0: вас наверняка, уважаемый, там, наличные клетки, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот, мне интересно, вот, ваше рассуждение.
1: На самом деле, в этом традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа, это общество спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные. Они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Мандилип.
0: Да-да-да.
1: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами выходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Мандилип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
0: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
1: Но они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по
0: сложно,
1: карнизам.
0: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения.
1: Они легкие.
0: Ну, женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают, да, ну, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, он как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
1: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То
0: да.
1: есть вот с кем-то пожертвовать и для разнообразия.
0: Или потому... какой-нибудь вещью.
1: Или вещью, как минимум.
0: На какое-то гамучи свое там кому-нибудь это.
1: Либо как с чем-то. То есть да. вот если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо... Они просто
0: начать
1: указывают...
0: с малого.
1: Ну, или начать с кого-то другого.
0: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
1: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее, вормитер, классический вормитер. То есть, ну, такой тот браунинговский персонаж, но не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, то он всегда против него, как Явлинский делает, например. Он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже, как бы, это некая печать, которая связана с сущностью его, ну, такого, как бы сказать, эссенциального начала, вот, его, он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете? Или,
0: но он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
1: Доктор Папюс.
0: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки очень. То есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел себя там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. И вот тушки хорошо. И он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки вполне уникум своего вполне рода, согласились. Конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
2: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
0: Хорошо.
2: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все? Или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая? Или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
0: Спасибо, спасибо, во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
1: Я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее... Левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. А впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или к традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы как бы описываем, и о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это, ну, как бы безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, как бы сказать, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или вот, скажем, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
0: Некому совершенно.
1: Абсолютно некому. Надо что-то новое.
0: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океана, происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, ну, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. следствием, я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все, и все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот, вот и катаклизма.
1: Да, что-то в этом роде, да.
0: Что же, ненадолго прервемся.
3: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, вот тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что у нас засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Засчитан мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции. Потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности. Когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь, помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом и будучи совершенно нормальным предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитании.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, это так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым, на самом деле, отказаться от него при первой возможности. Тут, на самом деле, сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно, вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть вот, когда говорят, хорошо быть там богатым, сытым, уютным, там, в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут достаточно мягкие кресла, мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалом шампанского, с какими-то такими протезными тетками искусственными, вот которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщиной с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот это несколько разные вещи. Например, комфорт это там для кого-то там его тапочки старые рваные, тёршер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь роман, понимаете, да? Вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метелец», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля сотовая, я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом-то деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его. Если есть, его надо переносить спокойно, или что под ним понимать. Если его нет, ну и бог с ним. Но ориентация на комфорт представляет характерно для очень пассивных экстенциально типов. Просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
0: Или по-другому, скажем, извините, для устаревших. То есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да. Да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини. Весна — это бурно текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. С пейджера зачитываю: экономику против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо» для... Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос.
0: Безусловно,
1: в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности. Всё, нарушает баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез.
1: Да.
0: Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидные и невероятные», к программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов-гриксов, об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятно» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил визитолог наш Андрей Орлов. Он сказал: посмотрите, говорит, доколь нигде нет момента, касающегося утилизации своего изобретения. И он предложил, пришел в Думу, зашел, вышел, сказал, дескать, что вот давайте запретим реализацию любых изобретений, если их изобретатель не предлагает каких-то планов по дальнейшей утилизации. Это вот отсюда все и кроется. Наживо.
1: Ну, изобретение само по себе, изобретение — это неплохо. И можно, вот интересно, что как по-разному отнеслись на Западе и на Востоке к изобретению пороха. Китайцы изобрели его первым, и много столетий использовали для организации фейерверков, достигнув в этом искусстве совершенства. Они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох, фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских праздниках. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же стали, принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который, там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и, как бы, одарил его государство таким блестящим занятием. То есть, вот, утилизация изобретений, вот в чем дело.
0: Вот, да.
1: И, кстати, тоже радио изобрел спирит Попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я очень не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть и положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
0: закончились,
1: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
0: Ну, кое-что осталось, ну, такое, то есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое, разжиться. Ну, я имею в виду, там, пивка, там, хорошего.
1: А у нас какое пиво отличное.
0: Хорошее стало сейчас. Вот особенно бочковое стали вот делать.
1: Стало тут неподалеку. Отличное пиво русское.
0: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там вообще особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
1: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, послал.
0: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы-бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти ихние, эти якудзы. Это что, по-вашему?
1: Да, нет, ну на самом деле джакузи.
0: Джакузи, якудзы, это хорошо, кстати, показано их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет наголо», где... Или ну, в одном из этих фильмов, где вот он подается ему, а там голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Ну, с другой стороны...
1: Там трудно, с другой стороны, да. Знаете, Александр, трудно судить, что является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма.
0: Да,
1: потому что
0: вот
1: другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое фриксы по-японски. Да?
0: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
1: Да, и наши подозрения. Все-таки подозрения. Как бы мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно. Да, а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые как этот термин уже слишком часто мы употребляем слово freaks and geeks. И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
0: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот фрикс, они реализуют себя в какой-то альтернативной религии в плане там сектантства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
1: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских и одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек, Жан Парвулеско. Я о нем делал программу на вот как раз Финис Мунди. Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей, и, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно, как бы ее сняли с эфира. Вот. И там я делал. И вот Парвулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это вот такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщины, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
0: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
1: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
0: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
1: Ну вот,
0: по-моему, все новое русское кино.
1: Да, вот я, кстати, это хотел сказать поправить.
0: Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой. Откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана. Вот
1: Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и «Спири», и люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тут тоже как с наркотиками. Я считаю, что я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция православия. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира и его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного существа, это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
0: Ну, попросту говоря, это называется кидалово.
1: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православному, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласы, но при сохранении единства, единоверия.
0: В контексте сохранения традиций.
1: Да, да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некое такое, не то, чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
0: Это есть история, прежде всего. Историю надо уважать.
1: Да, да, да, да, да. И община, то есть необходимо возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируются.
0: сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь? Подпись «Палермский Евгений Николаевич».
1: Ну, что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь, наверное, не самый лучший православный, но православный, то есть стараюсь соблюдать все предписания.
0: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут, вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром, то есть связь между ними, если можно пояснить. И второй вопрос – вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
0: Спасибо. Ну, называют, ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Вот. Ну, что ж теперь.
1: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех довольно такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про тайны века, когда я хотел сделать про мумию. Меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны. Особенно те, которые были, остались маргинальны, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция. Это все была антигитлеровская, антимуссолиниевская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Я, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами, от французского слова «le monde» — «мир». И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством — это либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот, растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз как совершенно альтернативный активная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли, и путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством у нас открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
0: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, попросту говоря, природная жадность, схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты, в основном-то у них везде.
1: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка, и мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса, да, то есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она... На мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как к неким таким объектам манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
0: Совсем грустно.
1: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
0: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугина. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
1: Мамлиева.
0: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в виду другого какого-нибудь?
1: Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
0: И еще очень вопрос мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
1: А, все, хороший вопрос. Все отличные вопросы.
0: Вот еще один, я все-таки зачту, простите.
1: Конечно, конечно.
0: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Да, благоуханием, веянием. Ну, нормально пахнет там. Ну, я имею в виду палочки.
1: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на одном этапе.
0: Извините, давайте-то сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в МБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой. В партии сказал он: не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот. Что это? Действительно у вас там какие-то трения? Действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
1: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, действительно что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется, ну, такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлиев.
0: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, ну, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
1: Ну, вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство. С Америкой он, ну, как бы сказать, Америка уж точно его не будет защищать. Он в черных списках на Западе благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам... сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, И я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической и мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной на самом деле.
0: А является ли слухом такое не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот четыре боевика партии?
1: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот ряда товарищей было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот. И как бы это было, может быть, конечно, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Но вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курюхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза и со стороны, как бы сказать, такой уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то, вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Вениаминович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
0: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго-вандуизма, хотелось бы узнать.
1: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, «self», да, «атман», и низшее «я», то есть «эго». И это не только в индуизме, в принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего, трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
0: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Вот очень хороший вопрос.
1: Ну, вы знаете,
0: это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач. Я умею врачевать не хуже мужчины. Я врач. Но, с другой стороны, я певица.
1: Певица — это страшно. Певица лучше не упоминать надо.
0: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
1: Вот врач хорошо.
0: Да, хорошо.
1: Врач, она врачует.
0: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
1: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная мускулинистическая сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, это такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма. и концепция нордического матриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда были существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, ну, не, как бы сказать, не сплочная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, как бы сказать, светлого, высокого женского жречества, совершенно уникальной цивилизации высоких белых дев, юн Магден, девайсе фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о высоких, о женщине-гигантах.

0: женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против конфортизма. То есть вот идея валькирического начала, в этом есть очень такой, очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытная аура у этого.
1: Интересное сообщение пришло на Pager. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
0: Пост-экс-модернизм.
1: Да.
0: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
1: Я просто подумал, извините, что перевожу, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот телевизоры мощные.
0: Ну да, повышают свой уровень.
1: Да, они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
0: Ну вот что касается... Постмодерны, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Ну, у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, ну, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был эксперт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем этой темы, мы искренне не сказали, поэтому как-то чем искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да.
1: Это хорошо.
0: Да, это работа мысли, прекрасно.
1: Вы знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Вы знаете, у меня вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое. Вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие? Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабской революции. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепило бы больше страну.
1: А лучше бы они все учили русский. И вот и в Англии
2: тоже. Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
1: Вот. А почему английский язык стал международным?
2: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он очень укрепился.
1: Вот так.
2: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они же не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, Они, извините меня, соберутся в свой Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести...

0: Черту нашей сегодняшней встречи, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Миротворческий хороший вопрос.
1: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Генон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, что я, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиус и Волод. Дело в том, что вот Генон и Волод, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...
2: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление

и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».

0: вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима, и я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси» после некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва. Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных, вот эмоциональная память, я придумал смешное выражение, эмоциональная память, осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся как никогда, а в момент некоторых я прям пугался как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить, если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там набить, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что это произведениями какой-то серьезной такой литературы, ну, никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра, и Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто это, после этого даже как-то так неудобно даже, что ли, потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть,
0: Ну, это я просто предупреждаю радиослушателей, сказать, они слышали столько умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле, истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал: культура, бубенность, это, говорит, явление многогранное. Вот. И единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие. Вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
0: Забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
1: Значит, да, хорошее
0: место. Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду, в эту самую, значит. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка, Хургада.
1: Да.
0: Вот, вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре, о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. Борщ, пельмени. Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глопузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса. Нас, беленьких, незагорелых, приезжает сюда с каждым годом все больше и больше. Не мудрено, не так уж много мест на Земле, где круглый год гарантирована хорошая погода. И не так много мест на Земле, где море настолько чистое. Кстати говоря, Красное море единственное по-настоящему экологически чистое, как утверждают специалисты. И все же, несмотря на многие очевидные плюсы, название «Международный курортный центр» Хургада, честно говоря, не тянет. Достаточно сравнить с израильским Эйлатом, который находится буквально напротив, через море. Соответственно, и туристский контингент здесь поскромнее. Моложавые европенсионеры в основном. Есть и молодежь парочками. Больше всего немцев, меньше французов. Иногда попадаются испанцы, итальянцы, а вот скандинавов и англичан не видел. Американцев в Хургаду не ездят вообще. Их роль здесь пытаемся играть мы, русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе «Вранглер» с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющей пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски. Причем круто учат. Турагент-араб рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Ну что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать, кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дребодан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На Коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями. Плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали, а риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, ну я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
1: напечатает. Я думаю, та газета, которая вот это не напечатает, да. Это будет плохая газета.
0: Ну, вот это из свежих впечатлений.
1: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку Хургада это недавно просмотрев видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря. А, то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там усажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного
0: Опьянение алкогольного, да?
1: Да, ну, так. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
0: я привез кальян себе, между прочим.
1: Да?
0: Да, отлично.
1: У меня давно есть. Но суть не в этом. Ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
0: А, я знаю.
1: Тоже там был, да?
0: Ну да, я мимо там пиво я пил недалеко.
1: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить вот хорошее пиво. В немецком пиво кабачке слева от входа.
0: Да, точно.
1: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
0: Да. Слушай, ну просто какие воспоминания, отлично. Да.
1: Вот, так вот, если пройти на территорию то Шедвана отеля, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, ну типа вертепа вообще. То есть там, если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие. В шорцах, в носцах, в трусцах, там ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да, и вдруг посреди нету вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да, следующий вопрос, сдурь.
0: Хорошо.
1: Вот не рассказывал
0: а как
1: тебе.
0: По-арабски будет?
1: А он по-русски это говорит.
0: А, по-русски.
1: По-русски. Да, кстати, хорошо. У меня, ты знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают. Там, ну, открыли может, свой мафиозный бизнес.
0: Наверное. Да, ну так вот. А я вот что хотел почитать по-настоящему. Это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал. А я поехал вообще, то есть, один. Вообще один. Я никого с собой не взял. То есть, ни друзей, ни жену. Я жил там один неделю. Я оттягивался. Я смотрел египетское телевидение. Это вообще отдельный разговор.
1: Смешное.
0: Вот,
1: смешное.
0: Да. Ну, а по вечерам...
1: А я его записал. Нечего.
0: Записал? Молодец. Да. Это гениальная совершенно штука. Вот. А делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать. Вот у меня вышла такая вещь. Египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские. Потому что я писал в Египте, а казни, ну, вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой. We don't need no education. Это из Pink Floyd и «Стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебе пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
1: Не выйдет.
0: Не выйдет.
1: Тогда вообще не включай, не надо. 23-я композиция.
0: Тогда ничего.
1: Давай сначала включим.
0: Хорошо, бог с ним. Нет, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Глава из советского школьного учебника «Природоведение». «Белый кролик резвился в своей клетке». Кстати, интересно, как это в клетке можно резвиться? Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудесный, и чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета – никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще... А вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. С стеклянные колпаки стоят рядом, и вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой сенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотины, с распухшим, почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород. А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это? «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Видишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейшие. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман.
0: «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому медному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?» «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок. Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестывал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестила щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй ты, громобой хренов! Куда мы? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась: «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает! Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то, что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу. Там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло, то ли водка, то ли слюни. «Агафья», — хрипло прошептал он, — «сподобились дружка моего, Рихмана,
1: Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнией с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество. Эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленый мразит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов зло хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый полштов на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и был изобретен громоотвод.

0: Это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумано, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр областной в небольшом городе. Mm-hmm. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита. Все то там, в числе зрителей. Их всех берут заложниками.
1: Взяли, да.
0: Да, но это серьезные террористы с автоматами. Они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинули какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимые, но немерены. И, главное, совершенно бредовые какие-то. Не
1: ну, а например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Ну, вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал. Я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Mm-hmm. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме. Ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинно и требовательно, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет суверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит... Из чистого азартства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашляя ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду, а бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете просто так, из чистого озорства. А она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито требовательно кашляет. Но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец, так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванной и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку. Телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый суверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив суверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. А, значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделией такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотище. Нет, в той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. А, ну вот, собственно, я сейчас хочу почитать тут вот, буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка, а, значит, она даже без названия. А, ну название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай, скажи, пожалуйста. В каком. Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, вот, на видюшник, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме, ну практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов — это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи. Вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, а, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший, да, то есть вот такой,
1: да,
0: нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги. Это посвящается Тарантино. Ну, может быть, и не Тарантино. В общем, да. Я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть. Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джа Растафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся из радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой. Значит, достаточно будет просто взвести большим пальцем собачку, возиться долго не придется. А ему придется сначала отстегнуть клапан кобуры, подумал я, смиренно потупив взор и заодно осматривая полицейского с ног до головы. 1-0. Но тут я слышу, как справа хлопает дверца, и вижу, как моя подруга неторопливыми шагами, ножка за ножку, огибает крыло машины, золоченая бляшечка на ее поясе звонко процокивает по решетке радиатора, такой блестящий на солнце. И вдруг она запрыгивает попкой на капот, разворачивается всем своим хозяйством к мгновенно эрегирующему полицейскому и, изгибаясь как кисенька, встает на свои острые каблучки, рискуя попортить идеальную лакировку цвета голубой металлик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче, а заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джа Растафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Jesus fucking Christ!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой, и не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело? Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже. Вот в
1: наиграл.
0: Написали
1: другие, другие дяденьки.
0: Вот. Ну да, собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение.

0: Вот так.
1: То есть
0: он вот так
1: его
0: заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот...
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально компактик, саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я попрошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: О, Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек очень.
0: Старый человек,
1: но очень талантливый
0: менее,
1: парень.
0: Очень хороший
1: очень,
0: человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там, почему вдруг о нем зашла речь, там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино, поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саша, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня, вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю. В эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную, вот на войну, на настоящую вот, вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу основ гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, mm-hmm. которые, в общем-то, всю, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Это фильм направлен, это фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там... Там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику на бульваре, про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране. Ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади, имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся у меня там в загашнике бульварные газеты, вот, и дал такую честную телевизионную клятву. Никогда больше вот что-либо касательно насилия с телеэкрана не цитировать, даже словесно, поскольку это, в общем-то, тиражирует насилие. И это, в общем-то, играет неблагую роль. Но вот это совершенно серьезная такая штука.
1: Ты знаешь, мне, кстати, кажется, что вот восприятие вот подобного рода явления, оно, в принципе, сильно зависит от особенностей нации. Вот хочу на примере такой нации, как чехи, сказать. Вот на их языке, на чешском, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
0: Как?
1: «Таковы нормально забияки».
0: Вот так, да?
1: Да, на полном серьезе. То есть вот у них там убийцы – это забияки.
0: Нормальные.
1: Да, таковы, да, ну, нормально. У них как бы в данном случае играет такую двоякую роль, дескать. Вот,

0: И смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что-то. То есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну, способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
1: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера, ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский. «Преступление и наказание». Да. Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому. И следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь. Прежде всего в России. Именно вот здесь. Правильно, ну, будет, да, понято. Да.
0: В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
1: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
0: А как я красиво начал.
1: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать-то, господи. Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так, и вот это была бы радиостанция такая, только американская.
0: А ты представь,
1: ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
0: Причем называлось бы «Эхо Нью-Йорка».
1: Да, «Эхо Нью-Йорка», прикинь. Ты был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
0: Да.
1: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов.
0: Радиостанций.
1: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
0: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, какая здоровая, ловя машины какие-то, а прям
1: конечно.
0: Садился в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, шеф, давай у пивка остановимся.
1: Вот, ну, так.
0: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
1: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
0: А ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации, как-то американцы, да, это же вообще бигмаковская нация, у них там в штанах бигмаки, ну, то есть все, да, все, это конкретная беда, что у них процент появления каких-то таких ярких людей...
1: Ну, талантливых людей, да, очень маленький.
0: Очень маленький. Причем это на технику распространяется, конечно. Вот, а здесь-то у нас все
1: а здесь у нас вот остановил любого, понимаешь, на улице, поговорил с ним, вот тебе вперед.
0: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
1: Вот так. Ну, значит, я тебе... Да, пожалуй, что ты прав. Ты прав. Вот ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит. А за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Ой, ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там. Ну, в поисках бутылки может есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним. Ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот. Так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит: «Сократ, Сократ, пойдем, пойдем». Представляешь, бомж! У бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
0: Нет, подожди, еще позволю себе просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него, вообще анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему козю-базю, кажется, так «да-да-да-да, да-да-да-да».
1: Хорошо, это что касается музыкантов, а значит, из вот этих вот... Да, и вот опять-таки, вот ты говорил о времени, да, время меняет, и вот сейчас что-то странно, значит, я въехал, что за последние два года... Вот это опять-таки гипотеза, Саша, вот ты не чувствуешь, что за последние два года и жизнь, и мы как-то качественно изменились? Что-то такое произошло за последние два, подчеркиваю, года. Это странно объяснить. Ну, например, книжки, которые я с удовольствием читал бы два года назад, я прекрасно себя помню, какой я был два года назад, я сейчас уже что-то прочитываю несколько строчек, бах, и откладываю. Это не то. Кино, например, которое я с удовольствием смотрел два года назад, я сейчас пытаюсь его пересматривать, да это мультики какие-то, это ерунда, это совсем не то.
0: Просто
1: сейчас
0: я тебе объясню,
1: что-то начинается, Дима, непонятно.
0: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть, ну да, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, вставляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого. И, может быть, даже неспособность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина – это, как ты сам понимаешь, ну, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там... значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкой половины. Середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающийся мутации организм, то есть мутант с рождения.
1: Понятно. Ты абсолютно прав, и тут... Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саш, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
0: Было.
1: Понимаешь? Было, да? Было. Причем я дважды попадал на... Даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, и я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу. И тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять. Опа, шизуха такой с нашей ряды. Я уже, значит, ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. «Да просто взять и расстрелять». Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, ну, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, еще горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот, что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное. Я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: «Нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке». И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
0: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, ну, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происхождении этих мясоотходов. Но суть не в этом. Вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят 2 таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
1: Угу.
0: Правда?
1: Замечательно. Сам Причем да. Ничего удивительного нет. Может быть, ну так, 50%, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. Ну что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4:00. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
0: Да.
1: Ну давай включай вот эту музычку и поехали. До свидания, товарищи.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда, фамилия вот человека,
1: да,
0: который...
1: Да, где я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наша, Прохор, да, как бы здесь...
1: Да, да. Да.
0: Так, возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед – это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну а ваше отношение к ним? Как вы вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Тоже.
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангалиев и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря?
0: Конечно. Нет, Эдуард, понимаете, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период вашей жизни хотелось мне затронуть. Это действительно грустный период, это период сапоготоптания, так называемой службы в советской армии. Я знаю, что вы его прошли, и, по идее, уже тогда вы были как бы таким серьезным, в общем-то, исполнителем. Вас не миновала чаша сия.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Что хотите?
0: Каким образом вам там служилось-то? Как это все происходило? Потому что, опять же, я знаю из, так сказать, некоторых информированных источников, что вас заставляли там исполнять какие-то совершенно вам ненужные композиции.
1: Композиции.
0: Да, какие-то там песни, которые, собственно, никакого отношения...
1: Да, конечно.
0: То есть это была служба такая, типа, там...
1: Ну, возможно, конечно, да.
0: А в каких же войсках? Ну, как, в музыкальных?
1: Мотострелковых.
0: А, мотострелковые войска.
1: Да, а что такое?
0: Угу.
2: А, простите, а ваша боевая специальность?
1: Боевая специальность? Я полюбил, наверное, ну, это не важно абсолютно, господи, боже мой.
2: То есть вы наводчиком были?
1: Что?
2: На боевой машине пехота.
0: Ну, наводили на цель дуло там и был, производился отстрел мишени там.
1: Никаких я дул не наводил. Извините, я...
2: Эрик, вы изумительно смеетесь. И как вам кажется, вот не стоит ли, так сказать, в будущем организовывать такие
1: будущем?
2: Фестивали смеха?
1: Будущем.
2: Фестивали вот именно профессиональных смехунов.
0: Смехунов. Но ведь есть люди, которые смеются там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше. Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все
2: сложная. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене.
2: В цене, да. Это наши гастроли. Вот вы, наверное, помните, была... небезызвестная певица, я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроли ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
1: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да, да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную, они изумительно пели тоже, потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
1: Ну, конечно,
0: да.
1: Милый мой.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные, они делают подделки всякие, там, кто испустил.
1: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
1: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
1: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает. Мы тоже должны...
0: Ну, вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга.
2: Вы знаете, а нам приходится по работе. То есть от зари, грубо говоря, до зари. Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваться под новых
1: Вахуй,
2: русских...
1: Вахуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваться под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да.
2: Ну, поскольку все, сейчас же все на самоокупаемость. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
1: Абсолютно совершенно.
2: Не в курсе. То есть вы не...
1: Я должен сказать.
2: Давайте про большой все-таки.
1: Вот именно.
2: А, да.
1: Хуев.
3: Нет, про большой
2: театр. Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
3: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
2: А,
3: хотя,
2: потому что,
3: знаете,
2: такой,
3: ну,
2: видимо,
3: может быть, у вас более
2: название.
3: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре, что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
1: Я, эта певица блистательнейшая.
3: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
1: Конечно.
3: Большой классической
1: Абсолютно
3: сцене?
1: Абсолютно совершенно.
3: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
1: Агафонов. Роскошный. Альфред.
3: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
1: Ну, это было очень давно.
3: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
2: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
1: А ты вообще давно, ну, что, хуй, блядь.
3: Муха тут какая-то залетела, Александр.
2: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
3: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
2: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет, вот если выйти на сцену? Ну,
1: хуйня полная.
2: То есть вообще никак не нравится, да?
3: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
1: Абсолютно, хуйня полная.
2: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал, ну, я просто давно был в Большом театре, очень, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят, то есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да, ну, как бы.
1: И вот... Огромный театр, и счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
3: То есть вот это вот, кто смеются постоянно вот эти, да, которые зрители?
1: А что я должен сказать?
3: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромные
1: необычным
3: люстры?
1: Необычным показалось то, что...
2: Ну просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг
1: ничтожество.
2: Необычно. Все-таки так вот там.
1: Конечно.
2: Да?
1: И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: со временем? Конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
3: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа, вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали
1: Абсолютно.
3: Знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
3: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: Абсолютно.
3: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, нужно. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
3: Как, вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
3: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы... Если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я бы был пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, быть, или, это, или вам, вам это не именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин, извините меня, пожалуйста, конечно.
3: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрик, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная, абсолютно, большая совершенно аудитория, абсолютно, и то есть как бы вы выступаете перед людьми, которые как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнителя.
3: И вы их, ваши слушатели.
2: И вы их как, может быть, травмируете. Вот, то есть просто это несколько невыгодно, вот мне кажется, в вашем положении вот как бы так все эпатировать кончено людей, потому
1: все
2: что...
1: Все кончено, милый мой. Никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
3: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
3: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
3: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, дорогой.
3: Ну так все-таки как вам кажется, вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
3: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так, пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый, конечно, да, да, конечно, да.
2: Эрик Курмангалиев.

по причинам вполне, так скажем, вам понятным. Вот Эрик Курмангалиев рассказал нам все о себе достаточно быстро и бойко. И человек, который родился зря, то есть Эдуард Гамазда, искусствовед, тоже вот мы как бы вынуждены были попрощаться. Но я объясняю это, уважаемые, исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете? Ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать. И вот нервное какое-то перенапряжение. Вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело. Но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили. И дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе.

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, ну, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, Коломятов, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. Но у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот,
2: сошкреб произошел, да.
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письма. Радиослушатели приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам... москвичам.
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные. Но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты. Но вниз проще, потому что как бы ближе. Когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плюшат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные шалуны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
2: нет,
1: сейчас. Ну,
2: не берут, их берут.
1: Сейчас уже очень, берут. Очень
3: об
1: плохо
3: этом можно спорить. Берут, да, берут. Но если плохо.
0: Но хуже.
3: Да.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. Без спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые безусловно можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: И которые... кроме, извините, что я вас прерываю, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные,
1: безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и невкусовыми.
3: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб и его частоты. У нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Ну, я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, то есть, безусловно. То есть, вы что, вы не доктор разве?
3: Не...

0: зарубежной.
1: Это, отечественный.
2: Это Иван Берлиоз, это человек уволенный
0: вчера. Да, композитор.
2: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться
1: не
2: надо мной.
1: Снимайте.
2: Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что и оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
0: Да, приемных Джозефов.
2: Да. Вот ты-то меня! Я тебя тремкрафт на луну!

Ja, Theater im Kraft, dann um

0: Я тебя тремглав на луну полечу! Тремглав! Тремглав! Тремглав! Тремглав на луну полечу! Тремглав! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

Слушайте меня! Я тебя отрам граждан, ну, полетел!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить.

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Гарри, американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого зовут...
2: Это я.
1: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует. Поэтому
3: самый главный. Это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и не смог прийти.
2: Очень внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
3: А вот слышать нас он еще
1: заметьте,
3: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травму даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, я потому что слышу какие-то...
3: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
3: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы хотел вот немножко... Я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
3: И... Лошадьми?
2: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже ходили кактусами?
2: Мне не удалось отследить. Именно
4: просто кони, это, я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней — это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони — это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии, будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
3: не
4: кони...
3: слышал о такой версии.
1: Я тоже не разумею.
2: Я думал, что кони — это вот шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
2: Они бывают разные. Они
4: слоны
2: вот
4: есть
2: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки... Мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые
4: толпятся. Видимо, здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футболу закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но все-таки здравый смысл восторжествовал. И те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наше серебро. И те люди, которые оголены по пояс, размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фены своей команды. Ну, собственно говоря, это...
1: безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете?
3: Кактусы,
2: вот, если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алани» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно.
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть, и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел, мне помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
4: Безусловно,
1: блиц.
4: Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: нет, Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
3: Блиц и Барбаросса.
4: Да. Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
2: Это Гитлер?
3: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса, это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
1: И других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
2: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаэрский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немолеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос, почему этот вид спорта запрещенный. Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который не обладает достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то. Он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий. Ну, на самодельном длинном ремне я не беру в виду казан.
3: За шею когда, да?
1: За ногу.
3: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
3: Тоже был запрещен, да?
1: Да,
3: именно
1: безусловно.
3: Именно там Укропница тоже имел место быть.
1: Укропница, он остался увязшим.
2: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника досках, врасплох, да? Совершенно. Что недопустимо,
2: да,
1: в данной игре.
2: Я думаю,
1: игре.
2: Что даже они друг друга застают врасплох.
4: Если,
2: оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного, в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом, как бы предметом, который на доске вот располагается.
4: То, подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
2: от
4: он
2: его
4: может
2: умения, да, задержать,
4: да,
2: дыхание.
4: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
2: до клинической...
4: Да. Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
3: не изучен.
4: Ну, действительно, не изучен.
1: Плюс не изучено его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. И, будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит запретить подводные шахматы. Вот был побит, после, да, чего нещадно.
2: Но тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
3: Ну, нет, глубоководные шашки, на самом деле. Он...
2: Ой, я перешел.
1: Да.
2: Но
1: да,
2: отличие глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Ну, есть доске, это, у них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
2: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы. И
3: не могут подтягиваться, да? Вы
2: глубоководный шашист, да, должен обладать очень развитой мускулатурой рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой. И один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она ну, как бы...
2: Входит в резонанс. На второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека...
1: Главное, кости.
4: В условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
1: и конфигурации.
4: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да.
1: В
4: мне кажется, что...
1: Надо послушать музыку,
4: а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта. И, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственную ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить и с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит. То есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы, шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: с фигурой противника.
1: С фигурой противника, то есть.
2: Или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, ну, я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно да. Верно, да, совершенно верно. Смотрели, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
3: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, да, конечно.
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: А, это нет, это не я.
0: Не вы, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Понятно.
3: Гениальные мысли гроссмейстеров иногда не знают границы. И, в общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо, спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Безусловно, да? Да, практически да, до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому
2: на
1: что...
2: На канатах, да, для очень, канат очень трудно.
1: Потому
2: да.
1: что мы все
0: Но
1: с вами...
0: Но размер увеличить их, сам размер
1: совершенно
0: физически
1: справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, и это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает и наоборот. То есть, если мы хотим сделать совершенно этот верно. Вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, то здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы батискафа.
1: Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о, как бы...
0: Мозолях и
1: да,
0: прочих...
1: О мозолях и о прочих...
0: предметах. Неких,
1: да, предметах, которые возникают... после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц. Даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, все свое эмоциональное и физиологическое умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате необходимо...
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца. Они там...
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется, он поднялся.
4: Юрий Серегин,
0: но он всплыл уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
1: Дело в том, что если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: То есть нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их, но немногие как-то обрадовались этой идеей, поскольку он, в общем-то, достать его нереально из батискафа, а мест он занимает много. А квартиры у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально
2: чуть-чуть. Да, с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках — это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, и это Джозеф Бехтерев, Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами вот, в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот, бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот, Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Да. Взяли это американцы, простите?
0: Наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То есть
0: вот
4: это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобное, не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными памперсами, женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... Тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Поэтому нечто среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь, в связи с тем, что тема достаточно нова, и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть, либо,
0: хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас прервем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий достаточно
2: резонанс
1: а достаточно мы, естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем говорим... Мы сделали анонс просто, что ближайшая тема программы будет посвящена проблемам подгузницы. И вообще
1: подгузниц.
2: Да. А может, и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно,
2: они,
0: потому что между ними прямая связь.
2: Аналогии.
0: Аналогии есть, связи.
2: Да,
0: вот мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, но картина сюда не поместилась. Мы ее пока временно поставили на улице у входа. Вы можете подойти и посмотреть.
1: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, Кирилл, есть, безусловно, с этим сложно
2: согласиться. Возможно, преломлять каким-то образом.
1: Если можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятия определенного рода, или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу тебе.
4: Продолжать.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана.
2: От художника, от диктора.
0: Безусловно.
4: Пастернак.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно же, другой Левитан писал объявление, можно сказать, его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: Если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. Портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
4: Ну вот.
0: Да. Непосредственно. Да.
2: Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну это вообще замечательно.
1: А наличие снегирей...
0: Оно прекрасно, поскольку в последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже...
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это «Оранжевое горлышко»... Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это
4: с
0: вот у теленка.
4: Что-то, да?
0: Нет, у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
4: Оранжевая.
2: И вот оранжевое, отсюда и пошло оранжевое горлышко.
4: Нет. Да. Оранжевое солнце.
1: Если можно еще пару четверостишей.
2: О животных?
4: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: к примеру.
0: Или
2: вот можно, вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
2: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
4: Да, Буратино это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его голос
2: спасибо,
1: сегодня.
2: Да, я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Вы просто... знаете, женщина-врач, тут тоже хочет присоединиться и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
2: очень да, хорошо. Немножко строго стиля не соблюдена, поскольку ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, женщина-врач.
2: Но врач, спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.
0: Безусловно, прекрасно. А что-нибудь еще вы не прочитаете нам, любезный Джоз?
1: Да, я прошу прощения, в свое время нами была придумана фраза «болею чумой, перенес менингит». То есть здесь тоже как бы определенное совмещение.
4: Не, но здесь совершенно другой стиль.
0: Другой стиль.
4: Совершенно...
0: Это белый стиль. Это что-то уже Пушкиниада там далеко. Хотя это высокопарный достаточно у вас стиль, Кирилл. Ну, высокопарный, я имею в виду, вкладываю сюда действительно...
1: Просто мы подразумеваем некую драматургию.
0: Да.
1: И прежде всего ощущение человека. То есть мы знаем, болею чумой, перенес менингит. Или фраза «и кроме проказа ничем не болел». То есть здесь есть некая достаточно достаточная емкость,
4: да.
1: И при этом в этой некой емкости заключенный достаточно как бы
4: оптимизм, я бы сказал,
1: в какой-то степени оптимизм и в то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
0: Вы помните еще, вот это «ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел».
1: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот «болею чумой, перенес менингит», либо «и кроме проказа ничем не болел», то есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
0: Да.
1: И люди не знают, что
4: очень
1: могло...
4: Легкомысленные люди.
0: Очень легкомысленные.
1: Вот, я думаю,
0: думают,
1: что...
0: Не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну кому? Всем же интересно покопать.
4: Да.
0: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Не будем
4: о грустном.
0: Да, Джозеф,
4: да.
0: Еще что-нибудь почитайте.
2: Почитайте. Еще можно, например, есть вот такое вот... Вот, например, «Основание и солей, и кислот, и щелочей». Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
1: H2O.
2: Вот, да, имеет отношение.
0: Еще
2: да.
0: Был 2H2O.
1: Я помню, донорно-акцепторная связь.
2: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
4: Марко.
2: Или да.
4: Вникова.
2: И, к примеру, вот еще есть вы... еще, да, есть такие стихи. И колготок...
1: Ванадий.
2: Ванадий. И колготок, и челков, и ритузов, и носков.
4: Носков – это поэт такой.
0: Поэт.
4: Носков...
1: А Ритузов – это музыкант.
0: Музыкант Ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
4: Спился, да?
0: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
4: Вот участь наших талантливых.
1: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас... Лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
0: не
1: по...
0: уедешь.
4: Да. Ну, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
0: Просто Ритуз.
4: Михаил Джексонов.
1: Дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
4: Вася Ритузов.
1: Безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь?
0: Да. И бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
4: Да,
0: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, вот, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
2: Должен заметить, что...
0: Мы уволим его, Джозеф.
2: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден. Обобщение и преломление.
0: Да.
2: А во втором, опять же, вот
0: ритмический
1: рисунок. Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно?
2: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
1: Прекрасно, я телец.
2: Я тоже.
4: Вам посвящается.
0: Вам посвящается.
2: А вот
0: вы сидите между двух тельцов, тоже загадываете желание.
1: Какое число?
2: Число чего?
1: Число тельца, тельцов.
2: Вот нас пока двое.
4: Тильцев.
1: Прекрасно.
4: Да, четыре тильцев.
2: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
0: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии?
4: Или историческое что-то есть у вас?
0: Да.
4: Историческое.
2: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
0: Ну, вот что-нибудь по памяти, по памяти.
2: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
0: Вот это замечательно.
1: Прекрасно.
0: Гурманство такое, питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
1: Что наши долгожданные радиотелеслушатели...
0: Нет, я хочу еще послушать стихи.
1: Кирилл, я согласен, но мы говорим о том, что...
0: Сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Вот, книжка не захваченная, я так понимаю, то есть...
2: Не захваченная... Чем не захваченная?
1: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
4: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили же, да?
2: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
0: А вот что-нибудь нет ли у вас, из, чтобы по столярному делу, или по стоматологии, или вот есть, из истории?
2: Есть вот скорее по слесарному.
0: Давайте, это тоже пойдет.
2: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
0: Замечательно.
4: Замечательно.
0: Замечательно.
4: Особенно вот последняя строчка, и отверток, и болтов.
2: А да. Декламировал
0: даже
2: я...
0: Даже медицинские есть
2: вот строки. Такой вот декламировал о преемственности поколений. Mm. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
1: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно
0: я думаю, что,
1: логично.
0: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет? Нет.
1: Нет. Нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация.
4: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или.
1: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что. Некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
2: Да, вы совершенно 15-й правы.
4: Том, да, не взяли. Да.
0: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо... Вы уж поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
1: Нет, я бы не хотел, чтобы это
0: навсегда, я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений, Кирилл. То есть,
2: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
4: Идейный брат и идейный вдохновитель всего.
2: И вдохновитель всего вот, от
4: сущего.
2: Нашего сущего.
1: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой как бы коалиции этой тусовки.
0: Безусловно.
2: Чему мы, кстати, рады.
1: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
2: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
1: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бони Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бони Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефа» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
4: Еще не один раз, да?
1: Безусловно, безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
2: Да, и... Да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
0: Кстати,
2: вы
0: вот,
2: заметили?
1: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков, и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем, на протяжении развития мировой музыкальной культуры музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые,
0: да,
1: звуковые, да, отрезки, либо это острые стаккато.
0: И печикато.
1: Да. И печикато, безусловно.
2: Печикато, да, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
4: И не только пальцев.
2: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, да, если он недостаточно отдохнувший.
0: Или производить питание организма.
2: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
0: Что важно.
4: Да, очень важно.
0: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа, это не ритмично.
1: Да,
2: но
1: да.
2: Это, да, опять, это все равно, что невыдержано, конечно.
1: Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да. Тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней. Лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
2: Да, ну это, конечно,
1: это уже ближе.
2: Да,
1: да.
2: Это уже ближе.
1: Особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
1: Согласен, и... абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизм. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Кирилл.
1: Да, это я.
3: Как-то наблюдали вас по телевидению это среди тараканов.
1: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
3: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
1: Это ужасно.
2: Может, это двойник был, да, Кирилл?
1: Видимо, это был дублер. Дело дублер, в том, что да. Спасибо, мы часто путаем понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих
1: Нет,
0: лучших
1: дело
0: товарищей?
1: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос.
0: Да, безусловно.
1: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный. Конечно, его вот-вот уже
1: да.
0: готовы были.
1: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь. Но так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
4: Замечание это... вот у меня есть.
2: Все-таки кто дублер?
4: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
1: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
4: в силу каких-то его качеств.
1: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов безусловно. Всегда показывают выше.
1: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
1: Всем именно космонавтам, потому да. что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что
2: слов.
1: Говорят. Да, да, безусловно. А
2: приходится
1: диктор,
2: потом
1: задача диктора,
2: конечно.
1: В данном случае мы говорим о Леониде Печискере,
0: да,
1: это об самом известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
2: Среди тараканов, да?
1: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа я вот видел.
1: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые в частности частности, Дженнибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречение, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
4: профессию в целом.
1: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот. И он начал эту фразу говорить, именно придя в сознание в момент подлета Печискера. И получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, сконфузился и даже хотел уехать из страны одно время. Вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
2: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого. И поэтому, оценили. Конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают. Да.
1: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия. И Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
2: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
1: Да.
4: За него хочу
2: сказать... Василий Печискер.
4: Самуэль, да, именно Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер, это двоюродный брат вот нашего замечательного.
5: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
4: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
1: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
5: и мимику.
4: Ну, нравы и повадки.
1: Совершенно справедливо.
4: Дублируемого тоже так же.
2: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй,

0: усилительный.
1: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь и любили в советские времена
2: абсолютно
1: называть.
2: Справедливо, Александр. Да. Я согласен, что мы все помним это название
0: Степан
2: «Корвет».
0: Степан усилитель, кто же не помнит?
2: Да.
3: Степан «Корвет» был такой.
1: А сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но все в честь кого-то.
2: Да вот «Корветы», ведь
1: чем
2: это...
1: он был известен, Кирилл? Это вы же знаете, вы это... же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
1: В расколотом виде. Ну вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтоб под рукой нашли, ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже
2: вы
1: давно на помойке
2: Александр,
1: социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
1: да.
2: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире. И сегодня... Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
1: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем «Корвете».
1: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий «Корвет», будь то усилитель или будь то фамилии человека еврейской национальности
1: все-таки.
2: Или птицы, занимает в нашей жизни, да?
1: Да.
0: Совершенно верно, да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Да.
4: Здрасте.
1: Здрасте.
4: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры, земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, они взяли комнату обогревать. Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глент-то? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
1: Ну, понятно, понятно.
0: Да,
1: спасибо.
0: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
3: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
0: обычно его
3: из воды, он может использоваться как световой прибор,
0: как световой,
3: потому
0: прибор,
3: что он раскаляется до бела практически. И,
1: над ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
0: Со свечой обычно в деревне,
1: ну,
0: да?
1: Сейчас,
0: а сейчас
1: электричество халявное.
3: Да, но это достаточно быстро, вот, процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20.
1: Да.
3: И процесс обогрева.
0: Ну, за это время обычно
3: все
0: успевают прочитать всю правду.
1: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как-то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам, четвероногим, парнокопытным, в разные части тела, не понимая, почему не работает.
3: Почему клейма не получается.
1: Да. Потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот. Но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
0: отношении
1: мнении.
0: К,
1: да,
0: к этим приборам,
1: к данному прибору.
0: Конечно.
1: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что «Корвет» — это, вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
0: джипс?
1: Такого барсетку не
0: джипс
1: уводил.
0: Это
1: из «Чероки» уводил.
0: Это американский танец, джипс, да? Танец.
1: Джипс?
0: Джипс.
1: Автомобиль такой.
0: Нет, джипс — это американский танец. Очень редкий причем.
1: Помните,
0: это только
1: вот это?
0: В некоторых штатах.
3: По-моему, развязный.
0: Да, очень неприличный.
1: Это
0: да, да, да. Они руками машут.
1: А помните вот это упрятанные планшеты в кармические карты?
0: В кармические, да.
1: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
3: Да,
0: да.
3: Да,
0: вот именно об этом как раз и говорили.
3: Кульман назначал полеты.
1: Кульман, старший летчик Кульман.
0: Старший летчик Кульман. с корветовыми.
1: Сколько было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте.

0: прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы. От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
3: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
0: а кто
3: отцы,
0: был мать? Да? Мне вот хотелось бы знать.
3: А матери...
0: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь, Самуэль Джозеф. Это хорошее, да. Смотрите, само собой вырвалось.
2: Прекрасно.
0: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
3: Импровизация,
0: это.
3: Да. Импровизация.
2: Даже поэзия работает над ними.
3: Обычно.
2: В каком-то смысле. Заставляя их вот преломлять.
3: Ну, очень приятно, конечно, что нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень присылают нам
2: очень
3: информацию.
2: Очень многое, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
3: Идеализм, да.
0: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
2: Да, за ногу.
3: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
0: и
3: что
0: подтяжки,
3: она всем
0: кстати,
3: дарила.
0: Тоже не сохранились. Хотя их бы сейчас неплохо. Нет, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
3: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
0: Да.
3: С Мальвиной, да.
0: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
2: Это известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
3: Угу. Но многие склоняются к этому.
0: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький и красный», то есть «маленький корнет», простите,
3: корвет.
0: Это, а еще есть да. «корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
2: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных местах...
3: Стыдливо их прикрывают.
0: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
2: С удовольствием.
3: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Меня Вася Солнцевский зовут.
0: Приветствую.
4: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свой стихарщий север?
0: Безусловно.
3: Да, пожалуйста.
4: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
0: Ваши скелетики.
3: Да, это очень
0: замечательные
3: хороший, стихотворения. Очень хороший, да, и это в нашу коллекцию. Такой. Да.
2: А сколько, может быть, вы поэт?
0: А, уже все.
2: Да, вот, уже, судя по всему, есть... это Вася Солнцевский был, да. Он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
3: Мои, он в образном, поэтическом
0: поэт,
3: смысле.
0: Да.
3: В собирательном смысле. Это да, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
0: да,
3: и мира. Да.
0: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да. Ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
2: Да.
0: И, вот,
3: а когда
0: будет пох...
3: скелетики мои...
0: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который да. так любим мы, американцы.
3: Да.
2: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатым Александром,
0: да.
2: о кубках.
0: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
2: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
3: Уточнить форму этих кубков? Или...
0: Вообще, нет, это форма, это связь. Это
2: как,
0: связь
2: каким сложность. Образом происходит процесс обладания
3: кубков, кубков.
0: Да.
2: Кубками?
3: Кубками.
0: И какой кубок вручают обладатели?
2: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем
3: порядке
2: происходит?
3: Нет, на самом деле это, мне кажется, уже как филателия, как нумизматика.
0: То
3: есть они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих кубков.
2: И он обладает многими кубками.
3: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
0: Я, кстати, думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто кубков, так.
3: Да, вот.
0: 10 кубков у тебя, бери один.
3: Бонус.
2: Именно он называется кубком кубков.
3: Да.
2: То есть всем кубком кубок.
3: Правда,
2: получается.
3: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков-кубков на самом деле может существовать.
0: Потому что, видимо, много, потому что тоже будет там,
2: потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
3: Да. Да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков-кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков-кубков, да?
0: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
3: Да, есть.
0: Помимо приобретения бонусного кубка?
3: Ну, обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
0: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
3: да,
0: чтобы как-то их сложить.
3: Это очень целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться. Они везде заставленные различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
2: Да,
3: кубка.
2: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
3: они
2: тяжелые.
3: Они очень тяжелые, да.
2: Это...
3: Бывают деревянные,
2: металлические,
3: стеклянные даже, да?
2: Да.
0: Ну что же, у нас вот осталось немного... Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему обладателей кубка кубков?
3: Да. Кубка кубков мы поговорим.
5: Кубка кубков?
0: Да.
2: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
5: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Пхинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Манучар Мачиидзе и Нукрик Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
3: Но все-таки о кубке кубков.
0: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
5: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один единственный кубок кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
2: Каким образом обладали спортсмены?
5: Да, каким образом обладали. Я думаю, что достаточно сложное время...
0: Возможно.
5: Кубком кубков обладал...
0: Недельку одного дома ставить, недельку у другого.
5: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсаданович Ахалкадзе, который, к сожалению...
0: Это несправедливо.
5: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсаданович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
0: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
5: Их было 24 кубка обладателей кубков.
0: Я был прав.
3: Да, вот совершенно верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков-кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка-кубков?
5: Если обладатель кубка, обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени. И мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4-8. То есть мы пропускаем 4 обладателя Кубка Кубков, и получается, что где-то на 3-й или 4-й минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя Кубка Кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
2: Не вручать.
5: Да, не вручать, обладателю Кубка Кубков вот некий кубок кубков европейских. Кубков. А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
3: Без всяких там выкрутасов. То есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
5: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
3: Кубка кубка кубков.
5: Наверное, кубка кубка кубков. Да. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
0: Безусловно. Да. Ну что же, уважаемые мы все гости. Выяснили, да, сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы, касающиеся кубка кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы, спасибо, что Александр. Вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот. И мы слушаем вашу совершенно новую песню.
6: Ты меня! Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя Тремграф!

Gratuitement, Trump Graf de Lounou!

0: Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета? Где моя ракета?

зовите меня! Я тебя отрамгаю, ну, полетю!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить.
2: МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братья по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

Амаранси и опоссум частенько делали. Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И я рад приветствовать в нашей студии правозащитника, недипломированного ученого из Казахстана, Каната Жумакановича Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных изменений, которые были причиной испытаний, ядерных испытаний, химических испытаний, которые, как известно, в изобилии проводились на данной территории. И прежде чем мы начнем беседу на эту тему, я хотел бы узнать мнение бизнетолога Андрея Орлова. Андрей, вот известно, что первую атомную бомбу взорвали над поселком Нагасака в пригороде Хиросимы, и, соответственно, население, которое обитало там, оно, ну, прямо скажем, определяло, было с определенным устройством глаз. То есть это все-таки были люди с узким строением глаз. В дальнейшем то, что мы сейчас наблюдаем вот в Казахстане, наблюдаем мы, в общем-то, картинки печальные, судя по этим фотографиям, которые перед Канатом Жумакановичем тут распросаны из космоса. То же самое. Почему именно вот восточная вот эта раса подвергается каким-то таким, с точки зрения науки, испытаниям, ну, передового какого-то оружия? Хотя это, конечно, абсурд, вот передовое оружие. То же самое, что, ну, скажем, мохнатенькая балеринка. Ну, простите за неудачный коммунизм.
2: Ну, мы, ученые, полагаем, что это является своеобразным ретроспектом спектрального анамнеза, связанного с обычным, в общем-то, течением эволюционного процесса, который связан не только с этническим делением, но также с делением по цвету кожи в соответствии со спектром существующего известного физики. То есть в данном случае пришлось точка как бы пересечения пришлась на желтую. Соответственно, кто учил в школе физику, может предположить, как дальше будет дело развиваться. И зеленые, в том числе и синие, и сизые. Вот остается полагать, в общем-то, разложить остальные остатки, в общем-то, населяющие глобулярий наш, на составные, соответствующие физическому спектру. Ну и, в общем-то, если определить какие-то экстенсивные воздействия на один из участков спектра, то следующим, надо полагать, будет зеленый. А зеленые — это у нас, в общем-то, те, кто, ну, по меньшей мере, в своем флаге содержит зеленые компоненты. Так что эти ребята должны вести себя немножко осторожнее, по крайней мере, не имея достаточно такого достаточного научного багажа, но при этом имея какое-то непреодолимое желание к воинственности, вот у всех, у кого здесь зеленое, там, в гербах, в знаменах, они иной раз могут, конечно, напортачить и, как бы это сказать, ну, в общем, хорошо бы им немножко параллельно подучиться, как обращаться с этим делом.
0: Андрей, вот все выше вами сказанное, видимо, следует понимать как несогласие с теорией известного украинского ученого Харолда Леонидовича Крынка, который говорит, что изначально велись достаточно серьезные разработки, то есть насчет, скажем так, генетического иммунитета определенных народов.
2: Если переходить на персонали, это вообще его за ученого считать не стоит. Он дерется и плюется, он ведет себя безобразно, его давно уже исключили из рядов.
0: У него на Украине сейчас очень тяжелая жизнь, они вот нахлынули сюда, все вы знаете, что, может быть, это произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, вы считаете, что вот не было своего рода соревнований между народами за право, чтобы на них испытывали вот эти бомбы? То есть это все-таки...
2: Нет, был конкурс, был.
0: Вот интересно, вот какие-то
2: подробности. Причем негласный конкурс, и выдвигались депутаты от каждой, в общем-то, от каждой народной ячейки или же, как сказать, этнической группы, но все они как бы оказались несостоятельны перед вот этими гражданами, которые в свое время там очень проявили себя в закатывании пельменей и прочих вещей, которые являются наиболее прогрессивными на нынешнем этапе вот развития человечества. То есть насколько человек умело умеет обращаться с теми или иными объектами. Вот, например, дается в руки, там, например, ему три шарика, и надобно, вот, например, их в определенной последовательности как бы перекладывать туда-сюда, туда-сюда. Вот конгрессы, в общем, из этого и состоят, что слетаются ученые-мужи, и этим и занимаются, что перекатывают шары друг у друга, иной раз перекатывают, иной раз у себя, у некоторых по одному остается, у некоторых по два.
0: А вот я даже слышал, что бывали случаи, но это когда особо растерянных находились, они уже подавались в бега, и у них обнаружили полушарие, а то и просто сектор. То есть и они были в растерянности, вроде как-то уже привычка перекатывать, она существует, а здесь даже были увечья в случае с сектором. А в случае с полушарием просто какие-то вот они производили действия очень непонятные. Со стороны это было похоже, как вот если медведю положить луковицу. То есть они пытались обмазаться ей, пытались ее как-то засунуть во все свои естественные отверстия и так далее. То есть...
2: Да, причем расщепление этого ядра, оно также связано с луковицей. Попробуй медведь засунь луковицу неочищенную, ничего не будет. Ничего, попробуй, конечно, ее пополам или кожуру сними, дай сачку просочиться и запихни ее, эту луковицу. Он тебе и покажет вообще, зачем с ним так поступили.
0: Ну что же, я думаю, что теперь мы должны услышать мнение Каната Жумакановича. Дело в том, что базитолог Андрей Орлов у нас сегодня представляет, ну, скажем так, науку, своего рода теорию. Тогда как Канат Жумаканович, он сугубо практик. Я позволю себе зачесть из его путевых дневников отрывок. «Резина моего запорожца стала лысой за годы езды». Ну, тут, сами понимаете, все-таки человек определенный слог такой. «За годы езды по казахским степям». Скажите, пожалуйста, Канат Жумаканович, я же знаю, что изначально вот вы не занимались проблемой вот этих ядерных испытаний, химических испытаний, а также испытанием отсутствия воздуха. Вот вы как-то сугубо были сельскохозяйственник. Вдруг в какой-то момент неожиданно вы отбросили...
1: Вот... Меня заело.
0: Да.
1: Меня заело. В чем заело? Дело все в том, что...
0: Я здоров.
1: Спасибо. Потомственный казахский земледелец на рубеже 70-80-х годов, я понял, что наш родной Казахстан, он просто является полигоном для испытаний как на людях, так на природе и на различных других аспектах нашей жизни казахской. И я просто воочию увидел, что те люди, с которыми я еще 5-10 лет назад мог общаться на равных, они начали умирать. Угу. Умер мой двоюродный брат, умерли многие мои друзья. И я начал сопоставлять, с чем это связано.
0: Извините, я вот, извините, что вас несколько перебиваю. И вас, Андрей, я надеюсь, не смущает человек, вот, который в углу играет на рояле.
1: Нет, меня это, не смущает этот человек.
0: Это генеральный директор нашей радиостанции. Он упражняется и заодно создает нам приятный фон для беседы.
1: В Казахстане говорят так. Это Абай, который не уехал. Все, что мы, казахи, не замечаем. Мы вообще, казахи, люди незаметные. Тихие, с некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди казахов встречаются крайне редко.
0: Вы имеете в виду, вот, которые могут потреблять чистый спирт и так далее?
1: Да, я не побоюсь этого слова, что я даже сейчас имею в виду и руководство нашей теперь независимой республики. Дело все в том, что раньше пробиться в Москву для казаха, когда еще был Союз Советских Социалистических Республик, было очень сложно. Сейчас еще сложнее, когда все государства СНГ являются независимыми. Нам приехать в Москву не просто для того, чтобы купить 2-3 пальто зимних для жены.
0: А тем более попасть на такую важную радиостанцию.
1: Да, и вот я очень обязан вам, что вы меня пригласили. Дело в том, что всю жизнь свою я занимался тем, что пытался донести до людей во всем мире то, что происходит в нашей республике. И год от года я убеждаюсь в том, что уродов и больных детей в нашей стране все больше и больше. И я имею вот сейчас тот шанс донести до человечества ужасное состояние нашей страны путем того, что я оказался здесь, в Москве.
0: Вы так не волнуйтесь.
1: В Алма-Ате и в Аскане сейчас нет такой возможности выступить в прямом эфире и сказать о том, какое положение на сегодняшний день имеется в Казахстане и истоки этого положения. Долгие годы наша республика, моя родина была в загоне. Сейчас положение усугубилось, поскольку если раньше мы могли жаловаться московскому руководству...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. То сейчас такой испытанный способ, как письмо в ЦК КПСС, уже не актуален. И даже мое присутствие здесь совершенно не дает мне гарантии того, что меня услышат. Но с другой стороны, я чувствую себя спокойным из-за того, что выступаю сейчас на уважаемой мною радиостанции. Я практически не буду преследоваться у себя на родине. Дело в том, что я родом из Южного Казахстана, с Кызылорды. Многие радиослушатели знают такой город. И всю жизнь я прожил на берегу Аральского моря. Но когда достиг я зрелости, Арал стал уходить. И с тех пор я задумался, а почему же Арал уходит?
0: Вы вот, простите, я буду иногда задавать вопросы. То есть вы имеете в виду, Марал — это вот такое животное алтайское. И он действительно в кедрач весь ушел. Вот Андрей тоже не даст соврать. Андрей, вы помните, к нам обращались из-за...
1: Я говорю о воде.
0: А, подождите, а вот Андрей что-то хочет, я знаю, добавить. Я просто знаю, что вот вы, Андрей, принесли,
2: да,
0: в студию.
2: Марал — это из рода изюбров. Они оглашают окрестности. От этого, в общем, резонируя, конечно, любое море, любое болото может осушаться. Это факт. И те пресмыкающиеся, которые в изобилии водились в тех местах и являлись, в общем, угрозой.
1: Простите,
2: для населения.
1: Андрей, а в какой стране вы родились?
2: Мы космополиты, мы родились тут.
1: Нет, где вы родились? Космополит — это не с рождения дается. Космополит — это в зрелом возрасте.
2: Ну
1: где,
2: ладно,
1: вы родились?
2: Канат, расскажи про памятник Марала.
0: Да, вот мне тоже интересно знать. Я знаю, что вот там, где оно ушло, все, там сейчас стоит памятник у вас.
1: Не стоит у нас памятник.
0: Извините.
1: У нас все намного хуже. Арал ушел.
0: Почему вы вот все время называете Арал?
1: Там Аральское море.
2: По-русски. Да вы делаете сноску на некоторую лингвистическую такую вот.
1: По-казахски,
0: да, Андрей,
1: Арал,
0: извините,
1: значит,
0: да,
1: большой.
2: Да.
0: И что же, вот он большой и совсем никакой.
1: Да,
0: получается.
1: Ушел. Ушел. То есть на сегодняшний день, по подсчетам западногерманских ученых Штейгера и Брауна,
0: вот Штейгер, это, по-моему, Иосиф Штейгер.
1: Нет,
0: он сейчас проживает в Израиле.
1: Как говорит? Арнольд.
0: А, извините, значит, это другой. Просто тот занимался, я знаю, как раз он ихтиолог очень известный.
1: Безусловно, потому что проблема орала затрагивает как и ихтиологов, так и вообще.
3: Лёш, потише, пожалуйста.
1: Так и вообще остальных ученых.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Так вот, на сегодняшний день, на 1 августа 98 года, орал занимает 24% от той акватории, которой он располагал на рубеже 59-60 года.
0: А вот на рубеже 59-60 года сколько он процентов составлял?
1: 100.
0: Угу, спасибо.
2: Канат, а можно вопрос? Я тут немного теряюсь, у меня увязывается как бы слово «орал» со словом «морал». Может быть, я как-то немножко недопонимаю. Вот «орал» — это имеется в виду все-таки тот водоем?
1: Вот я сейчас карту вам открою.
2: А.
1: Вот, посмотрите,
2: нет,
1: пожалуйста.
2: Нет, все понял, понял.
1: Нет,
2: я
1: нет,
2: думал, это связано было со словом «морал».
1: Нет, вы посмотрите, чтобы потом не было...
2: Вы там жили.
0: А могу ли я вот посмотреть это самое, если
1: с
0: вы...
1: С удовольствием.
0: Дайте мне посмотреть.
2: И вот какая дивная фотография.
1: Это со спутника.
2: Я думал, речь идет о...
0: Нет, но все совершенно верно. Вот он нарисован на орал, только...
1: Нет, это вы другую страницу открыли, уважаемый.
0: Ну как же, вот он вымер. А, казахская белоголовая... А, вот цветную. Каспийское море. А, вижу, вижу. Аральский город, Муйнак, тут остров Возрождения. Так скажите, значит, получается, что это остров Возрождения, он вроде
1: это
0: уже как
1: Узбекистан.
0: И не остров. Он сейчас вот и есть памятник.
1: Нет, а вот это же не остров, это часть суши.
0: Простите. Канат, извините.
2: Так в чем же морал?
0: Сейчас, нет, я...
1: Нет, вы подождите, вы нет, меня
0: простите.
1: Не сбивайте.
0: Вот вы сейчас сказали Узбекистан. То есть Аральское море находится на территории Узбекистана?
1: Оно находится, находилось, вернее, на территории трех республик Средней Азии. Если вы помните, вы должны помнить, Александр, что Средняя Азия составляла до 20% территории СССР.
0: Я служил так вот, в Жабасаке сам.
1: Безусловно. Там, я не знаю, насколько хорошо вы служили, но Жабасак не знаком.
0: Не, ну, у меня есть значок, это самое, воин-отличник, я могу вам показать, если, потому что вы как-то, по-моему, сомневаетесь, что
1: я не сомневаюсь.
0: В моих
1: дело в том, что я,
0: родиной,
1: понимаете, я первый раз дорвался, так сказать, до международного эфира. Мне, как казахскому правозащитнику, это очень льстит. Вы должны меня понять и сделать скидку. Дело все в том, что Аральское море находилось на территории трех республик СССР бывшего. Первая республика — это Казахстан, моя родина.
0: Да.
1: Вторая республика — это Узбекистан.
0: Угу.
1: Да.
0: Родина Чингиза Айтматова.
4: Вторая родина.
0: Вторая.
1: И третья республика — это Туркменская СССР.
0: Нет, четвертая еще это вот СССР.
1: СССР.
0: То есть, и получается, четыре.
1: Советская Социалистическая
4: республика.
1: Трех
4: находилась.
1: Нет. Социалистическая республика. Вот у нас же как было в СССР? СССР было три С, одна Р. А все остальные были два С и одна Р.
0: А,
1: вот Туркменская СССР, в частности, называлась ТССР. Казахская называлась КАЗ-ССР.
0: А почему вот когда-то просто
1: потому
0: Т,
1: а что есть КАЗ. Каракалпакская автономная советская была.
0: А она тоже как-то связана с Аральской водой.
1: Да.
2: Свой информационный стиль тамошних мест перенесли постепенно сюда. Это очень интересно.
1: Я ничего не переносил. Я первый раз в Москве. Нет, не первый. Первый раз на эхо Москвы.
2: Переносите сюда, да. Нам интересно послушать.
1: Я хотел затронуть в моей с вами беседе два аспекта. Первый аспект — это Аральское море, которое высохло. И второй аспект — это ядерные испытания.
0: А то связаны есть, между собой?
1: Безусловно.
0: Что он высох, вот ушел?
1: Безусловно. Хотя расстояние между полигоном и Аральским морем исчисляется 1500 километров.
0: Простите, простите, Канат. Канат Жамарканович, вот вы как, давайте немножко все-таки вот уйдем сперва в начало, скажем так, в девственность, да,
1: вы
0: скажем
1: хотите
0: так,
1: уйти в 49-й год?
0: Да, да. Вот когда еще Аральское море, там море было, там, значит, в нем должна была водиться, значит, стерлядь, севрюга и
1: прочее. Оно сейчас
0: А вы же говорите, он ушел. Как же она просто стала сухопутной? Я хочу просто понять, что было и что стало. То есть, вот, например, вы видите у нас, как было... А, вы же не видели. Вот Андрей знает, как у нас было до ремонта, да, Андрей? Вот и как сейчас стало, вы видите. Я хочу знать, что было и что сейчас стало. Мы же все познаем на контрасте. И вы же принесли
1: сейчас фотографии. Сейчас стало очень плохо.
0: Вот это исчерпывающий ответ. Продолжайте.
1: Сейчас 98-й год, как вы знаете. Вы наверняка это знаете.
0: Да.
1: Не каждый казах знает, что сейчас 98-й год. Хотя мне, как представителю этого народа, об этом говорить очень больно.
0: Но музыка тоже, видите, печальная.
1: Дело все... Я слышу.
0: Вам, кстати, я еще слышу. Хочу сказать, что Каната Жумаканович Жептис, он принес сегодня музыку Жепис. Своего народа. Да, да, это вот прям латышская фамилия, извините. Да, ну ничего, вот, в общем, имя не говорит ни о чем. Он принес музыку своего народа, ту музыку, которую он слушает. А вот
1: одну минуту.
0: Как вы воспринимаете вот в данном случае в исполнении вот нашего замечательного... главного вот эти пьесы. Это вот, например, сейчас пьеса Рахманинова. Вот он играет.
1: Вы знаете, когда едешь ошибок. По прожженному солнцем и термоядерным взрывом кишлаку,
0: да-да-да,
1: на ум не приходит веселая музыка, та, которую вы сейчас ставите.
0: То есть Рахманинов в самый раз.
1: Нет.
0: Понял.
1: Лучше что-нибудь печальное.
0: Угу.
1: А в чем я все-таки хотел сказать?
0: Вот вы хотели сказать о стерляди.
1: Нет,
0: и о...
1: нет, нет. Я хочу сформулировать основной тезис.
0: Пожалуйста, пожалуйста, конечно.
1: Дело в том, что на протяжении 68 лет, которые Казахстан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это республика, моя родина. Она целиком и полностью была подчинена таким пагубным, таким неприятным аспектам, как укрепление обороноспособности родины. Дело в том, что...
0: А, извините, вот, простите, пожалуйста.
1: Да.
0: А вот вы сказали пагубно. А вот сейчас, наоборот, вот существуют некоторые политические силы, которые утверждают обратное, что вот обороноспособность Родины резко понизилась. И
1: это
0: что...
1: сейчас, когда Россия стала независимой страной.
0: Да.
1: Когда был СССР, обороноспособность была на высоте.
0: Угу.
1: И недаром мощнейшие книги издавались в Соединенных Штатах Америки, которые писали о советской угрозе. И эти книги, они имели под собой реальную почву, хотя в Советском Союзе
0: печати,
1: они замалчивались.
0: Заводы,
1: да.
0: Это что-то сказать, какое и количество
1: я вам хочу сказать,
0: деревьев
1: что...
0: было порублено, кстати.
1: Да что деревья, что деревья?
0: Нет, деревьев,
1: что сколько людей погибло?
0: Да.
1: Сколько людей погибло?
0: Ну, кстати, орал, это просто
1: да,
0: орал-то
1: еще
0: письмо.
1: Ладно.
0: Письмо пишу.
1: Что
0: орал.
1: Вы со своим оралом?
0: Орал, это что-то неприличное в моем понимании, это слово режет слух, пожалуйста, если уж Аральское
1: орал.
0: Море, то говорите Аральское море, а то я
1: нет,
0: путаюсь и ничего
1: нет,
0: не могу понять, пишет Мила.
1: Мы казахи, мы говорим, как у нас есть. Вот приедете к нам, будете спрашивать про Аральское море, вас все засмеют. А будете спрашивать про Арал?
0: Почтение будет, и шашлык.
1: Я шашлык не обещаю, а кумыс точно.
0: Вот, кстати, наш радиослушатель тут и спрашивает, какие подарки привез нас гость. Прежде всего, он привез нам казан. Вот, казан с пловом, и, в общем-то, мы после поедим.
1: Это экологически чистый плов, то есть вы не думайте, вы же сейчас думаете, что я из-под Семипалатинска его привез. Нет.
0: Ну вот, если, значит, как-то все-таки связь географическую Семипалатинска и Арал.
1: Давайте расстановимся. Дело в том, что, как я уже говорил, Казахстан — это был полигон, огромнейший полигон. Полигон, который исчисляется 10 тысячами квадратных километров. В Соединенных Штатах Америки было... Есть, вернее, такое место, как пустыня Невада. И учитывая то, что Советский Союз изобрел и применил атомную бомбу после Соединенных Штатов и во многом оглядываясь на их. Поэтому местом для проведения масштабных испытаний была избрана та же степь. Территориально наиболее безлюдная степь располагалась на территории моей родины.
0: А, Казахстана. Вот вас-то я так все-таки никак не могу понять, занесло-то туда зачем?
1: Я родился там. Ага, понятно. Меня не занесло.
0: Извините.
1: Меня занесло в Москву.
0: Угу.
1: А здесь мне хорошо.
0: Ну, надеюсь, и вода в тазике теплая, я вижу вот так по площади.
1: Я впервые пью такой напиток, как квас.
0: А вот интересно.
1: У нас кваса нет.
0: А вообще, вот тут уже спрашивают.
1: Кумыс.
0: Угу, понятно. Ну, давайте тогда назад к Аралу и
1: да.
0: полигону.
1: Так дело все и... в том, да. что вообще среди...
0: Правда ли, что у вас вот год...
1: Что?
0: Вот я хотел узнать, тут у нас в некоторой прессе проскочило такое сообщение, что, ну, как в ходе вот этой мутации, произошедшей от испытаний, вот одна у вас женщина у вас в ауле родила задницу.
1: Нет, у нас... Вы хотите поговорить о мощнейших мутациях?
0: Нет, я просто хочу поговорить о ваших исследованиях как-то подробнее. Да. Вот я вижу карту.
1: Я
0: вот
1: все-таки это, да. хочу вам сказать, что же меня подвигло.
0: Да.
1: Когда мне было 22 года, в 64-м. Дело в том, что я уже тогда стал замечать, что официальная точка зрения на происходящие события, на испытания, которые регулярно шли, тогда еще Арал был целый. Они радикально отличались от того, что я видел в реальной жизни.
0: То есть это было престижно, я так понимаю, все-таки. Вот что, дескать, я даже помню, что выходили вот ваши акамбаи молодые в кушаках и говорили, дескать, именно да. вот сегодня в нашем ауле именно это будет. А сейчас
1: я вообще в 62-м году в исполкоме работал бухгалтером. Председателем нашего исполкома был Карим Нурбаев.
0: А, ну это да, он потом, секретарем, по-моему, его посадили вроде, да?
1: Кахан.
0: За по хлопку он что-то там не то.
1: Понимаете, страшное все дело в том, что родом-то я оттуда.
0: Ну, вот это страшно.
1: Из-под горы Дегелен.
0: Откуда-откуда?
1: Из-под горы Дегелен.
0: То есть вы хотите сказать, что прям под горой, что вы как-то... Или это вот так называется из-под Дегелен?
1: В казахском эпосе.
0: Угу. Из-под горы.
1: Гора Дегелен занимает такое же место, как в вашем московском эпосе. Храм Христа Спасителя.
0: Ага, понятно, то есть под горой, значит...
1: То есть, если москвич приезжает к нам в Казахстан, где темные казахские чабаны, и говорит, дескать, вот
0: а
1: я...
0: А вы имеете в виду темные по цвету кожи, а не, да?
1: Не.
0: Загорелые, в смысле смуглые.
1: Не, ну дело в том, что... вот,
0: а
1: почему
0: вот
1: расизм пошел?
0: Она прошла
1: расизм
0: к вам,
1: пошел?
0: Вот
1: нет, одну минуточку,
0: прошла?
1: Одну минуточку,
0: нет, ну
1: одну минуточку.
0: Я хотел
1: расизм,
0: узнать, она, да,
1: расизм.
0: Да.
1: На чем основывается расизм? Вскрывается череп 4 раз.
0: То есть 4 раз у нас есть специалист с 1 раза, это просто...
1: Раз, с, 2С, С, не З, С,
0: раса,
1: раса. Ну, белая раса, желтая, черная раса.
0: А, понял,
1: раса,
0: там, понял. Извините, красная, пожалуйста,
1: да?
0: Извините.
1: Скрывается, экономит. Делается трепанация 4 раз. И мы что наблюдаем? Что срез белой расы мозга, желтой расы, черной расы и красной расы, если их все... В один спектр сместить, то действительно белая раса белее, красная раса краснее, черная раса чернее, желтая желтее. Я представитель желтой расы. Если вы сейчас сделаете мне трепанацию черепа, то вы увидите, что мой мозг, он является желтый, как ваша вот эта лампа.
0: Это не лампа, это кондиционер.
1: Неважно.
0: Тоже производство.
1: Все равно он тайваньский.
0: Да.
1: Вот. Так что я вам хотел сказать. Когда мне было 28 лет, почему я говорю вам с самого начала? В 7 утра
0: к нам
1: прилетел...
0: Нет, вначале вы сказали, что было 22.
1: Нет, нет. нет. Извините, 7 утра.
0: Я все время вас перебиваю, но я просто тоже волнуюсь.
1: Вы меня не сбивайте. Дело в том, что я первый раз перед такой широкой аудиторией. Вы поймите, что сейчас меня Нурсултан Абишевич, он слушает наверняка по спутниковым соту связи. И дело в том, что я только позавчера вышел из-под 15 суток. Я до сих пор занимаюсь активной правозащитной деятельностью. Меня по любому поводу местные ОВД, РУВД и так далее, у нас же сохранилась вся система вот эта милицейская, она меня по поводу и без повода постоянно глушит. Это московский, что такой, рыба, русский термин. Да.
0: Что рыба,
1: русские,
0: да,
1: от нас все уехали, это вам честно скажу.
0: Вот я знаю, кстати, извините, да, пожалуйста, Андрей, да, она, вот, вопрос к Андрею.
1: Можно я
0: Орлову?
1: Класс выпью ваш московский?
0: Вы выпейте, конечно, попробуйте.
1: Я очень волнуюсь.
0: Андрей,
1: очень.
0: Вы тоже, я знаю, что в свое время были вот с экспедицией в Казахстане, уже после активного побега оттуда русскоязычного населения. Вот как вам показалось? Вот этот
3: побег не заметил, в общем-то.
0: То есть, это, а я бы только хотел спросить, это была все-таки дань моде?
3: При плотности населения 2 человека на 7 квадратных километров.
1: Шурпы мои решили испробовать.
3: Бегство было, в общем-то, не так очевидно, как, например, на острове Бали во время там посещения цунами или там еще какого-нибудь явления, когда масса народа движется сюда и сюда. Ну, было, конечно, движение одного русского куда-то в сторону востока, но он был нетвердой походкой, направлялся, и посчитали, что, в общем-то, это и есть миграция, вот эта колоссальная миграция, начавшаяся со времен перестройки. В общем, на этом поставили точку. Отметили на нашем журнале и на графике, в общем, вот эту фиговую кривую. Да, ушел последний. Остались они со своими, в общем-то, там, проблемами одни под этой горой.
1: Самое-то страшное в чем заключается? Самое страшное заключается в том, что безответственность руководителей СССР являлась чем миру? Являлась она тем, что любое испытание, будь то это ядерное оружие, или химическое, или просто мощная бомба, проводилось это все на живых людях. Особенно это было, вся эта безответственность была ярко проявлялась она на нашем Семипалатинском полигоне.
0: А, простите, канадца Жумаканович. Тут дело в том, что вот не было.
1: Ну, вы хотите сказать, что обороны, интересы страны.
0: Нет, они... я просто хочу сказать, что в той же Неваде, в том же городке Невада, тоже посадили морских пехотинцев и на них испытали. Ведь в моменты тех первоначальных
1: морские
0: испытаний никто не представлял.
1: Давали присягу.
0: Да. А казахи тоже давали, видимо, или им что-то давали. Вот мне интересен процесс и механизм. Как это так, например, вот
1: с
0: вы...
1: С удовольствием.
0: Вот
1: я вам расскажу о процессе.
0: Как это происходило? Вы же, я знаю, опрашивали Аксаулов, Акшакалнов.
1: Опрашивали.
0: Да.
1: Так вот.
0: Будьте здоровы. Дайте ему зубочистку, Андрей.
1: Вот я вам скажу пример моего двоюродного брата Асимжанова.
0: Тоже канатова, кстати.
1: Хафиза. Хафиза Асимжанова.
0: Извините.
1: Двоюродный мой брат. Их созвали и говорят, вы останетесь здесь. Это его дневник. Вот я читаю, сейчас его дневник. Вот.
0: В смысле, кто собрал?
1: А вот он пишет, его дневник. Я не знаю, кто собрал.
3: На чем он написал?
1: Всего около 40 человек.
0: Дневник, извините.
3: И чем?
1: А у вас есть дозиметр?
0: Да, пожалуйста.
1: Дайте, пожалуйста.
0: Сейчас мы
1: проверим, и сразу нам будет ясно.
0: Да, нате.
1: Нет, одну минутку. Вы дайте в руку-то мне. Ну что вы... Нет, вы мне дайте, вот здесь тетрадь, это вот видите, вот тетрадь, это его тетрадь.
0: Я сейчас микрофон замеряю свой, сейчас. Сейчас. Будьте здоровы.
1: По рации передали по районам, чтобы все эвакуировались вместе с семьями и скотиной. Потому что для казаха скотина — это основное.
0: Подождите, а что, у вашего брата в то время рация уже была?
1: Рация была у органов. А это же, этим же занимались органы.
0: Тут 12 вот у меня.
1: Ну, 12 нормально. Это норма.
0: Норма. Вот попробуйте, нате, выяснить.
1: Их созвали и говорят, вы останетесь здесь.
0: То есть, извините.
1: 4 августа после обеда уехал.
0: Как можно было... Вот, давайте так, вот хорошо. Вот, например, жители Чукотки, да? Вот мы ездили...
1: Ну, хорошо, вот сейчас к вам зайдут и скажут, вы остаетесь здесь.
0: Естественно, что, я потому что здесь сижу. Но нет, они-то на месте не сидят, я-то останусь.
1: Не сидят. Казах на месте никогда не сидит.
0: А как же к ним пришли? Где же он? Почему он был на месте?
1: Нашли. У казаха место степь. Приходит, если его нашли в степи, значит все.
0: А если нет?
1: Вот не нашли. Не нашли, значит не нашли. Поэтому и рождаются дети с отсутствующим анальным отверстием в Казахстане. Потому что того, кого надо, не нашли. Извините меня, какой русский будет искать... Да, это я уже не туда. Нет. Я что вам хотел сказать? Конечно, не каждый выполнял свой приказ ответственно. Но смысл-то в чем заключается? Созвали всех этих людей в здание райисполкома. Дали сухой паёк. Военные, которые это все делали, вечером уехали. А мы, это пишет мой брат Хафиз, остались. Утром вышли на улицу. Погода была ясная. Туч не было, день жаркий был. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло. Появился яркий свет. А мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Хафиз больше всех смотрел. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Дверь закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, у них были противогазы. А через 15 минут нас посадили в машины.
0: А, вот привезли... извините, да. Канат, а вот ваша сестра, она не пишет, как вот там...
1: Пишет.
0: Угу.
4: Прям какой-то Искандер.
1: Нет, Искандер это, понимаете, дело в том, что Искандеру повезло. Если бы атомные бомбы, а водородные тоже, взрывали бы на Кавказе, Чечни бы и Мечни бы никакой бы не было. Понимаете? А взрывали в Казахстане. И знают, что казах такой вот спокойный. Вот он только в 98-м году придет на эхо Москвы и скажет все как есть. А это... Я вам рассказываю, что думаете? Я вам рассказываю, как было сейчас, что ли? Это 53-й год. Вы тогда еще не родились. Что вы мне тут говорите? Может быть, вам и было 3 года. А вы сейчас мне говорите. А вот тогда, если в 54-м году бы на Кавказе... А там здравница, конечно, вы там не будете. А вы все в пустыне. В степь, в Казахстан, где никого нет, где там 2-3 барана сдохнет, а эти там казахи тоже такие, как 3 барана, все там тоже. Понятное дело. Извините, я волнуюсь, просто дело нет, в том, ничего, что ничего. Я вот первый раз...
0: Совершенно правильно вы говорите.
1: Открытые вот печаты, да. Так вот, как получилось-то все.
0: Ну, вот, извините,
1: привезли
0: вот
1: их всех на озеро, это Чингисау.
0: На озеро Чингисау.
1: Чингисау, да, озеро у нас в Казахстане. 40 километров от Дегелен горы, это где полигон находится.
0: И где вот вы как раз под горой были.
1: Да, я родился. Это все-таки еще до. Всех построили. Надо отдать должное, все-таки НКВД еще тогда работало. Всех построили, переписали. Потом из машины достали водку. Налили по 200 граммов.
0: А
1: и приказали выпить женщинам и мужчинам. Плохого-то в этом ничего нет. Плохое было до, когда взорвалось.
0: А, извините,
1: когда
0: я прослушал, просто я отходил. То есть до того вот что-то взорвалось.
1: Да не что-то. Если сравнить показания моего брата Хафиза с показаниями американских вражеских радиостанций, я вам скажу, что пишут американцы об вот показаниях моего брата. Они пишут: испытание бомбы Джо-5. Что это такое?
0: Какое-то неприличное
1: первый
0: слово,
1: советский Джо по американской терминологии — это кличка Иосифа Сталина.
0: Джопа?
1: В английском языке нет понятия Иосиф. У них есть понятие Жозеф. Они понятно. Поэтому пишут Джо-5. И они пишут так: первый советский термоядерный взрыв. Для реакции синтеза использовался литий-дейтерий, чтобы пробы дождевой воды содержали тритий. Неизвестно, какой был у

0: Через некоторое время приехали военные, вывезли нас в больницу и взяли кровь. Так окончился 53-й год. А в 54-м она умерла.
1: А жопа тоже умер. Вроде как 53-й.
0: Кто?
1: Жопа. Ну, он вроде как в 53-м, он, по-моему, скончался.
0: Нет, нет, нет. Дело в том, что потом пошли страшные дети. Всех этих детей увозили, был такой диспансер МВД СССР, который потом переименовали 4-й противобруцеллезный диспансер.
1: Что есть бруцеллез? Вот?
0: Бруцеллез это мощнее, не знаю точно, но это какое-то страшное заболевание.
1: А, извините, извините, пожалуйста, Камрад Джумаканович, давайте узнаем мнение ученого Андрея Орлова.
0: Но дело в том,
1: все-таки, чтобы какие-то термины у нас были
2: поясни. Давайте Каната дослушаем.
0: Нет.
2: Тем более записки...
0: У меня умерло трое детей.
2: Последний оставил, однако. Кое-что, что нам всем надо знать.
1: И что же это было?
2: Ну, давайте послушаем.
1: Да, извините, я вмешался, да.
2: Еще всего каких-то 30 минут внимания, и можем оценить эту трагедию.
0: Вот вы надо мной издеваетесь.
1: Ни в коем случае, Канатушка.
0: Вот вам бы... туда, в эпицентр.
2: А вам бы сюда.
0: А я тут.
2: Короче, в общем-то.
0: А я тут.
1: Не сладко.
2: Приходится принимать таких гостей.
0: А моему сыну в 53-м году было 3 года. Сейчас ему 44. Мой внук родился с врожденным параличом. А у наших домашних животных рождаются уроды. Овцы с 6 ногами. С 3 ногами, 1 глазом. Но есть и дети-уроды.
2: Так это удача. Овца с 6 ногами.
0: Как вам не стыдно? Слушай, но есть и дети-уроды, а вы мне говорите, нет, касательно, это удача.
2: Касательно животноводства. Какого же 6 ног? Вы что?
1: Селекционер.
2: Недавно, во-первых, далеко не убежит. Во-вторых,
1: корма больше, еда, мясо больше.
2: Берутся, да. На всех хватит.
1: Безусловно. Тут же получается, что это практически то же самое, что животное, с которого стригут ножки Буша. Только вот оно...
0: Не знаю, с чего там стригут. У нас ножек никаких нету. Недавно приезжали к нам с Казахс-фильма. Угу. Спрашивали акушер-гинеколога, у нас в поселке Батен Шалабаева живет.
1: Вы знаете, извините,
0: снимали
1: извините,
0: у нас в больнице.
1: Извините,
0: она говорила, что с врачей...

0: С водой на ночь свой протез зубной, тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас казахский правозащитник, не дипломированный, к сожалению, но тем не менее ученый, естествоиспытатель Канат Жумаканович Жетпис и базитолог Андрей Орлов. И, Андрей, вот предыдущий час Канат Жумаканович достаточно много вот нам рассказал. Я хотел бы, чтобы он говорил весьма эмоционально, что свойственно, в общем, Жумакановичу.
2: Да, иногда срывался, но его стоит понять.
1: Безусловно.
2: Столько проделано километров, и пешком все, пешком.
1: Вот я бы хотел узнать все-таки вашу точку зрения как теоретика на все выше им сказанное, потому что я видел в некоторые моменты в ваших глазах, знаете, несогласие, в некоторых одобрение. Иногда даже вы как-то вот украдкой слезились.
2: Да, вообще стоит сказать об этом более широко, потому что когда человека волнует вопросы глобального масштаба, это, конечно, особый разговор, потому что человек в этом случае как бы уходит от решения своих индивидуальных, но у каждого свое назначение. Не стоит упускать из вида то, что человек, пришедший и изложивший нам суть дела, затронувший вопрос памятника Казахстану, единственного, пожалуй, в истории, это Арал, а, в общем-то, это, как бы сказать, реликтовое сооружение, рукотворное, в свою очередь, и также его рукотворно убрали.
1: То есть практически можно ли сравнить вот Арал с Байкалом?
2: Да, но здесь вопросы гинекологии стоят, конечно же, не на последнем месте. Потому что использование контрацептивов в ядерных, так сказать, вот этих зарядах, которые заложены были там и сям для произведения взрывов тут и там, они, конечно, повлияли серьезно на то, что женщины уже просто им и как бы и пользоваться уже всеми этими средствами, которые, в общем-то, для них предназначены, ни к чему. Из этого выводы какие можно сделать? Что? Вопрос, конечно, требует решения. Но такого ли доморощенного, кондового и домотканного? Сколько было выделено средств? Вот давайте попросим Каната рассказать более подробно с финансовой и политической точки зрения, что из себя представляют народы, населяющие ныне Казахстан, его степи, и те особенно поселения и племена, которые сейчас, зарывшись в песок, живут себе полуодичало и не знают, в общем-то, света белого не видят.
1: То есть, попросту говоря, находятся в полном отрыве от всяческой цивилизации, информации и так далее.
3: Яхши, скажу вам следующее. Дело в том, что Казахстан, моя родина, он проблемный изначально.
1: Это сложно с этим не согласиться.
3: Огромнейшие территории, которые истори привлекали внимание как монголо-татар, так и русских, и пуштунов.
1: А извините, Канат Жумаканович, я вот знаю, что татаро-монгол, они привлекали исключительно с точки зрения, скажем так, беспрепятственного быстрого проскока туда-сюда.
3: Да! С чем это связано? Вот. Еще Нуртаза Кожахметов в своей книге писал.
1: Я помню его замечательные стихи. Ты мой горный ручей, ты моя тюбетейка, я сейчас саблей своей зашищу. Да, я процитировал.
3: Неприятно.
2: Тебя, воробейка. Вот окончание такое там будет.
1: Прям русская хорошая, да, воробейка, да.
3: Нет, там кабарга имела в виду. Тебя кабарга.
1: Да. Кабарга,
3: у кабарга. У вас воробей, у нас
1: кабаргейка, дескать,
3: защищу. Да. Вот. Нет,
2: они были связаны творческими узами.
3: Не
2: они
3: знаю,
2: пробегали.
3: Дело в том, что, конечно, вы сейчас скажете, что внешность казаха сродни татаро-монголу.
1: Нет.
3: Это так.
1: Нет.
3: Это так, любезный.
1: Нет.
3: Я изучал это.
2: Может, у нас вы нам есть подробно такое... расскажете о средствах какого-нибудь народного целительства. Как они, как выходят люди из
3: положения?
2: Подождите,
3: какое целительство? У нас дети без анального отверстия рождаются, а вы про целительство.
2: Ну вот, например, существуют раввины, которые приводят
3: без порядок кишки.
2: У детей половые органы. А
3: да
2: вот
3: не в органах
2: дело. В Казахстане существуют определенные тоже ритуалы.
3: Органы на месте у нас. В Казахстане все органы на месте, половые.
1: А что же
2: уши?
3: А вот с ушами сложнее у нас. О чем я, собственно, почему я сюда и пришел?
1: А потому вот что... это, вот я вижу, вот вы показываете вот эти фотографии, вот это вот,
3: да.
1: Вот ухо, оно вот,
3: вот... Вот вы думаете, в Баренцево море. Не тут-то было. Не тут-то было. Понимаете? Не все Баренцево намного сложнее.
2: А Муса Джалиль?
3: Муса Джалиль — это татарский поэт, которого взяли в плен.
1: Ну вот он как раз писал, я помню, замечательное. «Возле горной реки я тебя обогрею, донесу я ведро до хижины твоей».
3: Нет, население Казахстана, о чем спрашивал меня уважаемый ученый московский, состоит на сегодняшний день из 63,5% казахов. Русских порядка 10-15%.
1: Это,
3: по-моему, вы окно открыли.
1: Что я?
2: В Европу когда открыли, из 10%...
3: Раньше было много немцев у нас. Сейчас процентное отношение немцев снизилось до 2.
2: Да, видимо,
3: это остались те, у кого нет денег на выезд. Потому что все приличные немцы давно уехали.
1: А, извините, куда?
2: Ну, не на автобусе.
3: На этническую родину.
1: Всегда. На автобусе.
2: Они до Алматы всегда на автобусе ездили.
3: Нет,
2: у кого денег не
3: нет,
2: стало,
3: от Семипалатинска до Алматы ехать намного дольше, чем от Семипалатинска, допустим, до Самары.
2: Да.
1: А в Самару-то
2: что? А там-то Байконур рукой подать. Там очереди стоят гигантские, все в космос хотят.
3: А вот как вы думаете, в какой области находится Байконур?
2: В ближней области. В ближней.
3: Географически.
2: Самой.
3: Ну, вы географию-то любезный учили?
2: Я вам не любезный. Это вы у нас любезный гость. Так что тут, в общем-то, изложите как следует концепцию вашего
3: геополитического... Я задаю вам вопрос. Вы учили географию?
2: Так.
3: Вот вам карта. А вот станок.
2: У нас гость, по-моему, вообще из каких-то...
3: Нет, я хочу у вас спросить. Вот вы говорите, что, дескать, ближе. Нет, вот вы мне ответьте. Вы из географии-то на «ты»?
2: Это кому вопрос?
3: Так вот. Немцев стало меньше. Действительно, все меньше и меньше.
2: Да, после Второй мировой войны их действительно стало меньше.
3: Не, после Второй мировой войны немцев стало меньше всего-навсего на 2 миллиона.
1: Это вот после того, как был произведен отстрел. Так,
3: да. Ну и как часть приехала к нам. У нас,
1: скажите,
3: в Казахстане
1: вот
3: на полигоне.
1: Вы сказали, приехал. На самом деле тут меня терпят.
3: Привезли.
1: А хотели ли вот те немцы?
3: Не хотели. Угу. Это как мы. Вот ни одного казаха не спрашивали, хочет ли он, чтобы над его домом взорвалась водородная бомба.
1: Вот тут написано, кстати, уважаемый земляк, к нашему разговору.
3: Да,
1: из шерсти барана можно скатать кошму и сделать юрту. Лошадь может вести поклажу. Но же самым счастливым у нас считается год мыши. Подпись Роза Рымбаева. Такое письмо замечательное вам прислали.
3: Ну, я не думаю, что это Роза прислала мне письмо.
2: Ибо.
3: Да нет.
1: Ибо он, по-моему, в прошлом году уже живет, по-моему, в Швейцарии, да? Или.
3: Я не знаю, где живет Ибо. Я знаю, что в Зайсане Алаколе.
1: Ага, так.
3: О Розе Рымбаевой ходят такие слухи, что до того, как она была певицей, она действительно, как вы правильно заметили, развалила овец. Ну, до этого она была пастушкой в русском вот контексте.
1: В смысле, вы имеете в виду Розу?
3: Да.
1: Ну ладно, это не важно. Да? И скажите, вот и как же они все-таки лечились в дальнейшем? Когда начали замечать какие-то нелады? Ведь, как говорится,
3: да
1: рыба гниет с головы,
3: они.
1: Человек начинает
3: я вот
1: с кишечника.
3: Я вот как раз хочу об этом и сказать, а меня постоянно одергивают. Никак они не лечились. Дело все в том, что чем страшна командно-административная система? Тем, что вот вы утром проснулись или не проснулись, проснулись днем. Вас ставят перед фактом, что... А то и не ставят, что вот сегодня в 14.00 или в 23.00 или в 8 утра будет то-то и то-то. Эксперимент это назывался. Назывался это эксперимент. Вы представляете, вы утром просыпаетесь.
1: К вам приходит... Кишме,
3: детском, да, да,
1: лежите,
3: да,
1: в кишме. Подождите,
3: давайте... Неважно, где вы лежите,
1: подождите, к вам подождите. Приходит... Канат, вы так волнуетесь, я понимаю ваше волнение, но хотел все-таки как-то... Дело в том, что сама стилистика нашей программы подразумевает такую неторопливую, спокойную беседу. Мы как-то перескакиваем с одного на другого, что твоя коза. Вот скажите, вот давайте по порядку. Вот лежит, значит...
3: Я...
1: Да, вот в маленькой кишме. В этот момент вы хотите сказать, что, значит, приходит кто-то, как положено ли, в кишму стучаться?
3: Или ну, достаточно... у нас обычай такой, что обычно вызывают соседа. То есть будет сосед.
1: Ага, а соседа кто будет?
3: А соседа обычно будет того человека в кишлаке, кто не спит.
1: Ага, понятно. И, то есть,
3: то вот есть он... а тот уже должен вот, пойти по всем, своих соседей, да.
1: То есть, вот вы,
3: и значит... довести, так сказать, решение последнему пленуму.
1: То есть спит, значит, тот,
3: до
1: скажем,
3: сих пор каждый казах, значит, знает слово пленум.
1: Угу.
3: Вот. И даже я вам больше скажу, что на сегодняшний день в Казахстане одна из форм доведения до граждан решений или воли президента употребляется при доведении этого решения до ума слово пленум. Дескать, пленум постановил, пленум решил.
1: А иначе вот бесполезно.
3: Да, да. Ну, вы, конечно, это свяжете с тем, что экология плохая у нас, да?
1: Нет, это просто я, скорее всего, свяжу с тем, что забыли такой период как-то басмачества и прочее, когда, скажем, бай сказал.
3: В Казахстане есть... у нас басмачества не было.
1: А бай был у вас бай?
3: Был.
1: Бай был. Знаешь, бай ушел, пришел пленум. Почему же память о бае как-то ушла, вот, генетически, вот, хотелось бы знать. Ведь,
3: ну, пленум, понимаете, бай это понятно, бай плохой. Ведь еще есть такой казахский поэт, как Абай.
1: Да.
3: И не каждому подвергшемуся на себе влиянию атомной бомбы объяснишь, что в чем разница между Абай и бай. С одной стороны, абая уважают официальные органы, это в СССР так было, абай кунабаев там, да? Ну, у нас так называется, вот абай, это, так сказать, ну, поэт народный, акын, абай, вот. То есть, и дескать, в то же время бай — это плохо.
1: Uh-huh.
3: Понимаете как? Вот, ну, представьте себе, вот,
4: ну, как президент... Дурак-мурак. Правильно?
3: Мурак у нас не говорят.
4: Ну, у нас говорят так. Дурак,
3: а, у вас так говорят.
1: А, так же у них бай-абай.
3: Да, бай-абай.
1: Да. А, вот,
3: сложно. Дело в том, что когда у человека
1: а тогда, получается, могут сказать там пленом, хреном, или хрен да. как-то...
4: Хреном,
3: могут,
4: хреном.
3: Могут,
1: ну, а
3: могут.
1: Же, да.
4: А может, нам позвонит и какое-то новое предложит сочетание там? Я думаю, немало будет.
3: Нет, не надо, не надо. Дело в том, что казахская земля уже устала от испытаний. Если вы сейчас предложите новое испытание, меня не поймут мои сограждане. Они мне просто... они меня посылали в Москву за одним, и я привезу им вместо того, что хочу...
1: Планы новых испытаний.
3: Да, и как же они... Правильно вы заметили. И как же они меня воспримут?
1: Скажите, ну все-таки, вот интересная была тема. То есть, значит, родился вот этот баран на трех ногах с одним глазом.
3: Шестью.
1: Ой, да, прошу прощения, с шестью. Так, таким образом, вот это же происходит некое селекционирование.
3: Да ладно бы баран. Понимаете, когда рождается баран с двумя головами, это еще не страшно.
1: Так это даже очень вроде как...
3: Это вызывает некоторую положительную реакцию в кишлаке. Ну, дело в том, что мусульманская религия, она основана на примерах. Пророк Мухаммад является основоположником определенных примеров. И все его действия, они, если с философской точки зрения подойти, они основаны на примере первенства. И естественно, что простой казах не может различить.
1: Дескать, где тушка, где голова?
3: Безусловно. И когда рожается в деревне... овечка о шести ножках, либо же о трех рожках.
1: Вот, кстати, извините, пришло тут послание вам.
3: Разница невелика.
1: Нет, нет, по очень серьезное послание. Канат Шумаканович, я лишаю вас гражданства. Подпись Назарбаев.
3: Отчество какое?
1: Тут без отчества. А отчество прислали какое? Жупанбаевич.
3: Это не тот. Наш президент, он независимый.
1: А, просто написано Назарбаев.
3: Так вот, что касаемо овец. Наиболее часто в районе поселка Караул, который наиболее близко находится в зоне от полигона, рождаются овцы, сейчас я просто статистические данные читаю, с тремя ногами и одним глазом.
1: То есть... А вот извините, пожалуйста, Канат Шумаканович, наши радиослушатели вчетвером сейчас схватились за голову и воскликнули, где, дескать, находится глаз, это вот местоположение, вот, то есть оно как бы во лбу звезда.
3: Не, там же, где и обычный штатный глаз, но вот один из тех, который, их же два штатных глаза,
1: да.
3: Вот один из них отсутствует.
1: Угу.
3: То есть присутствует
1: три рога
3: один...
1: торчат.
3: Да.
1: Три рога, да. Один глаз.
3: Да.
1: Ну, причем получается, три рога, одноглазый. Ну.
3: Да, спарринг с другим. То есть вот один вот тут вот, один вот здесь вот, а два не из одного. Или наоборот.
1: Вы на себе не показывайте. У нас в России примета дурная, знаете, на эту тему.
3: Ну, дело в том, что мне уже не грозит. Слава богу уж. Испытания завершились, слава богу. Мне непонятна ваша эмоциональная реакция.
1: Просто душно.
3: Может
1: здесь
3: быть,
1: немножко,
3: я
1: знаете, жарко.
3: Что-то не то сказал. Мне сейчас 62 года. Вы меня тоже правильно поймите.
1: А, слушайте,
3: здоровья нет. Постоянно высокое давление. И у меня болит тело.
1: А я думал, вы на солнце так обуглились.
3: А глаза
1: знаешь.
3: У меня вообще не видят. Поэтому вы как-то словами. Вы вот видите, у меня вот эти очки вот... крупные линзы в них стоят.
1: Да
3: вы,
1: я даже не побоялся назвать микроскопами уж.
3: Держитесь в их фокусе.
4: Очень интересный вопрос, если возможно,
1: конечно,
4: я задам.
1: Конечно.
4: Вот как выходили из положения древние казахи вот с оптическими нарушениями? То есть вот это, мне кажется, очень интересно, если вы как этнограф и, в общем-то...
1: Ну, как канат.
4: Да, как настоящий, так скажем, традиционный, в общем-то, специалист по этническим вопросам, ответите нам, вот как вот в эти времена, в те самые лютые времена, когда, в общем-то, зрячему-то прохода не было, а вот когда человек к старости слабел зрением, как они выходили из положения?
1: А как он охотился и вот в степи какие?
3: Дело в том, что казах как таковой, это современное название. Истори. Казахов ошибочно именовали киргиз-казаками.
1: Простите, киргиз?
3: И просто киргизами. Дело в том,
1: а
3: что
1: вот интересно,
3: древние...
1: вот кирзовые сапоги, они как-то связаны здесь.
3: Ну,
1: да.
3: Вы углубились.
1: Нет, ну просто дело в том, что у многих наших радиослушателей такие ассоциации возникали. Вот что Киргизия, кирза. То есть я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но не могли бы вот как-то рассеять эти сомнения? И вообще, что такое материал кирза? Вот есть хромовые сапоги. Все-таки, с одной стороны, хром — это, насколько я знаю, химическое соединение. Тогда как кирза и киргизия, они как-то вот будьте осторожнее, да? Ну, а вот, может быть, если я вижу, что Канат Жумпакович, он несколько растерян. Андрей, вопрос к Андрею Орлову. Андрей, да. Насколько вы считаете вот связь между кирзой и киргизией?
3: Я считаю эту связь неуместной. Неуместной считаю.
1: Ну, а Андрей Орлов как думает все-таки?
4: Ну, коль неуместно, надо уважать, в общем-то, нашего гостя. Может быть, это является для него вопросом интимным, и, может быть, мы отложим это до следующего раза. Хотя вы там, в общем-то, зарубки делаете вот на пульте.
1: Да,
4: сделайте
1: да.
4: По этому поводу парочку.
1: Записал.
3: Дело все в том, что казахи имеют очень сложную этническую историю.
1: А вот скажите, онучи, вот в которых вы сейчас пришли,
3: нет,
1: они как-то мне
3: это
1: напоминают...
3: Это русское. Дело в том, что, понимаете, Вот как у вас нет, говорят, простите, в Москве нас... смех смехом.
1: Нет, у нас...
3: У вас так
1: извините,
3: говорят.
1: Канат,
3: вот скажи... Нет,
1: канат,
3: нет, одну минуту. Дело в том,
1: канат,
3: что атомную бомбу испытывали русские.
1: Канат, секунду, секунду. Я хочу что сказать. Дело в том, что у нас не онучи, у нас мёшты. Гольфики у нас также есть.
3: Ну, у вас-то
1: и сандали. А у вас вот это... Нет. О, онучи. Подождите, вот этот вот ваш вот... Вот сейчас национальная одежда. Кушак вот этот вот.
3: То есть, кушак вы, это украинская национальная одежда.
1: О, извините, Лена. Кокошник, значит.
3: У нас
1: значит.
3: Остромыслые вот калоши.
1: А, так вот... А, я... Слушайте, так они так у вас прям сливаются, что я... Скажите, изначально все-таки, вот исторически, откуда сложился такой у вас наряд? И когда их вот выгоняли, вот приезжали ведь военные, они, насколько я знаю, были в одежде химзащиты, да? Вот, да. Они должны были казаться совершенно чуждыми вот вашему киргизскому, как их там называли, населению, и вы должны были бечь просто оттуда от них. Бечь.
4: А почему их тогда так называли? Либо.
1: А вот непонятно почему. Почему, вот. Кстати, так называли?
4: Да,
1: вот.
4: Почему называли? Дикие киргизы да. Или бешеные чечены. Почему тогда так называли? Все.
1: А когда? Они ну, до революции.
4: Когда они приехали и взрывать собрались, все.
1: А, то есть это позже было.
3: Да. До революции на территории Казахстана, моей родины, были такие государства, как государство Карахиндов и тому подобное. И на взгляд европейца очень сложно было отличить киргиза и казаха. Дело в том, что истории повелось, что киргиз, разделение среднеазиатских народов, исходило из таких составляющих, как адай, жапас, баюлы, житиру. Это основные, так сказать, этнографические роды, которые, ну, известны только ученым на сегодняшний день.
1: А вот те, кто родились под горой Диплы, они
3: Тегелиен.
1: Как... Тегелиен, да. Они к чему относятся? Вот вы, в частности.
3: Я казах.
1: А нет, так Жуплею, вот ближе вы все-таки, или вот ко второму там написано, который...
4: Где он? Второго.
3: Я ближе к жапасам.
1: Ага. Ну, да.
3: Здоровы, дело все в том, спасибо. Дело все в том, что вообще этническая окрашенность.
1: Извините, пожалуйста, вот вопрос, вопрос пришел, я не могу его не зачитать. Канат Жупапаевич, когда у вас кончается московская регистрация? Подпись Лужков.
3: Я слышал.
1: Будьте здоровы.
3: О том, что, спасибо. У вас очень суровый мэр.
4: У нас вообще люди тоже суровые.
1: Да.
3: Люди у вас добрые. Недаром ни одного москвича нет среди испытателей советской атомной бомбы. Вот ведь вы мне скажите, как вот, который над японской
4: нет,
3: территорией
4: что?
3: Взрывал бомбу...
4: Два мальчугана вот прям пробрались.
3: Вот на которой на территории атомной бомбу взрывал на Нагасаки с Хиросимой. Два с ума сошли, об этом открыто писалось.
1: Это в смысле вы хотите сказать, что американские летчики с ума сошли?
3: Да.
1: Нет, там дело
3: а почему
1: было по-другому.
3: Ни один... Нет,
1: их
3: подождите,
1: заносить,
3: я читал литературу, ничего никуда.
1: Ой, кто писал нет, литературу? Нет. Гены писал. Писал. А я-то вам говорю, как правда было.
4: Похоже,
1: как
4: вам
1: было?
4: В депутаты нет, надо стремиться. Очень... Вы вместо того, чтобы овец спасти, там книги читаете у себя в степи.
3: Извините, я депутат Караульского райсовета.
4: Ага. Так вы не являетесь ярким представителем, как мы думали.
3: Ну, я тусклый
4: мы пришли сюда с Колчаном, пришли, так сказать. Это все сувениры, оказывается.
3: Нет, вы мне,
4: а думали,
3: вы мне...
4: что...
3: нет, нет, вы мне ответьте, как есть. Почему... Советский, вот вы защищаете СССР, и Лужкова вашего из СССР, вы защищаете. Вот вы мне ответьте, почему? Почему в СССР... Да. Почему в СССР открыто публиковались сведения о том, что американский летчик, сбросивший атомные бомбы на Хиросима, сошел с ума, а тот летчик советский, его фамилия Степанов, я знаю это. Почему открыто нигде не пишется, что он сошел с ума после того, как сбросил бомбу на поселок Караул, термоядерный, в 1953 году, 12 августа?
1: вот в 53-м, 12 августа.
4: У него ума не было, вот и нечего было сходить.
3: Извините меня, ума не было. А летчик в советское время до управления...
4: Когда у вас регистрация заканчивается?
3: У меня вас нет регистрации, я нелегальный. Пускай сейчас сюда он сам приедет, я с ним поговорю.
1: Так скажите все-таки, хорошо, да. Вот изначально, вот вы как-то не ответили на вопрос, мы бы хотели углубиться все-таки, скажем так, в корень вот казахско-киргизско-узбекской культуры.
3: Это одно и то же, казахо-киргиз СССР не разделялось. Я казах.
1: Простите, а вот паранча, да. Паранжа, вот это одно и то же?
3: Нет, вот, это таджики.
1: А хорошо, то
4: есть. А расскажите какие-нибудь маленькие хитрости ваших женщин.
3: Слушайте, я же вам не женщина. Если вы хотите слышать наши тонкости женщин, позовите женщины, позовите Розу Рымбаева или там это, как там она, ее позовите. Вообще, вы позвали меня мужчина, я же правозащитник.
4: Но вы права полигамов защищаете или как?
3: Что?
4: Права полигамов или моногамов.
1: То как есть, вы относитесь к сексуальных меньшинств Казахстана или большинств?
4: Да, вот как вы относитесь к институту семьи, одним словом? Вы там допускаете какой-то
3: У нас положено иметь 4 жены сейчас официально.
1: А вот а многомужество оно как?
3: Нет. То есть у нас женщина, она... Я слышал, что у вас к женщинам относятся хорошо в Москве. Да. А как у нас относятся плохо.
4: Дела со скотоложеством как обстоят?
1: Да, вот тоже это со скотоложеством. Ну, коров у вас это, короче.
3: У нас коров в Семипалатинской области коров очень мало. Есть только овцы. Потому что корова после того, как взорвали 462 на сегодняшний день, вот могу вам сказать четко, 462 атомные бомбы той или иной мощности. У нас коровы не живут. У нас живут овцы. Почему? Потому что овца может есть
1: что
3: все,
1: хочешь,
3: что хочешь. Да.
1: Уважаемый канад, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в республике обычай красть невест? И вообще, что? Хотелось бы услышать какую-нибудь коротенькую этническую легенду с уважением, девушка мила.
3: Какую вам?
1: Ну, надо? Женщин крадут у вас.
3: Крадут. Но, вы понимаете, в последнее время стали красть... Меньше. Дело в том, что вообще на Востоке... на Востоке... Что за небо без луны? На Востоке... Что за день без чиханы? Да, значит, как у нас происходит? Нет такого несанкционированного покрада, как вы думаете. Нет. То есть каждый украд жены, покрад вернее, он так или иначе согласовывается с родственниками, более того, с родителями. Поэтому в том контексте, в котором я услышал вопрос, я на него не могу ответить твердо. Ну, конечно, если невеста захочет, чтобы ее украли, она этого может добиться. Механизм следующий. Все достаточно грустно. Нет, конечно, не так грустно, как в 61-м году, 10 сентября. Тогда было намного грустнее. Тогда взорвали 2-мегатонную водородную бомбу. Об этом никто не знает. А вот сейчас первый раз об этом вам говорю. Да, ну что же касается...
1: А в смысле, где? Прям в Алма-Ате или в окрест?
3: Нет. На горе.
1: На горе, вот на горе Дегиган.
3: В районе реки Шаган.
1: Шаган, да.
3: И что там, местное население не известили.
1: А взорвали, правда, снаружи или под землей? Я слышал, снаружи. Ну, модно это под землей.
3: Под землей стали взрывать 63-го года.
1: А, то есть вот то, что взорвали, вы говорите, водородную, да?
3: Угу.
1: Ну, это еще не страшно.
3: Да это, по-моему, самое страшное, что на сегодняшний день есть. Страшнее-то нет.
1: И что получилось в результате с Саулом?
3: С Саулом? Сейчас я вам приведу документальные данные. Всего в ауле... Ну, это не то чтобы аул. Это поселок был. То есть поселок городского типа. Его название засекреченное, он назывался Москва 700.
1: А чем там занимались люди? Вот они жили, промышленность там или скот?
3: А люди не знали, что они называются Москва 700. Люди занимались тем, что они делают. Там стояла войсковая часть. Это Абайский район Семипалатинской области. И моя знакомая, ее звали Раш. Она умерла, к слову.
1: Дженнифер ее звали,
3: нет,
1: фамилия Раш.
3: Раш,
1: да?
3: Имя Раш у нее.
1: Ага.
3: Фамилия у нее Байтпаева была.
1: Угу. Ну, понятно, то есть ей было уже, по-моему, в то время под 68 лет. То есть,
3: нет, ей было 44 года.
1: А, ну, понятно, да.
3: Да, да. Когда умерла, действительно, ей было 68, вы правы.
1: Да.
3: Вот, молодая совсем. Дело все в том, что Саржал этот поселок назывался. Официальное название его Саржал.
1: То есть Москва 700, он же Саржал.
3: Да, да. Ну, дело в том, что, понимаете, в паспорте, естественно, ставили место пропив. Вот меня спрашивают, как вы тут с паспортной системой. У меня в паспорте стоит место жительства Москва 500.
1: А вы 500 подтерли, да?
3: Нет, я ничего не подтирал.
1: Подтерли, да я, давай, да ладно, да канат. Ну, скажите по-канадски, честно, ну подтерли.
3: Нет. Да дело ладно. В том, что московская милиция не понимает такое. Ага. Город Москва 500, она не знает, что это такое.
1: Понятно.
3: А я вам скажу честно, что Москва 500 это поселок городского типа Долон.
1: Долон.
3: Да.
1: Я все-таки записываю.
3: До 91 года там размещалась база стратегических бомбардировщиков. Угу. Ту-95.
1: То есть практически это то же самое, что космонавтика, уже мы близимся.
3: Да. А вот вы думаете, что космонавтика Байконур? Официально на картах Советского Союза Байконур располагается в какой области, я вас спрошу?
1: Немножко северней.
3: Вот вам. Много южнее.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Нонсенс.
1: Нет, смотря откуда смотреть. Если вот я сейчас сижу, относительно меня севернее.
3: Да что значит откуда
1: ваш...
3: смотреть? Откройте карту в конце концов. Что вы? О-о-о. Я вам уже картами забросал весь ваш пульт.
1: Ну дайте
3: карту. А вы все на них не смотрите. Одну минутку, надо разложить ее в нужном для вас контексте.
1: Давайте.
3: Нет, минутку.
1: Надо было ее изначально приклеить вот.
3: Не ту достал карту.
1: Да давайте любую.
3: А, любую?
1: Да.
3: А как вы... А, вот.
1: Кстати, играют ли у вас там в картишки?
3: Играют.
1: Ну-ка, так, посмотрим.
3: Ага, ПРА, то есть вы говорите, игра, значит... национальная ПРА.
1: Итак, я
3: национальная создавца. Казахская игра ПРА называется.
1: Угу, угу. Илицкая, Чингильда. О, Чингильда, помню, в Чингильде знатные шашлыки в свое время делали на станции.
3: Вообще в Казахстане шашлык это... Это да, это вы верно заметили. В Москве, конечно, вы такой шашлык никогда не сможете съесть.
1: Безусловно.
3: Но вы понимаете, в последнее время у нас стало опасно есть, потому что в связи вот,
1: я знаю
3: морала...
1: о случаях массового отравления в, да, Тургайской дыре.
3: Правильно, вот вы верно заметили, дело всего заключается-то в чем? Что с момента иссыхания Аральского моря, попросту говоря, Арала, наступила очень сомнительная ситуация. Дело в том, что те земли, которые образовывали дно Арала, они иссохли. И сверху их образовалась 5-7-сантиметровая соляная толща. Не побоюсь этого слова, толща.
1: То.
3: И эта толща весенними суховеями выносится и распространяется по обширной территории. И еще в годы Советского Союза замечалось, что соляные бури доходили до Белоруссии, Украины, Литвы. Ну, теперь вы можете сказать, что, дескать, Литва — это не наша территория, пошли они там, куда эти литовцы хотите. Конечно, это так. Я с вами совершенно согласен, потому что для нас, для казахов, ничего хорошего литовцы не сделали. Они сделали только плохое.
1: Что же, например, вот?
3: Дело в том, что они...
1: Возьмите, я там раскрасил карту.
3: Спасибо.
1: Фломастерами.
3: Литовцы завезли к нам казарку. Это жук.
1: А, извините, пожалуйста, извините, Канат Жумаканович, вот это была как бы специальная диверсия или биоошибка, то есть случайность?
3: Биоошибка. Им заказали. Дело в том, что, понимаете, вы помните, тогда вот этот СССР был, были абсурдные ситуации, совершенно абсурдные ситуации. Мы, казахи, гнали своих коров в Вильнюс для того, чтобы из Вильнюса к нам пришла тушенка.
1: Да-да-да-да.
3: Это было в масштабах страны, считалось это рентабельным. Вы представляете, 6 тысяч километров гнать эшелоны с козами, которые идут туда, а потом оттуда обратно 6 тысяч километров для того, чтобы к нам пришла тушенка. Это нонсенс.
1: То есть их не возили, а своим ходом.
3: Своим ходом, естественно.
1: Нет, но чабаны... с другой стороны, а топливо тратить. У вас же сейчас нету ни грузовых автомобилей, ни вообще. Вот практически женщины ездят на тракторах.
3: У нас чистая сейчас экология. Какие трактора? Помилуйте.
1: Вот, и козы
3: батенька.
1: Ходят табуном пешком.
3: Какие козы? У нас только овцы.
1: А, да, извините.
3: И едят они радиоактивные корма, потому что стронций-90 не выводится. Понимаете?
1: Нет.
3: Ну как нет?
1: Откуда он же взялся?
3: Я вам скажу так. Если бы в один кружок собралось 10 разнонациональных пастухов, ковбоев или гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот мы народ, казахи, невысовывающийся.

0: И для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю, что у нас в гостях правозащитник из Казахстана Канат Жумаканович Шетпис и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, о степях Казахстана, о истории, о нынешнем состоянии данной местности и так далее, и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, Канат, вот много очень приходит вопросов разных каких-то к вам. Значит, вот вопрос к Канату Жупановичу. Когда я служил в армии, в нашей роте было 20 казахов. У них всех фамилии кончались на Фаев. Чем объясняется происхождение вашей фамилии? Почему половина казахов не была ростом по грудь? Чем объяснить этот феномен? Спрашивает некто Базрозов.
1: Ну, я могу сказать, что насчет Фаев это не прав, радиослушатель. Что же касается роста, действительно, видимо, наш радиослушатель служил в середине 80-х годов в армии, ну, может быть, ближе к концу. И как раз тогда ярчайшим образом проявились те мощнейшие испытания, которые выпали на нелегкую судьбу казахского народа, начиная с 53-го. Вернее, вру, с 49 по 63 год. Это были атмосферные взрывы. И более того, подземные ядерные взрывы продолжались вплоть до 91 года, то есть до распада Советского Союза, которым мы с вами родились. И вы не можете это отрицать. Так, например, последнее зарегистрированное мною ядерное испытание. Дело в том, что я слег в больницу от воспаления легких. Мною датируется 27 декабря 89 года. Я могу назвать и мощность, и координаты этого взрыва, но я не думаю, что это будет интересно.
2: Да.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо.
0: Да, ну и что касается дальнейших, в общем-то, вот ваших путешествий по степям Казахстана.
1: Ну,
0: вот хотелось бы все-таки знать, значит, их собрали всех. Вначале пришли вот эти самые, увезли, привезли, значит, дали водки, денег не дали. В дальнейшем-то каковы бы были?
1: Вот, вы имеете в виду Исабекова, да?
0: Исабекова, сестру ее.
1: Да. Вы понимаете, чем ужасна была советская система? Она шла по стопам американской. Ведь, как сейчас стало известно, секрет атомного оружия был раскрыт отнюдь не Игорем Васильевичем Курчатовым, а был украден. И у граждан Соединенных Штатов. Это широко известный факт. И до сих пор в печати муссируются какие-то сведения о том, что так или иначе были атомные секреты были выкрадены из американских закромов. Вы не можете спорить с этим, это известный факт. Так вот, пагубность тенденции к выкрадению, к выкрадыванию, вернее, секретов Америки заключается и в том, что мы пошли, мы, я имею в виду ученых СССР, пошли по тому пути, что и основные испытания этого смертоносного оружие, которое поставило нас на грань самоубийства, производились на тех же, как у вас в Москве говорят, узкоглазых. Ну, что там греха таить? Да, я вижу ваш взгляд, я вижу, как вы на меня смотрите, и вот этот ваш, как его, фамилия.
0: Ну, он вышел сейчас.
1: Да, неважно, как его фамилия. Я видел, как он на меня смотрел. Это все последствия этой цепочки фактов. он же родился после первого испытания атомной бомбы.
0: Ну, видимо, да, видимо, да.
1: Я думаю, да. Поэтому разрез моих глаз, он истинный от природы.
0: Безусловно, чтобы ты сорок вот он не засыпался.
1: Да. Я вам все-таки хочу докончить свою мысль. Вы понимаете, вот это пагубное перенятие с Запада всего, что у них есть, хорошего ли, плохого. Вот вы посмотрите, что сейчас творится на ваших московских телеэкранах. Да это же ужас, ужас. Это просто, просто такое, что у нас по алматинскому телевидению даже не идет в ночное время. Это же просто нет слов у меня.
0: Ну, вы вроде как, я понял изначально...
1: Я, конечно, правозащитник.
0: Да, и вроде как не любитель вот цивилизации, цивилизованного мира, а тут вдруг вот заговорили о телевидении. Меня бы все-таки интересует более сказать, вот степь, там это вот углубление туда.
1: Я
0: вот,
1: хотел сказать вам, что присутствует параллель. Понимаете, параллель.
0: Перпендикуляр тоже. Наверное.
1: Да, но это другое, это другое. Нет, я сейчас говорю о параллели. То есть, понимаете, мы берем с Запада, начиная с того, как мы у них сляпали наш мощнейший бомбардировщик под названием Ту-4. Ведь всего-навсего достаточно было Иосифу Виссарионовичу Сталину угнать мощнейший американский самолет. Он смекетил, как у вас говорят, у русских. Смекетил. Что на тот момент этот самолет является непобедимым. Такого самолета нет ни у кого в мире. И если бы фюрер напал бы на нас в 45-м, мы бы, я имею в виду казахов, мы бы раздавили бы. Вот, вот так вот его взяли бы и раздавили.
0: Фюрера.
1: До двух бы фюреров раздавили.
0: Понятно.
1: Вот. Поэтому пошла пагубная привычка. Вот кончилась война. А почему кончилась война? Вообще, да, подождите, давайте, время-то есть, да?
0: Да.
1: Давайте исторически взглянем на контекст. Вот посмотрите, что такое была Россия, СССР. СССРы, как говорится у вас, да, в деревнях, рязанщина. СССРы. Вот ваши СССРы, мы казахи, вот, ну, мы, короче, случайно туда попали. Вот.
0: В СССРы.
1: Да. Так вот, что это такое, ваша была страна? Это было что? Вот что-то думали, вдруг началась Вторая мировая война. Сами хотели на них напасть, как сейчас говорят все, да, там, эти империалисты. Но не напали. Не получилось напасть. Ладно. Не получилось, давай, значит, отбиваться. Всех наших кислачных, саммишлачных забрали... туда в бой. Представляете себе, он там две овцы пас, один волк нападет, он от него, у него два патрона в этом стволе, он его берданул, значит, с патрона с этого подбил, а его на войну, на фронт. Хе. Что захотели, чтобы он вам фюрера в раз разбил? Фюрер-то подготовленный, фюрер-то. У него же, извините, танки. Как у вас горели? У него же танки! У фюрера-то. Вот. А мы с ним, значит, давай с берданом на танк. Естественно, первые 3 года война как шла? Да вот как вот этот компьютер.
0: Вот это его это не компьютер, не... это кондиционер у нас.
1: Ну, неважно. Без розетки все равно не работает. А. Вот. И так это и пошло у нас, понимаете? А в Казахстане-то розетка. Где вы видели розетку в Казахстане?
0: Ну, розетка, это я знаю казахское имя. То есть я знаю, одно время было модно
1: это
0: называть детей.
1: Детей это не имя. По имени... Это арык, который не у дороги, а у тропинки. Называется розетка.
0: Нет, а имена еще были. То есть я знаю, вот, что, например, Роза. Девочек очень любили у вас называть, например, ГЭС. Там, ну, скажем, но... ГЭС, там, Канатовна и так далее. Потому что в честь каких-то открытий вот это...
1: Кстати, мое имя переводится с казахского как...
0: Понятно. Ну, я почему-то так и думал. Ну, сейчас послушаем музычку.

И я напоминаю, что в гостях у нас Канат Жумаканович Джетпис, который сейчас вот отошел, угощается, казахский правозащитник и бозитолог Андрей Орлов, с которым мы сейчас пока и продолжим нашу беседу. Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, очень много вот в словах Каната вообще насторожилось и насторожило, и

0: отцом своей родины страны. Многое, конечно, было укрыто в соответствии с его национальными традициями. Наверное, много было недосказано. У них в почете уважение, например, власть, и всегда почитались баи и так далее. Но, следует сказать, проводились параллельные исследования. Не все так гладко и хорошо, как излагал Канат. Вот. И мне думается, что пора бы затронуть эту тему более, как бы сказать, по-нашему.
1: С исторической точки зрения, да. И более научно.
0: Исторически все это развивалось совершенно по-другому. То есть...
1: Я предлагаю все-таки начать тебе вот рассказ, все-таки проследить вот эту связь между киргизами, кирзой. Поскольку мне кажется, что это непростая игра слов. И во многих справочниках мы видим, что и на сам Канат, он признался, что казахов как-то раньше путали, называли киргизами. И очень много стояло, вот их дислоцировалось повсюду. Я помню, там, когда вот прием в пионеры, то везут туда, где они дислоцируются. И первая ассоциация — это что? Это значит широкие галифе на кривых ножках. И вот кирзачи. То есть вот само слово кирзач, киржач, это все-таки не пустая игра слов.
0: Кижмарь.
1: Да, да, да. Да,
0: все,
1: вот,
0: все, что касается наки, сегодня затронуто. Потому что, в общем-то, из-за своего слабоумия мы ведем передачу, уже многолетняя наша рубрика «Энциклопедия каждому в дом», мы, в общем-то, по страничке открываем и продолжаем в том же духе. Да. Собственно, да, для как бы демонстрации, что ли, вот возможности, что все могут, даже дети умалишенные и слабоумные, могут как бы выступать от лица в общем-то, или в лице вполне полноценных людей. И в данном случае энциклопедия была открыта на букве «К». Так ее и не закрыли. Я думаю, кирза...
1: там была закладка. Она была, конечно, закрыта и вставлена. Просто другое дело, что выделялась, поскольку за ней были найдены, в общем-то, санитарные повязки всеразличные, которые мешали ей внедриться вот в ряды своих стройных товарок. Это тут часто бывает. А то, что попалась под руки именно она, и закладка, это была тоже, кстати, вот вы ее не трогайте лучше. Пусть она так и будет, потому что, может быть, сейчас проходит букву «К» просто, а вы переложите, и они снова будут «Б» проходить. Это вообще нам невыгодно, потому что занимаются помещения, огромные площади, ходят люди, они тут дышат, потеют сейчас лето, и остаются на стенах сальные пятна, потому что вы, наверное, заметили, что в моменты наиболее таких сильных волнений они жмутся к стенам. То есть они стоят у стен, либо делают вид, что что-то читают, либо они действительно читают, но в любом случае в момент от их отхода от стены мы обнаружим сальные пятна желтого цвета вот на том месте, где находились их лопатки. И то, что вы думали, что это украшение, дескать, и так прыгает, это на самом деле они все были разного роста попросту.
0: Да, ты не находишь вообще, поднимая вот и приглашая таких гостей, вот как бы из отдаленных уголков бывшей Российской империи, мы как бы частично затрагиваем вопрос, довольно-таки щепетильный, связанный с какими-то национальными вопросами, хотя все мы здесь космополиты в какой-то степени, вот. Да. Но, с другой стороны, могут же, в общем-то, придраться, особенно вот почитатели вот этой теории червячного и вот этого метаморфоза, который, в общем-то, придерживается концепции того, что человек развивался все-таки от двух к одному, то есть было все-таки не от Адама, потом Евы и так далее, а то есть наоборот, была куча народу, они там собрались, передрались все, перегрызлись, остался один, скитался он по степи и вот пришел к нам сегодня в гости, с чем мы его, в общем-то, и приняли с распростертыми объятиями. Но, с другой стороны, вот получится опять же, что компилируем, как бы выборочно происходит как бы беседа у нас.
1: Селекция своего рода, но то селекция вызова.
0: Да.
1: Но, с другой стороны, понимаешь, вот он же пришел как Канат, как победитель,

0: среди себе подобных. Мы в данном случае он пробился. То есть происходит тут... Я, конечно, не хочу сказать, что где-то там не живет более
1: достойно. Откроешь ли ты секрет, что поставляют тебе их? Поставляют,
0: Безусловно, но проходят они же многочисленные тесты. Во-первых, ты сам знаешь, что чтобы сюда проникнуть, нужно пройти определенную полосу препятствий. И желающих очень много. Многие не доходят до половины.
1: Да, на биохимию сдать потом.
0: Безусловно, полностью сдаются все анализы, проходится проверка у стоматолога. Естественно, контрастный снимок пищевода. И не каждый может проглотить эту меловую массу. Причем не каждый знает, откуда она соскребается. Это все факт.
1: И но... многие вообще себе представляют студии как нечто такое с оставленными автографами, а-ля как-то вот на Таганке там где-то или еще. А у нас же, в общем-то, все как-то по-лабораторному. Уютно. Каждый оставляет, что принес внутри, и потому что нельзя не оставить. После часа другого условия-то неподходящие. Мы до сих пор ютимся здесь в этих условиях.
0: Да, да, ну,
1: пока там, в общем-то, кто-то
0: жирует в апартаментах, да, попросту. Это, понимаешь, вот меня немножко затронула та тема, что, дескать, нас могут упрекнуть в каком-то таком, ну, своего рода геноциде, да, вот что мы, дескать. Но, с другой стороны, вот представь себе, что канат бы не пришел. В таком случае ты не находишь, что могла бы начаться волна таких жестких волнений, в том смысле, что, дескать, почему вы не позвали вот именно Жетписа. Ведь очень многие, они же как, они обижаются, они держат внутри себя даже. Ну, они не говорят, что, дескать, нас не зовут. Естественно, они так не говорят, но они это чувствуют. Эта энергия, которая называется «нас не зовут», сокращенно ННЗ, она копится во многих, и в результате может какой-то перерасти все это в мощный энергетический выплеск. Неизвестно, кстати, происхождение. Это не демонстрации, где вот они ходят, трутся сексуально, получают удовольствие, или там нет, тебе не на рельсах сидеть. Это просто их же не звали. И да, это тоже негативная сила. Как мы можем... То есть мы таким образом, то ли мы работаем как вот разряжающий субстанция, разряжающий вот этот конденсатор, либо нам остается просто ждать и как-то строить вот эту стенку, об которую вот этот выплеск должен споткнуться. Их же очень много в разных концах. Ты вот заметил, вот сейчас вот в окно выглядывал, ты посмотри, сколько их. И всех не зовут. А ведь есть те, которым еще и не звонят.
1: Но многих поставляют просто.
0: Ну, а как иначе быть?
1: Иначе просто лишимся и того, и другого, и третьего.
0: Вот, безусловно. Хорошо, что хотя бы вот это все-таки мужской представитель мужской половины, потому что бывают, что они приходят и пытаются тут соблазнить, и еще хуже, когда они пытаются разыграть, например, там... Ну, какие-то вот роды. Ну, ты помнишь, тот случай, когда вот на этом столе она пыталась...
1: Да, было дело. Причем это как мода в свое время повелась в самолетах, там, находясь на как бы дипломатической территории того или иного государства, там, как бы угрожать родами. Здесь тоже, в общем-то, прибегая к таким ситуациям...
0: Это разные способы войти в историю. Дескать, я родила на радио «Эхо Москвы», к примеру, она говорит прямо в студии, да? А он там или оно вот что, родится. Оно потом будет говорить: я родился, вот, ну, как-то заметил, вот канат, он говорит, я родился там из-под горы Дигилен, к примеру, да?
1: Вот, а почему ты все часто употребляешь вот «Эхо Москвы»? Почему она тебе больше нравится, что ли?
0: Мне кажется,
1: наша радиостанция ничем не хуже, чем «Эхо Москвы».
0: Нет, ну, естественно, ну, просто как-то «Эхо Москвы», она уважаемый, а мы-то вроде как еще только начали вещание, и как-то я стараюсь, ну... Ты думаешь, не стоит так по таким подобострастным быть?
1: Да, я думаю, не стоит.
0: Ну, вообще, да, упоминать вообще... другие радиостанции, конечно, нельзя. Ну, хорошо, предположим, она вот на нашем, на РБЖ, да, родила. И, дескать, вот оно, что родилось, потом же всю жизнь будет говорить, я родилась там прямо в студии РБЖ, радио беременных женщин, к примеру.
1: Да.
0: Вот, и получается, таким образом, попытка увековечить себя... Вот, ну почему вот люди, например, вот кто-то там, например, вот он взял, построил это памятник, да, тут на реке, вот, увековечил, да, но это же не увековечил его, вот, блядь, потому что сегодня он стоит, завтра его просто растащат на коронке, его не
1: я
0: будет.
1: Я хочу сказать, да. Вот что-то в тебе есть харизматическое, почему вот женщины прям так и прут, и именно вот на РБЖ к тебе, вот, никуда бы то ни было, и, собственно, само название станции это пошло уже от противного, то есть противно стало, когда они, где попало, рожали не в каких-то условиях, стали приходить, приходя, оставляли кое-что нам. Из этого родилось, в общем-то, вот вам краткая предыстория, кто не в курсе, что он слушает. Вот. А все потомство, оно названо по имени наших гостей. Там есть и канаты, и кто... У нас масса людей было, которые, в общем-то, обладают уникальными именами. Я думаю, что в дальнейшем история, конечно, сложится таким образом, что эти люди, они будут объединены общим чем-то, общим. У нас существует здесь определенное облучение, которое влияет на некоторые стволовые структуры головного мозга, которые впоследствии как бы кодируясь, они приобретают такое слегка какое-то задумчивое выражение лица. Они могут, в общем-то, позировать хорошо, потому как впадают в кататоническое состояние и могут часами буквально стоять, производя впечатление некого памятника.
0: Даже аристократизм тут определенный присутствует, как вот заметили многие художники, которые тут они приходят, ищут натуру, они говорят, что есть элемент аристократизма в них.
1: Да.
0: Кстати, вот ты сказал, что, дескать, стало, ну, надоело, что они повсюду, там всям вот происходят эти роды всякие, да?
1: Да.
0: А вот вчера тут была, значит, демонстрация, что, дескать, вы всех взяли под свое крыло, под свою крышу, и получается, что лишили нас каких-то, ну, скажем так, визуальных развлечений, поскольку раньше этот контакт с рожающими, он, ну, как-то хоть немножко людей отвлекал, резвил. И они требуют сейчас, чтобы опять это все выплеснулось, вот это куда попало, и происходило все как в старе, дескать, вы говорите, хотя бы...
1: А куда попало, это вот внизу здесь был какой-то гастроном такого старорежимного вида со стеклянными огромными окнами, и вот там в проемах это там была натолкана вата какая-то, вот с Нового года ее не убирали, она там, значит, определенным каким-то, в общем, создавала условия благоприятные.
0: А там вот... еще это полинный пух был, то что, от момента нерест статуаны металла, поскольку
1: да,
0: там...
1: и, собственно, роженицы, они, в общем-то, уже руководствуясь какими-то сверхчеловеческими чувствами, даже, можно сказать, нечеловеческим, стремились к гнездованию и гнездились вот в этих междурамных проемах. Конечно, все визуально создавало прекрасное впечатление натурализации, как бы вот близость, контакт с природой, с нашей, в общем-то...
0: Ну что пчелы практически. Это же можно было назвать даже таким вот каким-то ульем, что ли. Ну,
1: да, роились, в общем-то.
0: Да, были, роились. Да.
1: Были свои тут трутни, шершни были. Так все это возня, такое, в общем, движение происходило.
0: Причем круглосуточно это было, потому что они им подносили, бывало, и утром подносили, и вечером, и те иногда делали какие-то вылазки свои, вот, но они старались в основном, когда смеркалось. Вот до смеркалось они все-таки роились, а вот после смеркалось у них начинались робкие вылазки. Причем, что меня удивило, вот ты помнишь, что вылазки эти предпринимались как правило, которые вот только что. Те, которые уже не несколько раз, к примеру, и только что, они продолжали роиться и после сумерек. А вот которые только что, вот они вот как-то проявляли некоторую неосторожность. Могли даже до сумерек, вот еще не смеркается, они уже делают вылазки. И часто, в общем-то, их и закатывали. Просто совершенно случайно.
1: Да. Потом вот этот натурализм, он снабжал, в общем-то, потомство определенными такими свойствами, в общем-то, близким к природе. Они... В общем-то, были неконтролируемы и часто, в общем-то, соглашались на все, что угодно. То есть, в частности, они становились крупными учеными, депутатами, потом всегда в политику стремились. Так что у нас фактически представлены все наши люди сейчас во власти и в культуре, в общем-то, все наши последователи вот эти вот из междуравного пространства.
0: Но ведь что странно и что даже страшно, что многих из них, вот несмотря на то, что они уже вроде бы добились, уже ушли, отроились, да, уже прошли через РБЖ, вышли в какие-то там, скажем, властные структуры, так их назовем, да. Мы порой вот нет-нет, да так шутят, заглянем вот в эти закоулки, обнаружим их там, то есть где-то что-то ведь их влечет опять туда. Это, видимо, природное естество или, скорее всего, географическая привязанность. Вот это, как ты считаешь?
1: Я полагаю, что есть видовое некоторое подразделение. То есть до сих пор некоторые отложенные, вот, особенно, как бы сказать, вот, происхождение как бы антропоморфного или, можно сказать, вот, овоцитарного. То есть вот те, которые яйцекладущие среди них попадались, и довольно-таки часто яйцекладущие были. Яйцекладущие, и плод, конечно, он содержался более долгое время, чем живородящие. Живородящие, они там, в общем-то, как бы буквально там за какой-то короткий период времени они уже становились на ноги, начинали ползать там и постепенно даже как бы расползались и оставляли так свои пенаты. А вот яйцекладущие, они вот относятся к определенной категории. Это, в общем-то, наш резерв, который до сих пор, в общем-то, еще содержится, ну, можно сказать, еще в преднатальном состоянии. Они еще тюк-тюк, иной раз так вот послушаешь, они там в гнездах своих.
0: Но постоянно устраиваются, да. И производят возню какую-то. То есть, да, например, да, они, да, могут перевешивать какой-то ковер со стены на стену у себя постоянно, не потому что там благоустройство, а вот такая тяга к постоянным переменам внутри. Или попытка...
1: Ковроткачество есть еще, да, такое.
0: Да, то есть, вот, да, них... ковроткачество. Да. Раскорлупление вот постоянное.
1: Да, и шелкопрядное какая-то. Вот есть что-то усвоенное. Ведь пошло же от некоторых вообще из глубоких мест. Вот, например, где было развито, например, ремесло, скажем, например, глинобитное, вот это вот, например, мастерство. Берут глину, эту бьют ее. Из этого что-то, глядишь, и Адамово ребро как бы из глины, да, получалось. Это ж легенда гласит о том, их поэтому брали, вот их тоже, в общем-то, они связаны как-то с этой самой из глины. Есть были вот где, например, текстильное производство было как бы в ходу, там тоже, в общем-то, как бы так они с мешочным делом тоже связаны.
0: Мешковина, половики, в частности.
1: Вот, да, причем, были, можно сказать, они как бы вписались в этот в гео, вот эту вот в обстановку городскую, и очень-очень хорошо ассимилировались.
0: А
1: и
0: я, сейчас, извини, пожалуйста, да. Я могу сказать, почему они вписались вот там, где было текстиль и прядство, да, то есть вот как раз глидомесильщики, они как-то остались вне, они так остались вот такими дикими ремесленниками, а вот те, кто ткал, да, вот эти половики, да, то практически они же первые начали прикрывать чакры, что было неотъемлемым условием существования в городе. А те, которые били глину, они, в общем-то, обмазывались в основном ей от паразитов, и, то есть использовали ее чисто, ну, чисто вот с медицинской точки зрения и с какой-то, может быть, с точки зрения гигиены. Что целиком не воспринимали вот, как мы их называем, предильщики, текстильщики.
1: Да. Я хочу сказать, что главное оставаться самим собой. Если вы обижаетесь, обижайтесь. Если вам стыдно, стыдитесь. Если вам страшно, то бойтесь. Вот. И нечего тут, в общем-то, сочинять, что-нибудь придумывать там. Вот. А то появляются среди нас герои, которые начинают от страха такого вытворять, что потом за ними убирать долго приходится.
0: Не только за ними, а то они пугают еще и окружающих.
1: Они окружающих пугают.
0: Они сообща это делают.
1: Вот. Сам, это болезнь детская.
0: Вот эта детская болезнь, когда она начинает быть свойственна целому коллективу, это же какой вообще урон экологии, какой урон вот окружающей среде.
1: Большинство, конечно, они якобы наносят, но рисуют и пишут в подъездах от страха. Они, да, в общем-то, не могут перенести вот это бремя, вот это одиночество, как бы не перенесенного вот этого. Они поэтому пишут, пытаются записать. Вот он пишет о себе, пишет о своих близких. Ну, он старается писать, изложить. Пока что у него получается, ну, 3-5 букв, ну, не более того. Иногда словосочетание. Но большей частью, конечно, он находит выход в этом. Он пишет, и ему не надо городить там памятник. Это уже какая-то совершенно формальная культура. Это вот высекать, там пригласить итальянца, выкопать посреди площади целый карьер и застроить его какими-то помпезными, идиотскими абсолютно магазинами, или, бутиками, например, в которых будет продаваться вещь, которая заранее никому не нужна. То есть один привозит ее, продает, другой же
0: не покупает ее.
1: Да, и не покупает.
0: Но я, в общем, стелит, куда они заселяют,
1: круговорот дерьма в природе, да.
0: А вот послушай, вот что касается ветвеломов вообще, вот это же мы тоже часто, наверное, замечаем. То есть...
1: Но это ничего по сравнению с сукомяк, как сучи, когда мнут и ломают.
0: Мнут сучи, да.
1: Да.
0: То есть, ну, нет, ну, веткастость, она понятна, как, что твоя трава, тем не менее. Но их же это гораздо более распространены ветколомы, чем суколомы. Они же...
1: Затронул вопрос.
0: Ведь суколом — это все-таки это действие.
1: Древо жизни.
0: Да.
1: Поросшее уже вообще. Вот. Сверху донизу поросшее. Оно,
0: правда... А веткастка — это что? Это же просто стрижка. То есть, что пудели постричь, вот веткалу сделать.
1: Да.
0: Ну,
1: это
0: да,
1: лист, лист благополучия и благоденствия на нем произрастает. Но появляется червячок, который в свое время из дупла вылазит. Лезет он по этому сучку и ждет, когда встретится ему на пути такой вот листочек жирненький и сочненький, чтобы его как бы придавить. Ну, складывается все, идет к тому, что не может человек разобраться в своих, в общем-то, в том, что ему дала природа. Поэтому ищет наставников, советов, сбивается в стайки, в кучки. Вот. Наиболее благоприятное. Вот. А попить из того же водоема, что и все остальные, значит, примкнуть к стайке. А в стайке вошел, все. Значит, ты уже, в общем-то, обязан тоже написать на заборе, вот, расписаться, так сказать, в своем страхе. Ну и таким образом подвести, как бы, черту под своей творческой самореализацией. По-другому тоже не сможешь далее. Вот. И следует, в общем-то, единый путь уже, как бы, объединяясь клином, клином, клином, и следую за своим вождем, который уже таких слов понаписал, что, ну, так.
0: То есть бывает, что да, и устремляются, да? А вот вопрос тут к вам пришел, к Андрею. Андрей, расскажите, что вы сегодня ели на завтрак и на обед? Боитесь ли вы высоты и ваша любимая театральная роль или спектакль?
1: Ну, на завтрак я ем обед, а на... вернее, я вообще ничего не ем.
0: Ну да, это правильно.
1: Покуда я не ем, надо подождать, разобраться вообще, что для чего это все нужно. Вот. А насчет высоты, конечно, акрофобия — это моя... Это, наверное, родственник какой-то задает вопрос, я знаю.
0: Может быть, тут написано «Человек в маске мочи».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Ну что, я вот вижу, что вернулся к нам канат Жумаканович. Что вы думаете по поводу всего выше нами сказанного, уважаемый канат?
2: Я вам это расскажу. У нас и огороду, чтобы побаловать детей, ну, хотя бы морковкой. Нет. Не могут люди завести огороды. Не стало воды. Вот вы тут сентенции разводите. Ведь разводите. У нас сентенции не приживаются, воды нет.
0: А как же вот моется?
2: Скотину ты не очень-то разведешь.
0: Рождают.
2: Сена нет.
0: Рождают как?
2: Это есть. Но молоком вскармливать не рекомендуется.
0: В смысле, вот вы имеете
2: дело
0: в виду?
2: Дело в том, наверняка вам, москвичам, сидящим в теплых студиях, известно, что коровье молоко впитывает в себя соль земли, если так можно выразиться. Ну вот если, допустим, корову выставить около автомагистрали.
0: Что твой гриб?
2: Существовал приказ Министерства Совета Министров СССР. Там было записано, что коровам запрещено пастись в радиусе 6 метров от автострады.
0: А, я постоянно как езжу, я наблюдаю, что вот они постоянно ходят, и мы даже часто сбиваем, что
2: батенька,
0: касается государства.
2: СССР-то наш уже когда?
0: Нет, а что касается даже вот государства Непал, там вообще оно, значит, считается священным животным,
2: ну,
0: и ходят
2: Непал,
0: прям...
2: Непал.
0: Ну, они там все так и как-то живут, существуют. Просто, может быть, как-то
2: нет,
0: вот,
2: ну,
0: борьба с, скажем, с коровьей впитываемостью нашли, газов, она, может быть, как раз и приводит.
2: Непал, дескать. Нет, вы понимаете, Непал, конечно, от Казахстана много ближе, нежели Москва. Много ближе.
3: По образу жизни.
0: Да.
2: И по культуре. Смею вам заметить. И по культуре, дорогой мой. Даудет. Дело-то заключается в следующем. В советское время... была поставлена задача. Каждая республика обеспечивает свой вклад в общий котел. А котлом называлась наша большая страна. От Бреста до Находки. Чем славен был Казахстан? Картофелем. Овощами. Бахчевыми. И сахара мы давали, простите, 22,1% отвала.
0: Извините, а сейчас сколько?
2: Для себя? Самодостаточны мы. Угу. Сами себя обеспечиваем сахар. Дело все в том, в чем дело-то заключалось, что каждая республика отдавала одно, а забирала другое. Сейчас же, когда образовались суверенные государства, каждая страна является самодостаточной. И я, как уже говорил ранее, усматриваю какую пакостную параллель. Как я уже говорил выше, учитывая то, что все наши современные вооружения, на которые была поставлена вся потенциальная экономическая мощь СССР, были... вся эта мощь была направлена на восполнение вооружений.
0: Да вы
2: для
0: так
2: того,
0: не волнуйтесь,
2: чтобы...
0: это канат.
2: Нет, я не могу не волноваться. Вы поймите меня правильно, потому что...
0: А ну, что бы вы меня... хотели? Вот так
2: сейчас...
0: вот говорить, ну да. Вот,
2: да сейчас я уже ничего не хочу. Я хочу, чтобы меня услышал Нурсултан Ибишевич.
0: А,
2: Все, более мне ничего не надо. Ну понимаете, от того, что он меня услышит или не услышит, все равно, понимаете, прямую кишку ты не взрастишь.
0: Да... прямую кишку, на.
2: Понимаете, основы-то этого были заложены с 49-го года, а сейчас 98-й. Ну, то есть, вы понимаете, что
0: да,
2: я
0: конечно,
2: хотел сказать.
0: Конечно,
2: добрых,
0: конечно.
2: Добрых 40 лет прошло.
0: Угу.
2: Ну, и как вот мне сейчас? Я же правозащитник. Вот ко мне приходит, вот он пришел ко мне позавчера.
0: Угу.
2: Кемилов, Рызбек.
0: Я почему-то подумал,
2: Разбег
0: что вы показываете на Андрея, я как-то только...
2: Нет, он пускай к нам лучше не ездит. И это так вот, ну, Разбег ко мне пришел, говорит, Канатака, так и так, дескать, дочке 12 лет, пора...
0: Замуж.
2: Нет, замуж через 2 года у нас. Ну... надо как-то с образованием что-то продумать. Ну, они... у нас же как? Вот кишлак, аул, то есть. Да? Решает все
0: образованный человек, ну, как бы главный. В нашем Саржале. В Саржале я главный у нас. Ну, не то, что я там предсельсовета. Нет, у нас свой есть там Бактыгул, девушка Арысова.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Ну, я как бы идеолог, как раньше парторг. Сейчас же у нас партии нету. У нас же тоже в Казахстане. Мы же не отстаем от Вении. Вот. И, значит, вот мэром пришел ко мне Калиев и говорит, дескать, давай, мол, дорогой, сорганизуй. Я говорю, ничего не могу. Как я объясню мэраму, как я ему объясню, что все это идет от американцев? Это мы с вами образованные люди. Ну, пусть я не так, как вы, образованный, не имею официальных штампов в дипломах, в отличие от вас. Пусть я этого не имею, но мы-то с вами прекрасно понимаем, как я уже начал развивать вот эту теорию, что не было бы фюрера, да, и не получилось бы вот этого нашего Казахстана. Причем связь достаточно сложна. Не было бы войны. Почему мы в войну ввязались? Пошли на поводу у империалистов. Мы их победили. Ну, фюреров, я имею в виду, да? Временно победили. Сейчас у вас, говорят, тоже там они лезут. Но, несмотря на то, что у меня стоит вот спутниковая антенна, я не от них вот...
1: Как это прям показали. Что? Я, ну, что? Что? Нет, ну понятно, что мужчина, ну, в годах, я описал, конечно, что вы назвали это антенной. Это...
0: Ну, она мне напомнила просто.
1: А, я понял, да.
0: Да, да. Нет, я-то о чем? Я... пытаюсь вам...
1: Секунду, одну секунду сейчас. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович Жетпис и бизнесолог Андрей Орлов. Вот речь у нас идет о Казахстане. И что вы говорили, значит, вот это
0: Америка
1: озеро...
0: — это корень нашего зла. Вся да. советская доктрина была направлена на то, послевоенная доктрина советская, потому что довоенной доктрины советской не было. А вот послевоенная доктрина была направлена на то, чтобы перенять вот этот вот буржуйский опыт и направить его в нужное нам русло. И я все-таки хочу сейчас открыть всем радиослушателям правду и сказать, что бомбардировка, которая на сегодняшний день... Сейчас какой год у нас?
1: 98-й.
0: Вот, а то был 45-й, стало быт...
1: 30
0: прошло.
1: Лет прошло, вроде бы.
0: Нет, не 30. Ну что вы меня обманываете, старого человека? Нет, давайте сейчас сошел. Вот это. 47.
1: Ну, почти.
0: Вот. Так стало... Какой 47? 53.
1: Ну, где-то около.
0: Да. 53 года прошло. Так вот, я вам что хотел сказать. Ведь... Понимаете, до чего вот формалисты были, коммунисты. Коммунисты-формалисты были, да?
1: Простите, Рифт. А вот не могли бы вы показать ваш рудиментарный хвостик? Все-таки это лучшее доказательство, я думаю. Ну, вы не стесняйтесь, ну, покажите всем, вот, кто в студии.
0: Нет, это у меня у сына.
1: А, извините, да.
0: Его Кадыр зовут, вы просто Кадыр, видите, да. Что канат ЖПС.
1: Да.
0: Вот, и вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Вы подумали, что это мой. Нет. Так вот, я что хотел? Какую мысль это, я хотел развить?
1: Вы хотели пригласить его, что ли, сына? А что тогда, канат? Тут у него же нет хвостика рудиментарного. Сейчас, извините, секунду. Да?
3: Мусор не убрал.
0: Нет, ну подождите. Ну, нет, я не знаю, у вас там какие-то местечковые разборы.
1: Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Канат Жумаканович, жеткий человек, вот без рудиментарного отростка, собственно. Хотя мы ожидали увидеть с рудиментарным. Андрей, я прошу, конечно, извинения за это. Я думал, а это, оказывается, у него у сына хвост.
3: Мусор я не убрал.
1: Да. Ну, так что, да, продолжайте, Канат.
0: Нет, так дело все в том, я не знаю, что там вот начали что-то, какие-то инсинуации против меня разводить. Нет, у вас это не выйдет. Меня, извините, КНБ, к
2: Казахстана, Комитет национальной безопасности, уже 7 лет пытается подловить. Вот им. Так вот. Я об американцах.
0: Угу. Так это к ним относилось.
2: Первая атомная бомба американская была взорвана где? На континенте восточном.
0: Хиросима.
2: Правильно. Первая советская атомная бомба где была взорвана?
0: В Нагасаки.
2: В Казахстане.
0: А я говорю в Казахстан.
2: Вы в СССР родились?
0: Нет.
2: Вы можете сказать слово «Казахстан»? Ну скажи, напрягитесь.
0: Казахстан.
2: Это вы про Кыргызию говорите. Кыргызия — это у нас Аскар Акаев. А Казахстан у нас — это Нурсултан Абишевич.
0: Абишевич.
2: Это отчество.
0: А, Казахстан.
2: Да. Ну никак это не назовешь фамилией.
0: Не-е-е.
2: Фамилия нашего президента — Назарбаев.
0: Да.
2: Да.
0: Нет. Ельцин.
2: Вот тут мы с вами вступаем в интересную сферу. Раньше как было? Казахи — люди незаметные.
0: Ну вот по вам не скажешь в таком наряде все-таки. Да, ну не, ну понятно. То есть, а скажите, не думали, что вы там это кришнаид, к примеру, или еще что-то?
2: Что?
0: Ну ладно, в общем, продолжайте.
2: Так вот, я все-таки пытаюсь развить тезис о том, что все пошло от гнусного, пагубного влияния Америки.
0: Да!
2: Вот.
0: А у вас есть Макдональдс вот в Алмате?
2: В Алматы?
0: Да.
2: Есть.
0: Хорошо.
2: И в Аскане есть. Это бывший Акмолинск, Акмолинская область.
0: Угу.
2: Вот. Так вся ужас-то заключается в чем? Понимаете? Дело в том, что они реально ощутили мощность атомной бомбы, когда загубили 20 тысяч ни в чем не повинных вот этих японцев. А мы ни в чем не повинные казахи. Ну, вот мои друзья. Вот, Бактыгула Арысова, Сагынбаев Серик, Амирханов Секен. Ну, вот такие мои друзья, да? Вот. И земляки. И, понимаете, на них с 49-го по 91-й год. То есть, сколько? Сейчас.
0: 30 получается.
2: Нет. 33.
0: Так, около того.
2: 33 года испытывали, да, атомные бомбы. И так испытывали, и это.
0: Так, а может быть, вот как раз когда одноразовый плюх происходит.
2: О, вот это хорошо, да. Потому что...
0: Нет, а если многоразовый, может, как раз иммунитет тогда. Так якшиты, когда иммунитет, когда много раз, если, а если один раз долба. Ну, к примеру, вот, например, сейчас у вас ткнуть вас сейчас... Нет, ткнуть вас сейчас змеей один раз.
2: Не берет меня змея, не...
0: А, ну вот, а если, например, много раз тыкать, то уже организм...
2: У нас же у казахов нет, как? Вот что вы такое? Думаете, подождите, змея, дескать, подождите, для вас это да. А у нас как у казахов? Нам 18 лет отдало, мы идем, вот орал высох, мы сейчас своих детей, вот где высох орал, уходит он туда,
0: уходит,
2: 70
0: да.
2: километров, вот от
0: нет,
2: береговой линии отката.
0: Прививку-то вам
2: там
0: делали?
2: Типа
0: вообще
2: болото,
0: прививку, это что? Болото. Что такое прививка?
2: Мы идем вот прививка, по этой, вот, да, идем, а там гадюки.
0: Микродозу
2: мы идем, наступаем
0: берут
2: на гадюку,
0: да,
2: она тебе кусает.
0: Еще
2: вот
0: молодые
2: гадюк,
0: идут,
2: а тебе ничего.
0: Молодые, ничего.
2: Нет, потому что 18 лет исполняется.
0: А представь себе.
2: У нас называется посвящение войн.
0: А представьте, если, например, вот сейчас вот вас взять, да, туда загрузить, ну да, Батыр Джахаров правильно.
2: Да, вот,
0: да,
2: мы идем вот,
0: вот,
2: да,
0: а
2: да,
0: если
2: она
0: взять его,
2: не берет. А кого
0: она
2: берет,
0: тут родит
2: не
0: в самолете,
2: да,
0: к примеру, родит, или у нас тут родит. Вот. Потом он вырастет до 18 и пустить его в Бахара. И что получится? Один укус, и все.
2: Вот родит, не родит. У нас, у казахов, да? Казах,
0: родит, я знаю, родит.
2: У нас что родит, что не родит. У нас женщина, если она не родит, это, извините, это все равно еще, я не знаю, телефон без розетки. Ну, это как-то вот, я не знаю, ну, вы так вот прям, ну,
0: не,
2: все сводите,
0: да,
2: всю программу свели к тому, что она не родит, рожает. Ну, пускай две ноги у нее, пускай одна нога, это не важно, главное, чтобы рожала.
0: У нас вот, понимаете, когда был... Я почему правозащитник? Когда СССР был у нас, да, нам говорили, много рожают ваши
4: Девушки. Я помню, семьи были многочисленные очень
0: всегда. Да и сейчас еще. У меня-то, извините, 8 детей.
4: Ну, они, вот из них четверо, ну, я знаю, конечно, вместе срослись вроде как в одного. Поэтому мы можем его считать
0: одним. А зачем одним. Вы об этом говорите?
4: Ну, просто вы же принесли фотографию вашей семьи.
0: Ну, принес я фотографию.
4: То есть сербская четвертня у вас.
0: О чем вам полтора
4: часа? Да нет, я понимаю, что вам, может быть, так неприятно это слышать, но посмотрите, какой красивый.
0: Я в Москву больше не поеду, вы меня извините. Я больше в Москву я не поеду. Я у себя жил, вот писал вот книги. Вы видите вот это?
4: Вот
0: я
4: это.
0: Издавался.
4: Вот это не надо, уберите вот это.
0: Спасибо. Я издавался в периодической литературе.
4: Осторожней, прошу вас, ой, канат. Дело в том, что тут у нас в помещении не принято. Это, ну вы, Андрей, тоже.
0: Не, ну я конечно, я принес плов сюда, а вы сейчас начинаете казан вот принес там, развел в коридоре у вас. А вы сейчас начинаете, когда все съели, вы начинаете говорить, дескать, вот что ты сюда принес? Нет. Вот вы к нам в Алмату приедете.
4: Нет.
0: А чего?
4: А у вас есть там такси в Алмате?
0: Есть.
4: Есть такси.
0: У нас все есть.
4: А пиво разливное есть в Алмате?
0: Жанасайского пивзавод у нас есть пиво, да.
4: Какой?
0: Жанасайский. Алматы за один пивзавод.
4: А скажите, вот я сейчас видел, вы так чесали лопатку и с этой целью задрали вот халат и обнаружил у вас там татуировку. Что, не могли бы вы сказать, что на ней изображено и вообще?
0: А изображено на ней дата 12 августа, 1953 год. Это первый советский. Нет, вот это дайте мне. Не, ну дайте мне. Прошу прощения.
4: Будьте здоровы.
0: Изображено на ней дата первый советский термоядерный взрыв у нас.
4: То есть вот этот вот подземный как раз.
0: Не, а подземный термоядерный взрыв не взрывается.
4: А зачем вам это нарисовали?
0: Ну как зачем? Мне было 8 лет. 8 лет мне было, когда это случилось. Поэтому меня я и стал правозащитник.
4: Угу, понятно.
0: Понимаете, дело в том, что вот вам смешно. Вы в Москве здесь живете. Нет, я знаю, что вам смешно, и все здесь смеются. И главный ваш смеется надо мной. Я знаю, он здесь ходит. Нет, ну вообще у вас главный какой-то развязанный здесь. Я думал, у вас Москва, все солидно. А он там свою бороду распустил, ходит здесь. Очки набекрень, сигарета в зубах у него. Да. Даром, что на свадьбу хотел. Дело-то все в том, что у нас, когда свадьба.
4: Да вот интересно было бы об обычаях, знаете, немножко.
0: Понимаете, я вам сейчас расскажу очень-очень такой интересный факет. Очень смешно было. Это, знаете, когда сейчас, дай бог память,
4: перелистаю. Ну, смешно было буквально час назад, когда вы вот казан разжигали, если вы об этом, то...
0: А, вы имеете в виду мою отлучку?
4: Да, да.
0: Ну сами кстати... понимаете, с дороги-то проголодался. Нет. Одну минуту. 85-й год.
4: Да.
0: 30 июля. Аккурат, как у вас говорят на Рязанщине, 13 лет назад, да?
4: Нет.
0: Давайте более 30. Свежий факет приведем.
4: Да.
0: Нет. 13. Бог с ним. 30-й. А сегодня какое? По-вашему, по-московскому?
4: Сегодня.
0: 1 август?
4: Да, где-то так.
0: Август. Сейчас.
4: Будьте здоровы.
0: А, во, 2 август. 10 лет назад.
4: А вы говорили 13 вроде.
0: Неважно. 2 август. 88-й год. 0 часов 58 минут. 6 секунд. 70 миллисекунд.
4: Простите, это
0: у нас его
4: параметры?
0: Рванула бомба. Вот. Вблизи реки Шаган. Мощность составила у нас 20 килотонн. Ну, это достаточно такая небольшая, вроде бы, да, считается?
4: Тогда у меня родилась Гюзаль.
0: Да, я видел ее. Забавный очень. Ребенок забавный.
4: Ну, что же тут забавного-то? Ну, кишка выведена через бедренную... Ну, наружу, вот так.
0: Ну, вот я вижу, вот у вас так.
4: Я не знаю, как это пору... Как у меня так?
0: Ну, а что же у вас?
4: Простите, я... Я до этого родился. Я же папа ее.
0: А, ну,
4: вы меня путаете с тем вот... С моим Кадыром. С сынком. Че?

0: и в гостях у программы «Монморанси». Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй – это Андрей Орлов, базитолог. А первый – это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель, гражданского профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
0: И здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот... Я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он просто присылает и не задает никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое, сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там, музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели? Поймите, Рашид Адольфович, ведь по приветствию очень много можно сказать от той группе людей, которых это приветствие объединяет.
1: У нас, как правило, да, кстати, это у нас. Вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная. Нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
0: А акушеры как друг друга приветствуют?
1: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди. Поэтому приветствие акушеров, как правило, ну, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
0: А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
2: Словом, клиника.
0: Хороший ответ, действительно. И теперь
2: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
0: А вот ведь я же...
2: Фонит, спрашивает. А, вот один из другого.
0: Ведь очень многое зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут, вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда, и говорю, здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они мне спрашивают, Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. А они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
2: а на самом деле, вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, ну, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре. Причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла. Но пишут много туда. И таким образом они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются да так друг над другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца и такого, у которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурке. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиней таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там, писать послание, как бы принося себе уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для... для послания вот такого города. Содержания.
0: То есть своего рода это пергамент. Причем я знаю, что...
2: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
0: Мы при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто лишнюю покрывальцу там или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третий. В результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. Да, ну да, ладно.
2: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ионовичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает. Он говорит, да ничего особенного. Вот большей частью вот этот вот покров, в котором окутаны все живые биологические существа, они ах, ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины. В лучших традициях. Одели ему шапку их, вот, вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да. Поэтому его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать, и он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто с таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
0: Да, да.
2: То есть козырек вовсю.
0: А ну, ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырке. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку, но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс, но потом эта мода отошла, поскольку...
2: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще, они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены, и сами себе пытались подражать, такие делали... косички такие заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
0: Помпончики.
2: Помпончики. Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, подражать таким образом французам.
0: Ну, вот не исключу.

0: этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными, после этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как аки-коровы такие вот огромные. Паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище эти лягушачьи коровьи, так скажем. И они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушные, вот эти мутированные лягушки гигантские. И пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
1: Колоннами, правда, какими.
0: Да, все это было.
1: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
0: Причем интересно, что вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
1: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
0: да, они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что
1: тяжело,
0: иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожность вырабатывать и ходить.
2: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
1: Рашид Адольфович, извините, что я вас перебиваю, но вот у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной, копченый. И лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
2: Да, понятно. Но это
0: а я, кстати, мутация. Интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщин. Но вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
1: да,
0: большую
1: да.
0: желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
2: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
0: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, да, суеверие. Да, да. Но ходили многие с этими лягушками. И они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
2: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
1: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
0: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
1: А в принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Угу. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод, наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
0: Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным отверстием, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот. Он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как

0: торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
1: И Ford автомобиль есть тоже торус.
0: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по научному в эзотологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
1: Тут дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
0: То есть... У него череп неровный,
1: как ты его определил?
0: Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезной, которая у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами и прочими вещами.
1: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это Deutsche Mark.
0: Да.
2: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
1: Да, напряженные моменты.
2: Но их она сохранилась. Правда, движение происходит только в одной плоскости.
0: Это запасная сигнальная система. Когда все остальные отказывают, человек начинает паниковать и запускать в дело уже. Он начинает там высыпание на коже у него. Это же тоже сигнальная система. Она показывает о том, что человек там как бы что-то с ним происходит. Там двигать ушами или же вообще как-то тики какие-то вот там у него начинают непроизвольно там сокращаться. Всякие конечности, например, могут как-то отваливаться.
1: Пальцевая расперды неожиданно включится. Это да. Часто. Да. Вот хотел немножко вернуться к лягушачьей теме, а теме вот икры этих лягушек-мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью вот такого, скажем, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались. Поэтому мы вот по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой. То есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит. Была плохая примета, утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится напрямую, это аналогия с коровами, как вы сказали. Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово значение базикизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время лекции непосредственно.
0: Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология — это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там занимается изучением детей, так условно говоря. Существует отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст. Так вот этот зрелый возраст на самом деле имеет очень серьезные такие, как бы сказать, вопросы у нас вызывает очень серьезные. Вот. И вот наука базитологии, она вот как раз занимается изучением людей не взрослых, а родителей. То есть вот изучением родителей и людей предклиматерического и климатерического возрастного периода. То есть те, кто на самом деле никогда ни с какой стороны не рассматривается. Они не изучаются, потому как я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот базитических этих граждан, людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями. То есть они, ну, уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков, а что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно, так, с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояния кризиса. То есть они понимают, что период развития давно закончился, все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какой-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального. И, в общем-то, все это реализуют, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
1: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные, в общем-то, создания, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
0: Уже,
1: ну, в общем смысле, конечно, потому что это, знаешь, просто приходит очень много.
0: Нет, а вот.
1: Да.
0: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту базитологию, значит, принципы ее основные я изложил. Это изучение определенного возраста. Значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей базитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и бузитизм очень негативно. И, значит, если уже речь идет о признаках бузитизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
1: Ну, попросту чапа появляется.
0: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака бузитизма.
1: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается бузитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей бузитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
0: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
2: Не надо так.
1: То есть это ответ был, да?
0: Да.
1: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к бузитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
0: К чему, к чему?
1: К бузитологии.
0: А кому вопрос предназначался?
1: Тебе, тут только тебя на вы называют.
0: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелось в виду задающий вопрос?
1: Видимо,
0: как я отношусь к ней?
1: Да.
0: Ну, я отношусь как в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
1: Существует ли в бузитизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
0: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями или же там с частью явлений каких-то там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
2: Может быть, просто будет проще дать определение сублимации. Потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати,
1: вот,
2: тоже
1: кстати, вот ответ на вопрос Вовчика. Он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец. Он наш гость из Татарстана.
0: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто
2: я
0: он
2: здесь
0: есть, потому что это, да, по-моему, воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
1: Да.
2: Да, но мы просто сейчас были увлечены вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
1: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком, очень часто вопрос. А вот интересный вопрос, я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться, будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
2: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи ихним более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
1: Поэтому... То есть вы, попросту говоря, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она прислала нам анализы?
0: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, вот человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет как бы негативный характер, как Дураков там или фамилия там или там какая-нибудь еще,
1: например, Гвоздякин, вот, фамилия,
0: то все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
1: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
0: Быстрее всех бегают медленновы, фамилия такая.
1: Да. С кривыми ногами, да. Вот,
0: да,
1: опять или же,
0: безноговый, я, вот, например, вот я, тоже бегает очень быстро.
1: Вот опять же вопрос пришел. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базитологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
2: Какой-то ужасный вопрос, некорректно.
0: По-моему. Да, абсолютно.
2: Причем здесь
1: сабантуем? Нет, ну здесь в данном случае я просто человек очень уважаемый член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Ну, мы должны со всем почтением отнестись. Подождите, но вы...
0: Из каких членов состоит?
1: Андрей, подождите секунду. Подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один новый вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и Даше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Матыгину? А то он ведь придет сюда сам.
0: Да он уже здесь стоит, судя по всему.
2: Кстати, извините.
0: Вот в этой толпе вот этих
2: извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
1: Это вот это, я думал, это лопатник у вас.
2: Нет, это мой маленький...
1: Ну, татарстанский пейджер, дайте
2: посмотреть. Да, вот.
1: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
2: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он, видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
1: Вопрос к базитологу. Правда ли, что у всех ученых базитологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще вопрос. Сперва ответьте на этот вопрос.
0: Ну, настоящий базитолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок, как бы, глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты и подпись «Молодой базец»?
0: Что у него не сбывается?
1: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
0: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
1: Чаяние.
0: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированную приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочего, то есть искусственно раздутый и на самом деле не существующий. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его, диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
1: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую, внешним обликом. Она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, вы в отставку пойдете, она сказала: я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, я был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей, у вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло, я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот, не могли бы прокомментировать это явление, этот ответ? И, то есть, хочу сразу сказать, что ответ был серьезен, то есть, поскольку это создание, оно не способно шутить, это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
0: Ну, то есть, это не шутка однозначно,
1: безусловно, да.
0: Ну, на самом деле, здесь человек имеет серьезное недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и Ну и все, пожалуй.
1: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный вот друг, который мне подарил, там, к примеру, «Шевроле» «Блзю». Вот эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
0: А я не понял, значит, ты первый...
1: А, да, неважно. Давай тогда зачтем сейчас вот сообщение вот с...
2: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое грудничковое явление, когда вот один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что вот, а я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем вот через забор-то перекинет. Так что это, даже всерьез не надо воспринимать это так все. Детство.
1: А вот вопрос письмецом пришел. Саша, мой приятель утверждает, что базитология – однокоренное слово со словом 14. Пусть Андрей прояснит, хотелось бы знать. При взгляде сзади на Орлову видны ли его глаза или щитовидная железа, а попросту кадык. Если видны, тогда мне все понятно. Подпись Коля. Ну, касаемо твоего облика, я думаю, не стоит. Это люди пытаются выяснить.
0: Почему? Я могу сразу
1: фотографию
0: сказать,
1: лучше послать всем ему. Все, чем мучиться.
0: Является названием, собственно, как научное знание, в общем-то, базитология, она связана с базитизмом, с болезнью, с базедовой болезнью. Это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотевания, там какого-то невротичности, приливы, отливы там, и прочие там, вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот как бы глаза на выволоке на таком и прочие вещи. Все это связано как бы с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которые совпадают вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобный вопрос как-то игнорировать или же...
1: Понятно. Да. Юрий спрашивает о вашем, уважаемом госте, отношении к научным школам Хипеля, Розенцвейга и Броуде. Ну, я могу сказать, что вот просто я вижу вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
0: Правда, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
1: Может быть, и имя. Нет, Юрий же подписался. Но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауда – это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
0: Нет, действительно Брауда.
1: А может, его зовут Брауда Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
0: Не имею отношения к этим школам.
1: Вот а вот это базитический ответ.
2: А я, например, нет, за. А вот я за.
0: Ну вот тогда и ответь.
2: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
1: Я болею.
2: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
1: Здорово, будьте здоровы. Спасибо.
2: Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучение до этого возрастного периода, мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
1: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить... состояние сантехники. Что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. А может быть, вы ответите, опять же, на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов, ответьте, что такое Лопатник у Адольфовича на Баку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
2: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с
1: Лопатника? С Лопатника. Ну, Лопатник — это же пейджер.
2: Лопатник — это пейджер, мы выяснили, он просто достаточно защищенной формы.
1: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано? Потому что вот наблюдатели, всякие береты, там, голубые, зеленые, вот, мирные, они вот замечают, что вот у нас в столице эта вот часть публики сейчас очень активизировалась, активно лезет на телевидение, то есть своего рода создала свой такой промоторский, от слова промоушен, не знаю, как сказать, сети мощные, вот, дескать, и так далее. Как у вас с этим?
2: Вы знаете, у нас все совсем не так, и гораздо сложнее. Если вот у вас в России такое явление, как гомосексуализм, абсолютно добровольное, и в последнее время даже пропагандируется некоторыми известными деятелями искусства и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы. Вот.
1: Хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же,
2: хорошо бы, да.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта. Поговорим
1: да,
0: о спорте.
1: Вот, возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: часто
1: эфира...
0: Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, и вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что... Дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника. Ну и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше, лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось, женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, вот, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные признаки, так как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это... Это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства на сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем. В общем-то, можно, конечно, к этому на это смотреть по-разному. Для кого-то это порок, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный, и даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там, вспыльчивый.
1: Такое
0: там
1: понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, его можно отнести на массу случаев. Ну, а что касается формы тела, вот, например, если вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может... может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, вот лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более... даже не знаю, как это назвать. Ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским грудничковым таким.
0: А вы, конечно, извините от меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то неразвитом состоянии? Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос. Да. Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены старостанные имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами вы знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что в принципе, мы достаточно генетически близкие, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близкие в каком векторе, в каком направлении? То есть большинство утверждает, что влияние татарского этноса на русский, в общем-то, был как бы вот именно в том направлении, что татары повлияли на русских. А современные татары утверждают обратное, что русские больше влияют на Татарстан и на татар, ну и так далее. То есть вот здесь вот, может быть, начиная с самых истоков, ну, насколько может охватить исторические факты.
1: Ну, вы знаете, это смотря кем себя считает, например, вот татарская девочка. Она ведь, допустим, она живет в Татарстане, и в паспорте у нее написано соответствующая национальность. Дело все в том, что она могла появиться, вот если проследить ее исторические корни, в процессе воздействия именно татарской мужчин на русских женщин. Но впоследствии она ведь могла просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
0: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
1: Так вот, я ведь только что вам сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которые отделяют от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленная личность, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымело действие русской крови. Вот и все.
0: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и, там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русскими видами спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, за, кроме вот этих вот всем известных видов спортов и, пожалуй, вот борьбы. Вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который сейчас называют экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
0: Да.
1: У нас, например, вот...
0: Все-таки
1: это шло
0: считаете...
1: издалека, да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам.
0: Угу.
1: Или другим людям с нарушением обмена веществ.
0: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
1: Совершенно...
0: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолет, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически...
1: Вы знаете, да. Осушение, болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
0: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Ну вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
1: Давайте послушаем.
0: Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Там в Лаэрске
0: подумал? Нет, Лаэрский пошел разгружать, и, наверное, его сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси называют нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
0: да,
2: он пришел в Россию из Индии. Но, поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем и как получилось? Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским фильмам? Вот, и тому, что, значит, вот здесь называют так называемыми блатными здесь.
0: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат — это все-таки, вот это традиционное понятие, что татар навязали нам мат. Мне кажется, что это язык космополитов, мат. То есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали. Потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет и таким образом просто вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
1: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописи очень мало уделено этому внимания, мы ничего наверняка сказать не можем, но есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
0: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю, в каждой культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлась эта песня. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
1: В общем-то, вот. да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
0: Да?
1: Да. А свои они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром. Они как бы варятся вот так в своей каше. Естественно, они создают что-то близкое им.
0: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой меньше, но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
1: Да,
0: песенники?
1: Да, они, конечно, есть, но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации, и Ну, я имею в виду в говорящих и показывающих средствах массовой информации. Они пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
0: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы, насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов? Или, может быть, даже прям с точки вот этой борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую как бы требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения там их, например, каких-то там как бы их я последователей, понял, да. Да, они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернета.
1: Да, или да, же да, там, совершенно да, верно. Состоялась такая акция.
0: Всем. И половые да, акты они тоже так же снимают.
1: Ну, это многие любят, но это опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале, программа государства все-таки достаточно религиозная, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичная. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды, да, или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
0: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну вот некоторые религии, вот здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот, восточные.

0: доступен. Хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным. Потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все, откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная морель, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Но вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
1: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на максимально древние принципы семейных устоев. То есть здесь такая вещь, как информация, как информирование молодежи о подробностях об этих, это, в общем-то, ну, этому места просто нету. Все направлено на защиту, интимного такого вот семейного секрета. Это все идет, конечно, из глубины веков, когда мужчины воевали, сражались на поединках за женщин. Это уходит очень глубоко, буквально чуть ли там в первобытно-общинный строй. Но, тем не менее, эти понятия, они сохраняются и считаются максимально правильными, поскольку идут от природы. Вот. Я, в общем-то, даже с этим отчасти и согласен. Вот, например, если взять такую страну, как тот же Ирак, или, например, Объединенные Арабские Эмираты, вот, где очень силен ислам. Там, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, отсутствует статья в Уголовном кодексе за изнасилование, потому как такого явления, ну, практически не бывает. Ему нет места, потому что, как бы, человек, которому может прийти в голову мысль об изнасиловании, он тут же знает, что его за это ждет. Он не думает, там, как, допустим, у нас это может происходить, о свидетелях, о мотиве преступления, там еще о чем-то. Он знает, что его ожидает мгновенная смерть от ближайших родственников обиженной им девушки. И никакие доказательства от нее о том, что вот это он и есть, он сам, вот обидчик, им не нужны.
0: Ну, все-таки смысл вот этого последнего суждения заключался в том, что насколько все-таки, ну, это, наверное, вопрос теософов, насколько все-таки язык традиционной той или иной религии должен адаптироваться, что ли, или наоборот пытаться адаптировать пасту свою каким-то определенным языком к условиям информации, потому что, например, все религии, в общем-то, зарождались приблизительно в тот период, когда определенная информация, информационная, ну, состояние, в общем-то, общества было в таком виде, что, ну, нельзя сравнить с нынешним. Сейчас человек, например, изолирован в социальном смысле, может быть, но в информационном он может быть как бы абсолютно свободен. Наоборот, даже часто какая-то социальная нагрузка, она снимает с него часть информационной, как бы, информационной атаки на него, потому что, например, человек, находясь в одиночестве, он часто прибегает к каким-то дополнительным раздражителям. Сейчас уже вот эти вот неврастенники, современные психопаты, в основном все заполняют свое вот эмоциональное состояние путем как бы создания себе дополнительных фонов, там, например, работающий телевизор, там, работающее радио. Там.
1: Да, но у многих это стиль жизни, да, конечно.
0: Вот, это не стиль жизни, это, ну, в общем,

0: Это создание себе внешнего раздражителя, который постоянно должен у современного человека находиться. То есть он привыкает к фону определенному. То есть этот фон должен быть либо сознательным восприниматься, либо бессознательно. Вот бессознательно воспринимаемый фон – это, например, звук мегаполиса. Потому что если в городе закрыть уши, то ты как бы ничего не услышишь. А для того, чтобы услышать вот этот фон мегаполиса, достаточно куда-нибудь в деревню отъехать, и там, например, даже не прислушиваться не надо, ты вечером просто ощущаешь какую-то тревожную спокойность, потому что вот отсутствие этого фона, не звукового.
1: Совершенно верно. Существует даже такое понятие, как звенящая тишина. Его придумали как раз жители крупных мегаполисов. Их раздражает эта жуткая тишина в сельской местности. И жутко радует любой случайный звук там от проходящей мимо овцы.
0: Да, так вот как раз это и связано вот с этим информационным заполнением. То есть человек, привыкая, например, к определенному фону, уже начинает органически как бы привыкать к нему на уровне клеток. И когда сознательно, например, ему дается вариант компенсировать это, то есть там путем какого-то раздражителя, скажем, там громкая музыка или еще что-нибудь, он с удовольствием это делает. То есть он попадает, рефлексирует. То есть он находит отражение вот этой потребности в чем-то таком вот раздражающем. То есть, например, некоторые утверждают, что тенденции моды, например, кислотные цвета или все остальное, то, что сейчас стало модным. На самом деле это постепенный такой, как это назвать, прогресс невроза, но регресс человека спокойного, то есть развитие, как бы повышение роли раздражителей. То есть человек начинает умышленно уже прибегать к роли раздражителей, и ему уже недостаточно, там, например, просто цветовой гаммы, которая сама по себе, в общем-то, является нагрузкой. Ему нужны какие-то кричащие сочетания, там, какие-то несочетаемые краски или там сильно раздражающие краски. Потом, например, вот эти ритмы, которые сейчас, например, музыкальные, являются там модными, они, в общем-то, постепенно просто являются отражением фона, не компенсированием музыкальных потребностей.
1: Совершенно верно. Вот, например, такое широко распространенное в России музыкальное течение, как рейв или хаус, это же, он, в общем-то, если так задуматься, напрямую отражает звук, например, работающего горячего цеха там, или конвейера, допустим, на заводе УАЗ. Да, да.
0: Это по уровню шума, да, вы имеете в виду?
1: Это по уровню шума и по качеству шума, так скажем, то есть какие-то ритмические сокращения, звуковые,
0: да,
1: ударные волны.
0: Да, можно сказать, что хаусмены или рейверы, они потенциальные, в общем-то, фрезеровщики и токари.
1: Ну, им было бы легко, хотя бы можно вот так сказать.
0: Ну да, в общем, их ждут заводы, я так понимаю.
1: Ну, это, конечно, достаточно жестко, но возможно, возможно. Они более-менее расположены к этому, чем, например, любители, там, не знаю, тихой классики.
0: Да, классика, она, в общем-то, располагает к покою и к равновешенному восприятию жизни. А в ином случае, конечно, придется искать какие-то, если один раздражитель, заменить искусственно как-то один на другой, то, видите, качественно, в общем-то, по уровню децибел, в общем, можно найти подходящее предприятие, которое работает. Еще интересно, вот быт человека тоже, в общем-то, серьезно изменился и наполнился тоже какими-то особенными вещами, которые, в общем-то, не свойственны как таковому быту. То есть, по идее, дом человека — это, в общем-то, довольно-таки место сосредоточения покоя, так скажем, где человек отдыхает. А сейчас дом наполняется какими-то, в общем-то, вещами, которые лишают его этого покоя. Ну и в этой связи, в общем-то, все конфликты, которые происходят на бытовой почве, они являются частью вот как раз наличия вот этих вот раздражителей, которые сознательно или бессознательно вносятся. Причем отказываться от них бесполезно. Это все равно, что отказаться есть там или спать там. Это очень тяжело, потому что каждое поколение, оно усваивает определенную там гамм-структуру там аудиальную.
1: Нет, ну, вы знаете, я думаю, это зависит, в общем-то, от внутренней организации отдельной личности. То, что вы сейчас сказали, это вот напрямую относится, например, к частым похищениям, допустим, в вашей квартире каких-то знакомых и не очень знакомых вам гостей. Угу. Вот. А можно было бы, в общем-то, искусственно заставить себя немножечко ограничить этот круг или часы посещения вашего жилища. И можно быть уверенным, что вы чувствовали бы себя гораздо спокойнее. Потому что ведь люди, они что? Они же как мухи на мед. Им только дверь открой, вот уже их выстрел с очередь, если, допустим, вы интересная личность, так вам же просто выспаться никогда не дадут. Вот. А вы можете искусственно можете это отрегулировать. Просто нужно быть немножечко жестче вот так вот к себе и к другим. Это вполне возможно, я думаю.
0: Да, но вот в контексте последнего вашего высказывания, мне кажется, не помешает нашим радиослушателям 5 минут Чайковского или, так скажем, культурной тишины.
1: В самый раз.

0: сегодня вопрос, который является для многих актуальным. Вопрос, относящийся к к полу, и в частности будем рассматривать отношения к женщинам и женщины, их роль в нашей жизни. Вот, я, насколько я знаю, в странах с восточной идеологией, в общем-то, особое отношение к этому биологическому предмету, то есть к женщинам. И вот хотелось бы некоторые особенности социального быта, уклада узнать, как вообще дело обстоит вот у вас с этим, с женщинами в частности.
1: Я что хочу сказать?
2: Что я могу сказать? Значит, я хочу сразу предупредить всех радиослушателей, кто склонен к феминистским воззрениям на данную тему. Хочу сразу их предупредить, что все, что будет сказано в дальнейшем, это точка зрения, в первую очередь, направленная на безопасность, на защиту женщины как члена общества и как неотъемлемой части семьи. Поэтому, если кто-то все-таки будет очень яро, так скажем, недоволен, вот, например, моей точкой зрения или той точкой зрения, о которой я буду говорить, пусть он не забывает вот о том, что я сказал, что это в первую очередь делается для женщины.
0: Угу.
2: Вот. Ну, а что касается темы «Женщина и семья». У народов Востока и у поклонников ислама этот вопрос рассматривается очень остро. И огромное внимание этому вопросу уделено не только религии ислам, но и конституциями и теми же уголовными кодексами и нормами морали и права, существующих в этих странах. Женщина рассматривается восточным мужчиной в первую очередь как существо слабое. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, для кого-то, но я считаю, что так оно и должно быть. Это факт. Это факт, от него не отвернешься. Вот. И, в общем-то, что значит слабая женщина? Женщина слаба не в плане физической какой-то слабости, вот мышечной слабости. Это как бы это тоже, естественно, имеет место, но это стоит в конце списка. Самое главное – это духовная слабость женщины, так называемая. То есть женщина, она все-таки, она, кстати, и прекрасна своей слабостью, как известно, как любят говорить европейцы. В общем-то, это правда. Женщина, она самостоятельно не способна защитить себя в агрессивном обществе.
0: Слабость имеется в виду с точки зрения, наверное, каких-то традиционных понятий силы. То есть сила имеется в виду физическая, я так понимаю, да?
2: Нет, вот насчет физической силы, я сказал, что физическая сила, она стоит у нас в списке в конце.
0: Слабым существом вы ее называете в каком смысле?
2: Слабым существом я ее называю во всех смыслах, но физическая сила, она стоит в конце. То есть, ну, все-таки мы уже не в каменном веке, где нужно быстро бегать, далеко метать каменный молоток там, или копье. Поэтому, скорее всего, на первом месте стоит моральная слабость, духовная слабость женщины. Женщина, она природой призвана хранить домашний очаг и приносить потомство. И заботиться об этих вещах. И поэтому природа немножечко обделила ее духовной силой, та, которая необходима для выживания в процессе общения с единоплеменниками, так вот скажем.
0: Ну, у меня, например, своя точка зрения есть относительно силы и слабости, то здесь можно сравнить со стихией. Вот, например, В традиционном понимании силы, вот, например, гирьку поднять или же там какое-то физическое, физкультурное действие произвести, возможно, антропологически, она, конечно, мышечный у нее аппарат и всякий другой устроен по-иному, но вот человек состоит не только из мяса, так скажем, и физических потуг, он состоит из языка и многих вещей, которые даются чисто человеку. Вот, например, стихи, такие как вода и земля, в общем-то, относятся традиционно, интерпретируется как женское начало, в общем-то, основное в них. Например, огонь и воздух, в общем-то, мужские. В общем, та сила, о которой идет речь, то есть, вот, например, физическая сила, она, в общем-то, очевидна, например, в огне или в воздухе, который, в общем-то, является жизнетворческим и так далее. Но обе эти стихии нуждаются в форме, то есть в том, что их, возможно, сдерживало бы так. Например, вода и земля, в общем, тоже не слабые стихии. Например, всем известно, там, например, цунами, там, которым дают женские имена, или же вообще мать сыра земля, тоже, в общем-то, вещь, хотя и пассивная, но жизненно необходимая. Потом, например, сила воды не в том, что она мягкая вода, а в том, что она способна загасить огонь. Вот. И поэтому у нас понятие, укоренившееся о силе, оно несколько не соответствует философскому понятию силы как значения, как таковой. Поэтому и возникают такие отдельные течения, как феминизм, и противоположный ему традиционализм. То есть в том и в другом случае попытка какая-то превознести один из полов, хотя сама по себе эта идея абсурдна, потому что ни один из этих полов не может существовать без другого. То есть один из этого пола является порождением этих двух полов. Посему, значит, это вот рассуждение суфражистки какой-нибудь или же какого-нибудь мужичка о роли мужчины там как бы доминирующей, оно схоже с рассуждением яйца о том, что кто сильнее, курица или петух. В общем, в любом случае это сводится, это вторичное, то есть вот эта рассуждающая субстанция, будь то феминистка или будь то традиционный какой-нибудь мужчина там, утверждающий, что там значительная роль как бы мужчине отводится, она, в общем-то, является вторичным, и смысла в этом нет. Каждая философская идея, она, в общем-то, жива, поскольку она там существует. Вот подобная идея сродни какой-то диалектике. То есть пока она существует, она и жива. Вот. Ну, возвращаясь к тому, что существует масса культурологических точек зрения, это я высказал, в общем-то, свою точку зрения. Вот, с точки зрения базитологии здесь, в общем, тоже мы имеем такое устойчивое понятие о равенстве полов. А вот с точки зрения традиционализма, я думаю, вы нам, вернее, такого национального традиционализма, вы, наверное, нам что-то интересное можете сказать. Вот, например, существует ли, вот, например, в Татарстане там мужчины-подкаблучники?
2: Ну, вы знаете, в принципе, среди достаточно обрусевшей части населения, конечно же, такая вещь возможна, учитывая еще, что все-таки Татарстан достаточно большое государство, и его населяют не только этнически коренные жители, Там огромное количество русских живет. Если брать в целом, то в основном вот в таких семьях это явление распространено с такой же частотой, как и в той же России.
0: Ну, а в татарских семьях такое
2: отсутствует? В татарских семьях возможно, это может существовать, но это сразу же, понимаете, это сразу же вызывает конфликт. Это конфликтная ситуация, которая не вяжется с национальными традициями просто никак.
0: Вот. Ну, я, например, слышал, что Восток, вот, например, дальний, там, взять Японию, хотя бы то же самое, она тоже довольно-таки традиционная страна в плане вот таких вот половых, как бы, отношений к полу одного к другому. И, ну, там, наряду вот с тем, что существует, как, конечно, культ патриархальной семьи, как бы, в общем-то, там как-то существуют такие мужчины, которые внутри в семье, то есть внешне это может проявляться, как будто он там доминирующий и хозяин, а, например, там при индивидуальных разборках все это оказывается, что он там, в общем-то, находится. Да, собственно, зачем так далеко заходить там на Дальний Восток, когда вот эти вот все жены наших политиков, в общем-то, тоже являются, по-моему, основными руководящими там, как бы...
2: Ну, вы имеете в виду жены российских политиков, да? Вы о них говорите?
0: Да и российских, и русских, и многих других, и американских, и так далее. То есть роль жены как второго человека в государстве, она, в общем-то, исторически так сложилась, что она более значительная, и в чащей мере там вот обращались как раз, ну, за исключением, пожалуй, Рима там, и хотя там тоже, в общем-то, были свои особенные такие моменты, связанные с среди правителей вот с влиянием жен, но там как-то вот больше связано было с созданием классической формы там правления или юриспруденции и всего остального, пока это все не обвалилось.
2: Да, но все-таки это явление чисто европейское. Американское, европейское, здесь эти два понятия можно объединить, потому как американцы это все-таки по психологии, своим воззрением, все-таки это больше, конечно, европейцы, нежели азиаты или люди с Востока, хотя много людей населяет это государство. Но вот опять же, решение, ну вот, например, решение каких-то амбициозных там вопросов при обращении к жене лидера государства как ко второму человеку, это только возможно вот в Европе. Я не знаю, что касается североамериканских штатов, возможно ли это там. Может быть. Но можете вы себе представить, например, что кто-нибудь попытался бы договориться о том или ином вопросе с Саддамом Хусейном, обратившись к его жене?
0: Да, мог бы. Ну, там, так скажем, не снаружи, а внутри, например, какая-нибудь...
2: Он не попал бы просто внутрь, там ведь охрана там...
0: Я имею в виду там на уровне их внутренней политики, то есть там какой-нибудь там второй министр там или еще какой-нибудь. Я имею в виду отношения внутри государства, не включая там внешнюю политику или еще что-нибудь. Конечно, тут не идет речь о каком-то шпионаже. Она же там или еще.
2: Я вас понял. Таком. Нет, тут дело в том, что как раз именно вот внутри самого государства, это точно так же невозможно по одной простой причине, что отдельная восточная семья – это отдельное государство с очень жесткими и грозно охраняемыми границами. Вот, и поэтому каким-то образом подобраться к жене Саддама Хусейна настолько же будет сложно какому-нибудь первому министру, как будет сложно американскому шпиону к ней подобраться. То есть
0: да.
2: жена это собственность,
0: а какая?
2: Неприкосновенная, она охраняется...
0: Но она, собственно, одна или их несколько?
2: Нет, ислам, он разрешает иметь несколько жен, конечно, и каждая из них является неприкосновенной собственностью мужа. Вот, и каким-то образом воздействовать через жену на мужа, ну, я думаю, это просто нереально. То есть, если просто... Ну, вот вы себе представьте, жена Саддама шепнет ему на ушко в предрассветный час, что вот, дескать, премьер-министр намекнул мне вот на это. Вот как ты смотришь на это? Потому что вроде как мысль-то неплохая. Я думаю, что премьер-министр будет обезглавлен через полчаса.
0: Да, я думаю, она шептать не будет. Может быть, у них отношения по-другому складываются. Но одним словом, мы не знаем, как это в деталях происходит, но то, что это происходит везде, и поскольку есть пестики и тычинки, и есть, в общем-то, политика, мне кажется, что существует это независимо от каких-то расовых делений. Вот это отношение политической жены к мужу и влияние всего этого безобразия на огромные массы там, народы там, и государства и страны, они происходят по одной причине, вот причине того, что они уже являются как бы семьей внутри и руководящей в государстве. Так что многие, в общем-то, политики как бы недооценивали влияние вот этих вот своих жен на состояние, в общем-то, на отношения своих вассалов или вообще, так скажем, народа, реакцию их. То есть некоторые выдвигали их слишком как бы вперед и таким образом просто раздражали, например, народные массы тем, что, например, они как-то были на виду. Их роль, как правило, второстепенная роль. Хотя...
2: Это прослеживалось, я понимаю, о чем вы говорите, да, это...
0: Начиная с Николая II, там, и заканчивая, вот, пожалуй, последними, всегда, в общем-то...
2: Я даже не знаю, почему вы привели в пример Николая II. У него все-таки жена была императрица. Императрица есть императрица. А вот что касается, да, например, наших перестроечных времен, когда...
0: Ну, императрица, она являлась не по, как бы сказать... Ну, вернее, она, да, являлась, но она являлась же по родству, а по, как бы сказать, по своим функциям, по назначению государственного вождя, она же все-таки не рассматривалась как императрица при наличии императора.
2: Ну, естественно, она не может рассматриваться как глава государства при наличии императора, но все-таки там обращение матушка-императрица было совершенно закономерно, и удивление никого, ни у кого не вызывало из общества. А вот, например, вы представьте, к первой леди, ну, допустим, нашего государства кто-нибудь подползет на коленях и вот так вот ей скажет, что, дескать, матушка.
0: Угу.
2: Вот, я думаю, это, в общем-то, будет звучать не очень-то
0: корректно. Да, я думаю, подползают.
2: Ну, скорее всего, но
0: я думаю, что
2: это не
0: афишируется, чем мы думаем. Да, но вот возвращаясь к этим корням, все-таки большинство считает, что все-таки доминирующая роль принадлежит мужчине, и в этом они потому что. И вот как раз вот, может быть, вы объясните, какие аргументы используются вот в качестве, ну вот, оправдания вот этого понятия.
2: Аргументов масса. Сама жизнь, она показывает, что эта точка зрения наиболее справедлива. Дело все в том, что...
0: Не является ли, вот, например, потуги мужчины вообще какие-то в жизни мотивированы исключительно тем, что рядом с ним есть семья, то есть женщины и дети. То есть не превращается ли он в какое-то дикое существо при отсутствии вот этих вот женщин и детей, которые...
2: Вполне возможно, вполне возможно, конечно. Запросто он может превратиться в дикое существо при отсутствии института семьи в своей личной судьбе. Да, конечно. Но речь-то идет сейчас не об этом, а о том, что Мужчина, он призван охранять этот институт. Он сильнее, поэтому он и призван оберегать. Раз он призван оберегать, значит, за это надо расплачиваться. За то, что он оберегает, он охраняет, он получает, естественно, и права.
0: Ну, охрана, например, существует, и там, например, в правительстве охрана, она же не является какой-то существенной. Ну, охраняет он, и охраняет его задача такая, но он же как-то не является это как причиной, по которой человеку нужно там превозносить. То есть охрана, я думаю, это не самое главное.
2: Нет, вы понимаете, дело все в том, что, ну, это вообще-то совсем разные темы. Эти охранники, они наемники, и можете быть уверены, они тоже имеют достаточно много привилегий. А судя из последних вот страниц нашей с вами истории, мы знаем, что была такая личность совсем недавно. Она была как бы главным охранником у нашего лидера. И в руках у него было масса рычагов, скрытых для общества, необнародуемых, ну, в тех же средствах массовой информации. Вот. А что же касается мужчины как охранника? Дело все в том, что вот он ведь единственный охранник. Вот муж у жены, он единственный ее охранник. Охрану у лидера государства можно ведь сменить. Ну, застрелили одного, можно нанять следующего. Еще 5 человек застрелили, можно 15 человек.
0: А от чего он ее охраняет, муж?
2: Он ее охраняет от мужчин.
0: А вы думаете, что женщина, как бы сказать, она сильно шарахается от мужчин и нуждается в защите?
2: А вот в том-то все и дело, что женщина, если бы шарахалась от мужчин, так она бы, очевидно, и не нуждалась бы в защите. Если она шарахается от мужчин, так она предпринимает все усилия, чтобы не попадаться на глаза и не испытать на себе вредный достаточно контакт с чужими мужчинами.
0: Да.
2: Вот. А если же женщина не имеет такой природной тенденции шарахаться от чужого мужчины, не от мужа, а от чужого мужчины, значит, тем сложнее роль ее мужа. Он вынужден защищать ее не только от внешних врагов, но и как бы оберегать жену от ее внутреннего врага, от какой-то распущенности.
0: Угу. То есть он должен караулить ее мораль, так скажем.
2: Обязательно.
0: То есть вы предполагаете, что женщина по своей природе развратное существо и собственной морали не обладает. То есть она может только под страхом там какого-то потери.
2: Нет, нет, я полагаю, что и мужчина, и женщина существа развратные, в общем-то, в одинаковой степени. Но, как это ни печально слышать женщинам, они не имеют права на реализацию этого разврата.
0: Почему?
2: Они не имеют права на реализацию этого разврата по одной простой причине. Реализуя какие-то свои желания скрытые, она компрометирует всю семью в целом. Она компрометирует мужа как главу семьи. А поскольку она компрометирует... То есть, если она, ну, говоря простым языком, жена изменила мужу. Жена изменила мужу, это говорит о чем? О том, что муж, очевидно, каким-то образом не удовлетворяет жену как мужчина. Возможно, как мужчина, возможно, как семьянин какой-то или партнер. Не только в сексе, в духовном общении, как угодно. Он, его, ей не хватает. Вот в чем дело. Как только она дает это понять какому-то человеку со стороны, значит, она дискредитирует собственного мужа.
0: Вы не полагаете, что, например, все-таки причина заключается не в том, что она дискредитирует или нет, а в том, что женщины по своей природе, например, они более как-то, несмотря на эту парадоксальность, что ли, азартны или более увлечены вот такими вещами бывает. То есть, например, когда женщина изменяет, это как бы более угрожающим для целостности семьи является, чем измена того же самого мужчины. То есть если мужчина – это элемент его естественного состояния, как утверждают некоторые, или же элемент какой-то игры, то у женщины – это элемент жизни, и, например, В данном случае, вот, например, ее какие-то увлечения потусторонние, они всегда, в общем-то, могут очень трагично сказываться на состоянии семьи.
2: Совершенно верно. Именно вот из этого и исходит эта теория. Женщина, она действительно немножечко не так воспринимает измену мужу, нежели ее муж. И женщина, вступая в связь с каким-то посторонним мужчиной, воспринимает эту связь гораздо более душевно глубоко, чем, например, вот ее же муж. Муж действительно играет. Он действительно чувствует, что, ну вот, я поиграю и вернусь обратно. Ничего страшного. А женщина, она может получить и травму глубокую, духовную. Ее легче обидеть. Вот. И именно из этого исходя, мужчине прощается гораздо больше. Получается, что если тебя не сильно это трогает, стало быть, и ладно. А вот если твою жену это задевает мощно, значит, она крепко думала перед тем, как сделать этот поступок.
0: Да, я напоминаю еще раз, что мы слушаем Рашида Адольфовича Зальца, бывшего народного заседателя суда Татарстана и Казанского суда, и по гражданской профессии акушера. Обсуждаем вопрос отношения в Татарстане к вопросу феминизма, вопросу женщины как социальной ячейки общества. Итак, Рашид Адольфович, может, послушаем звоночек?
2: Да, конечно,
0: тему.
2: Пожалуйста.
0: Так, один сорвался, второй тоже. Люди скромничают. Так, мы слушаем. Еще один улетел.
2: Наверное, женщины все больше.
0: Нет, я думаю, это подростки балуются.
2: Ну, женщины-подростки.
0: Да. Ну, возвращаясь, в общем-то, к этой же теме, с другого бока подойдем. Как вы полагаете, тенденция развития вообще, вот грозит ли нам матриархат или вообще вот, поскольку сейчас такой распространенная мысль, как бы особенно вокруг, например, в регионах России существует, что мужчины вообще вырождаются, то есть вот они там пьют и деградируют. Естественно, все лежит на женщинах. Ситуация похожая, как на послевоенную, вот, после Второй мировой войны. Ну и с совокупностями, с некоторыми еще какими-то предпосылками, вроде бы по некоторым параллельным теориям, существует гипотеза, что где-то к 2012 году возможен матриархат в некоторых странах, вот, например, подобных России.
2: Да, такая опасность действительно существует. Это реально вполне. Дело все в том, что Россия, если вот мы будем сейчас говорить о России, это все-таки страна, которая находится в крайностях. То есть либо белая, либо черная, либо холодно, либо жарко. Сложно установить даже на сегодняшний день какую-то золотую середину. И поэтому, конечно, вот эта тенденция, которая сейчас у нас происходит, влияние западной культуры на Россию и даже, я бы сказал, американизация некоторая россиян, она именно влечет за собой вот эти самые последствия. Дело все в том, что все-таки в той же самой Америке каким-то образом матриархат еще не наступил. Я, кстати, удивляюсь, как там это сдерживается. Но, тем не менее, там существует совершенно жуткая ситуация, вот, например, с адвокатами. Дело все в том, что в Америке огромное количество адвокатов, вот, и у каждого, в общем-то, много работы. Потому что, да, и очень много вопросов адвокатами рассматривается именно семейных. И даже не обязательно семейных, а просто вопросов, связанных с полом и с сексуальностью. Вам известно, это и не секрет, что можно просто как-то неловко улыбнуться незнакомой женщине или, того хуже, женщине-сотруднице и попасть за это за решетку.
0: Да.
2: Вот, это реальность, и, в общем-то, я считаю, что это беда.
0: По-моему, это беда женщин, то есть они, в общем-то, получив возможность выступать в некотором социальном контексте как законодатели, они, по-моему, вот если они начинают затрагивать, например, вопросы женщины и общества, мне кажется, они в этом больше теряют, чем находят. Например, по некоторым опросам получается, что вот подобные выходки в закон о творчестве, они как бы со временем уже вот опыт показал, что, во-первых, все это создает невроз в рабочей среде, ну, поскольку они там не очень, они сильно контролируют процессы вот работы, но они не так сильно поглощены ими или заинтересованы. То есть это не промышленное производство, это какой-то офис, за которым они следят, на нем эксперименты ставят. Но на самом деле вот эти вот порядки, они создают абсолютно ненормальную обстановку. И наиболее творческая часть вот этого штата сотрудников, она просто занимается тем, что боится друг друга и как-то личной безопасностью больше заинтересованы. И, в общем, окончательно они с ума сходят вот на этой почве. Все это привнесли вот женщины со своими. В общем-то, какой-то процент домогательства он всегда был. И это все зависело, по-моему, исключительно от самих женщин, потому что, как правило, способные к работе женщины, они не вызывают каких-то ненормальных, ну, вернее, чисто половых ассоциаций, то есть никто на них не будет набрасываться. А вот, например, женщины, которые, в общем-то, ходят на работу, чтобы продемонстрировать себя, они, в принципе, не являются, с одной стороны, никакими-то в производственном смысле ценными сотрудницами, но, с другой стороны, склонны всегда создавать вот подобные провокации.
2: Совершенно верно. Половые. Это, я думаю, исходит из того, что женщина все-таки внутри ощущает себя существом, зажатым в веках. И с наступлением вот таких нынешних цивилизованных времен она действует как пружина, разжимается с такой же скоростью, потому что
0: внутри... А вы не считаете, что женщина очень сильно как бы, ну, в общем-то, влияет на свою судьбу? То есть, вот, например, то, что сейчас очень много матерей-одиночек, это, кстати, один из аспектов базитологии изучения вот этого феномена, это, в общем-то, в большой степени вина самих женщин, то есть вот эти попытки каких-то там освобождения, потом некоторые были провокации со стороны, так скажем, такой глобальной моды, индустрии моды, когда формировался тип женщины такой, какой-то, ну, производственницы, бизнес-вумен, ну, которая, в общем-то,
2: да,
0: отпугивала и таким образом формировала, как бы, ну,
2: да,
0: фактически,
2: да,
0: разрушала семью, и таким образом женщина, ну, находясь на поводу, в общем-то, у стандартных своих, как бы сказать, кумиров, то есть вот модельеров и прочих, они как бы оторвались от основного своего, от задач, вернее, своей жизни, от основной потребности органической и психологической в семье и в партнере, и сформировались вот целый, так скажем, даже класс уже, можно сказать, что
2: Совершенно верно. И вот наличие такого большого количества матерей-одиночек, оно, конечно, объясняется именно вот таким разнузданным поведением женщины и, как правило, в молодости, конечно. Пока она еще не набрала жизненного опыта и не усвоила, что к чему, она ведет себя достаточно свободно, вольно, смело. Она думает, что она будет вечно молодая и ничего не боится. А вот вы просто возьмите, откройте, я не знаю, какое-нибудь издание, где печатаются объявления о знакомстве, когда граждане хотят найти друг друга. Угу. И вот, в общем-то, они все же на одно лицо. Вот откроешь объявление, где печатается какая-нибудь молодая особа, там, ну, я не знаю, там от 18 где-нибудь до 27 лет, там, как правило, вот такие слова: молодая, привлекательная, сексапильная и так далее. Что касается объявлений другой возрастной категории, вот где-нибудь от 40 и там до 60, или я не знаю еще, до какого возраста возможно давать эти объявления, там мы видим совсем другую лексику. Там, как правило, теплая, нежная, домашняя, умеющая, хозяйственная, совершенно верно. Тихая, ласковая. Вот это. То есть разница налицо. Если в первой категории мы видим какую-то игру, какой-то задор, то здесь уже все по-другому. Здесь уже, в общем-то, к сожалению, сквозит такая слабая надежда. Слабая надежда и тон самого объявления уже как какой-то с просьбой вот в голосе, в тексте, понимаете?
0: Я понимаю. Причем у женщин однозначно желание выйти замуж — это уже не первое желание, а у мужчины, как правило, который туда обращается, это первый. И здесь очень серьезное недоразумение. Вот проблема всех этих агентств брачных в том, что они не в состоянии подобрать. Ну, при наличии огромного банка данных они, в общем-то, выбирают единицы. Это ни в какую статистику не укладывается. За счет чего? За счет того, что вот как раз существует такое разнообразие вот в этом, в подаче этого, например, вот этого выражения этого желания. Там женщина, например, она уже, например, не первый раз в браке, а мужчина, который туда обращается, они первый раз. И вот эта вот дифференциация, она очень существенно сказывается на формировании этих пар. То есть их просто не происходит. В индийском, например, в их, например, каких-то религиозных принципах заложено там какие-то основы, которые, в общем, дают косвенное понятие о вещах, которые, в общем-то, кажутся незначительными и для нас абсурдными. То есть там не женятся на вдовах, потом на женщинах распутных, которыми являться могут, как вот интересная здесь тоже манера поведения, которая, например, сидит и смотрит полдня в окно, или стоит около своего дома, сложивши руки на груди. Вот русская красавица в понимании художников некоторых — это вот такая дурочка, которая сидит и смотрит в окно. Она не работает, ничего не делает. Это потенциально или проститутка, или шлюха, вот которая сидит и в окно смотрит.
2: Можно сказать так, вот. Конечно, да.
0: Нет, это действительно мотивировано тем, что она, у нее задача одна. На самом деле, заметьте, по поведению там своих близких или родных, или кого угодно, что, например, когда их перегружает общение дома, они начинают вдруг выглядывать в окно. Это, как правило, связано с тем, что их обстановка дома перегружает. А женщина, которая с утра до вечера сидит и таращится в окно, то это вообще женщина не домашняя. И, ну, в буквальном смысле интересует все, что вне дома происходит. И не его именно, не ее дома, а вообще дом как такового. Так что в этих принципах, и там на самом деле свод большой этих правил, и все эти правила, они настолько, в общем-то, просты, что, как бы сказать, остается вам карта в руки, то есть вам выбирать. Но в большинстве своем получается что? Что вот эти агентства как раз насыщены, если не вдовами, то разведенными женщинами, по идее, которые табуированы, то есть уже те, которые, как бы, вот, например, взять в Индии, не как бы замуж уже не выходит по традиции.
2: Да. И вы знаете, еще вот на сегодняшний день, как мне кажется, наблюдается полная несостоятельность работы вот этих брачных агентств по простой причине. Ведь люди, когда находят друг друга и отношения их доходят до глобальнейшего решения вступления в брак, ведь это сложнейший процесс. Стараются вот эти агенты из брачных агентств, они стараются формировать группы для знакомства, ну, естественно, по возрасту, ну, в общем-то, в этом есть, конечно, рациональное зерно, но ведь они стараются еще формировать людей по интересам. А ведь совершенно нету, ну, никакой логики в том, что вот, допустим, я люблю рок-музыку, и вот Клава, с которой меня знакомят, тоже любит рок-музыку. Значит, что? Значит, у нас есть шанс с ней сблизиться и полюбить друг друга. Это ерунда. А человеческое общение, оно...
0: У меня когда-то такое впечатление было, что женщины и девушки любят рок-музыку только для того, чтобы участвовать, ну, вернее, как бы можно было выразить общие интересы с кем-то, хотя органически они могут ее не любить, хотя я, возможно, ошибаюсь.
2: Это мне может кажется, быть, но я вам должен сказать, что нет, на самом деле многие любят, и мы это видим по поклонницам.
0: Нет, но вот как раз поклонницы музыку-то не любят, они любят вот этих вот людей. А вот музыки как таковой я не встречал, чтобы были девушки так очень хорошо, чтобы они разбирались там в музыке.
2: А дело все в том, что на сегодняшний день... Нет, вы поймите, дело все в том, что женщина, она все-таки натура эмоциональная. Она совершенно обязательно связывает... музыку, которую она слушает, с исполнителем. И если музыка, в общем-то, ей не противна, то человек, исполняющий ее, если он еще каким-то образом является привлекателен, сексуально или еще как-то, он становится кумиром, обожаемым лицом. Поэтому да. Это очень распространено.
0: Нам придется сейчас прерваться, наступает час новостей.

0: Итак, мы продолжаем беседу с Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем и акушером по своей гражданской профессии. Тема нашего сегодняшнего разговора касается всего, что связано с женщинами и мужчиной. В общем-то, тема вечная. Ну, я думаю, еще если прикупить сюда тему денег, то получится полный набор то, о чем принято говорить, да?
1: Да.
0: То есть давайте поговорим о финансовом благополучии, насколько оно является определяющим в жизни татарской женщины и мужчины.
1: Да, конечно, давайте поговорим. Что касается финансового благополучия, я правильно вас понял, да?
0: Правильно.
1: Ага. Финансовое благополучие, как правило, начинается в семье. Как правило, начинается с колыма, так называемого. Ежели жених состоятелен, вот, с него стал быть и спрос соответствующий. Ну, то есть, чем больше отдашь, отцу своей будущей жены, тем меньше останется в семье. Вот как раз это та самая грань, на которой стараются каким-то образом балансировать семейные менеджеры, тех, которых нанимают, как правило, из европейских стран в семьи. Вот наиболее удачливые из них находят золотую середину и каким-то образом успевают и там, и здесь, что называется.
0: Вот, в общем-то, такая традиция сложилась в Москве по отношению к представителям Татарстана, или, проще говоря, к татарам, что они, как правило, стремятся занимать такие посты, как бы, которые связаны исключительно вот с такими бытовыми потребностями, то есть чтобы это была обеспеченность, например, какая-то, ну, так скажем, продуктами. То есть это рестораны, столовые.
1: Или завсклады, например, да?
0: Ну, может быть, так. Я подробно не знаю. Если в дореволюционной России это были лучшие дворники, то сейчас, наверное, это обслуживание в общепите там. Или это ошибочное мнение. Я не знаю, в общем-то, это не мое мнение, но как бы сказать, вот насколько это действительно так, и является ли это закономерным, или это вообще что-то такое, не сурается какая-то.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что достаточно сложно все-таки.
0: Ну, то есть это, видимо, на уровне того, что вот как приблизительно представители Азербайджана связаны с овощами там в Москве, то, наверное, имеется в виду в этом
1: контексте.
0: Может
1: быть, просто да. Может быть, это прослеживается вот в плане какой-то этнической связи с поставщиками в те же рестораны. Может быть, вот таким образом.
0: Ага.
1: Потому что есть повара великолепные не только в Татарстане, чего греха таить. Есть масса людей, выписанных из Европы. Вот, например, в России в дорогих ресторанах работают шеф-поварами, как правило, европейцы.
0: А вот интересно, вообще, вот эти условия, в общем-то, традиционные, не скучно ли при них жить вот в таком, в простом понимании этого смысла? То есть вот хорошо, это семья, традиции, там, хорошо, когда целая страна живет по законам, там, шариата или еще чего-нибудь, но это же вроде бы как-то сильно ограничивает. Вот, насколько я знаю, многие ездят отрываться куда-нибудь за границу. Вот в том же Иране, например, эти мужчины, они просто в Европе там проводят какое-то время, веселяясь, а потом возвращаются в свою чистую и ухоженную страну и продолжают там, значит, формально как существовать. Вот подобный как бы цинизм или подход вот какой-то несколько не такой нечестный.

0: Даже лучше.
1: Да, ну вы знаете, я думаю, что по большому счету это, конечно, оправдано. Хотя многие противники вот моего взгляда на этот вопрос, они могут сказать, что это всего лишь мужская похоть, это удовлетворение каких-то взбалмошных потребностей. Вы знаете, дело все в том, что это вот как раз можно сравнить, например, вот с такой ситуацией, когда интеллигентная семья и люди, муж и жена, не очень понимают друг друга, особенно после длительных лет совместной жизни, но, тем не менее, воспитание обязывает их обходиться друг с другом достаточно вежливо. И вот наступает момент, когда муж уходит из дома, встречает каких-то школьных или институтских друзей, и со стороны мы можем слышать жуткую, совершенно нецензурную брань из этих же уст, которые только что обращались к жене чуть ли не на «вы». Вот приблизительно вот такая же ситуация. Да, и этот выпуск энергии, понимаете, он необходим. Он необходим для, в общем-то, я бы так сказал...
0: Я думаю, эти законы религиозные, они должны предусматривать выпуск энергии в какой-то приемлемой форме, то есть не нарушая этих законов. Так что мне по большому счету вот это вот не совсем понятно.
1: Нет, а вы знаете, ведь мужчина в исламских странах, он достаточно свободен. И что касается выплеска вот этой энергии, в общем-то, он имеет на это право. Другое дело, где он будет ее выплескивать? Если у себя дома, значит, он сломает все традиции, он нарушит закон, и он просто подвергнет свою жизнь опасности. И, естественно, возможно, устои в этом государстве тоже как-то, может быть, и дрогнут. А поэтому прекрасный выход, он уезжает за границу, там, где, в общем-то, все можно, и женщинам, и мужчинам, где вообще практически забыли о каких-то нормах морали, те, которые являются святыней у него в стране. И там он отдыхает и возвращается уже, в общем-то, вполне присытившись, и даже, в общем-то, скучая уже о понятиях своей родины.
0: Ну, вот эта скука, она чаще всего вызвана комплексом неполноценности. Человек, когда вытворяет что-то такое запретное, у него возникает такое чувство вины, которое, в общем-то, создает, формирует как раз вот это вот нежное чувство к своей женушке там.
1: Да, но ведь без комплекса неполноценности не было бы никакого движения вперед, развитие общества остановилось бы. Комплекс неполноценности — это огромная движущая сила.
0: Но это ваша точка зрения, она, по-моему, своеобразная весьма, потому что вообще-то вот из таких высказываний, в общем-то, более существенные такие вот, как там любовь, движущая сила, другие там полагают, что сила — движущая сила, а если комплекс неполноценности — движущая сила, это вообще можно дойти до ручки.
1: Нет, ну почему? Вы только задумайтесь.
0: В принципе, тогда у вас домостроевские принципы, они очень хорошо вписываются в это. Значит, детей нужно пороть и унижать с детства, потому что иначе они не будут неполноценными и комплексами не будут страдать. А если их драть ремнем как следует и говорить, что они придурки, то...
1: Нет, вот... а вы можете быть уверены, что дети обязательно приобретут комплекс неполноценности из окружающей среды? Совершенно не обязательно.
0: Ну, чтобы быть гарантированным, можно и разрядиться. Вот папаша, например, у которого комплекс неполноценности, или который не чувствует себя достаточно авторитетным, он способен там сорваться как-то на начать своем, причем воспитывает он его, то есть он формирует в нем невроз, который в дальнейшем его же самого не устраивает. Вот вся проекция. То есть он, например, сам себе не нравится, видя в дальнейшем вот эту проекцию себя в таком материальном воплощении, начинает ее лупцевать там ремнем или валенком, или еще чем-то, а если трезвый. А после этого, значит, у того, в свою очередь, тоже формируются. И потом такие идиотские высказывания появляются, что пороть надо, и что дед кого-то порол, там у кого-то деда.

0: пароли там или еще что-то такое. Вот. И в таком случае, да, конечно, можно добиться. Можно, конечно, пустить на самотек, и из окружающей среды он сможет извлекать, но мне кажется, это маловероятно, чтобы...
1: Вы знаете, я все-таки думаю, что все-таки в большинстве своем, в процентном большинстве, комплекс неполноценности формируется в окружающей агрессивной среде, а не в семье.
0: А как это?
1: Ну, очень просто. Если отец избивает своего сына, то, ну, кроме как там страх и ненависть, что еще может родиться в душе ребенка? А, например...
0: Ну, комплекс неполноценности, собственно.
1: Ну, за счет чего?
0: Ну, за счет того, что у него отец — это воплощение цели в жизни, а поскольку цель на него обрушивается с... Вообще, психология ребенка довольно-таки своеобразная вещь. И для того, чтобы увидеть, что он в этот момент видит, нам сейчас тяжело. Но надо сказать, что у него половина его представления о мире в этот момент рушится. Одна половина — это мамаша, а другая — вот это вот как раз бьющий папа, который как раз и представляет воплощение, там, например, цели в жизни. А мать, например, воплощение этих средств выполнения этих целей. Вот, значит, если один из них проваливается, там, например, отец или мать начинают как-то вести себя неадекватно или вышибать его из нормального ритма, то у человека либо цель пропадает, либо средства. То есть фактически он становится инвалидом в плане того, что он не сможет просто реализовать себя. Либо у него будут отсутствовать постоянно средства, либо у него будет отсутствовать цель. В общем, и то, и другое как бы неприятно. А что до комплекса неполноценности, то это уже вещь в данном случае не столь существенна, поскольку человек уже инвалид. Вот. А если он еще страдает комплексом неполноценности, причем здесь разделять необходимо, что такое... Там, например, какая-то социальная культура, потом какое-то чувство меры и такта, и вот это как раз комплекс неполноценности.
1: Ну, вы понимаете, отсутствие комплекса неполноценности, оно говорит о том, что человек полностью самодостаточен. Он может остановиться. Он может остановиться на любой точке своего развития, будучи полностью довольным собой, и не стремиться ни к чему больше, нет прогресса, получается.
0: Ну, он само может... по себе понятие комплекса — это нечто сформировавшееся. Раз это сформировалось, значит, этому что-то предшествовало, и, значит, происходила какая-то работа. Значит, это результат какой-то деятельности. То есть человек долго и упорно там над чем-то трудился. Так, условно говоря, например, кто-то имеет какую-нибудь болезнь, так, укоренившуюся. Это же не означает, что он не знает, откуда она взялась. То есть, если, например, человек там пил водку или там по вечерам джин с тоником, и потом, например, имеет наглость жаловаться кому-нибудь там на свою печень или поджелудочную железу, то, ну, как-то это же полный идиотизм или инфантилизм. То есть человек, например, прекрасно понимает, что какая связь между органами и тем, как мы их, в общем-то, нагружаем. Другое дело, есть такие сложные взаимосвязи, как то, например, там, человек может не знать, что находиться в среде желтых обоев тоже может как-то повлиять на какие-то органы или вызвать заболевание. Но уж когда он действует конкретно во вред себе, то здесь, в общем-то, винить некого. А вы как бы утверждаете, что можно, в общем-то, развивать это чувство. И, ну, то есть, хорошо бы иметь... Получается, комплекс неполноценности, так что ли?
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, комплекс... Я не сказал, что хорошо бы иметь. Может быть, и нехорошо иметь. Так скажем, неприятно иметь комплекс неполноценности. Но, тем не менее, возможно, в каких-то не очень острых формах комплекс неполноценности все-таки заставляет человека двигаться. Особенно...
0: Почему?
1: К совершенству. К совершенству. Если он не полностью морально задавлен, конечно, тут, конечно, тоже нужно найти золотую середину.
0: Но вот у человека, например, есть несколько стимулов двигаться куда-то. То есть наличие там цели, наличие творческого потенциала.
1: Совершенно верно. А цель, она как раз и проявляется перед человеком, когда ему что-то мешает. Ему что-то мешает, он пытается избавиться.
0: Ну, причины у возникновения цели, в общем-то, есть субъективные и объективные. Объективные может появиться вдруг, независимо от человека. А, скажем так, комплекс неполноценности, он, в общем-то, условия его существования взаимосвязаны с несколькими всего явлениями. Это наличие вот проблемы собственной слабости и как ее избежать. В общем, здесь никаких творческих побуждений, только, опять же, например, человек может творчески проявить себя во вранье там, или в каких-то пороках, там, но в рамках нормального развития он в данном случае никак не проявит себя.
1: Может быть, конечно, может быть, конечно. Но вот еще на что я хотел обратить внимание, что касаемо комплекса неполноценности. Вот как мне кажется, да, опять же, вот затрагивая проблему такого вот отца садиста, хочется сказать о том, что, как
0: да
1: правило...
0: Да не садист, а традиционалист, будем так говорить, потому
1: ну,
0: что...
1: Пусть так.
0: Это, в общем, считается, я слышал, например, две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология. То есть наличие вот... Вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый
0: там
1: пункт.
0: Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось, конечно. Чадо, оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не считаю.
1: Просто воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин воспитание появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, таковые... не рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это помощь — это нормальное явление. То есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, это значит то, что я должен везде за ним ходить и смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь его не ткнул.
0: Нет, это неправильно. Это значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот там к этому, как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос.
1: Как да, если полагаете. Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
0: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: У меня вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
1: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
1: Да-да.
2: На ТВ6. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, туда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шаймиев ковыряется в носу и утирает об штаны все время это палец. И вот почему-то там, значит, заведующий секции Худобердыев этот материал в эфир не пропускает. И я хочу Адольфовича вот спросить.

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с, вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и другого, и третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. Вот тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда же еще острее, когда этот президент и вдруг такого, понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и не знаю, я на этом, конечно, не зацикливаюсь. Мне просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении. И когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, он все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, слушай, перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ним, с ковырянием носу. Uh-huh. Я там работаю, вот почему я в такой поздний час, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну вы знаете, я вам должен сказать, что вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих странах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собираясь в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было. Сейчас же, например, когда он вот такие существуют поведенческие реакции, которые можно разделить так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла, там, например, уже, то есть, например, еда, которые кормились конкретно падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там, она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то, ну, несколько раз обманывали там, или в детстве особенно там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот, и единственным органом, ну, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишился всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный, он апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример, я просто не силен в тропических плодах.
0: Самый удачный пример, это когда связано с укоренением все-таки запахового научения, то есть когда весь рацион еды представляет из себя пахучее какое-то меню, тогда может сильно научение происходить. Или, например, вот у большинства там, например, млекопитающих хищников вызывает, например, запах крови, он на самом деле очень слабый для человеческого обоняния. А, например, для хищников он является настолько сильным, что речь идет, скорее всего, о каких-то уже биоэнергетических токах, а не чисто вот о ионах запаха там, или еще о физике запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появления такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, ну мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот... она ведь стала старше наверняка, ваша кошка. Это ведь у нее наверняка появилась
0: возраст. Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что... Ну, то есть вот пристрастие изменилось именно... в качестве аргумента для принятия еды там, или сигнала являлось как раз состояние вот запах. То есть она уже там воспринимала эту еду. Хотя там, например, равноценного запаха, там, скажем так, много в мире. Или по силе по своей, или еще почему-то. Но вот, видимо, по отношению к этому продукту у нее была такая оценка, что вот если... он будет пахнуть таким образом, то вот его надо есть. Вот те граждане, наверное, в пиццерии, они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там, вот, в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там, инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собака на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не... плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет. Нет,
1: ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что
1: собака
0: хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобная вещь. Вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи, и там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама ложечкой соскребала мне там из баночки из какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция? В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то, замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там, из Корана, ну... Такой вопрос.
1: Ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко. Это в Таджикистане вводится.
1: Да, это во-первых, в Таджикистане. А во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению властью?
0: Нет, вот сейчас, например, ну ладно, хорошо, да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает, то есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке там или по цвету или по чему-то еще, это всегда как-то интересно, ну, тревожно, вернее, с одной стороны, а с другой стороны интересно, конечно. Ну, интересно, когда ты с этим не связан.
1: Да, но опять же, все-таки в свое время вот Петр Первый на Руси стриг бороды боярам, что совершенно недопустимо к знати. Возможно, каким-то образом в противовес этому возникают такие мысли.
0: Да, Петр Первый вообще много чего тут наделал такого, что мало не покажется. Ну что, еще один звоночек?
1: Давайте еще один.
0: Алло, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
4: А вы знаете, вот в Израиле, значит, в домах реабилитации матери и ребенка, там требуется держать и мать, и ребенка, значит, там 17, то есть обрезание приходится делать прям там. Соответственно, туда, значит, приглашают людей, значит, из церкви, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот, вот у вас тоже существует аналогичный обряд, вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
4: С другой стороны, существует с вами, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините,
4: а... Вы вот как? Вы, значит, анестезию делаете? Или, может, это не вы делаете, а, значит, там детские врачи-педиатры? Вот. Или, может быть, лица духовные? Но в таком случае, нет ли какого-то, значит, речи? Вроде бы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут без... невозможно.
1: Ага.
4: Грязным ножом, там, заражение крови.
0: Спасибо за вопрос.
4: Возникает такой вопрос. Значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину от ее внутренних органов, если, как бы, возможность, как бы, хирургия, жена,
1: вас, дошкольную воду. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно, еще разочек ваш... Еще разочек, что вы сказали в конце? Будьте любезны, повторите.
4: Начиная с какого места?
1: Ну вот, начиная с того места, гуманно или нет.
4: А, ну вот вы вроде врач, давали клятву Гиппократа,
1: да,
4: а
1: да,
4: там
1: да.
4: Кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить.
1: Вот. Нет.
4: Таким образом уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Что же такое решение?
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду? Что резать женщинам?
4: Я точно не знаю.
1: Ага.
4: Вот, но я точно не знаю, как это называется.
1: Mm-hmm.
4: Вот, как бы...
1: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение,
4: нет,
1: как родоспоможение,
4: нет,
1: да?
4: Нет, нет, нет.
1: Что ж тогда?
4: Это как бы удаление определенной части вот аналогичных же, как бы, частях,
1: ага.
4: Вот, для, как бы, снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и в таком роде.
1: Ага, ну ясно, я вас понял, да.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос. Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер. Мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология – это очень специфическая часть. Занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца родившейся девочки Не более. То есть, если, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.
5: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
6: Отлезь, гнида!
7: Пока Алена Юрьевна ищет очки, я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, вот можно, например, наверняка вас, ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то вот гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослав, как просто, вот он себя, целый президент, просто Милошевич. И ну так говорит, Милошевич, ну что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственные все-таки люди. Там вот там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
8: Ну, вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
7: Да, вот какой-то, может быть, понимание.
8: Фамильярность, излишняя фамильярность. Типа, друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
7: Старина Милош.
8: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашем жизни. И любой прогрессивно думающий и мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
7: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну Цвигель-Полянскую. Здравствуйте, Алена
9: Юрьевна. Здравствуйте.
7: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуры. Об этих материалах, так сказать, материалах, подпольных материалах журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, ради которой мы здесь и собрались, и которая и натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашими радиослушателями. Тема следующая. Ну, вы, наверное, вы скажете, как все-таки специалисты. Да, Юрий.
8: Да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей. Тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы чуем сальмонеллез, трихонеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания. Хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы. Она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни. Но если вдуматься, на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций. Я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но, тем не менее, весьма трагически. Куда подевались воробушки?
7: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидев воробушка, но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивых к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: «Мама, смотри, воробушек». Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
8: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
7: Обратите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не видишь?
8: Я вчера видел снегиря. Но не воров... Вы... Буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколений бывает трех типов. Самая короткая категория поколений — это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже — это другое поколение.
7: Так, еще нужно сказать, что с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
8: Ну, не об этом.
7: Ну, да, это
8: и буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье — привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира, экстремиста, импрессиониста Пикассо, очень-то грязная, всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно. Это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно. Он питается отбросами, норовит заразу, да.
7: Кстати, мы пытались же поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
8: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами, по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби — это, в общем-то, стоит $1.5. Поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает по может по мобильному телефону позвонить. Мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора. Мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
7: Кстати,
8: в общем-то, да.
7: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета...
8: Можно, у голубя очень удобно, у него под крылом светлый пух, можно выжигать какую-то рекламу, летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
7: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, очень много версий существует. Вот они присылают письма, из них пишут самые, кстати, вот, ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин, она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение воробушков здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
8: Вплоть до хунвибинов, кстати, все да, это, да.
7: Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
8: Я извиняюсь, я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу и по инерции пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая.
7: Да,
8: это вот, да. И великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали, стук по тазам все возрастал, люди же в толпе сатанеют, мы все знаем, что такое толпа, каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, борща максимум, единственный агрессивный жест – это стук бам по столу борща, это все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да. Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то, и тащить.
7: Нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
8: А если
7: сесть в муравейник,
8: тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не могло, и кинуть в муравейник, будет, вы представьте, что...
7: Вообще-то наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод. Там уже ведь это же лечебный укус. Если как-то это до поры до времени, в течение получаса вот, нормально, дальше может произойти уже интоксикация.
8: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха, тельце маленькое, сознание слабое. Страх. Они кружили над сухой китайской землей. Снизу агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
7: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
8: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
7: Как одно, только, ну, представьте.
8: Тазы Сопколупанной полуды от исступления, стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот, все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
7: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, время, так сказать, гонений на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
8: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. И вылилось потом. Пожалуйста. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
9: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айоном, но сейчас мне, вот и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай встал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близкая к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. Очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политик нашего государства после становления Китая на путь коммунизма, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью.
7: То есть вы хотите сказать, что это, прежде всего, решение?
9: Безусловно, политическая.
7: А скажите, Алена,
9: это была политическая акция.
7: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз та вот информация, урезанная цензурой?
9: Ну что вы, даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале, хотя мы пристально следили за каждым открытием в области биологии. Но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, прежде очередь занимался тем, что собирал коллекцию бабочек. И прежде очередь он оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще вышли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые противоречили.
7: Принятые теории, вот,
9: безусловно.
8: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимой, любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такую великолепную, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
7: Страсть к старушкам.
8: Нет, нимфомания. Вы не считали Лолиту. Мне стыдно, Александр.
7: Нет, ну раз вы говорите, что...
9: Однако вернемся к воробушкам. Вы знаете, очень тяжело. Очень тяжело выходить на улицу и не видеть этих маленьких, сереньких, шебушащих комочков. В свое время, я помню, когда мы выбегали на улицу, юные, милые девушки, нас встречали такие замечательные молодые люди с

0: И даже когда какали на голову, не было обидно.
1: Вы знаете, как и лошади. А бабушки мылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице. И пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяным? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз. И он грелся, лежал, потом навоз потихоньку холодел, он вставал, ушел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
0: Сникерс недоеденный.
1: Вот попробуйте упасть в недоеденный сникерс. Ни тепла.
0: Орехи под щекой.
1: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы встали, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стало на улице больше.
2: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
1: Ушли.
0: Они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
2: Ну, про это мы не будем.
1: Мне сложно вспоминать.
2: Потому что это как бы... А скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы сейчас
1: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна. И, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна.
0: Но такая милая старушка,
1: спасибо,
0: с которой
1: Юра.
0: Нам так приятно.
1: Спасибо, Юра.
0: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
2: Поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22, если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить, вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе Монморанси, где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
1: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народу нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
0: Кстати говоря, сникерсы, кто есть... Это единственная пища, которая разъедает даже клювные протезы.
2: Да, совершенно, совершенно точно, поскольку...
0: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс. Совершенно неважно, зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
2: Да, вообще происходит полное.
0: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
2: Ну, это в том случае, просто вы несколько не в курсе, но не вижу дома, что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные, их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
0: Вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму. И ноздри забиваются, воробушки мрут от удушья.
2: Ну, вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
0: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.

0: Гамму.
1: Так, а как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на... Вот, хотя кого уже лицензировать? Ведь исчезли?
2: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмином Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши клавиши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. А амальгаму – это безопаснее.
0: В ноздрички.
1: Исчезли такие зверьки, как воробьи. Что с этим связано? Что это может повлечь? Кстати, действительно, они исчезли. Спорить с этим не приходится. Просто мало кто на это обращает внимание. Тем не менее, как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они выглядят мрачными дебилами.
0: Наверное. Грязного голубя наблюдая, да.
1: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
0: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре. Налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, в постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. Голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые, ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку. Мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги. Голуби садятся на веточки, на почки, на зарождающиеся листики.
1: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение, в эфире какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия, то есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого этого зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос. Ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности вот, популяции вот этих голубей например, напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
0: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните... Наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной в глубинное сознание добычи, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз унес под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, это глубинная ряха, это грязный глубинный клюв, он терял свою вот эту записанную в глубинное сознание добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного сознания, оно вселяло в души надежды на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек. А и вот этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор, не от материализма, не от дарвинизма, никакого отхода, никакого, что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеден, рядом голубь нагадил.
1: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
0: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
1: А откуда-то струится композиция?
0: Кстати,
1: Шуфутинского
0: вот
1: или кого-нибудь?
0: Горячо мной любимого Шуфутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе, вы не помните.
1: Да, нет,
0: любая московская семья...
1: Просто у меня тут под столом Прохор, опять не совсем в хорошем состоянии.
0: Что такое был поход на ВДНХ?
1: Да.
0: Это вареные сосиски, великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
1: Марши.
0: В одном месте эти булочки были проткнуты уже, сосиски вареные, в другом месте продавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек. ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик.
1: Нет.
0: Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость. Александр Алексеевич, вам ее дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне, слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которую прилетит в ВДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
1: Например, павильон «Коноводство».
0: Лучше всего «Космонавтика». «Космонавтика», заглянуть в иллюминатор, покрутить
1: автомобили.
0: Эти поганые западные автомобили с формой фаллопластики, вообще с этой ужасной совершенно. Дальше ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Настоящий огромный хряк. 215, 315, 750 грамм бык. Это Вы понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ, она могла получить полный комплекс удовольствия. Из динамиков раздавалась нормальная советская музыка, нормальные советские карусели, качели, аттракционы, все. Артисты, фонтан дружбы народов был еще весь в золоте самоварном, ничего не облетело. Рабочие и колхозница, не тускнеющие, сияли в лучах восходящего, заходящего и прочего солнца. Зимний снежок искрился на на радостных шапках гостей столицы. Понимаете? А что может заменить, какой Феррари, какой Ламборгини может заменить эти автопоезда, которые курсировали по территории... С чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выставить очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
1: Кстати, я
0: боюсь показать. Да, в том-то об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить купли оставшиеся от сосиски за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешный зачет, что такое зачет? 70-х, 80-х, и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х, что, $50? Тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это. Что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
1: Постоянно, унижаемый какими-то...
0: Тогда вспомним зачет. Зачет это... Не могу. Сердце заходится.
2: Юва!
0: И однажды... Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы
1: это,
0: после...
1: Это у нас фирменные щи. Вот мы всегда всех гостей угощаем.
2: Очень вкусно.
0: После успешного зачета мы, перепивший пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему, что, какое видео, какое вообще, что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа. У тебя саундбластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё, какие воробушки, кто вообще их сейчас бы увидел?
1: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ, ну, на бывшего ВДНХ. Кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
0: Не вынесли, всего этого, всего.
1: Да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
2: Юра, вот так катастрофически молодо, что пьет назад, он фейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете, ВДНХ для меня это не вафы терешки, не вафы сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной. Ну, почти столько, сколько ваших воробушков. И мне очень странно, что вы как, ну, вы, в общем-то, юный человек, но, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков. Хряков не было. Были свиноматки. И именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус, журнал «Юный натуралист», могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего Отечества, поскольку свиноматки не могли встать и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма. Из-за которых свиноматки передали жира, у них атрофилась конечности, но была повышена сексуальная активность и выделение мака. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
0: Да, я еще помню, там еще были бараны. Там были бараны, и если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще вот... Коноводство. Ой, кони. Их водили кругом там, сейчас там все ободрано, сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче, и кони кругами рядом. Не военные, правда, просто ребята шли.
2: Военные.
0: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому манежу...
2: Военные ходи.
0: Кони шли, кони там. Классный хвост развивается. Девчонки ходят. Кстати, вот это, помните, меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в «Бурда Модн» журнал. «Бурда Модн». Трусы, женские трусы, не оставляющие следов на женском теле. Одеваешь трусы, снимаешь от резины. Вы представляете, господа, снимаются трусики, не остается следов.
1: Какая радость.
0: Ужас! Вся прелесть на дряблом женском тельце. Такая вся в рисочку штучка. Рисы, полосочка от трусов. Это же повод для такой фантазии, для такого полета воображения. Это такой всплеск адреналина, тестостерона. Это океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не оставят. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не оставят. Я помню 72-й год. Плеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. Сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней. Потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормальное мини. И были чулки...
2: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит косынку. Причем юбки...
0: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина, сейчас я уже скорее натуралист, вспомнить были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок, чулок наложить на резиновую пимпочку, да. И такой рогулечкой сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас вот сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
1: Вот, они... Прохорят, на ней, видите,
0: да, да, да, да, вот она опять эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит. И вот именно вот этот вот свернутый в жгут чулок, казалось бы, совершенно неэстетичный. Это вызывало такое возбуждение всегда.
2: Вы очень правильно подняли эту тему. Теперь девушки не носят штанишек. Раньше девушки носили шерстяные штанишки, и поэтому не страдали воспалением придатков. Теперь девушки не носят штанишек. Они отказались от резинок, от чулок, от фидепесовых чулок, от фидекосовых чулок. И не носят штанишки. Они носят колготки, страдают воспалением придатков и не могут рожать детей. Вы, Юра, наверное, заметили, что поголовье детей уменьшилось так же, как поголовье воробушков.
1: Да, да, это, кстати, серьезно.
0: Это единственное утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
2: Причем, какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
1: Они тоже появились в таких количествах недавно.
2: Они начали гнездиться на деревьях.
1: Да, да, да, да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цигель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена Юрьевна пока не нашла. Там, скажем по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот... Вот на что... А, вот уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой. И вот вы действительно, как я говорю, почет недостаточно.
3: Правнука.
1: Правнук уже?
3: Правнук.
1: Ну, по-моему, не скажешь. Кстати, вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо, достаточно близко знакомы вот с товарищем Сенкевичем.
3: Конечно, но вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин, и я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что их скоро издадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей, Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх всего этого.
1: Почему-то между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием.
3: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий, знакомый, мой любимый человек, вы, конечно, знаете этого большого поэта, вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью. Но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые яйца, как Ю, как вас, Саша.
1: Кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вот сказали вы? У вас очаровательно. А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
0: О, я не могу промолчать. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом. Не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название «китайские товары со всего мира». Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
1: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алена Юрьевна, как же так получилось, что...
0: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский Мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцу моей оппонентки военных, хряков, баранов, космонавтов и лошадей нашего недавнего прошлого.
3: Вы знаете, за что я люблю эволюцию? За то, что была выведена такая замечательная порода буденовских жеребец. А буденовский жеребец – большая лыжая лошадь. Огромная лыжная лошадь. Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВДНХ, не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите.
0: У входа торгуют шашлыками, нет?
3: Я не помню. Простите, пожалуйста. Я не помню. Вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая дряхлая старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Аббат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И Алла. Это было, в общем, очень приятная встреча.
0: Чудная сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
1: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки. Лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
0: Такое чудо.
1: А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима. То есть редуктор шаговое отсутствие. И исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которую сейчас в изобилии посыпают дороги. Тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпку для грузничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят к коррозии, и даже асфальт портит, согласитесь, это же факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек. И это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
0: Может быть, просто воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг. Воробушек, понимаете, а голубь лево-право. Это же так. Какой глубочайший смысл в этом заложен? Физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
1: Подождите.
3: Половые органы – это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели полового органа свободного человека? Свободного существа, Юрий.
0: Свободное существо своих половых органов не прячет.
3: Ну что вы, вы понимаете, я думаю, дело совершенно не в плавах органов.
0: Да я не про девчонок ваших говорю, господи, что вы...
3: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Брик, всегда говорила Володе, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите.
2: То есть вы хотите сказать, что стоевый шаг в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить стоевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить стоевым шагом. И поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к стоевому шагу, начинают потихоньку вымирать.
0: И нет, нет, нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
1: Простите, а почему же у вас вот погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
0: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Прости.
2: Военные такие коварные.
0: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
2: Юла, вы меня искушаете.
0: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
1: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные? Вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно, их отсутствие ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
0: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета. Мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас эти китикет. Китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
1: Да, то есть животные, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но
0: боящиеся влаги. Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По иностранному ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы. У котов, кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи, сыщи, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, так. Какие губки! Они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда улыбается, коты не только ссут, коты улыбаются. Это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть баба такие слова говорит. Коты просто... И вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт, не сыт, а сыт. Когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать его, щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих ссохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное, сам этот обычно животное, все конкретно. Да, животное, у него же все по необходимости, совокупляться раз в год, так, чтобы народить потомство. Драться только, когда территория затронута. Целоваться только, когда хозяин любит. А тут еда. Главное, после страха потребность кота, он открывает. раскроет пасть, как нигде в мире животных. Смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка, если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть, вот эти кошачьи губы, все это вот разинут, все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне, треск идет, и уже вот кайф-то коту, нормальному существу, в процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу сказать... кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. Кот, как нормальное домашнее животное, лезет под локоть, сует свою мордочку усатую раз, и вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет, потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
3: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
1: Это вы имеете в виду котов?
3: Я имею в виду котов.
1: Скажите, пожалуйста, простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетической все-таки пищи. Может быть, поскольку отходы города все более, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
0: Ужас-то в чем? Сан Сеич, умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки, дома все нормально, колбаса по 2,90 полезна, водки нет. Вы мужчина, Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич, не отнекивайтесь. Он здесь, конечно, радиожурналист, он не может сейчас, но Сан Сеич мужчина в первую очередь. Вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Там водки продашь. Это целый процесс. Процесс охотника, мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки. Так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника. Это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас это ужас. НТВ, Пентхаус, ОРТ. Эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки огромная, необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? на нашем садовом кольце текила. Это для участников движения какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть?
1: Это целиком соблазн такой. Это, ну, так называется в художественной литературе.
0: Да, да, вы совершенно, в очередной раз, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
3: Ах, соблазны! Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. Вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное, вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
0: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
1: Простите, вы сказали, это такой фрукт.
3: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
0: Мог ее домыслить, любой ловелас.
3: Домыслить мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить, но... обноваться?
0: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
3: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
1: Как вот подружка Владимира Ильича.
3: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, я думаю, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константинович Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для поведения себя за психоанализа для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для личности, такой высокой и значительной личности, какой представил себя Владимир Ильич. Владимир Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что если бы он пошел сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной женщиной.
2: Вейнфины. Нет, я имею в виду Надю Константиновну Курск. Я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Владимир Ильич Ленин. Ульянова.
1: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе, как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль кадыка как органов сексуальной революции.
0: Особенно у военных, да. Да.
1: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички целлофаном, от этого прыщи идут по всему кадыку. Ну это чтобы вот схалявить от загрязнения.
2: Кадык на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждают женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Вернее, нельзя назвать это социальными опросами. Кадык это одно из вторичных сексуальных признаков, которые одевают мужчину, а женщину. Наверняка вы не видели женщину.
1: Разные
2: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь, никак не влияющая на речь, на какие-то там внутренние там восприятия этих органов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
1: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
0: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мусь кин, которые глотают пресловутый протеин, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал воробушком.
2: Ну, воробушков нет кадыка.
1: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка. У пеликанов нет кадыка. У кошек нет кадыка.
2: Нет кадыка. Это...
0: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
1: Что? Тимофея, у нас есть Прохор. Ну, собственно, это тоже по другой программе.
2: Я люблю кадык.
4: Часто было. Вот он посыпает эти крошки, да? Вот, когда она стукала, в общем, часто бывало так, воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинило передний, верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот эта кровь и этот язычок клокочет. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так чему это все говорю, просто вот я, как всегда, вот, занимаюсь стихоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы, и вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкрет. Я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекция и звери. Можно, да?
5: Да-да-да.
4: Здесь смерть, желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастной обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке. Глаза заклеены и рот. Мозги без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощей лапке обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычный, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим и на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку. Стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка. И смотрит в двери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля. Я просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
3: Серёжа Есенин, это ты.
5: Спасибо за звонок.
3: Это ты.
5: А ну что скажете, Юрий Романович?
0: На это я бы хотел ответить только стихами, но слезы душат. Спасибо, спасибо.
3: Не надо стихов. Я думаю, я вспоминаю моего друга Сережу Есенина. Я думаю, что это его второе и третье воплощение.

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальной формы, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо, спасибо.
1: Не Юрьевне, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока? Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так. Поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
3: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается каждый раз.
2: Не знаю.
0: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые Кости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
0: Андрей Егоршев.
4: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала ему вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
0: да.
4: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит, сиамским близнецом, с уважаемым Энджелом Торшином.
0: Да, с двумя.
4: Да. Ну, один Энджел, другой

0: Тошин.
1: Да.
0: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот все-таки, кто главнее, Энджел, Торшин или Пасифик?
1: Понял.
0: Я, конечно, но с другой стороны, я понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
1: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему? Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... Ну, жалко это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Здравствуйте, уважаемый Саша.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимов.
1: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
2: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
1: Ну да, да.
2: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Угу. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия.
1: Угу.
2: Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как-то. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
1: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
2: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными, не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить. Угу. Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
1: Да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных вот товарищей, граждан тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
2: Вы совершенно правы, поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива ячменный колос. По 39, да, копеек, или по 45?
3: 45.
2: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что... А, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8-му каналу телевидения.
1: Угу.
2: Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
1: Вы знаете,
4: я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
1: Да, лучше...
2: Что вы, Алена, никогда не...
1: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо вам за звонок.
4: Это грубо, шутка, Саша.
1: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, алло.
1: Ой.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Вы меня напугали.
3: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
1: Да, что нам обижаться?
3: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится Мосгоскомприрода.
1: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вчера...
3: Я по делам профессиональным в этом заведении, ну, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
1: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
3: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
1: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле, а голуби это же тоже птицы?
3: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
1: Юрий Романович, да.
3: Да, прошу прощения, что я имя отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что сизокрылые голубей в Москве... Ну, я достаточно пожилой человек. В общем-то, практически не было. Они появились... Где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, ну, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
1: Да.
3: Да.
1: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
3: Сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
1: Скажите...
3: И еще одну минуточку.
1: Да.
3: Вот было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. Белокрылые голуби недрочливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, это действительно...
1: Ну, грязная птица такая, не совсем симпатичная.
3: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
1: А извините,
3: на 15-м этаже, вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
1: Нет, просто имеют... Алло.
3: Да.
1: Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтные работы постоянно.
3: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
1: Да?
3: Конечно, 14 этаж,
1: 13. А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
3: Ну, я вам говорю, что 13 и 14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
1: А скажите, пожалуйста, как вот, например, ваш личный прогноз по поводу вот тех же самых воробушков? Реально ли, так сказать, восстановление популяции?
3: А вы знаете, это восстановлено. Дело в том, что я по делам профессиональным и работаю, ну, несколько на краю Москвы. Это за Сокольниками.
1: Ну, понятно, там обширные парки все-таки.
3: Вы знаете, ко мне в мою кормушку, я профессионал совсем другого класса, ко мне в мою кормушку ежедневно прилетают и воробушки, и снегири, и еще маленькие другие птицы, которые называются синицы.
1: Угу. Но они обычно сало едят, насколько я знаю.
3: Ну, я ее подвешу, естественно.
1: Ну да, да, понятно.
3: Вот
1: понятно.
3: Так. А теперь меня, ваш собеседник, слышит?
1: Конечно, да, да. Конечно.
3: Прошу прощения. Решите, я вам позавидую.
5: Имеет ли смысл?
3: Вы, нет, не собеседник, а собеседница.
4: Простите, пожалуйста.
3: Вы меня,
4: это
3: портрет
4: Милюкова.
3: Можно я вам, можно
4: вы
3: я вам позавидую,
4: виду?
3: А?
4: Да.
3: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня только внуки, а вы сказали, что вы привели правнука.
4: Правнука?
1: Ну не
3: так
1: привели,
3: вот,
1: а привезли.
3: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду, ни к чему. Вот как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
1: Правильно. Я
3: это
1: тоже, я
3: мое
1: тоже
3: личное, так что я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
1: Я
3: но
1: целиком,
3: вам это,
1: я целиком
3: но вам
1: с вами
3: это
1: согласен.
3: Очень идет.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птиц. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Приветствуем
6: вас. Феофан Бухника, с
1: подводной
6: лодки.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Уранга, добрый вечер. Вопросов у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
1: А если важно. Вы будете краткими, то мы...
6: Я
1: просто,
6: краткий,
1: просто у нас установлен лимитер, так сказать, под
6: лимитер?
1: Именем Прохор, да.
6: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено два китайца без ведома экипажа. Без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
1: Да, и второй, они... сразу второй вопрос, первый.
6: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет, как бы, Алены Юрьевны, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море
4: прошу,
1: влажная среда все-таки.
4: Прощение. Относительно китайцев, я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания, и поэтому их вынужденной философией было потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
1: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
4: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей, 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
1: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля-ля, тополя, все положат, все дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
4: Тем более, что в связи с дефицитом вообушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кенов крашеных серый цвет.
1: Да-да-да.
4: Если этот вообуш... Кеннеры поют по утрам.
1: Ну, не
4: но,
1: все.
4: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш вообушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он не кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш вообушек не казался кеннером.
1: Иначе получится не как-то нечестный такой немножко.
4: Это так, безусловно.
5: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китаец на подводной лодке, это же неизбежно. Лодка, море, марина.
1: Почему?
5: Это жареная селедка.
1: Жареная. Нет, простите, жареная селедка у вьетнамцев. Вы что-то попутались. Совершенно точно. Причем жарят они селедку прямо на комфорках плит, не кладя под нее сковородку, вот под селедку, под тушку селедки. Прямо.
4: Китайцы на подводной лодке продают электронику.
1: Кстати, вполне возможно. Мы думали о том, чтобы открыть в Мурманске в одном из портов супермаркет.
5: Вдруг в этот момент к нам звонит какой-нибудь господин, который знает, куда же подевались воробушки, куда. Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, опять, это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это не прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
1: Ну, нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
2: Вот вы просто как в воду глядели. У меня сегодня день рождения.
1: О, я вас поздравляю.
2: Вот.
1: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
2: Чудесно.
1: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да?
2: Ну, хорошо, что не кислородную подушку.
4: Молодому человеку Ибе не стоит общаться с общественными организациями.
1: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот, Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
1: Угу.
7: Я работала в метро, в тоннеле.
1: Как в тоннеле?
7: Это кабельные сети.
1: Ага.
7: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла. Уже окончился обход, и я везу его домой. Он так обиделся тогда, стал воевать со мной. Кусал как мох, и боль была, такая боль, хоть плачь. Я б не поверила другим, что воробей силач. Когда я вышла из метро, на красной песне было. Он так вонзил мне в руку плюв, от боли чуть не выла. И все же привезла я в дом. Он притворился мертвецом, не шевелил он и хвостом, закрыл глаза и голова как ком. Я поднесла его к окну, почуял волю. Он так рванул и так порхнул, я закричала «караул!» и узнавала во дворе. А воробьи не принимали, и я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын. просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился. Открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложилась поспать. Он крылья трес и стал кричать. Тут он глухой бы не уснул. И я давай его ругать. Зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало. Не понимаешь, я с ночной. Ведь ты пойми, я так устала.
1: Замечательное стихотворение. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голубю. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил. Именно не поклев был, а укус. Вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь. Вот можете потрогать вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Извините, что такой голос. Ну, немножко болею, поэтому трудно говорить.
1: Да нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
8: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова. Угу. Но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
1: О-о-о.
8: Да,
1: то есть вы...
8: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да?
1: Угу.
8: И поэтому воробьи превратились в ворочтеев, то есть ворочти.
1: А еще раз просто, мы не разобрали, простите.
8: Ну, если раньше было воробей...
1: Это понятно, да.
8: А теперь ворочти.
1: Ворочти.
8: Значит, это ворочтей.
1: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их начали чтить. Потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
8: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
1: Угу.
8: Они ну как, мутации произошли.
1: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
8: По ворам-то?
1: Нет, по воробьям.
8: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
1: Спасибо.
8: Всего доброго.
1: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет как бы... воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это... типа брорта. Вот, и они прям налетят на этот ковер, и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, прям ложились, прям просто удары приходились по ним. Совершенно не нарочно.
5: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
1: Грабь,
5: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
1: Нет, ну простите, Юрий Романович, что сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
5: Вспоминая ту же ВДНХ, женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
1: и аллеек.
5: Среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки.
4: Это безобразно. Яблочные аллеи. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
1: Из них неплохое винцо.
4: Это не винцо, это безобразие.
1: Я работал в то время охранником там, этой аллеи.
4: Там могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это были безобразные аллеи.
5: А в то же время вот женщины, так было. Я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которые мы буквально 7 минут назад... Огромное, огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо. Спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы. Женщину-женщину, женщину-мать, женщину-носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же с таким же настроем, с такой струной.
1: 203-19-22. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Я что хочу сказать про Воробьев-то. Ну, вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели их. Ну, чтобы приготовить.
1: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил, а они делали из них типа аналог нашей воблы. У них же там, ну, климат достаточно сухой в Китае. Вот. И они из воробьев делали воблы, это действительно факт. Ко мне тут приезжал один китайский панк в гости. И он привез мне так-то как в знак презента такую сумочку сушеных воробьев. Я говорю, ты че? Говорю, линь, с коня упал, что ли? Говорю, забирай это. Говорю, ну, тем не менее, вот он это при мне ел. Да, извините, нет, что
9: мне, вас мне рассказывал мой знакомый, это самый тоже китаец, то, что вот до этого момента они их, ну, как жарили. Но чтобы приготовить их, надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
1: Угу.
9: И самый экологический, так сказать, баланс
1: нарушился.
9: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
1: Угу.
9: Ну вот, и может быть они...
1: Нет, деревьев-то,
9: из-за этого, а?
1: Деревьев-то полным-полно.
9: Не, ну вот...
5: А рыбушков-то нету.
1: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да? Ага. Это относится к птицам или нет?
9: Ну, я думаю, нет.
1: Не птица?
9: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
1: Спасибо.
9: Вот так вот.
1: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете? Да.
4: Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому... На самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
5: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
1: Вообще, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
5: Верьте, верьте. Был, принесу фотографии, покажу.
1: А, кстати, извините, вот эта татуировка у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так за личное. Ну, смотри, это змея вокруг кинжала. Вот что это значит?
5: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом. Да. Воробушки. Вот... Нормальные мальчишки всегда с самострелов стреляли голубей. И только самые...
1: Негодяи.
5: Негодяи могли не в смысле попасть. А поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку, новоробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормальный человек застрелить никогда не мог.
1: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
5: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
1: А, да, воробьиная, если картечь дать...
5: Это же конгломерат, живой общий организм.
1: Кстати, у них коллективное сильно развито.
5: Очень.
1: Вот поэтому в одного-то они... Да, ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
10: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя вот она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, это, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы, получаются, которые
1: да.
10: в дальнейшем...
1: Детишек катают в парке Горького.
10: Да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
1: Мулы не оставляют потомство?
10: Да.
1: Вот этого я не знал.
10: Так, ну, это так, к сведению.
1: Спасибо.
10: Просто у меня такое наводящее, как бы, рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере, и, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
1: То есть вы имеете в виду... Вот...
11: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида. Мулы и лошаки. Мулы прекрасны, выносливые животные, которые... долгое время используется человеком. А лошаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите про скрещивание?
10: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мула, то уже мула не получится.
11: Если скрестить мула, не получится ничего.
10: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
11: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
10: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
1: Ну,
11: вы понимаете, в чем дело?
10: Еще один вопрос, с вашего позволения.
1: Да.
10: Вот относительно кадыков, я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него что, один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков или каких-то, ну, таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень длинная.
11: У жирафов...
1: Спасибо за вопрос.
11: У женского рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
1: То есть такой многокадыковый.
5: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
1: Извините, него... Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве. Кому, как говорится, не спится в ночь глухую? Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте,
1: уважаемый.
12: Звонит Зяма.
1: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. А, так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот,
12: не, я по третьему.
1: А, То есть,
12: вы
1: понял.
12: Немножечко-то я по третьему. Просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
1: Люська, привет.
12: Под боком,
1: привет,
12: да.
1: Привет.
12: Я пока там был в отсидке. Там...
1: Люсинди, привет.
12: Люся, вот мы, знаете, когда я был в отсидке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. А оказывается, я пришел, и это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме или Лена Юрьевна у вас, да?
1: Да, Алена Юрьевна.
12: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас в зоне все же, ну, сами понимаете, это говорит, вот свинка, а вот...
11: Простите, понимаете по словам хвостик?
12: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по слову? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся, как ты могла?
1: Сейчас Алена Юрьевна ответит.
11: Простите, что это за хвостик, или простите, что это за вы?
12: Я Зяма.
11: Еще раз повторяю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек?
1: Нет, давайте,
11: что
1: давайте,
11: это за вы?
1: Нет, подождите, вы коллеги,
12: здесь,
1: коллеги,
12: мы были, что
1: коллеги,
12: вот, что
1: коллеги.
12: Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
11: так
12: что
11: так он вас заменял?
12: Ну, она так вот сейчас сказала, она вот ногой ударила меня, говорит, ой.
11: Он вас заменял?
12: Да.
11: Так это был
1: Алена Юрьевна. Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинди, есть же одна, его там это, ну, ей же одной грустно. А ну, тут все-таки что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда. Ну.
11: Это называется мужская солидарность.
12: Не, ну, понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
11: Люся?
1: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
11: Зёма, вы перевернули Люсю, и это казалось не воробушек.
1: Зёма, подождите, так может быть, если вы только сейчас перевернули Люсю, то есть у вас кто-то ногой стукнул, может, вам милицию лучше вызвать?
12: Нашего я теперь как сынка его, он, в общем-то, свинка, она его назвала почему-то феоктист. И вот, и почему-то я перевернул и говорю, да это феоктистия.
1: Ага. Вы знаете, сейчас вот Юрий Романович, наверное, вам ответит на ваш вопрос.
12: Потому что нет, просто у нас вот такой семейный скандальчик вышел, маленький, потому что...
11: По поводу того, кто кого кому ревнует.
1: Кстати, вы знаете...
12: Алименты, потому что сейчас, сами понимаете, я когда уходил-то был еще за социализм, а сейчас же проблема денег актуальна стала. Я вышел, я не знал, что доллар бывает. Когда вышел, пришел, думаю, доллар, она говорит, вот у меня, смотри тут.
11: Так вы знали, что бывают морские свинки?
12: Обидно. Нет, это я знал, я в мире, это, ребята о зверятах, любимая передача детства.
1: Ой.
11: Тогда вы знали,
1: на меня накатила светлая волна ностальгии. Спасибо вам, Зёма, за звонок.
12: Ведущая красивая, помните?
1: Вы знаете, я больше того скажу. То есть я был одним из соавторов программы «Зверятам о ребятах». И я, ну, был всегда за кадром. Вот вы слышали на такой задушевный голос. Это был я. И именно там проходили стажировку все вот нынешние ведущие программы «Монмаранси» и «Сиамский близнец». Кстати, там была Екатерина Половинкина и даже наш базитолог Андрей Орлов тоже. Это была программа единственная независимая, кстати, коммерческая. Что-то я не то говорю, извините. Вот да, что-то вы хотели, Юрий Романович, нам поведать насчет звонка нашего радиослушателя Зёмы, замечательного, кстати, моего корешка.
13: Я, однако, со стороны...
1: Вы что-то тихо шепчете, пожалуйста.
13: Однако я со стороны русского языка бы усомниться хотел. Как бы перец с зоны откинулся, он бы сказал не в зоне, а на зоне у нас. Так что тот ли тот еще корешок, сегодня кент, а завтра мент.
1: Я подумаю над вашими словами.
13: И такой ли это воробушек?
14: Эхо Москвы.
1: Кстати, у меня появилась другая мысль насчет исчезновения воробушков. Ну, не то, что вот насчет почему они исчезли, а насчет того, что у них не появилось каких-то таких ярко выраженных иммунных каких-то явлений. Ну, например, у человека от, как пылезащитное средство, это вот, скажем, волосы в ноздрях. Даже бигуди существуют специальные, это ни для кого не секрет, для накрутки вот волос в ноздрях. Вот, у воробьев эти волосы не проросли. Насколько мы знаем, ни одного, так сказать, ноздреволосатого воробья еще поймано, вот, по крайней мере, нашей независимой ассоциации орнитологов не было. То есть, видимо, такой слабый иммунитет вызван все-таки мелкокалиберностью тушки. Как вот вы считаете?
13: Вот, вспоминая ВДНХ, может быть, дело в том, что просто нет больше булочек по 3 копейки, нет больше сосисек по рублю 80, нету. И нормальный трудящийся гражданин, нормальный, с хорошим воспитанием, с нормальным мировоззрением, он не способен отломить от булки за 5 тысяч, от сосиски за 22, пусть за 18 тысяч, и кинуть даже воробушку. Я думаю, что здесь экономические корни. Я не знаю про ноздри, не знаю про бигуди. Термобигуди на маньке помню. Жуткое зрелище. Парафин, варить, все это ужас. Колбасу варил, но бигуди — гадость. Но я думаю, что здесь социальные корни. Что когда общество, пусть статичное, пусть, может быть, оно где-то застоялое такое, пусть оно даже чуть регрессивное, но общество известных возможностей, прогнозируемого будущего и светлого прошлого, тогда воробушки, они не паразитируют, они гармонично развиваются на этой базе. Но когда завтра неизвестно, вчера стыдно, сегодня темно, какие могут быть воробушки? Коршуны, гадюки, медведи, крокодилы. Ну, воробушки, ну что вы? Вспомните коготок воробушка. Что он за ухом не может им почесать?
1: Не может. Кстати, никто не видел, чтобы воробей чесал себе вот за ухом.
13: За ухом. Вспомните его клювик.
1: Ой, сейчас только вот она, кто улыбнется в кабаке в мажорном. И видно вот единственное воспоминание вместо зубов эти клювы. Грустно это все. Вы знаете, Юрий Романович, давайте вот все-таки, может быть, немножко развеселим себя сами. Вот ведь не могли же они просто так исчезнуть. Ведь есть же яйца. Ну, у них, в смысле, они... Ну, да? Ведь, может быть, какая-то произошла просто миграция. Миграция, может быть, произошла.
4: Пардон, о чем вы говорите? О миграции яиц? Простите, яйца не мигрируют. Если бы воробушки продолжали нести яйца в наших широтах, то эти яйца бы так и были бы яйца наших широт. А вы хотите сейчас сказать, что воробушки несут яйца в других широтах и яйца воробушков мигрируют? Как вы себе это представляете? Извините, конечно.
13: Знаете, бывают Rolling Stones.
1: Это вы имеете в виду сорт кактуса?
13: Может быть, мой партнер говорит Bowling Stones, как у группы XS было, except было Ball to the Wall Man, яйца об стену, мужики. Так и перекати не камни, а перекати яйца.
1: Перекати яйца, замечательно. Вы знаете, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 телефон в нашей студии. Мы с нетерпением ждем ваших мнений о этой действительно волнующей проблеме. И, кстати, может быть, предложение о том, как исправить ситуацию. Поскольку это будет, может быть, злободневно.
13: Господа, куда подевались воробушки?
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
14: Дмитрий невнимательный. Я бы хотел вот вам некоторые даже претензии предъявить. Дело в том, что, ну, во-первых, вы опять, по-моему, занимаетесь нечестным бизнесом. То есть вот вы только что говорили, что вот волосы в ноздрях — это с иммунитетом связано. А вы продаете ноздревые эпиляторы? То есть люди купят?
1: Да нет, извините, извините, уважаемый Дмитрий. Да. Я вам, вы несколько не поняли. Ноздревые эпиляторы – это уже устаревшая штука. То есть мы неоднократно рассказывали в нашей программе о том, что зимой просто для утепления ноздревого отростка ноздри выворачиваются наизнанку, волосами наружу. Это тепло. Летом наоборот, для защиты от пыли. Раньше, во время зимы, эпиляция происходила ноздрей для более, так сказать, обильного доступа свежего воздуха и супротива застревания посторонних предметов. Ну, которые появляются в результате от там откашливания, понимаете сами.
14: Да. Ну, в общем, тогда еще другое.
1: Так что вы по существу, пожалуйста, да.
14: Дело в том, что вот по 8-му каналу, опять же, идет вот эта реклама постоянно.
1: Да, вот сейчас реклама, как раз рекламная отбивка там.
14: Да, но почему там указан мой телефон? Я просто не могу даже, шквал звонков просто.
1: Да? Ну, вы знаете, честно говоря, мы забыли предупредить, что вы уже закрыли свою вот эту клинику по приему анализов.
14: Да,
1: извините. Кстати,
14: изменения, пожалуйста.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо за звонок. Вы знаете, действительно, уважаемый, действительно, Дмитрий Невнимательный закрыл уже свою клинику по приему анализов, по исследованию. Поэтому сейчас даже правоохранительные органы, вы знаете, заинтересовались, что около подъезда одного из жилых домов, по секрету, в нем живет наш радиослушатель, постоянно скапливаются склянки с соответствующим содержимым, коробочки спичечные с соответствующим содержимым. Все это Дмитрию приходится выносить на улицу в силу того, что лаборатория по исследованию, так сказать, человеческих
4: экскрементов
1: прекратила свое существование в силу. И эта устаревшая реклама, мы, несомненно, Рафику Пантелеймоновичу вдул, спонсору нашей программы, скажем, что, дескать, Рафик, скажем, дескать, ну что ж ты так. Я вижу, Юрий Романович, у вас огонек в глазах, я имею в виду. Видимо, у вас какая-то неожиданная появилась мысль.
13: Меня,
1: кстати, тоже. И именно вот сейчас.
13: Меня очень грустит. Очень грустит. Вот как все радиослушатели, в отличие от великолепного стихотворения нашей радиослушательницы, меня грустит, как по голосу чувствую постоянно. Радиослушатели норовят свернуть с магистральной темы. Они обращают внимание на нашу сексуальную ориентацию.
1: На вашу?
13: На нашу общую, Сан Сеич. Они норовят свернуть на анализы. Анализы давно уже не принимаются из-за того, что нет тех баночек из-под горчицы. Анализ кала стандартно принимался в баночке из-под горчицы. Где вы сейчас найдете? Горчица продается в любых упаковках. Вы же не понесете в этом пластиковом кульке анализ кала?
1: Да, вот который сперли из Аэрофлота.
13: Конечно,
1: ни
13: конечно.
1: Ни в коем разе.
13: Вот. И я считаю, что это грязные инсинуации. Инсинуации. И это завуалирование, затушевывание магистральной темы.
1: Ну, давайте послушаем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки по теме, я бы так сказал, выступит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
16: Алло, Саша, доброй ночи.
1: Приветствую.
16: Алексей.
1: Здравствуйте.
16: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
1: Старались.
16: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ ПИВИПР.
1: Каком?
16: НИИ ПИВИПР. Это...
1: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
16: Да. Это по изучению воробьев и прочего.
1: Да-да-да.
16: Вот. То есть он мне, ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот год полтора назад испугала крыса.
1: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
16: Ну, так вот. Вот. И значит он...
1: Хорошо, что я только испугал, потому что вот с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай. И теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
16: Значит, и, значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал, как бы, значит, пункт об уничтожении немедленно всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там, подключили другие, как бы, инстанции.
1: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
16: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
1: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
16: Ну так спасибо. Вот, и, в общем, был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер. Я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них вот... Так вот, значит, и, то есть, ловили просто самку, осеменяли ее искусственно, с добавлением каким-то небольшим этого полимера. И, значит, подразумевалось, что как бы они там половым путем вот это все дело разносят и дохнут. Вот. Ну, а дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот, может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности, но, в общем, получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект, то есть, как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит, вот, ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
1: хрупкие, наивные, хрупкие, да. Наивные, да. У них, вот. Кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
16: Вот. Ну, они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытны еще. Вот. Ну, они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там, ну, в этом мультсериале. Вот. И, значит, как бы разрывает его там, напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
1: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
16: В каком смысле?
11: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно замолчен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представились и рассказали, почему именно вас интересуют проблемы крыс.
1: Алена Юрьевна, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в свое время вот нас еще там молодых совершенно ребят посылали работать в колхоз. Ну, как бы шефами или подшефами, я не помню, как это называлось. И вы знаете, что меня удивило? То есть именно тогда мы, молодые еще ребята, узнали, что такое есть суть искусственного, простите меня, оплодотворения. Да, нас послали оплодотворять телок. Ну, в смысле коровок. Не смотрите на меня так.
4: У вас для того, чтобы обводовать тёлок, должны быть достаточно длинные руки.
1: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли,
4: Саша,
1: близко к истине.
4: Покажите,
1: но...
4: пожалуйста, вашу руку.
1: Пожалуйста. Пионер
4: рука.
1: Всем детям пример.
4: Это замечательная рука. Это просто...
1: ну вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да, да. Вот, а то тут мои эти... печаточки все. Снимите, ничего, это так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
15: Ну, клизма?
1: Нет, клизма, простите. Простите, пожалуйста.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И без 15,5 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
3: Если не каждый первый.
2: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
3: А каждый третий спросит, извините, пейджер Вестерлинг или Моторола?
2: И вот это Моторолы самое... этого им, они уже давно не продаются. Самое сейчас ужасное. Мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
3: Неважно. Человеку прется фетиш.
2: Кстати, извините, Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
3: Да.
2: Вот. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
3: Трициклы,
2: по той же вот ВДНХ.
3: Да.
2: Куда они-то делись? Хорошее средство.
3: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры чудным и темным образом преобразились в снегокаты. Сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
2: Снегокат. А смысл?
3: За зверями нормальные те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше мотоцикл, автомобиль, газик, да? Целина началась, зверь ушел. Теперь зверь думает, целина началась, я ушел. Сзади тоже тыр.
2: То есть на измену сажают.
3: Звери садятся.
2: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая у вас глубина поднятия темы. Я всегда удивляюсь. И как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
2: Ну, это даже не наша заслуга. Это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну,
4: да,
2: продолжайте.
4: Вот, и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
2: Финансовую?
4: Нет.
2: Ну, ладно, тогда говорите.
4: Откуда время, да такие вещи? Только моральную. Вы знаете, вот с воробьями. Это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
3: Так время было другое.
4: Время было другое. Они на лошадях сидели, на овсех.
3: Да.
4: Вокруг лошадей, понимаете?
3: Не то, что паразитировали, симбиоз.
4: Да? Ну, точно. Прямо в жилу смотрите.
2: Прямо в
4: очко
2: попал.
4: А война наступила наша. Что случилось с воробьями?
3: Одни выхлопы, воробьев нету.
4: Лошадей не стало.
3: Нету.
4: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
2: Да, было дело.
4: Специально лазили по чердакам и их всех душили.
2: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
4: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально,
2: чтобы они
4: не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
2: А вы знаете, вот

0: Скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
1: Ну, это блестяще.
0: Которая сейчас является куратором нашей программы. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
1: Угу. Она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали, она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
0: Все-таки, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
1: Да нет, ну это как факт.
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот. Достаточно. Молодцы. Хорошо.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ. И Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша, говорила мне моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вы несколько постарше, все-таки поколение немножко другое. Что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую, то есть это есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, так сказать, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний. И все было легко, слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты, и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
0: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад, задом. Я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом. Вы знаете, забавно. То есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю. Уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе. Да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
1: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях. Они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так, человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась печь.
0: Например, извиняюсь, что перевожусь, алтайская сакля, очень удивило меня это сооружение.
1: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете,
0: да,
1: то есть неизвестно, что хуже в этом.
0: А как вы считаете, Александр, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
1: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себя представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
0: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Вы поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником. То есть все-таки Спейсер. День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот... непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
0: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
0: А, ну хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. А
0: мне просто,
2: с белесыми головками.
0: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Вот говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто на доверии. Да,
1: ну, у меня дома тоже кошка, да, есть. Ну,
0: и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза ее начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе, то есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
1: Курской аномалии.
0: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где ж тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
1: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. То есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы помним, да, письменные культуры, они все песенные, да. То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация – это политекст. Это метафизический текст. Мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Безусловно, одно и то же слово можно сказать с разной, да, интонацией. И психологически человек, да, естественно, воспримет.
1: Раз это информация, соответственно, да, это текст.
0: Да, да, да, безусловно.
1: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция, причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
0: По-моему, нет, но не важно. Если да, важно, ничего, они хорошие наши друзья.
1: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот я прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международный такой вот, международных гостей, был признан самым лучшим докладом. Вот.
1: Нет, но это на моей...
2: Он
1: на
2: моей, не похвастался.
0: Я на очень
1: моей,
0: рад.
1: Это на моей секции, что называется. На моей секции. Там, для... было, да, там было несколько секций, причем там была секция лингвистическая, потом лингвистика, вот разбор лингвистики Высоцкого, потом была секция «Художественный мир Высоцкого», и была секция «История Софии, философские и культурологические аспекты авторской песни». Четыре секции, в общем, было. И там был профессор Богомолов Николай Алексеевич, который, значит, занимался одной секцией, профессор Владимир Иванович Новиков, Зайцев Владислав Алексеевич, тоже профессор МГУ. То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
0: Профессура.
1: Да, профессура МГУ, значит, и многих университетов, и зарубежных, и отечественных. Очень такая высоконаучная конференция была. И что интересно, что состав вот, и докладантов, и слушателей, что называется, да, был настолько интересен, и в первую очередь тем, что все были открыты. То есть никто не замыкался в рамках сугубо своей науки, да, и с удовольствием, и с удивлением, скажем так, слушал тех людей, которые докладывали, скажем, какие-то параллельные вещи, и вещи, которые, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
0: Вполне возможно, что астрологически ситуация так сложилась, потому что почему-то они смогли договориться, вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось. Да?
1: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике. Были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
0: Сложно вообще сопоставить.
1: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавский и Высоцкого. То есть, вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
0: Вот.
1: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да? То есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
0: А
1: да?
0: Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но. Дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й, мы 3 века ищем правду.
0: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, тушка все время в беспокойстве находится.
1: Ну,
0: и это... поскольку именно вот тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо, это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
1: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственно правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, в учебнике французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да? Это вот научное, исключительное понимание того или иного явления.
0: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
1: Наверное, да.
0: Видимо.
1: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны.
0: Безусловно нужны, да.
1: Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет мы... верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
1: Нет, может, оно так. Даже может не совпадать с моим, но тем не менее я уважаю этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
2: Но тогда это не авторитет. Если его мнение не совпадает с твоим, как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
1: Ну...
0: Тут нужно разобраться.
1: Авторитет, он, поскольку он существует для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет, да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор – это неправильно, это я неправильный термин употребляю, но, тем не менее, для меня это некая фигура, да, освещенная вашим к нему вниманием,
0: а вот если
1: вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему, понимаете?
0: Но все-таки здесь я бы...
1: Вот, человек общественный, животное это.
0: Да, но хотелось бы немножко эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как «уважаемый». Существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитетный...
2: Нет, я по другому поводу покивала.
0: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валера, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобилей. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот, скажем так,
1: ипостаси.
0: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
1: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
0: Вот.
1: И, кстати, последние события, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненайнена, да, там Калевала, значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
2: Махтум Кули.
1: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, я имею в виду 19-20 век,
0: понятно,
1: вышли из уст Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
0: А скажите, пожалуйста, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да, ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая. Ну да ладно, вот что в Японии существуют такие люди, то есть которые считаются, ну, как бы, ну, понимаете, как у нас Кремль, человек-Кремль, к примеру. Вот, не то, что он политик какой-то, а просто это человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович, что, в общем-то, Майк Науменко, опять же. Мне не хочется переводить наш разговор на грустные рельсы, но это же, тем не менее, факт. Почему-то все это, вот, опять же, старая скрипучая телега, но начинает признаваться спустя многие годы. Где были вот эти вот итальянцы, и вот и же с ними, вот, когда нужно было как-то реально, в общем-то, человека там, поднимать, воздухом давать.
1: Как раз они-то были в правильном месте, в этом смысле.
2: И они хотя бы, извините, просто после них хотя бы, благодаря им, остались качественные, хорошие профессиональные записи, видеозаписи. Итальянцы, мексиканцы,
1: англичане,
2: немцы, поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
0: А так, Лилия, вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
2: От них?
0: Ну, и от них в том числе.
2: качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
1: Нет, вы знаете...
2: Давали глоток воздуха.
1: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил, именно в культурологическом плане, да. Вот, слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением, понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да, и я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
0: Да, как-то уволить, да, дескать.
1: Да. Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все. ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там. И, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю не,
0: нет, понятно,
1: в некий
0: понятно,
1: такой чисто фактологический.
0: А извините, просто мне тоже немножко близко вот с этой лабораторией. Вот, понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен. Такой совершенно вопрос бытовой. А не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
1: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорителе. Мы постоянно...
0: По дому
1: стоял. У нас же были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорителе. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносишь, все. Потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя там... Толкнули, говорят, у тебя там подходит как бы к концу, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно. Замечательное время было. Замечательные были, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья там и Володя Русинов там и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоф, Окунь, Мартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
0: чуть ли не Карно.
1: Да.
0: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня я не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. Был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Это что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
2: Я следующий.
0: Поставил два стола вот так, ну, типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете. И сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал: столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
1: То есть... К сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там он зовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть... к той нации ты в действительности и принадлежишь.
0: А, и, послушайте, Саша, извиняюсь.
1: И когда есть... Да. Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Окуджавы, Галича, да, вот как бы вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там, ну, понимаете, да, вот дальше можно продолжить Хиль,
0: а вот
1: там и так далее.
0: Давайте сейчас это... пройдем, сейчас. Филипп Киркорк. Этот самый
1: это,
0: Василий
1: это национальные эгрегоры. Они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
0: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
1: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопении, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
0: Так мало того, дальше больше. Недавно проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там было, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая. Я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот. Но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука. И вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла. И, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
1: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем. А все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете, но русский язык — это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
0: Это факт,
1: потому что,
0: безусловно, да.
1: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
2: Олег,
1: это
2: здесь
1: я
2: мы
1: уже
2: вас
1: ночью.
2: Можем слушать.
1: Да. Безусловно. Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она пришла, уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в IV веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
0: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации? Вот посмотрите, что происходит. Вот, я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней, может быть, с одной маленькой татуировкой, и специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
1: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
0: У меня есть один...
1: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
0: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот он был, ну и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот, как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу, и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? В этом-то хаос.
1: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете? Так как бы вот и в государстве то же самое
0: потом
1: происходит.
0: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
1: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
2: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
0: Да, нет, вот прежде, я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот эта бестолково сумнящаяся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
1: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро-социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже, я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры, вообще исход из мира слова, из логоса.
0: Почему к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод. Но это что-то затрагивает
1: людей.
0: Это
1: некая перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ, и Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
0: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, на карниз. Если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы. Снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них. В этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложный для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: А, по-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача, но это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, всем любимый Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет. Только мелодии, как таковой, не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально. Сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, которые с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Аль Ди Меолы, посвящение Махавишне. Вот, если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот, так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора?
0: Ну,
2: это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Но вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: определение. Просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песни, Но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль, там,
0: еще Кристалинская, Гнатюк был, помните,
1: Кобзон,
0: барабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами тоже, не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторг базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловище пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию. К примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение. Да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. Я, знаешь, к чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь. Да? То есть полнота как бы русского языка присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. То есть, человек... то, как мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие «ты артист, ты должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блестки, напудри щечки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих же...
1: Наркотическая культура. Да, наркокультура, вот, да, конечно.
0: Вы
1: да.
0: не отрицаете.
1: Имитация.

0: Слышно?
1: Да, достаточно хорошо.
0: Вот, говорит Володя, я сам поэт. Вот, и у меня просто такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному, и мы сами создаем себе окружение. Вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени, конечно.
0: Вот, у меня, например, а потом есть такая вещь, как переинформированность. То есть человек, который начитался, грубо говоря, Канта, да, ему хочется сесть просто перед телекспо иногда и послушать вот это дребезение и как бы раскрепоститься. Согласны?
1: Ну, не согласна.
2: Но дело в том, что когда человек постоянно сидит, включенный в телеэкспо и расслабляется, вот это уже патология, понимаете?
0: Это я совершенно с вами согласен.
1: А вы знаете, извините, Володя, вот полнейшая патология, это когда вот он уперся вот туда, о чем вы говорите, хотя я не знаю, что это, честно скажу, но тем не менее. А рядом с ним еще стоит банка с кетчупом и лежит огромный батон докторской колбасы, она раньше так звалась, он его макает туда и пожирает алчно.
0: Каннибализмом вообще.
1: Уже да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
0: А вы знаете, да. Ну это шутка такая, чем отличается педофил от педагога?
2: Знаю, да.
1: Да, знаем, есть, знаем. Это
2: уже
1: знаем.
2: Известная.
0: Извините, мне...
1: Нет, вы ее нам не надо рассказывать, но ее все знают.
0: Да.
1: Ничего, ничего, вы звоните еще, спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
2: Ну, для... Давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации и кто за всем этим стоит.
1: Спасибо вам за вопрос.
2: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры. Об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр, кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх, с одной стороны, вот этих вот раскрученных энергий, да, которые вызывали эти ритмы в человеке, то есть вверх по вертикали к богам, к небу, и по горизонтали ограниченность, табуированность, заданной своей культурой. Европейский человек не имеет, так сказать, этой каналированности вверх через этот ритм, через эти ритмы и через эту африканскую музыку, и не имеет табуированности по горизонтали. И поэтому все это оказывает на европейского человека, естественно, разрушающее воздействие. Потому что для нас это не культовое песнопение, это не культовые пляски, а просто как бы вот, скажем так, форма досуга, ни к чему не обязывающая. И это оказывает, безусловно, на мой взгляд, разрушительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
1: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей, Вот.

0: нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я, англичанина, видел настоящего, как его принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский иммигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей туда, я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас, это какие ансамбли молодежные.
1: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.
0: А, ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Эксплойта, да, вот есть. Тоже. Нет, из Питера,
1: по-моему. А мне вот непонятно, я хотела вот у Алика как раз узнать.
0: Да я вижу, но что понятно, вам вообще что... ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
1: Шутка. Ну, а как же такая солнечная музыка, как регги?
0: А регги — это, кстати, не музыка,
1: это же тоже культово, это же тоже...
0: Так вот я хочу сказать о том, что это...
1: Это литургия, как говорит Алик.
0: Нет, я бы сказал, что это джакузи.
2: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
1: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумываемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
2: Лилечка,
1: почему?
2: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда... Только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще каком-то...
0: Да даже если джаза.
2: Да. И отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну...
0: Евгений Федорович Светланов еще.
2: Да, и отрицает Махавишну, говорить, что это вообще не музыка, для меня это уже как бы вот... Ну,
0: проблема.
2: Печально.
0: Это да, проблема.
2: Для
0: значит,
2: меня
0: уже...
2: это проблема.
0: Но, нет,
2: но когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня... Вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
0: Ну, все-таки давайте.
2: И, кстати,
0: сейчас...
2: академик Панченко замечательные вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И когда Владислав Ходосевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
0: Но согласитесь,
2: это сознание...
0: Согласитесь, извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
2: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь. Но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
0: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет так никакого
2: вот,
0: смысла.
2: Так вот, на сегодняшний день западная поэзия практически умерла.
0: Безусловно.
2: Да.
0: Так и мы должны этому поаплодировать. Это же наша маленькая победа.
2: Это очень печально.
0: Печально.
2: Но существует, да, русская поэзия.
0: Вот.
2: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
1: Да, но он же стал писать на английском все равно.
2: Нет, поэзию потом... он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько опытов попытки писать
1: попытки, да,
2: на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себя отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
0: Простите, но я...
2: Сашенька, можно я вот сейчас закончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение, не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. «Дух ищет плоть, но обретает только слова». Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует. То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
0: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходимы переводчикам или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я-то приезжаю. Я говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, биточки подкати. И тогда он понимает, раза с четвертого.
2: Нет, интересно,
0: он начинает понимать. Вот в чем дело.
2: Как деловой язык, английский очень хорош. И конечно, даже, может быть, превосходит русский. Именно чисто в конкретике это все.
0: А вот тут, простите, вещах. Извините, что я перебиваю.
2: Но в понимании
0: секунду. Вот,
2: так, поделитесь.
0: Ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот об зубы она вот эти звуки, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли, изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит... вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться? Какой у них должен быть склад ума? Почему?
1: Так они и не развиваются.
0: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю, что...
1: Они там уже на острове.
0: Да не в этом даже.
2: Островная цивилизация.
0: Нет, а если мы возьмем, скажем, с точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще.
1: И внешности тоже.
0: Внешности, вот.
2: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы это.
0: Вот я же про знакомую поэтому и рассказал.
2: А вы знаете, что вот когда я был в Израиле, я русских. Ну, происхождение еврейское, но по национальности они русские, естественно.
0: Конечно.
1: Они верстовидны.
2: Есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
0: А я про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
2: Да, русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. Многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
0: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
2: да нет, вот он просто...
0: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки.
2: Очень там, сложно. Там очень все много.
0: Много. Щелкающий, шипящий, цокающий.
2: Да. Да, и это все выстраивает национальный менталитет.
0: Вот.
2: Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть, так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
0: конечно,
2: там, горькое, сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютная, так сказать, достоверная реальность.
1: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, вот англичане очень много плюются, я заметил.
0: Плюются, безусловно.
2: И жвачку же.
0: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз только в жизни просто целиком охватило. Это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж. А честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Каламяки Йо, где я скрывался почти полгода. Представляете? И на даче там, значит, у каких-то финских таких мощных мажоров собралась тусовка. И они там между собой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, какой-то такой язык полувьетнамский, непонятный мне совершенно.
2: А, кстати, мы живем на территории угрофинских. Москва — это финская территория. И слово «Москва» — это финская. Вы знаете.
0: Какой кошмар.
2: Да, это территория угрофинских племен. Мы смешались с ними очень-очень-очень давно.
0: Ну, я поэтому после говорю, давно пора убрать границу. И это самое, чтобы в Хельсинки мне офис наконец-то какой-нибудь дали. А их можно, кстати, всех и выселить. Ну, там же, потому что оттуда же много хлынули всяких ивенков и прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я... Да. Дальнейшая история. Я уж сижу. Час сижу, второй. Они все ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня уже глаза выпучились, и язык выпал. У меня такая привычка, когда я уже ничего не понимаю, у меня язык выпадает. Вот. И ко мне подходит хозяйка дома и говорит, что, Саша, заслушались красивый финский язык? Вот так она у меня спросила. Вот. И после этого, идя по улице, мимо какой-то там финской закусочной мощной, я вдруг слышу сквозь стеклянные двери там какой-то голос, который показался мне пением райской птицы, кричит, слышь, папа, подкати мне тефтельки. Я сквозь витрину туда вломился, обнял первого попавшегося. Оказалось, это не тот был, там нашел эту, вытащил, говорю, пойдем, я тебе тефтелек накачу, сколько. Я испытал, чуть ли не оргазм.
1: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще? Откуда это?
2: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
1: но они же не русской... все сидели.
2: Это для... Ну, они перенимают, как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. чудовищные.
0: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
2: происки. Происки может, мирового империализма, естественно. А? Да.
0: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как-то так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происки мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? О том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
1: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
0: Плюс они там поют еще следующее. Там я там, скажем, негр, я супер. Там ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит. И все это под хороший, под мощный ритм. Я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
1: О чем угодно.
0: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
1: О любви,
0: но они же не поют «Убей негра».
1: Некоторые поют.
0: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не, ну конечно, некоторые.
2: Я думаю, что это, конечно, такой стёбовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
0: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стёбовый эпатаж. А негроидная раса, это все не стебется, это я вас уверяю.
2: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
0: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то и начинают уже.
2: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да? Завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще? Ну,
1: понимаешь? А за что?
0: То есть... Что, Лилия Евгеньевна?
1: А за что велосипедистов-то?
0: Так вот, Лилия Евгеньевна...
2: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется, да?
0: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, человек вот просто, причем женщина, вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура, я всяко говорю и про женщину дурак.
2: Это называется «в семье не без урода», понимаете? Ну, мы же понимаем, что это умнейшая нация мира, ну что... Что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую некую идею? Да? Я говорил по поводу вот, происхождения русского понятия, нет? Или еще не успел сегодня? Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
1: Нет, не про варяжское было, еще да? Нет.
0: Также, кстати, есть... про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так клинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это...
2: Индийский, древний...
0: Русское.
2: Такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7000 лет, и Иерусалим — это вообще русский город, потому что Иерусалим, или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш, это заменяемые вещи, да.
0: Кто же с этим,
2: спорит? Это наши исконные русские
0: земли, так же, как Финляндия, безусловно.
2: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами, после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
0: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
2: Во Франции нет.
0: А вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет?
2: А я так считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас не завоевывали, сами призвали, да?
0: Да.
2: Мы не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли. И дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русский – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал: русским нельзя родиться, им можно только стать. То есть либо ты служишь отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный, так сказать.
0: Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник у них же по-другому устроен. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
2: На четвереньках.
0: Да, или так. Вот так вот.
2: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, и там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. Треть русского дворянства, извините, татарская.
0: Да, да.
2: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее, да?
0: Тоже обрусили. Америкос только мало.
2: Они еще не дошли.
0: Не
2: тогда,
0: дошли, но, да. Но будет, будет. Я думаю,
2: вот,
0: будет.
2: Но это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
0: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, вот огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
2: Сашенька, вы мне не дали договориться.
0: Извините,
2: как
0: пожалуйста,
2: раз, да.
0: извините.
2: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мы с Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
0: Барклай де Толли.
2: Да, и так далее. Итальянец.
1: Грузин,
2: потом,
1: опять же.
2: Багратион.
0: Кто? Багратион,
2: да. Кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все, я не буду говорить, там, Суворов, там, Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там, наполовину армянин, там, еще там, Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский, великий философ. Ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
0: А еще есть Шура Айвазов, певец.
2: Да. Короче говоря, но это как бы такие вот небольшие сюда включения. А потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами. Ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов – страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа. И он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что, но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да, а, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил, он практически на наших глазах происходил, да. И когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное, и в любых пропорциях мы смешиваемся и производим нечто, обратите внимание, что синтез произошел по всем статьям. То есть и в безобразиях этот синтез проявился замечательно. То есть революцию синтез, да, вот русско-еврейский. Наука, искусство, историософия, там, философия и так далее. Везде, везде, за что не берется русско-еврейская, так сказать, смесь, она производит нечто совершенно фантастическое. Так, и мафия тоже.
0: Вообще получается ситуация следующая, что
2: Николай, кстати, замечательный наш русский философ Николай Шульгин, Геннадий, Николай или Геннадий?
0: А Николай брат, Шульгин. У него брат еще был.
2: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве. Михаил, да. А современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи. Бесспорно. А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который... Совершенно верно. Да. Это Новый Иерусалим.
1: Там источник есть святой воды еще.
2: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
0: Практически.
2: Да.
0: Ну, вот опять же, островок этот Англия, город Лондон, они еще... Ну,
2: держатся. С трудом, но держатся.
0: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас подошли к этой вот всей проблеме с оптимистической, мощнейшей стороны.
2: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучшие мозги, как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
0: Мы их завоевываем.
2: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификация Израиля, мы германщину завоевали.
0: Америцу
2: завоевываем постепенно. То есть русская
0: Чехию тоже.
2: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израилев, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще. Думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
0: Кстати, многие...
2: Чем они и являются в действительности.
0: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
2: отечество.
0: Да, получается.
1: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
0: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
1: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который 5 лет назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас Фоменко. Идет расхождение там, в 300 лет, и что...
2: Фоменко.
1: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
2: Нет, это, конечно, лапша. Абсолютная
1: лапша. Да, но он же так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
2: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика — это такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем... Я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры.
1: Олег, и везде логика будет... Господин Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же?
2: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
1: Понятно.
2: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить, естественно.
1: Просто
2: кстати,
1: когда
2: нет ли возражений среди наших слушателей?
0: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, уже как, опять так не
1: да, просто. Да, мы сейчас опять проговорили.
0: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска ваши композиции, а уже... Затем уже четко и в живой песне и послушаем возражение, потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
2: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь, она 17-я стоит на компакт-диске, 17-я, эта композиция называется «Мы» 89-го года, и как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
0: Слушаем. Композиция Александра Мерзаяна исполняет.

поднялись волки. Волки нас кормили с копья, с иголки нас качала вода, хвалынь нас растила звезда, полынь опять научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас дуба не дура, только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Да мы внуки дракона, наша память чиста, мы не знаем любви, мы не помним родства, не спасут, не поднимут нас крылья Пегаса, ибо тяжко лежит в нас и башки на мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда, только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. И дербы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитают слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет, и нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы, и глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем страх.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, которые нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот. Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Вот. Что значит коррелировать, я не знаю. Я, вот этого Сашу вот я, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути и возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что,
1: ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «Ш», «Ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован. По-моему, но вот буква, ша точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и франсуизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странноприимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что ну, в плане в превосходных степенях он говорил. Кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его в русопятстве тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не один сюрприз. Еще не один сюрприз может преподнести. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком. И синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая, коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое время французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало, немецкое по материнской линии и славянское по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такую огромную давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете сообщение еще на пейджере, тут ну, их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности Московская Церковь Христа. Я в религии полный пень, сразу признаюсь.
1: Вы знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, ну, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие она говорят, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, ну, не свой, а как, да, они имели воинское звание, они ниже полковника. А вот, может быть, это радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал,
0: подвижники,
1: да. Но, к сожалению, высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Ну, светлых батюшек мало.
0: Я понял.
1: Высокого и светлого и чистого...
2: Я их не встречала просто.
1: Я встречал, безусловно.
0: Я тоже. Я просто хочу сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Ну, русская церковь всегда...
2: А ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно. Серьезно говорили, что они любят пышных, вот, ну, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да. И все время подваливали.
0: Это делает тебе честь. Была бы это самое... Как у них называется?
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Попади Хренова. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Да, вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он формоорганизующая, вообще по природе своей, он организует русское... Любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но, опять же, свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете... Немецкий «орднунг», он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует, этот «орднунг» существует в голове. Наш язык, грамматика такая, где хочу слово, там поставлю, что хочу, то и делаю, что то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то... Его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности до взлета. Для взлета. Ведь русское сознание, русская наука – это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы – это люди, которые обусловили существование... невероятно высоких школ, понимаете, и они были сделаны именно русской культурой. Они... И то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом. Ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, он что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне вот, вообще вот, словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили вначале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот, тут целый ряд, я сейчас, если да. позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потебня в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто вот мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилии. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее сомневаюсь.
1: Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, а во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: это в микрофон. Извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет,
0: у него работа,
2: как человек педантичный, хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, я как человек педантичный просто хотела уточнить у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «а». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «о».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это принципиально, все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушария. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому
1: это,
0: хитрого
1: это
0: Наполеона...
1: Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я вот как такой женщина еще про ненормативную лексику скажу? Ну вот, Алекс сказал, что когда ее много... Мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле.
1: Но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Ну, Достоевский, увы, в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака, и каждый говорит одно слово, но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный как бы.
0: Это то, что в вашей теории вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальное, музыкальное и интонационное, и взаимодействие этих текстов, это такая как бы на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша, практически уверена, что автор эфира не передаст сообщение, помните? И да. Про Макаревича сравнить. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали, будучи людьми достаточно вредными, собственно. Мы его действительно не передадим. И отвечать на него не будем. Да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистаю уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже сейчас я вот скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт, шестой. Это шестой
3: шестая так... позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше. И поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня «Пости» Хама Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Ты, кстати, нет, а может быть, для Елены-то сперва? Вот,
3: вот это и есть натюрморт. А. Натюрморт, да.
0: Ну, слушай.
3: «Пости» Хама Иосифа Бродского, натюрморт.

люди нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. Бросить при этом вещь, не крикнет такая мать.

смерть придет и найдет, делать я гладь визит. Смерть словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет у нее, будут твои глаза.

говорит в ответ: мертвый или живой, разницы, жену, нет.

0: приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас? Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо,
0: это за спиной, не за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Сейчас я ему скажу. Здорово, что... да. Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть. Ага, все.
2: Вот, да? Существуя, поскольку я говорю, уже глубокая ночь, и я в бронхите. Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка. Первые строчки написаны Витей Шендеровичем, знаменитым нашим главным кукловодом нашей страны, автором этой телепередачи «Куклы». Когда нас... Рецепт спасения Отечества называется. Когда нас в пучину затянут, придется мне встать у руля, заказать свой портрет на Лобандяну, 7-8 на фоне Кремля, с авоськой, с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И Великая Дума струится с моего, извиняюсь, чела.

0: Это я смеюсь, потому что народ вокруг.
1: Ну да, тут люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот не обращайте так
0: внимания. Смеются, смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны, они меня веселят своей реакцией.
1: Это вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики, Владислав. Спасибо. Далее отдаму, вот, которые вот, зацепили там, ведущему эфира. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради бога, просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, боже. Да что вы? Ой. Я сказал, что простил вас теперь очень всех. Всех.
0: Так, за что прощать, если вы еще знаете?
2: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
1: Ну, да.
0: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
1: А давайте послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
0: А давайте.
1: Не против? Конечно. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Испугался. Или
0: сорвался, наверное.
1: Или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорят англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
4: Добрейте вам ночи, дорогие мои.
3: Здравствуйте.
4: Очень хотелось бы...

0: тащите все вместе. Во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания. Как бы и на самом деле. Это что, вирус, грибок, или может сублимация на пищу?
1: Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно, я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
2: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая релятивистская...
3: Наследие тоталитарного режима.
2: Да, это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
1: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
2: Нет, но, с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
1: Тогда
2: то
1: нужно
2: есть это некая иллюстрация.
1: Сказать, похоже на.
2: Похоже
1: но
2: на,
1: как
2: да.
1: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее так время так коробит.
2: Так
1: я
2: само,
1: стараюсь.
2: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже... Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете? Ужас существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал как бы. Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
1: Нет, у меня, например, свое. У нас же нет... Свое все, целиком свое.
2: У нас в социуме нет точек опоры. Никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры.
1: Нет, подождите,
2: у каждого свои
1: подождите,
2: и тоже,
1: Александр,
2: и тоже как бы.
1: Александр, нет, простите, вот вы говорите...
2: Не
1: опять
2: прощу.
1: Же, нет, опять же, вы говорите «у нас». Почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть. К примеру, почему всегда вот об обществлении идет? Вот отсюда как бы
2: да.
1: у нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру. И ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее 5 детей. И 6-й, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да, и так далее. У того, кто печатает, его машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да, а вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. То есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза «на самом деле».
3: Безусловно.
1: Извините, я простыл. Да. Ну так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
2: а давайте еще послушаем
1: звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Добрый ночи, господин Лаэртский.
1: Здравствуйте.
4: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню «Шумел камыш»?
1: Спасибо. Кстати, классная песня-то. Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем-знаем.
2: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5:00 ночи, или сколько сейчас там, около 4:00. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады, и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали, как минимум, 6 или 7 докладов.
1: Мощнейших.
2: Да, да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. А первый был... А, по поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
1: Кстати, вот замечательно.
2: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот... как опоры в ряде своих как бы положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам, кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ, закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге. То есть на певце, поэте и исполнителе, актере. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова «бард». Не русское слово, там и то, и все, пятое, и десятое. Вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
1: Нашли. Шансонье.
2: Да, очень русское слово.
1: Но самое интересное... как же есть передача такая по...
2: русский шансон.
1: Да. А еще есть грузинский шансон. Я знаю, в Тбилиси идет.
2: Бред сивой кобылы.
1: И то, и то.
2: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде, это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они... когда спросили, ну вот, откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим все, на что Азнаур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
1: Кстати,
2: все.
1: Я подозреваю, что и такая же ситуация с Японией, поскольку вот вы слушали ваши японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы в микрофон, Ленина.
3: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
1: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
2: кстати,
1: мне.
2: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там, и никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
1: Кто-то платил бабки большие.
2: 2 года такая существовала радиостанция, и, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так... Японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
1: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
2: Юрий Висбор.
1: Ну, в принципе, это одно и то же, где-то я имею в виду просто...
2: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у Висбора, такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, невербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
1: Интонационный, да. Да. И, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
2: Да, да, да, да.
1: Хотя вот странно, это... вообще японцы это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям, все эти харакири у нас тут один на пороге сделал.
2: Да, ну, ладно.
1: Вот, кстати, Алла Ивановна пишет: зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых, дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там вот, вы понимаете, а есть и про серп присылают. Один раз даже сказали, что подложили бомбу, говорит, берите все за руки и бегите отсюда. Вот так прям было сказано. Так что вы уж простите, мы не хотели вас никаким образом это обидеть или там еще что-то. Ну, что, я... А, да, тут, прошу прощения, Александр, тут к Лилии. А, вот опять про Библию. Ну, давайте, к Лилии Евгеньевне. Лилия Евгеньевна, сообщите, пожалуйста, нужно ли вам поставить для зооуголка вашего города домашних животных? С уважением, Мирзоев. Подпись.
3: Ой, вы знаете, мы не знаем, куда детишек девать из нашего дома, а тут еще какой-то зооуголок.
1: Ну, хороший вполне ответ.
3: Да,
1: кстати,
3: спасибо.
1: Если кому как-то детишек, там тоже звоните.
3: Да, я вам могу в свою очередь тоже предложить, не нужен ли вам для вашего зооуголка пару-тройка детишек. Не нужно ли?
1: Какое зверство. Так, значит, что касаемо... Ну, что же он такой сложный-то? Что касаемо... Сейчас, я прошу прощения за такие вот... эти зависало. Да, вот из Библии по Старому Завету Моисею. Ну, тут, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. Полностью сохранена последовательность слов задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
2: Я понял, про что идет речь.
1: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
2: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, которым говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же, слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род... Мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
1: Безусловно, они...
2: А уж наша формация, как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
1: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле, может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и прервемся ненадолго, если вы не против.
2: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

сон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал молодецкий кулак. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах.

я сказал, улетай, улетай. И разжал молодецкий кулак.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян, Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так у нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа и органов и прочих вещей, и говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те, это вполне светский язык, просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да, с этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, вопрос на засыпку, да? Но, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Исамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Ну, нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, кого-то у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный вдугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите только, пожалуйста, погромче. Нет, вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Теперь слышно.
0: Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он...
0: Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинал, в оригинальные свои вещи, естественно. И ни ему не понравились две песни, которых, кстати... А, одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт, и первая песня как раз «Дождь» прозвучала вот на его стихи. Первая песня в нашей программе. И там тоже есть изменения, и он совершенно спокойно к этому отнесся. И более того, сказал, что как раз это мое полное право. Я же не печатаю эту вещь как стихотворение, я исполняю это как песню.
0: Безусловно, плюс музыкальный инструмент любой, он добавляет, так скажем, какого-то сиропа, ну, в хорошем смысле этого слова, который помогает воспринимать это.
1: Поэтому... Это своя трактовка данного стиха, конечно.
0: Скажем так, ремикс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Опять будет плохо слышно вас. Да-да-да.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.

0: Спасибо. Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзояна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
1: Ну, по поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск. Это не Сукачев, это, господи боже мой. В общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске. Это «Догораем». Сейчас вспомню какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать в полисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
2: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
1: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
2: Крупнов?
1: Крупнов, да, совершенно верно. Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там... Дальше это движение происходит.
0: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
1: Да, и... Но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, это где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
0: Следующий вопрос нашего радиослушателя. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями. И вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой нас народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служит нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма – это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы и чистотой крови. То есть занимаются фактически усекновением отечества нашего. Потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва – это финская территория, понимаете, так сказать. У графины это как бы не русские там. И тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши. И надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение отечества.
0: Вот, кстати, насчет...
1: И это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации и эта теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу, в действительности, к сворачиванию и национального сознания, и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше отечество — это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
0: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет сказанной мной фразы про серпы, то, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот, я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. А к тому же слово про усечение
1: вы,
0: тоже.
1: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вы посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость — это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
0: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
1: Причем дальше, да? Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили, да? Вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через 1000 лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
0: Ну, пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
1: Суахили.
0: Нет, им и какой-то модный вот этот.
1: Эсперанто?
0: Да.
1: Ну, это мертвый язык, на нем невозможно.
0: Нет, дело в том, что...
1: Это не язык откровений.
0: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, не... тоже не из русопятничества, да, но в том, что через 1000 лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
1: Сейчас пусть, развивается, да, конечно.
0: Но, остальные, ну, что баблгам, они придумали новое слово последнее, и макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. Еще вот пейджер придумали.
1: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка, его возможности, это возможности нашего сознания.
0: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, да, вот организм, да,
1: организм,
0: это мощнейший,
1: конечно,
0: сейчас такой, с мощным иммунитетом. Русский язык — это животное с мощным иммунитетом.
1: Да.
0: А 1000 лет для языка — это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
1: ага.
0: Сомневаюсь я, что через 1000 лет что-то будет.
1: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
0: А вы сказали, что через 1000 лет, может быть, будет.
1: Да.
0: Да.
1: Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий и инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
0: Безусловно.
1: Вот. И на сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
0: организм, организм, скажем, да, так, работает, да, целиком. Знаете, мы, да, все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации и пришли к такому выводу, что это уйгуры. Как ни странно. Самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали, что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии, что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую, затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращенней язык, я имею в виду извращенней в смысле...
1: Изощренней.
0: Изощренней, да, правильно. Может быть, как раз он, наоборот, дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
1: Вы... Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, так сказать, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому. Да, и вот это так на него повлияло, то есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова. И поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства. То есть хорошо и то, и другое. То есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя. Потому что все превращается в заговаривание некое. В логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
0: Я бы даже сказал эссе.
1: Эссе, да.
0: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
1: Ну, это известный факт, конечно.
0: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
1: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
0: А ну, вот
1: это
0: скажите,
1: очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в эту сторону.
0: Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на поэзию сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну это вот к вам, судя по всему, как герой нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну, вот воплощение...
1: Это одно и то же.
0: Не совсем.
1: В действительности одно и то же.
0: Не совсем. Нет, понимаете, женщина, как организм, тоже одно и то же, но один организм, скажем, служит одной вещи, другой другой. То есть дело в том, на службе у чего или у кого находится то или то. Цифры, например, ну, представляете, например, вы будете, к примеру, ну, скажем, тройкой там или девяткой, неважно, не будете единичкой, двойкой, все, вы вне цифровой техники.
1: Дело в том, что я еще раз повторю, что вот арабский алфавит, который считается праязыком арабский, в нем как раз цифры и буквы — это одно и то же. То есть поворотом цифр создается та или иная буква. И вот арабская вязь в действительности — это и есть вот цифровое письмо.
2: Олег, а ты меня делаешь погромче? Нет. Олег, а может быть, есть настроение вживую что-нибудь спеть? Я все о своем.
1: К сожалению, уже последний эфир. Я уже настолько, честно говоря, уже...
0: Ладно, измотан. Тогда будем лучше звонки еще слушать.
1: Давайте послушаем звонки. И я тогда, после нескольких звонков, я кое-что скажу о сегодняшнем семинаре, ладно?
0: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот я болею, поэтому не сплю, очень рада вашему диалогу. Вы
0: знаете,
4: прекрасный гость.
0: Извините, кстати, прям вот даже по голосу чувствуется болезнь.
4: Да, да. Прекрасный гость у вас, он такой умненький, вот буквально уж я не считаю себя умным. Но очень много совпадает моих мыслей о том, что наши русские сейчас, особенно вот сейчас, как-то, ну, деградируют потихоньку. Очень жаль. Не все, конечно. Вот выбор вот этого в Новгороде, вот этого человека, купил он их чем-то. В общем, нет какой-то гордости, нет какой-то принципиальности. И у меня два вопроса к вам будет. Вот все националисты любой масти, особенно вот в Прибалтике, там на Кавказе, там некоторые, они так за чистоту своей нации. Я удивлена, что, оказывается, до сих пор мы содержим Прибалтику, до сих пор они за счет нас живут. И так плохо относиться, и такие вредные. Вот мне кажется, нас Бог просто наказывает во всех, и у нас, и в Украине, и в Беларуси. Все вот эти националисты, мне кажется, это какой-то нечистой силы. Вот
0: понятно, нам да, извините, извините, вы так не волнуйтесь, а то болезнь разыграется. А скажите, а как вас зовут, простите?
4: Меня зовут Инна Леонидовна.
0: Инна Леонидовна, во-первых, давайте договоримся, Бог не наказывает, а обходит своим вниманием.
4: Да, и
0: во-вторых,
4: мне кажется,
0: во-вторых, извините, извините, еще вопрос, прежде чем мы начнем. А вообще кем вы работаете или работали?
4: Поскольку... Я вообще, так сказать, преподаватель всю жизнь. И участвую в общественной жизни до сих пор совершенно бескорыстно. И в выборах участвовала. Мне даже смешно, что некоторым платят какие-то деньги там женщинам, которые собирают списки. Как-то странно и противно все это, понимаете?
0: Понятно.
4: Так что еще есть у нас русские люди, которые не продались. И второе, мне кажется, вот от господина Ельцина тоже нам послан вообще не совсем за наши хорошие дела. Мы от него никогда не избавимся. Мне кажется, вот такая вот безнадега.
0: Спасибо вам за ваш звонок. Ну что, я просто...
1: Вы знаете, в Священном Писании написано, что Господь карает нерадивых на много поколений вперед. И мы... так сказать, совершив этот чудовищный поступок, впустив в нашу страну Антихриста, сделавшись впервые за всю мировую историю сатанинским государством, то есть антирелигиозным, атеистическим государством, отрицая Бога, человек становится на сторону, понимаете, кого, да? И мы, я не знаю, сколько нам за это еще придется расхлебывать и в каких поколениях. Я... Извините, если я это патетическим тоном говорю, но в действительности я с содроганием это произношу, потому что мне самому это страшно, и я действительно не знаю, какие кары нас вообще могут ожидать вот за все, что как бы происходило и отчасти происходит. И, естественно, каждый народ достоин своего правителя, понимаете, к сожалению, произошло так. Мы, вот русские, к сожалению, слишком, во-первых, аполитичны. Изначально.
0: Не сказал бы по звонку вот наши сейчас радиослушатели.
1: Мы готовы на взрыв, на бунт. Но к планомерной политике, к планомерному созиданию мы очень слабо, к сожалению.
0: Вот вы опять говорите «мы». Вот почему?
1: Ну, есть такое национальное...
0: Не думайте, что я придираюсь как-то к словам.
1: Такая национальная черта, к сожалению. Это не я говорю «мы», это вся наша литература говорит, произносит это «мы». А то, что, скажем, происходит в союзных республиках, то, что победил национализм, это, конечно, чудовищная беда, но это какая-то реакция, очевидно, тоже. Меня очень беспокоит судьба огромного количества моих друзей, которые существуют и в Прибалтике. Понимаете, я ездил, клубы авторской песни существовали и существуют по всему ареалу нашего бывшего Советского Союза. Естественно, мне странно считать, что Киев — это не мой город, понимаете? Что я приезжаю не к себе как бы домой. Я обожаю тот же Киев, понимаете? И вдруг я приезжаю, и мне в спину говорят, когда я спрашиваю там у кого-то вообще, как пройти вот на такую-то улицу. Ну, забыл, как я туда идти. И мне говорят, сколько москалей здесь развелось. Ну, я не потому, что это частные случаи, понимаете, может быть. Хотя Киев всю жизнь был русскоязычным
0: это
1: городом.
0: Это знакомое, знакомое ощущение,
1: да,
0: тоже.
1: Но мы-то здесь как бы... Мы, слава богу, Москва очень интернациональный город, и здесь достаточно редко, по-моему, произносятся такие слова в чей-то адрес. Но всем бы хотелось быть, чтобы все мы были терпимее, конечно. Все бы были терпимее и приблизились как-то к христианским в действительности таким остовам. А то, что наши очень бедствуют в разных республиках, ну что тут можно сказать, что тут можно сделать? Я думаю, что, тем не менее, отказ от русского языка – это отказ от мировой культуры в любом случае.
0: Причем, если это делается на политическом уровне, это просто дебилизм.
1: Да, и потом, когда я вот был на Украине, я говорю, братцы, а когда у вас, давайте даже допустим, что вы будете говорить только, скажем, вот на своем языке, да, а кто вам переведет Гёте, кто вам переведет Шекспира, когда у вас появится свой Маршак, свой Пастернак, чтобы просто мировую литературу перевести, понимаете, кого вы будете читать и на каком языке?
0: Сидит Гамлет и Деист Силов.
1: Да нет, ну смешно не,
0: ну,
1: говорить.
0: Да нет, ну, конечно.
1: Я надеюсь, это не воспринимается как какая-то шовинистическая
0: ни
1: позиция.
0: В коем случае.
2: Олег,
0: это...
2: А я считаю еще, что мы не намного аполитичнее, чем люди там во всех остальных странах. На Западе у нас весь Запад забит обывателями.
0: Да почему мы? Я, например, вообще ничего в этом не понимаю. Там, ну, я знаю, конечно, кто такой Клементьев. Вот.
2: А политичны все на самом деле. У всех есть стремление все-таки, и даже у вас, я думаю, к обывательщине. То есть вот свой письменный стол, свой домик, где можно отдохнуть.
0: Ральф.
2: Да,
0: белый или голубой Ральф.
2: Да. Поэтому аполитичны все, я считаю.
1: Но дело в том...
2: И в этом нет ничего страшного.
0: Лиля, не перебивайте.
1: Ну... Вот у нас политичность такая очень взрывная, к сожалению. Вот нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта, беспощадного.
2: Так вот ее нужно, видимо, подавлять, вот эту вот внезапную политичность, а не культивировать аполитичность.
0: И кто же этим будет заниматься, позвольте узнать, а?
1: Детский сад и школа.
0: Извините, Александр, вот хотелось бы немножечко вернуться к вопросам религиозным, скажем так, да. Я отдаленно так, очень отдаленно слышал некоторые моменты, скажем так, цитаты из некоторых постулатов сатанинской так называемой церкви, да. Ну и даже не постулатов, а каких-то теорий вокруг этого. А, в общем-то, существует такая теория, что все, что вот сейчас здесь у нас происходит во всем мире практически, вот мы все находимся как раз в аду. И, в общем-то, только после смерти начинаются реальные разборки. Там уже кому куда, кому оставаться, кому куда. Вот, и обычно задают такой вопрос они. Я имею в виду люди вот другой религии. А что лично он сделал вам-то плохого? Вот так. Вот что он лично сделал вам-то плохого?
1: Кто он?
0: Сатана.
1: Нет, но...
0: Ну, это, вот они вот именно так спрашивают.
1: Это, конечно, провокационные вещи, и на такую тему надо разговаривать со священником. Я светский человек, и я не берусь отвечать на такие вопросы. И я думаю, что как раз вот это и есть момент соблазнения. Соблазнения, вот попытки войти, вот это разбираться с ним, с темным, что называется, это уже... момент соблазнения, конечно. Я думаю, простому человеку лучше этим не заниматься.
0: Лучше подаль, так подальше.
1: Да.
0: Безусловно,
1: да.
0: Безусловно. Вообще говорят, что даже упоминание этого имени может навлечь.
1: Конечно.
0: Надо
1: конечно.
0: Переплюнуть. Вот да. Там оператор стоит. Ну, ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос к Александру Мирзаеву. Значит, Александр, как вы относитесь вот к творчеству Федора Сологуба, и нет ли у вас на его поэзию каких-либо вещей? И второй вопрос насчет балалайки. Вот почему балалайка приписывается русской культуре, хотя это, по-моему, традиционный еврейский такой инструмент. Даже известно, что люди с уставным артритом – это самые такие великие виртуозы. И мало исполнителей очень авторские песни.
1: Понятно. Можно я начну со второго вопроса? Дело в том, что мы очень открытая культура, и все, что мы в себя включаем, мы начинаем считать исконно русским, исконно своим. И это, в общем-то, в принципе, замечательно. Понимаете? И, кстати, вот есть такой интересный феномен, что даже переводы на русский язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там... Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость. Вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
0: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класть неудобно ведь.
1: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент. Это пришло из Германии.
0: А у меня, кстати, другая информация.
1: Но мы считаем это русской гармошкой.
0: Это у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертую у какого-то Петя, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
1: Это я, было... я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка вот эта вот гармошка.
0: Так вот трехрядку он и спел, ну, в смысле,
1: она ему... Это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
0: А губная гармошка?
1: Не знаю.
0: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел губную гармошку, а Фогель изобрел обычный трехрядку.
1: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, который, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир, это же наш парень, понимаете?
0: И Гёте,
1: да, и Гёте это наше, понимаете, исконное, что называется.
0: Да, ты что говоришь, египетские пирамиды, это уже тоже...
1: Да, все тут.
0: Тут.
1: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции, и тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
2: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
1: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
0: Во, как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
1: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
0: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна. Ну, это там сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают. Это такая религия. Вроде как...
1: Кстати, тогда никакого мусульманства еще и не было, когда персы пришли. И те были язычники,
2: так я сказала,
1: и эти были язычники.
2: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
0: А что, с востока идет Рахат Кулум. Классные шапки. Это да, Мария Ивановна, опять же. А что еще? Да целый дудук. Кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот. Кстати, дудук тоже, я уверен, больше, чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным. Но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
1: Да.
0: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Да-да-да.

0: спасибо вам за звонок. Кстати, я хочу сказать, что даже исполнители рэпа сейчас русскоязычные очень неплохие появляются, которых я очень люблю и уважаю. И на рэп ложится он.
1: Ну, это проблема Отьевой просто. Если больше нравится испанский...
0: А кто-то, кто приходил, я не понял, и куда?
1: Отьева. На «Эхо Москвы». Она вообще, на самом деле, она же поет так... я забыла, как это называется. Когда вот она поет джаз и вообще без, без слов. Там типа...
2: Вокалис.
0: Ну, я не понимаю ничего в этом. Я, ну, в смысле, вот, не знаком, я это... просто прошу прощения. Ну,
2: да, дело в том, что если считать по певучести языков, да, то на первом месте, естественно, стоит итальянский язык. Это я не от себя говорю, это известные уже в мире такие изыскания на эту тему. Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и, слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
0: На
2: просто
0: третьем обожаю. Месте немецкий.
2: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но, тем не менее, издавна было известно, что русские это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
0: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень, очень... Нет, действительно, у них причем... Ведь хоровое пение, они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Вы они знаете, и в терцию, и в кварцию.
2: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо. Я забыл, к сожалению, как оно называется. Я недавно читал очень серьезную работу Маловичка именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной, как бы, как она, письменность, да, в современном нотной знаковости вот этой нотной записи.
0: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают полифонию мощнейшую.
2: Самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
0: А я могу сказать, почему.
2: Пришла позже.
0: Вы знаете, почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал моно. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
2: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается двухправополушарным. То есть левое полушарие в него развивается под воздействием речи. То есть, опять же, вначале было слово. То есть человек становится человеком. То есть, а сначала он от шимпанзе ничем не отличается устройством.
0: Практически нет. Это видно и по повадкам. Да. Вот.
2: А потом левое полушарие образуется под воздействием именно языка. И, собственно говоря, человеком он становится вот именно через слово.
0: Да,
2: если до 6 лет человек не научился говорить, он уже не научится никогда. То есть вот этот вот период становления очень ограниченный. И вот в этом смысле, к какому языку, скажем, каким уровнем языка он приблизится за это время, к той культуре он, в принципе, и придет. То есть если он в детстве не был знаком с поэтическим языком, сознание его будет весьма приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
0: А с другой стороны, может быть...
2: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, о, вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былины, сказы. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
0: И в мощнейшей люльке, которая качалась в кольце в избе. А они теперь...

0: не как финны кладут на эту, понимаешь, на чешую рыбью на стригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
1: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
0: Совсем другом. Грустно.
1: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
0: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Здравствуйте. Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. Вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей. Публикуются ли они? И если да, то где? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Ну, честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты. Моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
1: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... А ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
0: Там обычно толкутся такие студентки. Почему-то тонок женщины. Я тут проходил, извиняюсь, что переживаю недавно.
1: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. «Гнездо глухаря»? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
0: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать в наши у всех фабрики, заводы,
1: распространяются. В 6:30 где-то вот так, по-моему.
0: И там, и там?
1: Да, да. Нет, в «Гнезде» точно в 7, а там, по-моему, 6:30. По-моему.
0: Когда уйдут студенты.
1: Нет, они придут как раз к этому.
0: Ну, они уйдут, в смысле, с лекции уже у них.
1: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить... Ну, есть центр.
0: На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
1: Да, да, да, да, да. Mm-hmm. На Горбушке, конечно, есть. Ну и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, кстати, к сожалению, это настолько просто... некоммерческий в этом смысле человек, я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там, национальные идеи, там и прочее, прочее, прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. Вначале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А и еще что, и что там еще
0: насчет
1: было?
0: Тут публикации.
1: А, публикации были, были журнал «Апарт», «Ап-Арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
0: А, ну, может быть, какая-то книга готовится. Мы вот, например,
1: готовится,
0: книгу
1: да.
0: Я вот, всегда.
1: Я сейчас пишу, ну, книга, это громко сказано, но некую, некое такое, некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот, Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки. Ну, вот сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры – в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, а вы, вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского именно на его стихи нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...

0: всю Москву. И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червенотиквиникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, грубо говоря, свиней. Собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дейрах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса, большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или добрый ночь.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, республика. Ну, вот есть граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это воронично-диагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот ей говорим и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка. Ведь доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег, вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, бихиска удиви каже, что тук наистина е добре и това ми хареса. Моите приятели също се мисля, че говорят така или може би не. А за познатите от Мозамбик, тях наистина им хареса и може би те са привикнали към тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказала известнейшая профессура. Я продолжу, тут что-то с техникой у нас не в порядке. Вообще Россия понравилась профессору, и в особенности очень удивила обстановка Конгресса. Вот это, то есть, двумя жирными линиями подчеркнуто было в ее словах, что вот никогда ни в одной стране она не видела, чтобы свиньи тоже присутствовали на Конгрессе и ходили где-то вот прям, ну, чуть ли не участвовали. Вот, и во главу всего Конгресса еще она сказала, ну, вот, для нее был подарком, что в центре зала на постаменте стоял ее лучший хряк-храпун.
0: Ну, тогда сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Петкан, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество спасения парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами ворончато-диагонального хряка?
1: Знаєте ли, бих искал довика же час, наистина бих сожалел оку, а не бих могла да попадна тук, защото това е наистина за мен е основната работа, с която се занимавам, и бих искал все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за... може би за тези усилия, които бяха положени от моя страна, и все пак да оценят.
2: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что... Очень много сказала о том...
1: Ви забравихте думите.
2: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах-малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
0: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Петкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Петкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что как бы все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей по всему пользуюсь признанием всех авторитетов в этой области, этот воронежский диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас. Расскажите.
1: Знаете, Литва беше после дълга и сложна работа. Наложи се да вземем няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца, да ги разплодим, след това да вземем от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които вече в кълби се бяха ги съединиха, може би най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги и сложни години, и съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха може би в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея, и може би това не може да се каже с думи, това е прекалено сложно.
2: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения, ну не изобретения, а выведения. Это очень долгий и упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от
0: пробирки.
2: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки воронежскому параллельному хряку-храпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, ну, то есть описание храпуна. Значит, название вы все слышали. Воронежский параллельный хряк-храпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Ну, дело в том, что вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие, шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыто состоит из пары. И вот каждое копыто вот в таком плане сделано. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповатая, выглядит. Почти не видно этого конуса. Этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть, если свинью поставить на задние лапки и мысленно представить, что вместо носа у нее находится отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея, чтобы свинью все-таки сделать там, из свиньи можно было делать не только мясо, там, молоко, вот, пельмени, но еще использовать как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу, это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один. Вот. Перед тем, как использовать.
0: А скажите, а мне послышалось, что что-то вот доктор Питкана говорила о генах. Ну, я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вот вас внизу, а вот о генной инженерии там что-то, по-моему, прозвучало.
2: Не, ну гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, вот эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах черных и шляпах.
0: Но речь сейчас все-таки не о вас,
2: ну,
0: да.
2: Да, я знаю. Гены. Ну, вы знаете все, что такое гены и на что они влияют. Вот. Ну, тут вот особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. H OBS равно. Ну, то есть H — это гены, а OBS — количество генов, ну, подразумевается. Равно TSM, то есть температура самой матки. TSM. Минус, скобка, T из. Вот, это температура из. Ну, то есть, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается, как бы, температура из — это температура, находящаяся вокруг самого хряка. Плюс ТЛО. Температура лицевой оболочки. Вот. Скобка закрывается. Проводится черта. Дробевая. Вот. Вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот. И поэтому проводится черта. И делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10. Откуда взялось 10? Значит, парных...
0: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
1: Да, у вас количеството на самите свине, от които беше изведена тази формула.
2: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8 и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут HBS равно 2TSM минус скобка 2TPS плюс 2TOLO. Скобка закрывается, делен на TOBS и умножить на 10, как обычно. И запятая. Вот. Вот так вот. То есть все очень просто. Да, я забыл еще, то есть продолжить. То, что ворончатые мы все поняли. То, что, ну, носопырка находится вот в ворончатой степени. Ну, ворончатость, ну, настолько она большая, что она как бы закрывает всю морду. Ну, то есть, если у обыкновенной свиньи видно морду, ну, то есть смотришь на нее, стоит свинья, понятно, то этой не видно морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин, такой стоит, и две дырки.
0: И копытца снизу видны, ну, да? Да,
2: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
0: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии доктор Питкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть ты что-то...
2: Мы забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы, ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
0: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
2: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович, вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
0: касаемый, касаемый.
2: И касаемый
0: зрения,
2: здесь.
0: Касаемый зрения, зрения вот этих животных. Они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить. Доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа? Да, вот, собственно, и каким образом они находят свой корм? Как у них вот зрение? Как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка?
1: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би, поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце, му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
2: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
0: Ну, это неудивительно, я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
2: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие, черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, ну, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается, вот представьте, она обходит как бы по кругу, ну не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед, и свинья смотрит только прямо, а вправо она может посмотреть, только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да, то есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что они и так уже по краям стоят. Вот, ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
0: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос, поскольку, как мы уже выяснили, ворончатый диагональный хряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большой, большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свинофермы оборудованы по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитаны под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
1: Да, знаете ли, както винаги във всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат. И при нас се получи също така, че ние очаквахме малко по-друг резултат, но в края на краищата. Това се оказа една наистина добра порода, която според мен е може би нов път към отглеждането и развеждането на тези животни. А за това, което е свързано с тяхното развеждане и за наистина остарялото вече оборудване, това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи се наложи с ръчни средства дори в къщи да водиме тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според мен ентусиазма на нашите хора беше неоценим.
2: Ну, главное содержание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому чистка помещений происходит вот именно в этот момент, потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так все, как свиньи.
0: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монмаранси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
2: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией, с ее достижениями, мечтами, ну и вообще.
0: Давай сперва спросим, все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
2: На русском языке.
0: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
2: Поваром.
0: Да.
1: знаете ли, от кактуса помню или, может быть, даже не помню, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и, может быть, още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
2: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно где мое. Вот она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждой молекулой своей кожи, тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Петкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
1: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
2: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саш, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, а она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже четыре, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну, это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть, как бы там подошел работник, высыпал из ведра и пошел дальше. А свинья стоит в недоумении, моргает там глазами и не понимает, что это такое еще. Она вот уже с детства привыкла, ну, у нее в крови должна стоять кормушка, а ее нет, она не ест и умирает с голоду. А ученые там ломают голову, выводят там формулы, почему это и все свиньи, которые мы ставим, вот где нет кормушек, умирают. То есть очень поразило это профессора. Вот он чуть ли не плачет даже, сидит, слезы прям капают. Представляешь, глаза нам как открыли. А у нас на ВДНХ там стоят мытые вот свиньи. Видел когда-нибудь? Вот мытая, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые, коричневые, когда они грязные, все в засохшей грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь и вот ровной тропинкой. И это называется свинячья тропа. Ну вот, это был, собственно говоря, перевод того, что сказал он профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
1: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
2: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит. Словно детские, как это, качели. Как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет. Усиляет свиноводов. Нет, умиляет. Умиляет этих свиноводов. Вот, это примерный перевод, какой вот, насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский.
0: Вообще, вот, конечно, редко встретишь, когда ученый, человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Петкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что, скажем так, Воронеж-то диагональный хряк-храпун, это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка, то есть... да, вот скажи, пожалуйста, как это?
2: Птицы-хряк — это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть такая декоративная свинья... Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
0: Да, расскажите, действительно это было? Я видел замечательная совершенно вот эта свинья, у которой вот эта и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
2: Да, да,
0: конечно. Как бы в форме юбки, и вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке юбки.
1: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана? Това е, може би, една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня, и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези преломни сигурно моменти в нашето изследване, и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази порода и съответно нейното съвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
2: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор. Идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики-свиньи у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек, они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А, ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, ну, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе... Матка, вот как же это слово-то по-русски? По-болгарски я понял, а вот по-русски. Сейчас я скажу.
0: Евроматка 86, по-моему.
2: Нет, нет, нет, нет. Матка-плесунья. Вот был у них такой. Там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное. То есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, я сознание потерял. Меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну так вот, я... Значит, на чем я остановил? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит. Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну, то есть вот когда заяц встает в стойку часового, он лапки как бы подбирает и ушки навостро, а у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит, и, главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так помахивая передвигается. Вот. И, значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. Самцами проще, им накололи штаны. Вот. обрисовали очертания там джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там ни кали, она без юбки, и уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения, ну, вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что эта свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает, я ее подвешивают еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
0: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
2: прислушивался,
0: да. Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червенотикиниковой. Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда, к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзничь. Она спрашивает конкретно вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы она там висела, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать. Как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
2: И еще вот надо сразу пометить, как бы какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои. Ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца.
0: Да.
1: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
2: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Ну, заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит, свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, но и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотятся. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозчики все-таки, их не едят, а они перевозят. Вот. Ну вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта, чтобы их не было ни больше, ни меньше. Их должно быть всего 8. То есть парнокопытные.

0: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкани. А скажите, пожалуйста, доктор, а какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
1: Това, което особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човек.
2: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна это проникает внутрь. Вот, а так вообще... Как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам. Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние четыре зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его... и не перегрыз. У него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
0: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор. А сейчас музыкальная пауза. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
1: Да, знаете ли, аз съм яростен противник за тяхното избиване, съответно разделяне на тяхното месо след това приготвяне и ядене. Това според мен ни връща към нашите, може би, далечни... Това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно. И тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
2: Ну, я как обычно перевожу. Петкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед. Вот, ну как

0: Так, в России полностью помешано на изготовлении свиньи мяса. За рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Но свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена. И она, ну, вот мы как бы затронули очень больную тему. Она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство. Вот это кровавое месиво, которое... Это вот кровь, которая течет вот по рекам России. Это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказанное, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных. То есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это делают, ну, может быть, я несколько нетактично говорю дело, то есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке? То есть если они сами уже подохли. Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
2: Тувайна истинно един много един вопрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива живот.
0: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме было уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот. И после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ. Это когда душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, дихлофосные эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она... Это самое, у вас много комаров, то вы можете ее положить среди комнаты, и комары вымрут на год где-то, не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку, и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней маленькие свинюшки. Вот стол и табурет, такой кухонный гарнитур. Но вообще на кухню, так как интеллигентное животное, в основном ставят в гостиную. Так вот, перекрашивают под черное, дерево красное. Очень великолепно смотрится. Такое ощущение, что они вырезаны из дерева.
1: Ну что же, спасибо. После краткого выпуска информации мы продолжим наш разговор с доктором Питканой. Только что референты принесли нам записку. Звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов, международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
2: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
0: Ну, для нашей Василисы мы... Профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос, но я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город, в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тут же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего храпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
2: Не, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземат една голяма част от територията на този банк.
0: Ну, Питкан сказала, что вчера, еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень, ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из шести стран, по-моему, будут профессура присутствовать в этой лаборатории.
1: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нога, это действительно величина большая в дуэрном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дуэра, главного дуэра Воронежа, диагонального хряка Храпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нога, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
2: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на... може би на моята оценка, която да мога да дам. След съответно след филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мене, но и от цяла комисия.
0: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней. Обязательно присутствует, потому что он очень влияет на... То есть он показывает, насколько качественно дует дуэр. Вот. И... Из 10 кандидатур она, конечно, выбрала самого лучшего. После чего ее познакомили лично. Они, наверное, 3 дня где-то бродили по Москве. Вот, и говорили именно о хряке. Вот, и как-то, ну, вот эти 3 дня... Они, ну, как бы обсуждали, как это будет происходить, как вот это лучше сделать, чтобы больше накачать там... То есть вот именно, ну они были у них, конечно, небольшие перерывы там, но не спали люди вообще даже. Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет, то есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный, там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нога, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, Петкана болгарка. Вот, но все детство провела в Алжире, поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Ну, у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: Скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронежско-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы вот это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, има в предвид на втората половинка и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы, на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние, такое набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну как же так, самец и без самки, она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. И, как бы хочется немножко внести более женственные формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический какой-нибудь... Вот эротическую какую-то форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание хряка, и вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы, какие фигуры возбуждают, либо треугольники, либо квадраты, может быть, это ромб будет, ну, неизвестно, это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, ну, чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно, может быть, это вообще восьмерка будет, это неизвестно, вот, ну, вот задняя часть готова, ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам такую. Ну, как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если, вот если вы сейчас подойдете там, с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите, посмотрите, вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
0: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петканой. Уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
2: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
0: То есть выпили. Профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональная.
2: Балует себя частенько этим.
0: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончато-диагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
1: Въпреки него вот достаточно, может быть, до някъде страшна външност. Той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок и след което се наложи да му се отделя специално внимание, а да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би, да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
2: Професор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого хряк не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точности удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот. И интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, хряк был взволнован. Вот. Он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот. Прикрыл глазки и произошел обвис хвоста. Вот. И вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели новокаин, он снова повеселел и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора, она не была замужем. Ей вот уже 47 лет, она ни разу не была замужем. И даже у нее не было детей. Вот, и как бы вот этот проект, это для нее как бы люлька с младенцем, которую она выкачивала, выкачивала и навыкачивала хряка. И как бы вот все, что есть непрекрасно, вот эти вот глаза, вот черты лица, она все воплотила в хряка. И вот эти вот ласковые позывы, когда вы к нему подходите, а он ласково вам облизывает ноги, вот очень вот как-то впечатляет. И вот пытались подвести самку, ну, уже скрещивали, результаты, конечно, были плачевные, скрещивали с обыкновенной самкой, я сейчас позже расскажу, что там получилось. Вот. И он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель, он был, ну, как бы сказать, по-человечески, он был мужчиной в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
1: А если из меня вы можете думать, это творец?
2: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и, то есть, и матка такая ушла довольная, как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались больше вот в переднюю часть. Вот. И вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
1: Да, това беше един резултат, който ние не очаквахме и съответно това наистина ни огорчи. Получи се един гибрид без пол съответно и учените не знаеха към кое животно да го отнесат.
2: Ну вот, произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот правильная конечность и неправильно оно дало свой эффект. То есть столкновение двух ген разных, оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот, и вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие, как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот, и даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног, то есть вот такой кругляш лежит с мордой. И вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот, и когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такие, такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а Хрякова теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый, в нем никаких инфекций, там в нем ничего нету. Ну, который отрицательного ничего нету. В нем даже все положительное, он даже ласковый. Не только к людям, но и к к самкам, например. Вот, а помер. Кстати, вот Петкана плакала, она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Делала макароны вот, сосисками.
0: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое, заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли им пожелать на прощание?
1: Первое, может быть, обичайте свинеты, и второе, на всякий попросе.
2: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает всем счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному граждану, гражданину по воронечно-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
0: Спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
1: И я тебе благодарю за возможность, которую мне дадут.
2: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
0: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве практически где-то минут 20 назад буквально закончилась мощнейшая конференция, на которой съехались самые известные деятели природы, природоохранной деятельности. Конференция называлась «Женщина и тайга 97». Вот я бы попросил наших гостей по очереди немножко рассказать об этой конференции, о ее цели, о ее смысле. Вообще, почему «Женщина и тайга»? Может быть, тут какие-то литературные веяния, хотя я сомневаюсь. А с другой стороны, эмансипация в современном мире настолько, в общем-то, ярко себя выражает, что женщины, они, в общем-то, летают на вертолетах. Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя ей говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик. Практик.
5: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщина и тайга»? То вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт. Естественно, понятен специалистам. И все, опять же, касается... Не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт, это, в общем-то, изначальная стадия.
6: Ну, как бы это мама.
5: Да, да, да. Это и мама, и папа все вместе взятое. То есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот. И поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить. Вот. И все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение – это моя сейчас в данный момент, моя работа. Вот, то есть можно как хотите, так это и обзовите. Это лесник, это егерь, это как угодно. Можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
6: Или, вот таким... или ол, что значит охранник леса.
5: Да, в общем-то.
6: Угу. А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
5: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал. У него в данный момент, у него болит правая рука.
6: А, кстати, хотя
5: он левша,
6: это...
5: он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку.
6: Я вам просто,
5: он левша.
6: А, так интересно как. А вот там
5: правой рукой он писал.
6: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
5: Кстати,
6: ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
5: А иголка, сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю, потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
6: навыки,
5: вещи.
6: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
5: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
6: Ага. Но вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без медикаментозных средств, да, обойдемся.
5: Ну хорошо, я.
6: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
5: ну, вот... обойтись можно, я замечу. Позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но обойтись можно.
7: Совершенно верно, Александр. Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, на самом деле я за последние минуты очень много о себе узнал насчет правой и левой руки. Вот. Ну, давайте все-таки вернемся на действительно серьезную тему по поводу конференции и происходящее на ней. Вот. И пускай презентация Праги, на которой, естественно, мы все были, вот, она никак не даст повод для того, чтобы мы уходили в сторону. Конференция. Наверное, есть смысл сделать акцент не на самой конференции, а на том семинаре, который проходил в течение вот, 37 часов. Это «Женщины Алтая». Что мы о них знаем и нужны ли они там? Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
6: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович, несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией один на один, сокращенно ЖСО.
7: Женщина со стихией один на один, Александр, это... все нормально. Давайте вот все-таки вернемся в серьезное русло и действительно поговорим о том, что обсудим эту проблему. И я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, что действительно с женщинами на Алтае очень сложно. Их там мало. Все те последние события, которые происходили там, они дали толчок к тому, что их становится все меньше и меньше.
5: И хотелось бы просто добавить, что сами женщины, сами алтайские женщины, сами вот женщины, которые такой вот национальности принадлежат, они сами по себе существа очень сурового нрава, просто сурового нрава. Вот, это просто хотелось бы заметить. Я как егерь, как лесник, как человек, который с этим совсем работает, который в этой среде просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними, ну, и снова я...
6: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь.
5: Нет, некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть просто, я дополняю рассказ просто коллеги.
6: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия. В общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарная охотница, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
7: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. Опрос, извините, в разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Никто ее конкретно не видел,
6: не наблюдал, как бы, да?
7: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
5: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех остальных.
6: То есть таежная Джейн Фонда.
5: Да, таежная Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что когда она, опять же, я ее лично с ней не знал, знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
6: Кирокедрачом.
5: Да. Вот, и Изабелла для них, она, господи, мне больно, вот как-то так вот, я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете, у нее ввалилась морда, я начала плакать.
6: То есть местные, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у нее...
7: Простите, как... Александр, у вас неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
6: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
7: Нет, давайте действительно определимся... Либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты наших сторон жизни. И...
5: Давайте не будем лезть в мою личную жизнь.
6: Как вы, ученые, говоря, друг друга не любите все почему-то? Вот, например, мы, обычно музыканты, друг другу помогаем.
5: Ну, это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
6: Давайте.
5: Ради бога, не лезьте в тайгу, господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти коробки.
7: Вы журналисты. Куда вы лезете?
5: Давайте не будем ругаться.
6: Давайте. Давайте относиться к друг другу дружелюбно. Вот. И, кстати, вот наши цветы вообще, подвяли, Александр, нужно их полить.
5: Вот я не знаю насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо, коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает любого другого ученого человека, ну, фотография в моем
7: бугаже... Это не мешает мыть, нет, простите, быть, простите, ее мужем.
5: Простите, это мешает быть. Но простите, кто вам давал любое, даже моральное право рыться в моем бумажнике?
6: Так простите, откуда вы, такая вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
5: А вы сбежались, да, и начали рассматривать все фотоснимки.
6: Так простите, мы рядом стояли, мы пытались разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели.
5: Это ваши проблемы.
6: Она же всех приперла.
5: Это ваши трудности.
6: Она же стояла тут прямо, вот вообще как-то. Да, но тем...
5: Вы наступили на одну фотографию. Вы наступили на фотографию, она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
6: Простите, ну-ка, кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает.
5: Ну, посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
6: Я сейчас ее... Я ее выкинул.
5: Бросьте ее вот бросил, ту, вот, не все, в эту, тут, достаньте обратно.
6: Это, нет, а из этой не, урны нельзя доставать, это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил, ну, в эту ж, урну, простите, тут я, это и лежит.
5: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и
6: давайте,
5: частично обескуражен.
6: Давайте
5: так
6: лучше вот какую
5: не
6: тему обсудим.
5: Не лезьте в мою личную жизнь. Я человек лесной.
7: Чтобы вернуться к семинару, вот, я так, хотел бы, кстати, начать с вот того, что
5: спасибо вам,
7: тезис этого семинара: женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
5: Давайте они будут, я согласен, они будут.
7: Поговорим о женщинах Алтая.
6: Вообще...
7: Не о тех фотографиях, которые приклеились к кому-то каблуку.
5: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего бумажника.
7: Начнем с того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
6: Кстати, да. Между прочим...
7: Потом она уже приклеилась.
6: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
5: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал, расплевал по залу.
6: 12 их было.
5: То есть вы, а, это я помню, вы меня угощали.
7: Две пластинки, три подушечки.
6: Да. Того 12.
5: А вы считали? Вы наблюдательный человек, кстати. Вот
6: естественно.
5: За что кстати, я вас оценю, как коллегу. Просто
6: кстати, надо. Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот. И при этом первое, что как бы сделал молодой тогда еще, ну, извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажу такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот. Затем, вот насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть тему. Вы, Алексей Юрьевич, уже как бы в этом мире живете. То есть это уже как бы...
5: У меня это пройденный этап просто-напросто. Да, да. Экспедиция — вещь групповая. И вы, не, пожалуйста, сейчас вот при слове «групповая» вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывать.
6: То есть именно свой, как
5: да,
6: бы, частный.
5: Свой,
6: да?
5: Именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, вот эти вот, она такая.
7: Александр,
5: вот,
7: вы
5: такая
7: не видели
5: вот...
7: мой карандаш?
6: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей вот. Юрьевич, это не ваш торчит?
5: Пардон.
7: Да, да. Вон, спасибо.
5: Вот. И... Бумага.
6: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель... экспедиции, вот этой партии, да, он как бы был таким демократом, сам не пил, но и никому не мешал.
5: Да, был вот. Один уродец такой, был.
6: То есть,
5: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал, я не боюсь этого слова.
7: Не малину, а жимолость.
6: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
5: Оно вообще да, помогает.
6: Верно. Лошадям, нагадить на жимолость, лошадям, это потому что на икону нагадить, да, собственно, да, да, там да. В тайге. Ну и как же он это самое...
5: Еще такое есть растение — конотопка. Вот
6: нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре вот, о республике Алтай?
5: Растительности. То есть, растительности. Так как моя специальность, она, в общем-то...
7: Стали видеть фауну перед собой.
5: Нет, ну... Фауна, это, кстати, вот фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора. И что касается тайги, то, в общем-то, это можно это слово как-то так применять совершенно. Ну, что фауна, вот, насколько я знаю, это, так, это животные, а флора это все, что растет на почве.
6: Нет, еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода». Вот, но, к сожалению, вот.
7: Негров защитница.
6: Да, именно негров. Это парадокс, когда, значит, еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, да, то есть вы самый деле... крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья, и шишечки.
7: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во втором классе средней горно-алтайской школы, на самом деле, чтобы было понятнее, я выходец из горно-алтайска. Вот, мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильно бы сказать, раскрыли мне мир тайги. Внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву...
5: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
7: Изменяет его ландшафт.
5: Насколько я знаю, это грунтует это машины, когда они сломаны, это грунтуют машины.
7: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
5: Ну что ж.
7: Сердце кровью обливается.
5: Договаривайте. Выскажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
7: Я вам в Праге все высказал.
5: Мы с вами вынуждены были пить водку.
7: Я вам в Праге все высказал.
6: Давайте не будем, уважаемые, ругаться.
5: Давайте... Мне очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно, вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
6: Это всего лишь мизинец?
5: Это мизинец, да. А представляете,
6: если... Я смотрю, вот перстня на нем нет. Потому что обычно перстни носят на средних
5: пальцах.
6: Вы
5: знаете, вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка, сравните, подложьте его вот немножко.
6: Практически он смотрится... Да, смотрится длиной с указательный палец.
5: Указательный палец. А кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
6: извините,
5: на самом деле.
6: Я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
5: пожалуйста.
6: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
5: Это следы ампутации. Да, то есть вот... медведь, до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей-то было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
6: А почему 20? То есть, 10.
5: У медведя же 4 лапы.
6: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
5: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя, лет примерно 6.
6: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать. Или это прям к лапе приделано? Вот, или он может...
5: Это прям к лапе приделано.
6: То есть цепляться.
5: Чтобы проще выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему. Скальп элементарно.
6: Так, простите, но, в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
5: А он остренький, да? Немножко, да?
6: Нет, кстати,
7: как
6: немножко.
7: Как давно вообще слезли с дерева?
6: Кто? Медведи? Медведи, кстати, на деревьях.
5: По-моему, вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
7: Вы так часто делаете, потому что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
6: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок кедровых шишек с кедра.
5: Ну, это вот достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
6: Вот для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
5: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая тюрочка.
6: Киянка называется.
5: Кияночка такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
6: Ну, по времени, насколько я знаю,
5: по времени, то
6: потом пересчет на шишки, как бы количество шишек.
5: Причем на те шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
6: То есть, нужно поймать?
5: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически, просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас кедра, еще я просто здесь поправляю, я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
6: больно же, ну, в принципе, удар, это Ньютон.
5: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
6: Ньютон — это ученый.
5: Александр, я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
6: Пахнет, кстати, чаем.
5: Вы находите?
6: Ну, вот такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким...
5: А мне кажется, что это идет запах дохлятины. Нет. Мне право слово... Нет? Ну-ка,
6: совершенно
5: будьте добры,
6: понюхайте, я понюхаю еще раз. Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень... Вот,
5: да,
6: корень,
5: кстати, вот про...
6: Чем-то медицинским пахнет.
5: Да, вот это вот... чем-то таким вот.
6: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да, в принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
5: Их... об этом легендарном растении, ну что
6: да,
5: же.
6: Да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо, я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
5: Кстати, это

0: является совершенно такой тонизирующий раствор, если вы употребляете с утра. Не больше полчашки, ну, примерно грамм 150.
1: Простите, это... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
0: По поводу золотого корня.
1: Да, а что, если больше я употреблю?
0: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, угу. Хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там эмоциональных, там физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке поставить на горелочку и заварить. Где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
1: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
0: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить. Понятно. То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
1: Для диабетиков котлеты так делают.
0: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень — вещь, ну, практически волшебная. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую. Хотя вещь очень редкостная.
1: Извините, я немножко вас перебью, я просто как пример этого дела. Дело в том, что когда мы возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая, к тому же я ничего не понимал, и Алексей Юрьевич...
0: Давайте случай не будем.
1: Не будем.
0: Или попозже.
1: Нет, он очень печальный, и о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
0: да,
1: заварил буквально.
0: Да, именно так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка в самолете.
1: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
0: Она так ходила и гремела. Гремела у нее. Мы еще спросили, кстати. Ты помнишь, что мы спросили?
1: Я спросил. Нет, этого не было.
0: А кто спросил, что у вас гремит там?
1: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительней вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого как бы корня я вернулся как гимнаст.
0: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
1: Маленькие.
0: Вот.
1: Маленькие.
0: И тем более вот... к сведению, просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
1: кстати,
0: привозил.
1: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются
0: почти
1: по доллару 80. И мы их разгружали на прошлой неделе.
0: При стоимости билета на самолет, это, в общем-то, ни в какие рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски — вещь нужная, полезная и приятная. Я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
1: На кипятке,
0: горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете... слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Но если вы его настаиваете...
1: Черт, что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
0: Это мужчина вон тут на черном мотоцикле,
1: проехал. Да. А я уже думал, опять пучит. Да, ну простите, и что, да. Я вас перевел.
0: А вы сегодня пили корень?
1: Да, конечно.
0: А ели вы что, чтобы с корня-то не пучило?
1: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, но все-таки как бы я же босс разгрузки, а если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то? Это никак. Ну, правильно? Да, как бы...
0: Ну да.
1: Ну ладно, не будем о грустном.
0: Нет,
1: да, ну и что дальше о корне?
0: Да. Жратве зациклились, я не знаю.
1: Да, действительно. Что... Так вот, давайте перейдем...
0: Корень. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят, зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова. А корень, мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
1: Или просто его слили из бачков.
0: Да, или бачки.

0: помыли, а с водой разбавили. Да, скажут, да, что спирт. Да, да. Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
1: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
0: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
1: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
0: Да, вот.
1: Это весьма интересно.
0: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем. Просто-напросто.
1: Да. Простите.
0: Итак, на водке. Не обязательно, конечно. Если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
1: А это считай, что ничего не потеряли.
0: Ну, в общем-то,
1: ну-ка,
0: да. Это те же яйца, только в профиль.
1: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
0: Ну, да.
1: То есть, ну, если ты что-то не приобрел, то это тоже потеря.
0: Я знаю, что демагогия – сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойное употребляете примерно, ну, примерно 25-30 грамм в сутки, в общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что вы просто сами сдуреете. Всякие там ехимби и прочее, вот эта химия, которая там предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
1: А простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся.
0: Как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня. Тогда... Скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
1: Значит, приблизительно
0: или стандарт таблеток?
1: Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцелина, покрытая
0: такая
1: глазурью.
0: Желтоватая,
1: да. Ага. Вот. Но как бы сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот вы видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
0: Оригинально, да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
1: Так
0: у меня было
1: у меня
0: так
1: же
0: с таблетками анальгина.
1: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане. В кармане дырочка. Видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Дальше пас. Не, у меня бретелечки есть. У меня все схвачено. Да.
0: Ой, господи, рад я за вас.
1: Это я Саша.
0: А я за вас рад.
1: А, ну хорошо. Да, так вот.
0: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно
1: говоря?
0: Нет,
1: я хочу насчет корня
0: спросить. Я как человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
1: Да.
0: Да. А вы мне начинаете, задавать вопросы. Когда вы ваш паспорт привязываете, к себе, к трусам...
1: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
0: Не надо
1: вот
0: конфронтации. Кстати, вы знаете, что я как человек интеллигентный...
2: Покажите трусы.
1: Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
2: Видите? Какого заказа?
1: Справа,
2: нос
1: справа.
2: Длинный.
1: Они скособочили. Сейчас я поправлю. Вот, вот теперь нормально. Видите? Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? Помпоны сам пришивал. Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. И думают, что это за хомяки.
0: Скорее всего, на собачку похоже, на какую-то.
1: Ну, вы мне
0: главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару
1: хомячков. А я тут недавно наблюдал соитие кошки и собаки. А вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, ну, вылетает кокса отходы, коксопроизводство, ну, топят коксом. Нет, ну ладно, не о том. Да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Ну, например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот как бы мнение ученых делится на, ну, как бы на два. Одни говорят,
0: по
1: что...
0: По поводу жирности корня.
1: Да, вот это очень важно.
0: Жирность
1: и концентрация, зависимость.
0: Да. Вот, то есть корень перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите, за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. Трусов. И...
1: Это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, я это ничего не... Вы... Жалко, что ли, мне трусы показать?
0: Вот, кстати, люблю таких вот.
1: Да, ну... Не, ну, тогда можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, вот ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот... Вы только не трогайте. Вот это жук. жучок. Ну, в смысле, не Volkswagen, а жук. Жучишка-мужичок с усами.
3: Навозный.
1: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ну, ладно. Пожалуй, не буду я больше.
3: Давайте не будем. Ползает жучок.
0: Я понимаю.
1: А, да что же вы так шутите? Это родинка. Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово щекотно делаете.
0: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это. Да. Мне просто немножко становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня, видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно. Мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай.
1: Угу.
0: А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
3: А наша комиссия кажется, что вы уже дрожите 2 года.
0: Ну мы дрожим, а что делать? Надо, под кем ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
1: А, собственно, что они делают?
0: Ой, давайте
3: когда
0: не будем...
3: Когда вы последний раз ходили, а?
0: Куда ходили?
3: Когда вы последний раз ходили?
0: Куда
3: мы ходили? Как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
0: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
1: Ну, давайте все-таки к корню ближе.
3: Перестаньте разговаривать с зеркалом.
1: Жирный корень. Алексей Юрьевич. Жирный корень и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А. В полнолуние. Б. После дождя. Или Г. Когда солнца и дождя не было. Это вот спрашивают нас очень...
3: Вообще не собирать.
1: А, ну что же. Ну тогда следующая тема,
0: которая... У вас проблемы с русским языком, слово «тада». Это где вы, кстати, вот
1: «тада»
0: научились?
1: Это фамилия. Я вот сейчас читаю, Маргарита Тихоновна «тада» пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет, а куда же девать медвежьи когти? Если корень тоже продукт тайги, и медвежий коготь продукт тайги. То есть коготь заваривать вроде как бы срам. Вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать, он спрашивает. Дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита «тада».
3: Нет, на самом деле Маргарите «таде» или «тада» можно посоветовать отманикюрить. Если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы. Вот. И показывать гостям.
1: В смысле, это... как выдавая за свои.
3: Как бы свои.
1: А вот,
3: кстати, есть же накладные ногти.
1: Которые... Вот я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А. Это как бы туризм, Б. Это пушнину, Г. Вот могут давать накладные ногти.
3: Д. Но... Ничего.
1: Да ничего. Вот, ну тогда как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
0: По поводу косметологии, в общем-то.
1: Да.
0: Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите. В общем-то, в таких целях я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто... Мне уже становится обидно. Не то чтобы до слез, но... Простите, до моего кашля.
1: А, это вы не чихнули, спасибо. Просто звук кого-то вы чихнули.
0: Это вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
1: Нет, это я просто дал подзатыльник девушке Прохору. Она как бы вот опять... Пришла тут чинить телефон не вовремя постоянно.
0: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы. Я чувствую это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась. Потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую, ну, только специалист может изготовить.
3: Кедровый.
0: Вот. Да, именно из кедра, именно из кедры.
1: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
0: Нет, это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, а эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
1: имеет... То есть палка-копалка.
0: Ну, можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
3: Черпалка.
0: Смотря что черпать, опять же, корень, он не плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
1: А я встретил, кстати, на сопке.
3: Где?
1: На сопке.
0: Это подразумевает, это некоторая возвышенность за
1: ручьим
0: лесом.
1: Да.
0: Ну что ж, вот, и так я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
1: И выпивали.
0: Да, и выпивали, кстати. Вот.
1: Ну что же, я вот, предлагаю...
0: Подождите, да, вы да, предлагаете, да. А мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
1: Гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
0: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно.
3: Итак, вы корень. Дырка от этого гвоздя.
0: А вы грубиян.
1: Давайте послушаем.
0: А вы грубиян.
1: Давайте послушаем телефонные звонки.
0: Давайте
1: послушаем
0: телефонные звонки. Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
1: 203-19-22 и ваши вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира.
0: Кстати, пожалуйста.
1: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
0: Охотоведом, я поправлю вас. Да. Охотоведом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вас Федор беспокоит.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Алексею Юрьевичу.
0: Да, пожалуйста.
4: Вот насчет мизинца от медведя. Можно вот несколько немолодящих вопросов вам?
0: Простите, задать? Чего от медведя?
4: Мизинец.
0: Мизинцы от
4: мизинца.
0: Медведя,
4: мизинец,
0: да, пожалуйста.
4: От лапы медведя.
0: Что-что?
4: Мизинец от лапы медведя.
0: Да, вот он,
1: да, как вот у меня в руках
0: в данный,
1: да,
0: момент.
1: А. Кстати, он шерстистый.
0: Вот. Да, он, кстати, еще с клочком шерсти такой жутко жесткой.
1: Что-то мне напоминает.
0: Я не знаю.
1: Нескромный, ну ладно.
0: Напоминать. Итак, мы слушаем,
1: да,
0: вопрос.
1: Извините.
4: Может быть, я не видел его, честно говоря.
0: Вот. Да, пожалуйста.
4: Мне интересно, сколько примерно в год вообще экспедиции на Алтай отправляется?
0: А здесь... Простите, имя ваше еще раз.
4: Федор.
0: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. Вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещь эта, да, очень дорогостоящая в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
4: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
0: Да, пожалуйста.
4: Ну хорошо, ну да, ну экспедиции 10 в год бывает.
0: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они, хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
1: О климате, кстати, климат, отдельный,
0: да, климат, будет климат,
1: у нас,
0: кстати,
1: да.
0: Вот, Федор, для вас, климат — это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
1: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
0: Здесь, да, здесь туристы, отдыхающие.
1: Кататься на коньках, на лыжах, там,
0: да,
1: по горным озерам.
0: А люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу,
1: ну, собственно,
0: живя
1: вы...
0: в зимнике. Александр,
1: собственно,
0: я отвечу
1: на вопрос. Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот как раз по поводу таежной музыки.
1: Да.
5: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
0: Ой, вы знаете,
5: и
0: я...
5: И конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Ивановский Интернешнл.
1: Ой, спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода с со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
0: Кстати, там вырезали да, все причем.
1: Да,
0: сюжет, я знал этих людей, да, с ними общался Заппа. Просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
1: Алло. Он уже не ответит. Я уже выключил телефон.
0: Вот. Итак, отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
1: Прохор.
0: Вот.
1: Прохор.
0: Вот. То есть, как? По поводу Иванушек Интернешнл. Ну, не знаю. Вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну... Как вам это так объяснить-то? Ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого. В общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем. Моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает. Это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так... Это не из русского языка какие-то слова. Вот. И по поводу их творчества, что касаемо меня, мне просто, ну... Ну пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют, у них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки Интернешнл, вот такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете, это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
1: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеить остатки жвачки твои.
0: Понятно.
1: Просто на
0: жвачка.
1: Ковру липнет, так знаете, вот, липнет, вот, и как это никак
0: так
1: видео,
0: вот по поводу Иванушек Интернешнл, что касается, это лично мое мнение. Мнение моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, ну, на очень приличном расстоянии.
1: Почти что 1200 километров.
0: Да.
1: От Бийска в горы, за сопкой.
0: 1800.
1: Да, даже так.
0: Да, да.
1: Кстати, дикие вот. Расстояния.
0: Дикие, совершенно, да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки Интернешнл для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. В общем-то, никто им в этом не мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот. Ну, совершенно так, абстрактные тексты, принципе, которые ни о чем не говорят. Это музыка...
1: Вы много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
0: Молодежь Алтая?
1: Да, и вот, на дискотеках.
0: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам, я лишь опираюсь на то, что звучит по радиомаяк, просто-напросто.
1: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97». Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, «Женьшеня». И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
0: Да, вы правы.
1: Соответственно,
0: вы правы.
1: Встает вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболи и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
0: Такое, вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение «подруга тайга». Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
1: Ну, я имею
0: задайте
1: виду,
0: вопрос есть, немножко поточнее.
1: Подруга есть, жизни, но тут
0: подруга
1: как бы,
0: жизни,
1: да,
0: но в тайге.
1: Да, да.
0: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый, да. С этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей. В общем-то... До гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
1: Потому что они живут, видимо, далеко друг от друга.
0: Понимаете, тайга, это еще такая ассоциация, это слово мужчина, причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы, просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали вопрос вначале, она была как-то несколько немножко обидна, просто-напросто. У меня с сексуальной ориентацией, смею заметить, все нормально, мне нравятся женщины, причем, в общем-то, в полном смысле этого слова. Вот такая вот ситуация. А по поводу того, что как люди себя ведут, то есть мужчины, таежники, там, егеря, лесники, охотники, браконьеры, кто угодно, просто люди, которые любят тайгу, как они себя ведут в отсутствии женщин, ну, по-разному, кто-то, откровенно говоря, дрочит втихаря, вот, то есть нам, конечно, у нас по этому поводу масса анекдотов и нареканий, я как-то от комментариев воздержусь, видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу, и Александр тоже заулыбался. Вот, то есть, в общем-то, нормальная разрядка. Вот, по поводу скотоложества в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, а в общем-то, кому как повезет, то вот если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
1: Так, кстати, может и лягнуть.
0: А то... Была одна такая ситуация, но, в общем-то, человека от кедры отскребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг. Это
1: хорошо, что
0: Василий.
1: Налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков было, а то так и завис бы, там, как вобла на этой
0: стремянке. Кстати, а вы осведомлены, кстати, в
1: так я видел это самое...
0: Вы читали учебник по...
1: Нет, в газете же, в региональной «Молодой Алтаец» была фотография вот этого места. Событие, как бы, криминальная хроника. То есть, она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали. Дескать,
0: я не знаю, мне показывали, кстати. Вот
1: кстати, у него
0: вот...
1: кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть, даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажешь, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. Вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
0: Да,
1: вот,
0: на самом
1: и многие
0: деле
1: ваши
0: семейный.
1: Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями?
0: А бывает говоря, так, причем, что... Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе — это вещь. Это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
1: То есть сами по себе. Как-то.
0: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет, вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
1: Ну или потребует пару бутылочек.
0: Вот мы, кстати, Александр, да,
1: он
0: просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды, да, и да. Все желающие могут просто-напросто туда подойти
1: и попить
0: этой воды.
1: Сбор в 8 утра будет там.
0: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
1: обычно ночами, видимо, это происходит.
0: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. А он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем там, чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
1: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, да?
0: Нет, вы не то вот, да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
1: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
0: Дурачье, елки-палки.
1: Вот и я также всегда удивлен.
0: «Момент», елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
1: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
0: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает, в свою очередь, на самолете. В общем-то, женщины. Женщины вещь, простите, вещи. Как так женщина? Ну, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели, ой, господи, стали вы у меня уже дорогими, я как-то так сросся, сжился, мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
1: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот, ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, вот принесут новенькие тазики.
0: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот... Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило, и поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо. Ну, кстати, $24 я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет, если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик $24. Вы можете просто-напросто позвонить и сказать. Если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги просто-напросто.
1: Кстати, самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держала ноги Татьяна Буланова. Это певица.
0: Слушайте, это, ну, приятно. А где он сейчас в данный момент? Можно я
1: хочу... В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, пожалуйста. Да,
0: Александр,
1: я пришел первый, выбрал лучший
0: как
1: тазик.
0: Как говорится, рука дающего. Да.
3: Александр, извините, да, пожалуйста, да, да, да. Можно мои ноги поставить к вашим ногам?
1: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста, только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
3: Все-таки пнул.
1: Ну, она тактична, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь у нас в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильная натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
0: Друзья мои, я
1: да.
0: думаю...
1: Ну, что-то мы не о том.
0: Я думаю, сказать, да, вы не взгляд. О том.
3: Почему простите? У меня взгляд такой?
1: Ну, взгляд, как взгляд, контактные линзы чужие просто.
3: Прохор, перестань на меня так смотреть.
1: Отвернулась.
0: Собственно говоря, женщина находится на работе. И, Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так...
1: И наши... Повздорили вроде, да.
0: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела само собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
3: давайте, как раз у меня гость из «Золотого корня», мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
1: Пожуем, кстати, и я тоже.
0: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я давайте, просто открою маленький секрет, да, для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
1: А как потом мы будем это самое делать
0: Михаил Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас?
1: От слова Боря.
0: Бенедиктович.
3: Беня.
0: Бенджамин Франклин, это вот был такой человек.
1: Да, президент Австралии. Ну да ладно, это не
0: важно.
1: А скажите, пожалуйста, вот Алексей Юрьевич,
0: да.
1: Сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
0: этот
1: Бенедиктович,
0: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
1: Его прозакрыли.
0: Мы его, по-моему, интимное.
1: И исчерпывающе на него ответили.
0: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
1: Да.
0: Ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
1: Особенно в тайге.
0: Демократичной.
1: Да.
0: Таежной демократичной демократией.
1: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение... значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедрах каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
0: Да,
1: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях? И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
0: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как дихлофос вот в подушку. Вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга — это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается. Потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты Союз Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный. И, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному, можно человека определить. Потому что до того, как уйти в тайгу, кто-то кого-то угощает сигаретами.
1: То есть имеется в виду не одной сигареты, а как бы
0: ну, две-три, да, энным количеством сигарет. Все курят, там общаются, говорят, ну ты как, чего сегодня у тебя, что там, какие дела.
1: Сколько моралов завалил, спрашивают.
0: Ну и об этом тоже, естественно. Вот, и при этом курят сигареты. Вот, и, естественно, обращают внимание на название, потому что, когда куришь, так ради интереса, потому что надо себя как-то развлекать, то есть некоторые просто читают название на сигаретах. Вот.
1: То есть, как бы,
0: это
1: напоминает все-таки о цивилизации в какой-то степени.
0: Да, естественно, да? Потому что некая степень познания даже просто российского, отечественного, то есть ассортимента сигарет, потому что я сейчас знаю, что сигареты Союз Аполлон это стали сигаретами отечественными полностью, хотя они когда-то в мою молодость они были куплены у американцев, делались только в Америке и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
1: Да, вот. Это, кстати, интересная тема. Насколько это вредит вообще атмосфере общей?
0: Атмосфере нисколько, в общем-то, но моралы пугаются. Потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот этот как раз вот мой коллега Васильевич, он... Угу. Евгений Васильевич.
1: Евгений Васильевич.
0: Есть, да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот. Я не слышу, а он слышит. Это бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
1: То есть прямо вот находясь в хижине,
0: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть вы могли это видеть, то есть какие-то соскакивания с кровати.
1: Топот такой оперативный.
0: Хватание, то есть берет один патрон и уходит.
1: Причем уходит в какую-то полную темноту. Казалось, мне правда, не видно ничего.
0: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час, это минимум, приносит просто морал.
1: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку, да, морал там.
0: Да, а ты сходи,
1: там,
0: да, сходи, потому что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
3: То есть, а каким образом? Я помню, он так и называл, идти на пук.
1: Идти на пук, да, кстати. Вот, а как ты, дескать,
0: вот,
1: мы спрашиваем,
0: вы
1: говорит,
0: помните,
1: шел на
0: пук? Вот это вот слово, когда, а у него немножко какое-то шепелявство, он такой, идти на пук, и все.
1: Да,
0: а,
1: да,
0: вы,
1: да,
0: а,
1: да.
0: Вы, а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
1: Спросить-то мне неудобно.
0: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
1: То есть он действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся
0: и издают.
1: Слышит
0: совершенно посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
3: Алексей, простите, что я так
0: называю. Да, да, да, да, да.
3: Все-таки.
0: Да, в общем-то,
3: Алексей,
0: ничего страшного.
3: На самом деле, вот в приватной беседе...
1: Скорее всего, видимо, это сильно
3: запахи,
1: зависит от экологической...
3: Запахи.
1: Там что, да, в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И очень, когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную...
0: Да,
1: вот,
0: да, желудочная амбре, вот...
1: Да. Если, а человек, брали, который 25... По-моему, 25 лет стаж уже вот таежничаю у Васильевича.
0: Больше, он даже человек, который... Не вот помнит своего возраста элементарно. Хотя...
3: Да, поэтому, поэтому...
0: По его рассказам... Да, простите.
3: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза от пука.
1: Защита такая.
3: Защита,
1: а как
3: от глаз.
1: Защита от морала, простите.
3: Да, и это, ну, им позволяет смотреть и в оптический прицел, угу, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
0: Ну, морал, в общем-то, он такой.
3: Если
0: тоже...
3: Если пухнул сам морал. Конечно. Uh-huh. А не,
0: да,
3: тот же Евгений Васильевич.
0: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек с достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
1: А, простите,
0: да,
1: простите,
0: я
1: Алексей
0: не знал
1: Юрьевич
0: этого способа, потому что у меня, да, просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил три вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
1: Ну, кстати, вы зря ее разливали, слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки.
0: А
1: ну,
0: меня...
1: ну ладно.
0: Но
1: давайте
0: это,
1: мне...
0: это не
1: скажите, то, пожалуйста, то есть, как бы сейчас все наши радиослушатели наверняка задают себе вопрос.
0: Да, да.
1: Говорят люди о каком-то морале, что это, не могли бы вы пояснить?
0: Морал?
1: Да.
0: Это такой, в общем-то, так... Это такой козел. Вот. Не в том смысле, что типа, ну ты козел, что ты там. Это вот такое животное. Я просто объясняю, мне хочется просто довести до тех людей, которые просто ни разу не видели вот элементарное домашнее животное в виде козы или козла, там, как угодно. Вот. Морал — это такой вот, ну... Это даже близко к оленю. Вот, чтобы так. Меньше лося, но вот, вот такой вот олень. Если вот видели, может быть, где-то в кино, либо как-то так по видео, по телевидению, вот когда жители района Севера вот ездят вот в таких животных, у них, правда, спиленные рога у некоторых, вот то же самое, только немножко попроще и немножко поизящнее.
1: Еще вы, да, упомянули такое слово сакля. Я как
0: сакля.
1: Бы, да, вот нельзя ли поподробнее, что вот это за сооружение сакля? Просто многие сейчас наверняка,
0: да,
1: бизнесмены,
0: думаешь,
1: хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю, собственно?
0: Аббревиатура сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке, то есть...
1: Это,
0: ну,
1: именно из
0: алтайского
1: наречия.
0: Да, да, это алтайское слово. Вот сакля — это такая круглая изба с дыркой в крыше, посреди которой, в общем-то, разводится очаг. А по периметру которой, в свою очередь, располагаются такие лежаки. И когда разводится очаг, в свою очередь, с крыши, в которой, в общем-то, mm-hmm, дырка, чтобы дым выходил, чтобы люди не задохнулись, оттуда спускается на такой цепочке специальной, спускается котел, чтобы люди могли готовить пищу, как-то так, еду.
1: А если,
0: да,
1: скажем, дождливая погода,
0: дождливая,
1: то предусмотрено что-то?
0: Очаг, вернее, очаг немножко шире, чем... чем вот этот вот...
1: Отверстие.
0: Чем отверстие. Что вы так право? Отверстие.
1: Ну, я просто на французский, ну, лад. Да. Я сейчас учу французский, если в Париж собираюсь. Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
0: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет, потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и выпадают в осадок просто туман.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, юрта, шалаш на дереве, юрта на дереве, да?
0: Гнездо.
1: Вдруг на тебя
0: гнездо. Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в Бендеровской, там, Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так... Ну вот ситуация такая просто, вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька. Вам как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. Ага. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то, где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
1: А зачем брать, если у тебя есть столько же? Вот
0: ну вопрос. Вот, как сказать, ну, допустим, вдруг вы забыли там манную кашу с собой. Uh-huh. Это просто образно, я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя, то есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело, вот, немножко там вот всего-всего-всего, солонина, там, сушеное мясо, вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор.
1: А
0: вот.
1: Скажите,
0: среди тайги, да. Среди тайги, да-да.
1: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на морали пук, и в том направлении, где морали пук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
0: Это, в общем-то, не вымысел.
1: То есть существует, да?
0: Да.
1: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих трасс.
0: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов
1: и говорят,
0: Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа, вот тут-то и тот-то район. А причем те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты. И вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
1: А, извините, можно я задам вопрос Михаилу Бенедиктовичу? Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов Совет Старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
6: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что ну, сами понимаете, дома трехэтажные, кирпичные.
1: Привлекают все-таки внимание.
6: С колоннами они практически есть у всех.
1: Да.
6: А сакли в Химках нет ни у кого.
0: Вам, наверное, завидуют.
6: Откровенно. Ну, хочется верить, хочется верить.
0: Не, ну, представляете, в Химках и сакли. Такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет. И не надо платить за свет. Нет, элементарно. Так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу. С точки зрения экономии, вот
1: как? А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
6: Экономно. Как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
0: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
6: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в «Новых русских», и шоумены, и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими, если не будем называть имена их.
6: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
6: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее.
0: Но тем не менее, нам приятно, что
1: влиятельные фигуры.
0: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем,
1: да, действительно,
0: нам так
1: вообще редкие, редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже
0: льстит. Инкогнито
1: практически. Да.
6: Так вот, действительно, сакля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым, уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
6: Совершенно верно. И по образоподобию мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Допустим, я пригласил опять же своих друзей-бизнесменов.
0: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы сакли как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
0: Вот, да, который... кстати, вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
6: Так, вот она,
0: да,
6: выглядит, а уже в Химках.
1: В Химках стоит, Химках, кстати. Да, но кстати. Вот эти дома рядом помешают немножко.
0: Вот, вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Uh-huh, вот. Uh-huh. Вот дымок как раз тут, счастливая улыбка.
1: Обладатель сидит, да. Вот.
0: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А, и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, о рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоко матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активная и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу вот эту, перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись с тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
0: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее давил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну,
1: да,
0: во-первых...
1: немножко.
0: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была.
1: Ну, кое-кто испугался, я помню.
0: Ну, да, да, да. Потому что, было... мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да, это
0: сначала
1: было...
0: откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет как хорек внутрь.
0: Да, да, да. Это, да, это немножко как-то кровожадное зрелище. Но, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотник охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому потому что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь... Я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
0: Да.
1: Ну, понятно.
6: Кстати, а скажите... Алексей Юрьевич,
0: да. Извини, пожалуйста. Да, пожалуйста.
6: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
6: много...
1: Вопрос, как бы, да, он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
6: самих
1: сказать...
6: таежников и охотников.
1: Да, еще хотел сказать, это... простите, Алексей Юрьевич, да, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае это парадокс, потому что ни тростник, ни свекла там не растут. Значит,
0: да, естественно,
1: для местного
0: хотя
1: населения...
0: климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром, и чтобы его молоко было... То есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное, да, молоко?
0: Да, да, да. Такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то. Да.
0: Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко слаб.
6: Алексей, чтобы снова у меня от темы. Да, а да, вам самим приходилось преподать к выменю?
0: Ну а что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку же, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот... как-то.
1: Это я чихнул, извините, я болею. Да.
0: Возьмите капли.
1: Давайте, вот.
0: Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно как-то так хотелось элементарно есть. А никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите,
0: вот. А стрелять,
6: вот,
0: стрелять,
6: а когда
0: сам,
6: вам элементарно
0: стелёнком...
6: пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге. А если, вот, если это сопка, если это сопка, до ручья значит... далеко идти вообще. То есть, это же были случаи, даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто лизали листья. Ну, я имею в виду, производился...
0: Нет, я не знаю.
1: СССР производился слиз росы.
0: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего, постригая травинки, росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные...
1: Беззащитные.
0: Да, беззащитные, да, капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. Вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литра полтора воды за раз выпили. Просто напросто воды вот столько выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. А, в общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, наверное, вы, да, если вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. Здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то
1: то
0: так...
1: Ну, вообще, да, нам некому
0: я не мог,
1: скорректировать
0: действия. Я не мог вам просто,
1: собственно,
0: элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различной травы и коренья там вот острые.
1: Да, тогда... там, кстати, некоторые острые попадались.
0: Да,
1: и...
0: вот.
1: А да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот. Вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его под кедрачом, типа согрелся, вроде бы как бы и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
0: Да
1: пару.
0: Нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега, он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу. Вот, он так наверное, нет. Скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись, а что это твою козу медведь-то не задрал? Вот, а он говорит, да вот не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Да, заметно, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс что-то морально будет срам, да, потому что потерял козу.
0: Да, да. И жена будет материть просто его. Когда она будет сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то Зоя. И козу пропил.
1: Как правило, коз зовут Зойка, я знаю, на Алтае. Типа Зойку
0: Зойка,
1: пропил и все.
0: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе,
0: потому что это озвученные козы.
1: Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске-то на окраине. Помните, Зигмунд Фрейд? Как, я сказать, позовите Зигмунд, да. Мы так... Зигмунд Фрейд козел был такой, да.

0: штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один, извините, один таежник спит в спальнике. Вот. И штрих Б, это когда их спят двое.
1: Угу.
0: Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
2: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
2: Ох, пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
0: Да, я...
1: Продолжить о спальниках.
0: Хотел бы продолжить о спальниках.
2: Кстати, вот чехол от вашей оправы, пардон, я вникаю немножко.
0: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот, и параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть... Кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
2: тайгу. Я позволю себе заметить, что, в общем-то, комаров ну, на один кубометр... приходится, ну, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз, когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там, вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению, вот. Таким вот образом.
1: Но они
2: вот.
1: Выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что это в Токио велосипедисты.
2: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, ну, как извините, сказать, бегемота вот в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума, то есть, ну, это было временное помешательство.
0: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки, она пила из реки.
2: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Ну, это что-то я не о том. Да, простите, так вот, что касается насекомых.
2: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Ну, некоторый ряд неудобств, он просто-напросто. Ну, а я, что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: А вот. Просто вы знаете, я...
2: А комаров нет, я уверяю всех, кто кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся, мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет именно о насекомых.
1: Ну, да,
2: но,
1: да,
2: уверяю
1: да.
2: еще раз, комаров нет, есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, вот мы как раз после окончания, когда мы закончили вот, кандидатский, защитили, да, вот мы обменились мнением.
0: Диссертация.
1: Как раз червячные двигатели, то есть червячные передачи еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ну ладно. Оно для вашего шагового двигателя, помните? Для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор, кстати.

0: Сейчас до сих пор эта стенд на ВДНХ, он действует, работает. Действует,
1: кстати, уникально вообще. Деньги вот, ведь идут еще. Парадокс.
0: Буквально это. Перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели. И действительно, этот стенд собирает очень много людей, которые хотят вот именно понять принципы червячного двигателя. И, кстати, пошаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель вот до сих пор шашлыками торгует на том же месте. Меня тоже это поразило.
0: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе... А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Вот, торгует Грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облеплялого гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом с Фюратом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Уже, извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
0: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
2: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия, диверсия.
0: Нет, нет, нет.
2: Потом вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шашлык, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что с ложком охота?
0: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
0: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой почва, почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем, да, кстати, продолжим общение с
2: вот
1: нашими.
2: Да, по поводу, извиняюсь, шлангов, маленькое такое дополнение, вот. Это один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, к которой я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, да, друзья мои, это как-то да. Я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это началось-то все с вас?
1: Ну, ну вам видней.
2: Ага.
1: Ну что же, слушай музыку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на Волге, а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства, это и атмосферы.
5: Да, это так на самом деле.
1: В чем же причина?
5: Причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что... Надоедает. Городской шум, да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот, бываю в столице Сибири, городе Новосибирске, бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, бываю в Бийске, в Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые. Но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как Общество спасения на водах.
1: Которое... Общество защиты памятников.
5: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
5: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск. И по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
5: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла экскалатора, то есть смысла передвигающегося крыльца. Передвигающееся крыльцо.
1: А он так это назвал?
5: Да,
1: он
5: это сказал.
1: Крыльцо едет?
5: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот так вот мне это был вопрос. То есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такой же, как в Москве. Но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15, по-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строят что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка — это такая река, Ельцовка. А Елец — это такая рыба. То есть вот чтобы как-то так название выстроить, чтобы людям было понятнее, да, нашим радиослушателям, да, Александр? Да. Вот, и заканчивается метро на станции Студенческая. То есть такое немножко ругательное название, слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «бойцовская».
5: «Бойцовская», да.
1: «Студенческая».
5: «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот, и поэтому вот Васильевич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня, с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
5: Да, скорость не маленькая.
1: Такой медлительный достаточно жизни Васильевича самого.
5: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, пожалуйста, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве, Колхозная, по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона, и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка, ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
6: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, что ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
2: И при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя ее, я слышал: ой, господи, ой, господи, ой. Оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую ленту.
2: И пыталась восстановить
1: равновесие тем самым.
2: Ужас.
1: Вот ужас какой.
2: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
0: Вопрос о метро и о том случае, который вы рассказали, мне на память приходит тоже типичный случай 10-летней давности, когда вот в Москву приезжают люди и встречаются с таким понятием, как эскалатор. Вот, я наблюдал мужчину...
2: Для многих это вообще звучит как ругательство.
0: Мужчину, который спускался в эскалатор, вот, и для него это, я не знаю, на первых ли минутах или потом доставляло наслаждение нажимать на ступеньки, которые бы
1: под ним его весом уходят туда.
0: Уходили. И вот я видел выражение его лица, с которым он сначала правой, а потом левой ногой нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционеры паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал: я каменный гость.
0: Ну, что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Здравствуйте. У меня такой вопрос от Михаила Бенедиктовича. Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный, и потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее. И проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию. То есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да.
7: Да.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
0: Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
0: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. Выживали. И все... 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С их согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересьеве, вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы, импортные, ну, сами понимаете, 64-й год, что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался быть в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
0: Одна рука, одна нога.
1: Да, но это его кличка таежная, вот, но такая доброжелательная, одна рука, одна нога.
0: Нет, все относятся к нему с любовью, потому что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
2: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересьева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое, но, в общем-то, тем не менее, очень красочно. То есть персонаж, сам Мересьев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик, истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз. То есть человек, по идее, выжил в тайге. То есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ. В общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть как-то так. Ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы, то есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие, и чтобы подготовить егеря, которого, егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной, мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то недосказать.
1: Ну, еще могу я дополнить,
2: да, если Александр,
1: вы не против.
2: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило. На 2 недели нас забросили. Нам, значит, дали 2 вещи на двоих, значит, это, вернее, 3. Это 2, значит, антидристийные таблетки, такие, которые нужно кидать в болотную воду, дабы как-то производить дезинфекцию, значит, этого дела. И такой набор толовых шашек, которым мы должны были взорвать что-то, чтобы это что-то съесть. Мы взорвали как раз морала тамошнего, только вот по истечении 2 недели, когда целиком оголодались. Плюс у нас не было ни защитных сеток от москитов, ничего подобного. Вот. При этом, как бы еще хочу сказать, что страшная вещь — это понос в тайге. Извиняюсь, что я, может быть, так вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество больше там 16 километров уже просто нереально, потому что все натирает, поэтому где-то нужно как-то мыться. Найти воду тяжело, и нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот, и вообще как-то обходиться совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала толовой шашкой вот этой и привезли всем мясо. И мы были герои.
6: Простите, Александр, да. А ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгеи, когда вот начался эпидемия поноса, или...
1: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
6: Но вот именно есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
1: Дело в том, что они были обезумевшие. Вот, и бежали сломя голову. От горя вообще, то есть это же была дикая вещь, их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
2: тем более сломя голову вообще, да, ничего не происходит.
1: То есть мы производили отлов, так у нас была так называемая типа операция «паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей нитке этой паутине в поисках вот аборигена, который вот, собственно... скрылся туда, в бурелом.
6: Был на тот момент обладателем поноса.
1: Да, да, да. Вот носителем так. этого вируса.
6: И, может быть, вы сможете рассказать действительно, а что потом с ними происходило?
1: Ну, вы знаете, происходила депортация, в принципе. То есть, как бы под видом длительного такого лечения в изоляции происходила, попросту говоря, депортация. Вот. А затем в тех местах, куда их депортировали, там, во-первых, надавали консервированные компоты, что, в общем-то, тогда была ценностью большая. Многие из них оседали, как правило, на таких должностях. Либо это были консьержи, вот, консьержи, да? Вот. Либо как бы воспитатели детских каких-то там яслей и так далее. Вот, мало кто из них хотел вернуться обратно. Вот мы под Санкт-Петербургом в основном, вот это была база, куда мы их расселяли.
2: То есть из самой Адыгеи под Санкт-Петербург, то есть да, там, да, светило, да, науки, да, скорее, да, всего.
1: Это было в глубокие, да, еще такие времена. То
2: это
1: есть,
2: советские.
1: Когда, это... Вот эта миграция была, в общем-то, естественным процессом.
2: И, ну, кстати, я позволю себе заметить, в прессе об этом не было сказано ни слова, потому что операция, я думаю, это была секретная. Вы служили в какой-то секретной совершенно закрытой
1: это
2: части.
1: Это были внутренние войска, да.
2: То есть это внутренние войска, но спецподразделения, наверное, совершенно. То есть ликвидация таких вот эпизоотий.
1: У нас, в принципе, были такие... обычные петлички с молотками, железнодорожные войска.
2: То есть вы, грубо говоря, шифровались просто-напросто.
1: Ну, в общем, приходилось. Ну, да. Меня всегда удивляло, почему в генштабе сухопутных войск очень много моряков. Ну что же, послушаем телефонный звонок.
2: Да, кстати.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а у него есть значок БАМ-1, БАМ-2?
1: БАМ-1, БАМ-2?
8: Да.
1: А это вы обращаетесь к Алексею Юрьевичу или к Михаилу Бенедиктовичу?
8: Sorry.
1: Ага. Вы знаете, sorry сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что там пришла новая фура, и он вышел на разгрузку. Когда он вернется, мы этот вопрос ему передадим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте, это я вас опять беспокою. Я вот тут проблемы выживания. Угу. Вас интересовался. У меня, вы знаете, еще такой вопрос вот очень интересует. Это тайга и искусство как таковое. То есть вот во многих произведениях искусства тайга представляется чем-то таким безбрежным, романтичным и, в общем-то, таким, ну, я бы сказал, такой субстанцией как бы более сильной, нежели вот человек. Вот, что попав в тайгу, как бы она, ну, не то чтобы пожирает, а человек бессилен перед тайгой. Вот. Какие сейчас основные проблемы стоят перед народонаселением, которое, так сказать, там обитает, с точки зрения, так сказать, победить тайгу? Вот есть что-то такое в тайге, что еще человеком не побеждено, скажем так? То есть вот человек еще не одолел какие-либо стихийные явления или, может быть, каких-то особенно злостных представителей там флоры, там, я не знаю, фауны?
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. На этот вопрос, как, в общем-то, практика, ответит вам Алексей Юрьевич Грищенко. Спасибо.
2: Вот ситуация такова, что касается этого вопроса. Значит,
10: вот ключевое слово этого вопроса, оно мне как-то так немножко запало. Победить какие-то стихии. Во-первых, самое первое правило. С тайгой не надо бороться. С ней надо сжиться. Это большой целостный организм. Не нужно побеждать. Вот. Нужно сжиться. Нужно ее беречь, любить. Вот как-то так. Вот просто стать единым целым. По поводу искусства. Вот, то есть вы подразумевали художников, которые рисуют тайгу. Кстати, тайгу нарисовать и передать на холст, на бумагу, как угодно, практически невозможно, вот именно до деталей, до мелочей. Вот, сложность лишь в том, что она переменчива просто. Здесь уже просто такая пошла философия, можно как-то... об этом сидеть и полемизировать часами. Ну, как вы представляете себе просто-напросто, вот я вот так вот сам себе задаю этот вопрос даже, просто как нарисовать полено с одной стороны, с другой стороны. Да, в этом есть своя красота. Можно что угодно называть. Можно практически вот там морала нарисовать. Но каждый его видит по-разному. Кому-то он будет противен, кому-то нет. Кто-то привык к асфальтовым дорогам, кто-то просто к узким тропкам. Поэтому... Что касается искусства в виде художественного, вот, то здесь как-то, да, есть специалисты, но это все фрагментарно. Это как-то так немножко... как же, господи, слово-то я не могу подобрать. Ну ладно, бог с ним. Вот. А что касается искусства в смысле вокальных жанров, то о тайге, в общем-то...
1: Нет, извините, что я вас перебиваю, Алексей, да-да, Юрьевич. То есть, может быть, тут взять не вокальные даже жанры, а вот есть такое понятие, как наскальная живопись. А есть да, ли такое, это... как кедровая живопись, к примеру?
10: Кедровая живопись, то есть, в общем-то, да. Начну с наскальной. Просто-напросто да. С наскальной
1: живописи. Мы, кстати, наблюдали вот да, в одной из пещер.
10: Именно там видели, да. вот одну из пещер вы видели, наскальную рисунки, кстати, да, да. По срокам эти рисунки, это, в общем-то, примерно 4-5 тысяч лет, вот, нашей эры или до нашей эры, я вот сейчас вот как-то так немножко сбиваюсь, из меня слабый историк, и поэтому, ну, в общем-то, это ничего страшного, потому что у меня основная специальность...
1: В общем, древние они все равно
10: да, очень древние, крайне, причем да. Сделаны они совершенно непонятными красками, до сих пор ученые бьются над этим своими светлыми мозгами прямо об стену в своих лабораториях, и, в общем-то, догадаться не могут, чем же это все равно нарисовано.
1: Причем, поскольку народу в тайге да. Очень мало, то доступ к этим вот рисункам открыт совершенно свободен, то есть мы, правда, пришлось нам добираться там и на вездеходе, затем на да, лошадках, да, то есть мы да, как бы с трудом да. Туда пробились, и пешком там еще пришлось по воду вести коня.
10: Да.
1: Извините вот. За поэзию.
10: Ну что ж, поэзии-то, в общем-то, никакой. Таежной поэзии, как таковой, я лично не наблюдал. По поводу живописи, в общем-то, этот вопрос был затронут. По поводу вот каких-то стихосложений, эпосов, там вот это, в общем-то, да. Алтайский народ, он достаточно богат в этом отношении. Но, к сожалению, я как человек по национальности русский, я вот знаю только название своей любимой газеты. Просто название своей любимой газеты, которая выходит. То есть это есть... «Молодой алтаец», и есть еще такая вот газета, называется она «Звезда Алтая». Это на алтайском языке звучит как «Алтайдын Чолмоны». Вот таким вот образом называется газета, то есть достаточно такое перспективное издание. Вот.
1: То есть это типа «Вечерней Москвы», наверное, да?
10: Ну,
1: или «Московского
10: комсомольца»? Что вы, нет. В общем-то, знаете, это похоже на «Мегаполис Экспресс» немножко. То есть, да, вот таким вот образом. То есть это полноцвет, это полный формат, это вот такая вот замечательная газета, интересная. Но интересна она лишь тем, кто читает на алтайском языке. А алтайский язык, я, к сожалению, к великому сожалению, просто-напросто, я не прихватил из гостиницы номер последней газеты, в общем-то, я так и брал, почитать немножко. Вот, то есть я читаю, но, к сожалению, не понимаю, что там написано. Но мне просто нравится алтайский язык, просто такой певучий язык, очень интересный.
1: А не могли бы вы нам по памяти, может быть, какое-нибудь стихотворение прочесть на этом
10: ой.
1: Языке?
10: Что нет, вы, понятно, нет, что... скорее всего, нет, сейчас
1: ладно,
10: нет.
1: Да.
10: То есть у меня даже с собой даже вот и... Не ту... Я не взял не тот вещмешок просто-напросто, в котором сборник стихов...
1: Ну, смотрю, у вас в этом
10: поэтов.
1: Какие-то пробирки.
10: У меня есть... да. Это да, это совершенно не касается вообще никакого да, вопроса, извините, и вас да. В том числе, поэтому да. Не суйте нос.
1: Да, вот. Хорошо, я уберу его, да.
10: Помимо того, что Алтай В общем-то, это как-то так, это шорские вещи такие вот. То есть шорцы — это те же алтайцы, только немножко северней. Вот. А горная шория, в общем-то, для многих москвичей это слово совершенно такое. Вот шория, оно как-то, что за шория? То есть какое-то созвучие и все, так как-то красиво звучащее слово. На шорском языке я, в общем-то, как-то так... Шутки ради, либо ради разнообразия, в общем-то, ну, мог бы спеть песню, но, к сожалению, у меня нет шорских инструментов, хотя песня достаточно легендарная, и мне ее просто мой один знакомый тубалар спел. Тубалары — это одна из разновидностей национальности, в общем-то, которые населяют Республику Алтай. Вот такая вот ситуация у нас по искусству и прочим-прочим разностям. Вот такие вот дела.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
11: Я могу сказать, вернее, осветить такую проблему, как проблема бездомных людей в Алтае, то есть бомжей. Как с этим обстоит дела? Еще вопросик. Если можно, рецепт алтайской самогонки.
1: Спасибо. Но на первый вопрос, я думаю, ответит Михаил Бенедиктович Топтыж, поскольку все-таки комиссия, региональная комиссия по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая ставит перед собой и обсуждение этих проблем, в частности, алтайских бомжей. Сокращенно А и дальше бомж. А-бомж. То есть, ну, вы знаете, есть М-бомж, А-бомж, П-бомж. Г-бомж. Это гомельский бомж. Вот. А вторую, как бы, тему, я думаю, нам гораздо более широко раскроет Алексей Юрьевич, да, насчет самогона.
10: Да, я согласен.
6: Ну, если возвращаясь к первому вопросу об бомжах в Алтае, там этот вопрос, я бы не сказал, что стоит так остро, как в Москве. Вот, чердаков, конечно, в Москве больше, но, сами понимаете, Алтай — это чуть побольше, чем вся Москва, и место там найдется каждому. Вот, выделяются им и делянки бомжам, вот, и участки, вот, и кедры. Вот, все выделяется для того, чтобы бомжи... Ну, сейчас же у бомжей существует своя философия. Они называются бомжами... только для того, чтобы... Они как бы цыгане. Цыгане — это древний род, а бомжи — это что такое уже более современное. И поэтому, естественно, все эти участки, дома им не нужны. Им больше по кайфу, чтобы слоняться...
1: По сопкам.
6: По сопкам. Вот. Уйти куда-то за соседнюю сопку и посмотреть, а что там.
1: Например, найдут саклю. Вот сакль — дом.
6: Да. Вот. Они там останавливаются, они там могут переночевать день-два, могут быть зависнуть и на месяц, и на два. А так, чтобы на постоянку, они, естественно, это не ихняя философия.
1: Нет, а насколько пополняются ряды именно вот таких как бы промысловых таежников из бомжей? Предположим, вот он в городе квартиру продал, пропил, ему куда подаваться? В городе холодно, естественно,
6: Алтай.
1: Он идет в Алтай.
6: В Алтай, да.
1: Вот, и он там занимается все-таки вот именно промысловым ремеслом, то есть добычей соболя из рогаток специальных. Так, кстати, это уникальная вещь, что эти американские рогатки и туда, в общем-то, дошли, в принципе, с прицелом, да.
6: Первое, что они начинают, это, естественно, это добыча кедра. Вот. Если местное население кедра добывает, стуча молотком по стволу кедра, то...
10: Шишки вновь... имеются в виду, шишки.
6: Шишки, естественно. Шишки. Там это называется шишки. Вот. То вновь прибывшее население, естественно, пытается молотками попасть именно в сами шишки.
1: То есть, как бы, не обладая большим опытом,
6: да,
1: по,
6: да,
1: сбиву шишек. Кстати, это называется, в принципе, это не шишки, а шишкач еще. Кедрач, шишкач.
6: Шишбол. Шишбол. Местное население это называется.
1: Шишбол. Шишбол. На шишбол, да.
10: Да, то есть...
1: Это молодежный сленг у них, как бы.
6: Местный сленг, совершенно верно. Вот. Ну, естественно, со временем они привыкают и уже начинают бить...
1: Уже молотком, метко как
6: молотком, да, по стволу дерева. Вот. Не всегда, конечно, это кедр, но на то они и бомжи.
10: Ну, если иногда ломается молоток, они бьются сами в пьяном виде. А вот алтайцы, народ такой, я извиняюсь, что, в общем-то, как-то так вклинился в ответ в этот вот на заданный вопрос, на первую половину. Но, тем не менее, в пьяном виде алтаец, это вот именно, я что говорю, не тубалар, именно вот эта смесь русского с алтайцем, а алтайцы вообще конкретно, это монголоидный, монголы с казахами. Вот
1: бурят.
10: Вот так. Нет, бурят, бурят это еще опаснее, чем алтайцы. Вот. Алтайцы, они сами по себе, они готовы за кружку самогона продать маму родную. То есть в моей практике был случай, когда мне просто-напросто, это я по молодости лет просто-напросто участвовал с командой города Новосибирска в Кубке мира, в Чуэрали, это в 1988 году, если мне не изменяет память. Тогда замечательные американские спортсмены съехались, в общем-то, так и вообще люди со всего мира. Вот, и тогда, когда мы забрасывались именно в верховье Чуи, это, не путайте, пожалуйста, с той Чуйской долиной, где растут наркотики и прочие разные такие вредные отравляющие вещества, наркотики это плохо, элементарно, вот, то есть...
6: Алексей,
10: алтайцы...
6: простите, вам там продали маму или нет?
10: Маму почти продали, маму, то есть, не привели за ручку, а привезли мотоцикл, отдали мотоцикл лишь Юпитер, и, а за это люди получили кружку самогона, самого дерьмового, то есть, один наш товарищ, который с нами присутствовал, он плохо гнал самогон. Вот. И поэтому тот человек, который выпил кружку этого самогона, он тут же упал, мы думали, что он помер.
6: Простите, мы хотим уточнить, это оказалась ваша мама или все-таки мама того человека, который вам ее продал за кружку самогона, Алексей?
10: Нет, вы немножко как-то так вот...
1: Ну, в общем, это уже сейчас не важно.
10: То есть сейчас уже про маму как-то вопрос снимется, потому что алтайцы готовы продать свою маму за кружку самогона. То есть это просто, это образно абсолютно, это игровая ситуация. Вот. Вот, и так мы тем так плавно, просто-напросто вот с вопросом о бомжах так вот как-то закончили, да?
1: И теперь о самогоне, и о самогоне. Самогона, это очень...
10: Значит, по поводу самогона. Помимо самогона, алтайцы пьют еще, естественно, брагу. Брага, то есть это вещь, которая выстаивается вот достаточно не слишком продолжительный период времени, она называется чигень. Вот, это делается все на основе козьего молока, то есть оно перекисает, в него добавляются там какие-то вот совершенно непонятные вещи, кто во что гораст, там вплоть до покупного виноградного сока, и получается достаточно убийственный напиток, то есть на себе лично испытал то, что литр вот так, ну оно немножко похоже на пиво, слегка кисловатое такое, естественно, без газа, мутноватое, на вид нелицеприятное, то есть вот литр достаточно выпить, чтобы немножко так шумнуло в черепе, просто-напросто. А самогон, это уже, в общем-то, пошла, уже это называется арака. То есть это вторичный продукт, двойная очистка. То есть
1: уже тонкие технологии.
10: Да, да, да, то есть это национальный напиток, вот, то есть он несколько напоминает по крепости как-то так близок к водке, но вонюч. Но, тем не менее, когда нет ничего, особенно застойные годы, когда повырубали все виноградники и импорта на Алтай водки, в общем-то, не было, люди только это и делали. То есть вот такая вот ситуация. И рецепт самогона, он не то чтобы в секрете, а я как человек, который доверяет прежде всего... продуктом, я имею в виду спиртные напитки, которые производятся на государственных предприятиях, поэтому я, в общем-то, как-то так призываю вас просто элементарно не рисковать. Иначе, если вы что-то там свое намудрите, вот, то, в общем-то, будет плохо бобо голове и кака в желудке. Ну и можно просто сандали отвернуть.
1: То есть начнет пучить.
10: Да, и это тоже. Нет, вначале, кстати, пучит, а потом таращит, да. Таращит потом.
1: А скажите, Алексей, да. Юрьевич, существует легенда, это нам пишет письмо Зинаида Валентиновна Буй, пенсионерка, наша постоянная радиослушательница, она интересуется о таком напитке чуй-чуй.
10: О, Александр, кстати, вот вы мне напомнили, вот, кстати, вот несколько ингредиентов, вот этот я рекомендую просто всем, просто от лица радио «Эхо Москвы», я просто дарю этот рецепт москвичам, всем до единого, и с превеликой радостью я просто сообщаю этот рецепт, потому что вещь этот напиток чой-чой, не как вы сказали, чуй-чуй.
1: Это есть, так буй пишется. Это, не, да.
10: Это вы просто...
1: Транскрипция буя.
10: А, это вы вот так вот. Да. Ну, это ничего страшного. Тем не менее, я с удовольствием доведу до сведения наших замечательных радиослушателей, людей сильных и внимательных, которые просто-напросто в данный момент, прильнув ушами к своим наушникам, к радиоприемникам, которые не спят и просто... просто вот
1: внимают.
10: Нас, просто нас внимают, да. Да. Слушайте и записывайте. Для того, чтобы записать, возьмите в правую руку ручку. Вот, в левую руку можно взять ножку от стола, если она у вас отвинчивается. Но это не столь важно, потому что к делу не относится. Итак, внимание. Нужно взять элементарный хороший чай. Просто-напросто. Я для этого рекомендую чай, который называется Ахмат. Вы его можете приобрести, ну, практически в любом уважающем себя магазине. Достаточно взять чай... English Breakfast, вот этот вот чай, именно эту марку, потому что он наиболее крепкий, наиболее такой темный. Вот, нужно взять этого чая, там неважно, какую фасовку вы приобрели, вот, и взять, естественно, чайник, либо турку, либо кастрюлю, что угодно, ковшик, в чем вы будете кипятить воду, чтобы заваривать этот чай. Значит, завариваете этот чай, чтобы он был крепкий. На вот этот объем, если, допустим, вы завариваете на 1,5-литровый ковшик, да, вот, нужно высыпать примерно 15 ложек столовых сахара.
1: Это вот, должен либо... быть сладкий.
10: Да, такой. Это должно быть очень сладкий, насыщенный раствор. И в этот вот раствор, то есть у вас 1,5-литровая исходная емкость, естественно, этот раствор уже должен быть 1,5 литра, он должен быть готов. Значит, вы эти 1,5 литра предварительно делите напополам. То есть это получается половина, это 700 грамм.
1: Кстати, вот где-то вот так, вот такая пропорция.
10: Нет, нет, нет, нет, нет. Вот, кстати, здесь на ходу его изготовляют. А затем, затем можно в этот объем приобрести бутылку водки хорошей, просто качественной водки. Можно кристалловскую, можно какую угодно.
1: А спирт?
10: Спирт – это тяжелее для здоровья. Лучше всего водку. И в соотношениях 1:1 – сладкий, насыщенный, горячий только с огня раствор – это самое хорошее средство для теплой дружеской компании. Пить нужно из одного ковша всем, либо из двух маленьких ковшей, пускай их по кругу. Я вас уверяю, эффект вы получите, ну, буквально минут через 10, ну, максимум 11.
1: А, каково
6: простите
1: состояние...
6: за каламбур, да. А эффекта не получится.
10: Эффекта не будет.
1: Да, вот я тоже хотел понять, значит, бодуна не... и так далее.
10: Да, это с какая... этого не бывает, как правило. То есть это нормальное состояние такое, такая эйфория. А вот, то есть это компанейская беседа. Кстати, попробуйте, вот, и я тоже с вами, потому что время взбодрится, но вот я еще готов пообщаться с нашими радиослушателями.
1: Поднимаем, поднимаем телефонную
10: вот, в общем-то,
1: трубку.
10: В общем-то, вот он, этот рецепт. То есть это рецепт, который люди используют уже очень много. Вот, легенды по этому поводу различные присутствуют. Но, в общем-то, цитировать я их сейчас не буду, потому что они слишком сложны, потому что это на алтайском языке. Итак, это я только что вам сказал рецепт напитка чой-чой. Он в любое время дня и ночи, зимой и летом, просто-напросто. То есть крепкий сладкий чай с водкой.
1: Также вот. Можете заказывать этот напиток в ресторанах, если его там вам не подадут,
10: да,
1: значит, это плохой ресторан.
10: Да, в ресторане Прага, это, в общем-то, все должно быть. Если вам его там не подадут, то просто стучите по столу
1: или
10: и требуйте...
1: Или хватайте стула, выбивайте стекла, собственно.
10: Да, вот особенно вот с лицевой стороны, с входа, где стоит мужчина в форме такой симпатичный,
1: да, кстати,
10: с сельбантами.
1: Они должны даже стать по названию. Например, он к вам подходит, вы говорите, мне, пожалуйста, чой-чой. Если он спрашивает, что это такое, то прям сразу стул молча и все.
10: Да, и можете закатывать скандал и кричать, приведите жалобную, принесите жалобную книгу, позовите
1: и
10: менеджера.
1: Привезите метродотеля.
10: Да. Вот,
1: поднимаем любой. Телефонную трубку.
10: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Хорошо, что вы внимательно слушаете.
1: Рассказывайте.
12: Вы знаете, вообще-то безрадостная картина. Я, к сожалению, не сначала вашу передачу, то есть ваш разговор слушаю. Ну, во-первых, тому человеку, который задал вам вопрос по поводу покорения тайги, по-моему, вся земля уже покорена человеком, и уже дальше уже некуда. И остается только оставить, что земной шарик остановись, я с тебя сойду. Но теперь у меня такой вопрос. Как же так? Природные алтайцы, те, которые, вы говорите мне, аборигены, пьют по кедрам палкой. Ведь кора портится, деревья портятся. Они что, вообще не хозяева этой земли? Они пришлые? Я говорю, что я не сначала слушала ваш разговор, поэтому я не поняла.
1: Понятно.
12: Еще один вопрос такой. Есть ли у вас там пожары, потому что ведь пожары каждый год жуткие по всей тайге, я не про Алтай. И еще один вопрос. как когда-то там делали направленные на Алтай атомные взрывы, ну, кто-то так игрался, хотел узнать, что получится. Как вот со всем этим?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что вот все-таки мы предоставим право ответить, наверное, Алексею Юрьевичу, да, поскольку он, в общем-то, человек из тех мест и на практике знает все эти вопросы. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
10: Значит, спасибо за вопросы. Вопросы очень актуальные на самом деле. Вот начну с самого простого, и который вы, наверное, не поняли. То есть по поводу...
1: Колотилова
10: вот,
1: палка.
10: Вот да, почему вот так вот бьют по кедрам и тем самым сбивая кору. Дело в том, что кедры вековые, которые, в общем-то, плодоносят, им это, в общем-то, не страшно. Достаточно, ну, 3-4 ударов, чтобы зрелая шишка упала, ее затем собирают. Это старый способ. Ну, а так в основном люди просто лазят на вершину кедра и уже именно стрясают их с веток, что менее болезненно. Вот. То есть практически вот такими вот легкими щелчками.
6: Простите, Алексей, на самом деле пришлось недавно наблюдать такую картину, будучи в Алтае. Умельцы действительно вот из местных населения, которые оберегают кедры, они в последнее время стали обтягивать кедр
1: матрасом.
6: Матрасом, да.
1: Мы его вот, наблюдали, что матрас обтянутый, собственно, удивительно.
6: Кору кедра и начинают периодически бить по нему палками.
1: А помните, Причем, Михаил Бенедиктович, это смешной плакат на, вот, во въезде вот на этот хутор таежный, где «А ты обмотал свой матрас вокруг кедра?» И вот этот буденовец.
6: Да. «А ты обмотал ли кедр?» Матрасом.
1: Да, да, да.
10: Вот. Дословно. И на следующей части этого вопроса я просто хочу ответить. Значит, по поводу пожаров. К сожалению, лето в этом году выдалось дождливое, и пожары, к счастью, нам не грозят. В общем-то, были такие эпизодические возгорания, но, к сожалению, с помощью местных егерей и общественников, в общем-то, народных дружин, которые так вот не в совсем глухой тайге, а, в общем-то, эти вещи пришлось ликвидировать. В общем-то, ну и пожарная авиация как-то немножко помогла. Вот, то есть этот вопрос как-то так автоматически был снят. Нам это не грозит, кедры останутся целы, мы природу не загубим. Теперь по поводу направленных атомных взрывов. Честно говоря, для меня это какая-то новинка. Новинка просто. Как так могут быть направленные ядерные взрывы? Я в свое время как-то так был в армии, служил. Я знаю, что такое направленный фугас. Это то есть взрыв, который в одну сторону взрывается.
1: Что направленная траншея,
10: да,
1: все знают.
10: Направленная траншея, там какой-то там вот еще что-то такое, какие-то военные такие понятия. А здесь направленный ядерный взрыв. То есть, в общем-то, Казахстан от Алтая недалеко. Семипалатинский полигон тоже, но те выбросы от взрывов, которые в последние-то, в общем-то, несколько лет, я сейчас, к сожалению, не хочу на этом заострять внимание, не знаю, сколько мы не видим испытания ядерного оружия, но это не актуально. Вот, поэтому, в общем-то, я могу сказать, что на территорию Алтайского края, то есть в район Телецкого озера, в район озера поселка Артыбаш падают, в общем-то, части ракет-носителей. То есть самый последний запуск, когда нашим несчастным космонавтам послали смену, я лично этот запуск наблюдал. Зрелище, естественно, красивое, но когда вдумываешься о том, какая, простите, гадость сыпется тебе на голову, когда сгорают вот эти вот топливо, то, в общем-то, да, немножко как-то так
1: неприятно,
10: страшно. Да, неприятно, Александр, да. На самом деле неприятно. Да. Хотя зрелище очень красивое, и люди несведущие, что, в общем-то, такие вещи там происходят. Помимо таких пусков, которые мы с вами, о которых мы с вами узнаем из прессы, из телевидения. В общем-то, есть еще и испытательные, есть катастрофы, которые заканчиваются. То есть, а в советское время, когда обо всем молчали, так просто люди строили себе из запасных частей вот этих вот ракет-носителей сараи, коровники,
1: да,
10: зимники. То есть это...
1: Коттеджи.
10: Да все что угодно. То есть они даже перекрывали крыши своих коттеджей. Вот там вот даже сакли даже. Я видел саклю одну. А это магниево-кадмиевый сплав. А это радиоактивные склад,
1: вещи, да.
10: И дети рождались уродами, совершенно непонятными, там, с семью пальцами, там, с тремя руками, там, с одной головой, но зато без одного глаза. Вот. Поэтому вот этот вопрос вот таким вот образом. Я думаю,
1: кстати,
10: я ответил подробно на все
1: извините,
10: ваши вопросы.
1: Еще такая немножко тема. Не коробит ли вас лично, как вот выходцы из тех мест, попросту говоря, вот такие явления, как-то связь вообще самого понятия Алтай с какими-то техническими достижениями?
10: Абсолютно.
1: Вот, например, известная связь Алтай шестая была, да, такая вот, которой пользовались сотрудники разных служб, потом уже кто хотел, были параллельные номера и так далее. Ведь, по идее, вот, ну, назвали эту связь Алтай. Сразу у людей ассоциация с, вообще с Республикой Алтай, как с каким-то стратегическим сверхзасекреченным участком, где подводные лодки базируются.
10: Абсолютно ни одной подводной лодки в Алтае нет. В общем-то, единственная там страшная вещь — это укрепрайон на границе с Монголией. То есть там врытые танки стоят, избы такие, милая деревня, хотя там живут только, ну, практически два взвода солдат. Вот. И врытые танки, накрытые избами. Вот и все подводные лодки. Я не знаю, о чем еще тут люди рассказывают, поэтому я постараюсь развеять все ваши сомнения. Вот. Вот такая ситуация. По поводу вот этой системы телефонной Алтай, один из разработчиков этой системы, этой транковой системы связи, в общем-то, этих мерзких автомобильных и очень неудобных телефонов.
1: Ужасно.
10: В общем-то, да, это все что угодно, вплоть до телефона-автомата в машине приходилось некоторым людям возить, да, прямо с двухкопеечными монетами, насколько я помню.
1: Было такое.
10: Да, да, да, да, да. Вот это вот, это были, вот, да, да, мне рассказывали, что вот водитель сломал ногу вот так вот, запнувшись, когда запутался.
1: Прям вылезла кость, да, и муха сидела. Мы были все в шоке вообще от этого.
10: Вот, ну, давайте это не к столу.
1: Да, не будем,
10: мы
1: не
10: к столу, же пьем, да, чай-чай, в общем-то,
1: да,
10: напиток.
1: Не будем.
10: Напиток алтайский. Как он, кстати, у вас?
1: Очень, очень хороший.
10: Сахар,
1: очень,
10: сахар
1: вообще бодрит.
10: Вообще
1: бодрит.
10: Вот. И разработчик этой системы, по-моему, если я не ошибаюсь, был сам родом из Барнаула, ну и просто взбрело ему в голову, сказал, вот назову ее Алтай. Жил бы он в Мексике, он бы назвал, допустим, Мехико. Вот.
1: Или Сан-Палермо.
10: Да, вот что угодно, хоть Сан-Бенедетто, как в Италии. Вот. Или жил бы он в Новосибирске, назвал бы там Опи. Вот,
1: то есть, в принципе, никакой...
10: Никакой разницы, ничего к этому, да. Вот на тот вопрос, который вы задали, я абсолютно ничего такого зазорного не вижу. Вот такие вот, вот так вот обстоит ситуация. И я думаю, еще один телефонный звоночек какой-то не будет совершенно.
1: А, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: У меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
13: Вот, первый вопрос, но он немного не по существу, именно к вам, как бы. Да. Вот, но меня... сегодня как бы замучил вопрос, вот, вернее, на меня напала небольшая амнезия, на типа того, как бы, я не помню, как вот зовут первого грузинского космонавта, вот,
1: его
13: который
1: зовут,
13: был когда-то...
1: Туйчи вас... Мамукевич Пёр.
13: Как?
1: Туйчи Мамукевич Пёр.
13: Во, ну, наконец.
1: Да, это мой хороший друг, кстати, он в ближайшее, может быть, время посетит снова нашу
13: вот,
1: программу.
13: Вот еще вот как раз хотел спросить насчет того, когда он, так сказать, посетит вашу передачу.
1: Дело в том, что он практически выковыривал, ну, даже я открою уж секрет, потому что, да, вот вы видели пресс-конференцию с нашими космонавтами, которые, да, вот спустились на Землю, они говорили, что... произошел удар капсулы о землю, вот, и что хорошо, что никто не сидел в крайнем кресле, а лежали вещи. На самом деле в крайнем кресле и находился Туйчи Мамукевич. Вот. Ну и сами понимаете, что, в общем-то, его состояние после этого несколько, в общем, тушка не совсем хорошо функционирует. То есть сейчас он пройдет амбулаторный курс лечения небольшой и снова у нас появится. Просто...
13: Ну, то есть, ну, с его здоровьем, ну, не грозит ему ничего, не грозит.
1: Ну, вы же помните, он же упал со скалы в детстве. Ему, в
13: общем, ну, я думаю, что у него как бы хорошее, крепкое здоровье.
1: Мощнейшее. Мало того, у него повышенная шерстленность, а значит амортизация.
13: Понятно. Вот. И второй, да, вопрос к вашим уважаемым, так сказать, ну, оппонентам.
1: Да.
13: Вот. Что-то, ну, в начале разговора, так сказать, была затронута тема скотоложества.
1: Угу.
13: Вот. И, ну, хотелось бы спросить, вот, как вот в тайге скотоложество с соболями, вот, и каков процент по статистике скотоложества егерей с соболями?
1: Угу. Спасибо,
10: постараюсь,
1: спасибо,
10: ответить, постараюсь ответить вам вот по этому поводу, по поводу вот как раз соболей и егерей. Вот, во-первых, если конкретно по этому поводу как-то так немножко затрагивать, то вот со стороны егерей домогательство до соболей, это, в общем-то, статистики такой жесткой нет. Вот, но, как говорят очевидцы, достаточно эффектное зрелище. То есть вы, наверное, как-то так визуально себе такую картинку построили. Вот, в общем-то, стоит голый егерь, а у него на члене такой набит соболь. То есть картина эффектная, то есть это все делается шутки ради, ну и немножко для удовлетворения. А вот по поводу сексуальных домогательств соболей до егерей, здесь уже гораздо сложнее. Знаете,
1: кстати,
10: вот,
1: это я знаю, случается часто.
10: Да.
1: Потому что,
10: во-первых, это попадают либо пьяные егеря, либо слишком трезвые соболя. То есть,
1: это называется «коса на камень нашла».
10: Ну, или «нашла коса на камень». То есть, вот...
1: Но это зависит от того, кто из них раньше пришел под этот кедрач.
10: Да, вот кедрач, ну, то есть драч, не драч, то есть здесь вот так. То есть вот такая вот ситуация. То есть здесь как-то нет статистики, мне просто вот... Я не готов. Ну, я думаю, что я на что-то ответил.
1: Не, ну, в принципе, вообще, конечно, это стараются тщательно скрывать, потому что, как бы, достаточно сильно развиты природоохранные, в общем-то, службы вот в этом регионе, раз. И два, как бы, общество защиты животных, состоящие...
10: Да, но против.
1: Экспионеров, которые, вот, экспионерам заняться нечем, они сейчас защищают там животных, в частности, соболей. То есть стрелять можно, а вот, извиняюсь, жить с ними половой жизнью нельзя.
10: Вот. Да, то есть Республика Алтай, у них даже кодекс законов о защите животных, он как-то включает в себя даже, то есть там начиная от мышей и заканчивая лосями. Вот, то есть...
1: Там, по-моему, даже отдельный подраздел таким по скриптум стоит, как бы земноводные,
10: там прим,
1: лягушки,
10: прим,
1: тритоны. Да, вот.
10: Прим, потому что, да. Я вам скажу по секрету, еще вдобавок, то есть на Алтае, Алтай, в общем-то, жутко богатая республика. Там, во-первых, офшорная зона, то есть это можно делать все, что угодно, любой бизнес, смыть любые деньги. Вот. Когда вы туда въезжаете на автомобиле, даже идете пешком и проходите через такой вот достаточно прозрачный
1: блокпост,
10: да, там стоят такие военнослужащие в виде милиционеров.
1: То есть бурятские фуражки, кстати.
10: Да, у них фуражки, у них эмблемы, у них различные нашивки.
1: Бляха висит.
10: Да, и радиостанция еще, кстати, была у одного. Вот спиной такая с антенной.
1: Который, кстати, отнял у нас камеру и сказал, пока меня не снимете и не пришлете фотографию, меня отдать пришлось.
10: А потом вот, когда другой-то вот этот сказал, покажите кадрики, и засветите пленку. Здесь вы, в общем-то, на пограничном пункте.
1: Да.
10: Пришлось разматывать кассету ровно 75
1: метров. Но зато потом мы им прокололи вот колеса козла.
10: Да, они ездят отомстили, там, по посту катаются, отобрали у кого-то за кружку самогон наверняка. Вот. То есть, когда вы въезжаете в Республику Алтай, с вас берут за каждый день пребывания на территории республики денег.

0: Сумма — это, в общем-то, коррупция, просто начиная вот с объезда республику. Вот. Но на самом деле, вот если исключить вот это, можно, в общем-то, миновать все посты, если так, шутки ради, просто зарегистрировать какой-нибудь кооператив там, на Красный труд где-нибудь в городе Горно-Алтайске. И тогда, в общем-то, нужда, чтобы платить деньги за то, чтобы дышать воздухом Республики Алтай и наслаждаться его красотами, она, в общем-то, как-то сама по себе снимется, и деньги с вас брать не будут. Вот так вот примерно дела обстоят. Спасибо вам за звоночек. Я думаю, по скотоложству вопрос решен. То есть, да. я буду уточнять. И Александру, если что, то просто по факсимильной связи какую-нибудь портяночку зарядим.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранс», исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко.
0: Грищенко, простите.
1: Извините, Алексей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, и там, и сям вроде как при президенте.
0: Не совсем уж, чтобы как собака привязанная, а как-то так он изредка наезжает на отдых, немножко там вот морала завалить, немножко так вот, как-то так. То есть лично я с ним за руку не здороваюсь, потому что как... любой, в общем-то, нормальный, здравомыслящий человек, я думаю, что подальше от начальства, поближе к природе. То есть
3: к моралу.
0: Вот, к моралу можно, как угодно. То есть рериховцы-то вот так те вообще поближе к астралу. Вот. Но это с ними, ладно, это вопрос другой, и тема совершенно такая, я думаю... При одной из ближайших встреч мы эту тему раскроем, потому что случай-то, в общем-то, ситуация-то до анекдотов доходит, то есть люди достаточно обеспеченные, то есть там все упакованные, там все в шерсти, там все в голдах, там все как надо, да?
1: В насморке.
0: Они в насморке, да, то есть это все, то есть это вот...
1: Сотовый, шестисотовый.
0: То есть у них там и сотовый, там тебе и шестисотовый, и шестисотый Мерседес, и семисотый Кировец, там у них там все, понимаете? А тем не менее они рериховцы, а рерих это вот такой художник, который, в общем-то, в свое время как-то так вот, в общем-то, описывал, да, красоты Алтая.
1: Тут же Малунгма.
0: Нет,
1: он... А, это другой
0: описывал. Это другой был. Это, я не помню его фамилию. А может быть, и он тоже. То есть, ну, а он и где-то там вот в Алтае, я, кстати, как-то так к оккультным, к этим вещам, хотя, конечно, в этом доля правды существует, там вот гора Белуха, это наивысшая точка Алтая, это 4500 еще с копейками, вот, если я не ошибаюсь, хотя могу, я туда не залазил, в общем-то, у меня еще мозги на месте, вот, лазили различные альпинисты, прочие разные, многие из них погибли, и, в общем-то, вот таким вот образом, вот, и там вот где-то вот в районе вот этой Белухи есть такая вот вещь, которая называется Шамбала, и все туда ищут путь, вот, и так вот коснусь, в общем-то, тех людей немножко, которые... каким-то образом, да, вот именно эти рериховцы, которые почитают творчество вот этого великого художника, великого алтаеведа, вот как угодно это можно назвать, они, да, просто нанимаются в батраки к обычным вот этим вот крестьянам алтайским, впахивают там совершенно бесплатно, без денег, просто за еду, вот. А в перерывах между пахотой и между едой они просто там залазят на какие-то сопки близлежащие и поднимают руки кверху.
1: И кричат, эй, эй, эй.
0: Нет, ну и эй, и ой,
3: help
0: там.
3: Me.
0: Ну,
3: help
0: это,
3: me.
0: Да, это у них как-то так, я не знаю. В общем-то...
1: А простите,
0: да,
1: Алексей,
0: да,
1: Юрьевич,
0: пожалуйста.
1: Хотелось бы, извините, что я вас перебиваю, хотелось бы узнать насчет алтайского шаманства. Существует ли оно? Да, вот немножко эту проблему и тему.
0: Это есть. Шаманов, их, к сожалению, осталось очень-очень мало, но шаманят они жутко по-шамански. То есть здесь это у них не отнять. Во-первых, любой шаман — это прежде всего хрон, то есть я подразумеваю алкоголическую зависимость от человека. То есть они идут в алкогольное отдело любого магазина алтайского, коих не слишком много. В тайге вообще нет, но и дело-то, в общем-то, это неприбыльное, и никто за это не берется. Хотя в таких ключевых каких-то населенных пунктах, естественно, в избытке водка, в избытке хлеб, мука, то есть все те жизненно необходимые продукты, без которых, в общем-то, самый простой рядовой алтаец, да и не самый простой, не самый рядовой, в общем-то, обойтись не может.

0: Вот, шаманы, вот, в общем-то, такие идолопоклонники, которые долбят в бубны, я лично наблюдал.
1: Тоже бубны у них, как вот у этих из Чукотки.
0: Запросто, да, только он у них называется немножко по-другому.
1: Там... Обруч.
0: Ну, обруч...
1: А, обруч это у нэнсов.
0: Вот, в общем-то, так, да, то есть у них это там колокольца различные, то есть натянута шкура. Отличие этого бубна лишь в том, что вот эвенки, чукчи, различные алеуты, они просто-напросто натягивают шкуру оленя, а алтайские шаманы натягивают, естественно, шкуру марала, то есть различия в звуке, в тембре, в общем-то, здесь резонанс совсем немножко другой.
1: Музыканты, кстати, сейчас
0: по этой теме, если поднимать разговор, из меня, к сожалению, неплохой музыкальный критик, и, в общем-то, ну, для меня творчество шаманов, то есть их не шаманизм, естественно, это все либо в алкогольном опьянении, либо вот обкурившись там каких-то хитрых грибов, а вот еще каких-то таких слишком действующих наркотиков, к которым, кстати, нет никакого привыкания, то есть, ну, у них это как смысл жизни, это как обычай, вот, это, в общем-то, присутствует, да, то есть они способны порой изгонять болезни, нагонять там какие-то ненасти на соседние там
1: то области. То есть это действительно реально?
0: Просто да, это реально, но легенда, это редко.
1: Ходит легенда о шамане алтайском по имени Макртыч Норикович Дюпель Казанский, вот... Как бы даже вроде бы был сюжет в передаче «Очевидный и невероятный», с ним такой бурят в соболевой шапке, вот, там, без насморка. Вот, ну, почтенный с виду, то есть, как бы его привезли
0: в Кадиллаке,
1: да. Так, на передачу.
0: То есть, в общем-то, этот колорит местный, он везде присутствует, но по-разному интерпретируется, естественно.
1: Понятно. Ну что же, вот послушаем телефонный звоночек.
0: Да, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Значит, попросил бы вас осветить вопрос тяжелого мотоциклизма, о просторечии байкерства на Алтае. Дело в том, что вчера вечером мне позвонил мой голландский знакомый мотопутешественник один. Вот. И рассказал, что он закончил свое второе кругосветное мотопутешествие. Так. И как раз, значит, последним отрезком на его пути был именно... Была Республика Алтай, вот так, он ее пересек с юго-запада на, соответственно, северо-восток. Претерпел массу трудностей, потому что, ну, как бы в тайге маловато.
0: Его душили местные байкеры.
2: Ну да.
0: Вот так вот.
2: Хотелось бы узнать, как там вообще стоит.
0: Вообще,
1: то есть... Спасибо за звонок.
0: Спасибо, да. Очень хороший вопрос, в общем-то, жизненно насущный.
1: Мы, кстати, наблюдали в селе байкера. А на Урале он ехал.
0: Да,
1: с девчонкой, с такой, с буряткой. Она, кстати, сказала, я спросил, дескать, вот ты учишься в школе тут, наверное, она говорит, да, я учусь в школе, как бы, я говорю, а что ты, говорю, одна ты назад едешь, туда они ехали с ним, назад она одна пешком шла, мы ее подвезли на 600-м на своем, понятное дело, вот, и я, дескать, спрашиваю, а что ты одна? Да мы, говорит, поссорились, там, они как бы напились, я говорю, ну и что, ты живешь вот в этой деревушке? Она говорит, да, типа, а что вы делаете по вечерам? Ну, как, говорит, ходим на танцы, катаемся на мотоцикле и иногда смотрим, как ребята дерутся.
0: Вот, да, то есть это одно из развлечений. А по поводу вообще специфики, вообще по поводу местных байкеров, значит, если наши здесь, то есть те, которых я наблюдал в Москве, да и один мой знакомый байкер Коля, в общем-то, тот он иногда одевает очки. А алтайским байкерам очки не нужны, потому что у них узкие глаза, и поэтому пыль, в общем-то, в глаза не забивается.
1: Еще это особенность этнографическая.
0: Да, это вот этнография, это да, здесь уж монголоидная раса, этого не отнять.
1: Потому что всегда по пыли на таких скурузлых лошадках они ездили.
0: То есть, естественно, трудности с мотоциклами, вот, то есть это максимум Ишпланета Спорт, минимум, а максимум это Урал. Ну а самый последний минимум это мотоцикл Минск. То есть это такой достаточно дорогая модель, которая, к сожалению, сейчас в России уже не поставляется. Но кто успел, тот, в общем-то, на них денег сейчас себе и наживает. Вот. Никаких кожаных причиндалов, голимые штормовки и фуфайки. Вот, в общем-то, если ваш голландский друг как-то так это вам еще пришлет какую-нибудь видеозапись, вы в этом убедитесь, и мои слова будут как правда. Вот. Вот. Ну, а движение их, в общем-то, байкеров, оно, естественно, такое вот совершенно спонтанное, то есть нет групп, нет клубов, нет каких-то пятаков, то есть место такое, ристалище байкеров, это центральная улица в деревне любого поселка, где более-менее как-то к цивилизации близко, ну и около клубов, то есть клубы это вот такие сельмаги различные, которые подразумевают наличие спиртного, то есть никакого пива, то есть если здесь уважающие себя байкеры хлещут наше пиво, причем немеренными количествами, чтобы тяжелый мотоцикл был в состоянии их держать на дороге, то там они пьют водку. И поэтому такая абстрактная езда от двора ко двору. А мордобой, о котором, который Александр вынужден был наблюдать, он тоже, по-моему, на почве там женщины, либо ну, чего-то другого. Да. Что-то они поделили.
3: Либо йети.
1: Да. Кстати, вот следующий как раз вопрос. Это насчет пресловутого йети.
0: Ну, этот вопрос, вот, в общем-то, к специалисту, я думаю.
1: Это да, вот Михаил Бенедиктович, в свое время в вашей книжке «Я и тайга» она называлась. Вот, ни в коем случае не хочу вас уличить в нескромности, но это являлось таким бестселлером в мире научно-популярной литературы. Вот,
0: я да, профессор Капица, кстати, вот.
1: Оценил ее тоже и написал предисловие к этой книжке, к книжке Михаила Бенедиктовича Топтыж.
0: Рецензия.
1: Рецензия была, да. Там вы опубликовали снимки йети и бабы его. Вот насколько вы сами верите в существование этого как бы человека-животного? Вы как бы утверждаете в этой книжке, что вы с ним встречались. Вот, хотя в глазах Алексея Юрьевича я вижу недоверие, хотя он мне говорил, что он тоже с ним встречался.
4: На самом деле такая встреча действительно произошла. Она произошла осенью 84-го года. Вот, встреча, поверьте, она была очень неожиданной, сколько не для меня, а для самого Йети. Он был действительно со своей бабой. Вот, это я понял по тем жестам.
0: Это была Йетива баба.
4: Йетива баба, да. Вот, мы, в принципе, так в своем кругу и прозвали. Он и Йетива баба. Вот, имеется в виду.
0: ЕБ, вот так ее звали.
1: Соглашенно, ЕБ, да.
4: ЕБ, да.
1: Потому что в нашей, кстати, в тайге нельзя тратить много сил на произношение слов, поэтому идет сокращение. Совершенно. Где Григорий? Верно. Григорий ЗС, значит, за сопкой.
4: За сопкой. Да. Вот. ХМ, help me.
1: Help me, да. Кричит ХМ. ЗС ХМ.
4: Так вот, встреча произошла совершенно неожиданно на БКД. Это большая канатная дорога.
1: Кстати, они еще отдельный разговор.
4: Это вот можно... та дорога, которая связывает одну сопку с другой. Вот. И, судя по всему...
0: Междусопье. Это место называется Междусопье.
1: Но это по-научному. А да, так, в общем, БКД.
4: Да, не, вот МС, и чтобы МС. Не вдаваться, а возвращаясь к тому вопросу, как продолжать встречи
1: с ЕБом.
4: С ЕБом.
1: Да.
4: С ЕБом.
1: Ну, вот с бабой его.
4: С ним и с его бабой. Вот. Сейчас это уже не секрет и для моих друзей, и для меня самого, то, что действительно я пошел по пути большой канатной дороги, естественно, по нужде. Вот. И, судя по всему, по той же самой нужде ко мне навстречу шел то самое Йети. Йети. Вот, Йети его.
0: Вот. Это, кстати, от этого поговорка, кстати, идти его мать. То есть это вот Йети и его мать. То есть это как бы бабушка. Вот,
4: все как бы о нем знают.
0: А видели-то всего лишь три человека.
4: Три человека.
0: Вот. Я вот, да, Михаил Бенедиктович.
4: Ну, опять же.
0: Ну, и водитель. Но водитель сейчас, кстати, спился, и он ничего не скажет. Он
1: далеко уже. Ну, так каковы были итоги?
4: На самом деле, встреча была очень неожиданной, я опять же повторяюсь, и для него самого, и для меня. И только спустя, наверное, часа два, вот, когда уже чисто по запахам мы определили, кто из нас кто.
1: Да.
4: Вот, потому что я допускаю, что Йети подумал, что Йети — это я. А я подумал, что Йети это он. Вот. Мы на этом, скажем так, и определились. Но по запахам уже выяснили, что мы себе представляем на данный момент.
1: То есть, в принципе,
4: у кого какие проблемы возникли на тот момент.
1: Извините, Михаил Бенедиктович, то есть, в принципе, вы хотите сказать, что Йети и баба его, они как бы все-таки ориентируются в окружающем мире прежде всего посредством запаха. То есть вы попросту обнюхали, произвели обнюх друг
4: потому
1: друга.
4: Потому что вот в первую минуту запах он дал о себе знать, естественно.
1: Естественно.
0: А вот, так Йети вам дал запах, чтобы о себе знать.
1: То а вот он... скажите, а вот как бы вот эта вот большая канатная дорога, поскольку она, в общем-то, некоторые ведь не доносят, вот спешат, не доносят, то есть она усыпана, так скажем, вот этими канатами, они дают какие-то корректирующие запахи, то есть Йети вышел сюда, может быть, специально для...
4: Нет, дескать... они как раз дают наводку, кто здесь был, что делал и куда он потом пошел. Вот, и опять же, возвращаясь к тому, что, что между нами произошло, произошел просто обмен информацией, без слов, потому что и у меня не было слов, чтобы объяснить свое состояние и задать какие-то вопросы, и у Йети, видимо, на тот момент не было каких-то слов, как потом выяснилось, слов вообще они не могут произносить, это все посредством жестов и мычаний.
1: Выкриков, как бы.
4: Выкриков, да.
1: А вот это они...
4: И извините. Спустя уже некоторое время пожив в той местности, мы поняли, что вот именно вот это мычание, мычание, они взяли не откуда-либо, а вот именно от местного населения. После того, как местное население начинает принимать более утоляющие алкогольные средства, они начинают все мычать. Вот. И, судя по всему, Йети уже к этому привыкли и перешли на этот язык, хотя мы допускаем, что когда-то был великий йетиский язык.
0: Ну, здесь сложнее, то есть это...
4: Который был забыт и, может быть, где-то утерян, но мы уверены, что он возродится, и вот это... если... мы надеемся на будущий контакт все-таки
0: если с Йети, они начнут плодиться, потому что, да, вот Йети, Йетева баба, они вот как-то так достаточно скрытный образ жизни, скорее всего, ведут, и как-то так единицы людей, буквально, ты человек, который это могли все видеть воочию, да, воочию.
1: А вот
0: просто...
1: ваша встреча да, личная да. с Йети и
0: моя
1: с Йети бабой?
0: Моя нет, она вот Йети видел, бабу нет. Баба вот понятно. Без бабы, то есть здесь как-то так, мы рассказывать немножко не помним.
1: Понятно, ну давайте вернемся к телефонным звонкам
0: да,
1: наших радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Плохо слышно.
0: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Вот вы рассказали, как жажу утоляете там росой. Но это вы утром утоляете, а как днем? Вот на Дальнем Востоке, допустим, утром, днем и вечером есть растение лимонник.
1: Как вы говорите, лимонник?
2: Да, лимонник.
1: А оно растет, ягодка, кстати, и в средней полосе растет
2: или
1: тоже.
2: Просто корень пожевать.
1: Да, да.
2: И все, и жажда пропадает. Такая худой конец красной смородины там очень много.
0: А вот уточнение.
1: Спасибо.
2: Да,
1: спасибо.
2: Вот я хочу уточнить чуть-чуть. Вот морал это не козел, это олень.
0: Ну, в общем-то
2: это... И направленный атомный взрыв, вот чтобы уничтожить Москву, надо взорвать атомную бомбу на западе Москвы. Роза ветров. И вот как себе Палатинский взрывает, я не знаю, там какая роза ветров, там, куда идет на Алтай, все эти облака. Или как, вот как Чернобыль, допустим, заражена весь север.
4: Простите, вот. Вы имеете компанию
2: «Роза ветров»? И колотушка вообще в Сибири запрещена. Я не знаю, как надо, на Алтае я, к сожалению, ни разу не был.
1: Понятно, вот. Спасибо, спасибо.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Там иначе добывают. И также как на Дальнем Востоке, там то же самое. Иначе добывают кедр этот.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну вот к Алексею Юрьевичу первый вопрос, касаемый дневного утоления жажды.
0: Дневное утоление
1: жажды. Когда роса сошла,
0: опала. Когда роса сошла, если нет рядом, ну, в общем-то, как-то
1: водоем
0: так. С утра обычно набирают росу просто. То есть некоторое терпение или ближайший водоем, ну или копают лопаткой просто-напросто земельку.
1: И жуют влажную землю, что ли?
4: Нет, доходит до вечной мерзлоты. И
0: нет, нет, нет, это долго. Это долго, чтобы до вечной мерзлоты дойти, потому что лед вещь такая вековая, и порой только ножик один в руке. Вот. А по поводу направленных ядерных взрывов я опять подкорректирую. Вот вы зря, кстати, это место назвали, чтобы Москву взорвать направленным ядерным взрывом. Вот, как-то так. Если у вас телефончик остался вот там на табло, Александр, то
1: вот этот...
0: Да, вот этот
1: да-да-да.
0: Смотрите, не стоит никому создавать проблем.
1: Да. Я нажал кнопки.
0: Вот
1: да.
0: Именно. Вот. Но Дальний Восток – это Дальний Восток, Алтай – это менее, к сожалению, изученная вещь. Поэтому совершенно другие культурные ценности абсолютно. И доводы, выводы, различные там жизнеописания, они, да, они, к сожалению, присутствуют. И, может быть, и к счастью. Зачем лезть в душу к другому народу? То есть я как-то никогда не был сторонником каких-то мешает.
1: Ну, понятно, понятно. Давайте, да, давайте еще один телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: У меня вопрос к вашим уважаемым оппонентам.
1: Рассказывайте.
2: Ну, даже, может быть, несколько вопросов. Вот первый из них, как бы... вот как вот шаманы находят вот грибы, нужные им грибы в тайге, вот, и едят ли эти грибы олени?
1: Это второй вопрос, да?
2: Ну, это можно считать как вторым вопросом. А и еще вопрос. Вот где-то год назад была, вышла программа вот по теле, ну, приемнику, да, вот, с красной точкой, и там вот сказали, что как бы на Алтае, в тайге, нашли, ну, большую обезьяну, вот, как бы, и вроде бы, как бы это было вот то, что вот называется вот йети, да, вот.
1: И третий вопрос ваш.
2: Да, и куда ее дели-то вообще, то есть, ну, говорят, что как бы ее забили.
1: Можно я сразу отвечу вам на этот второй вопрос? Ее сделали одним из народных ведущих, приведя в более-менее человеческий вид.
2: А, это вот такой вот с бородой, в очках там.
0: Да, ну, это вот, кстати, сейчас он работает здесь, на центральных сетях, да.
1: Спасибо, спасибо вам, спасибо. Ну, а что касается, я думаю, первого вопроса, что касается шаманов, грибов, методы отыска вообще грибов шаманами, ну, и поедания этих грибов оленями, да.
0: Вот, в общем-то, как, я не зоолог, и поэтому, ну, мне, я видел, да, когда олень просто по ошибке, его, то есть он пасся, тем более это было утро, был туман, и как раз именно на той поляне, где шаманы издавна, причем с подачи отцов, там, прадедов, они, в общем-то, как-то собирали-то грибы, чтобы их курить, чтобы потом шаманизировать, вот таким вот образом. А олень, он дурак просто попался, и он просто сожрал там несколько грибов. Ну, естественно, он как-то начал там сальто делать, вот что-то такое. То есть вел себя достаточно непристойно, он как-то так, у него оголился член так от возбуждения, то есть что-то такое совершенно непонятное было, то есть он напоминал, ну, то есть, а я-то как раз как-то так это вышел к началу канатной дороги, к такому маленькому канатному тупику.
1: А я в этот момент, кстати, был на подходе к концу этой дороги.
0: То есть мы с вами хорошо, что не встретились.
1: Очень хорошо.
0: Иначе олень, который объелся грибов, причем он олень-то, в общем-то, как нам известно, они же не умеют их готовить.
1: То есть он мог бы нас насадить, ну, на рога.
0: Да, мы бы вообще сейчас бы так не сидели и не общались бы с нашими дорогими радиослушателями.
1: А ведь, кстати, есть ведь у таежников, вот у алтайских, такая поговорка: а где Григорий? А он уехал на олене. Это значит, что олень походя подцепил Григория на рог и унес в тайгу.
0: То есть, да, как типа вот еще общаются люди, которые вот курят различные наркотические вещества, там типа вставило, заплющило, да, залип, да. Уехал на олене, просто там сел на лавку.
1: Сокращенно УНО.
0: Да, да, или сел на лавку.
1: Григорий УНО.
0: Вот так вот, УНО. Вот. А к первому, в первой части вопроса я бы, наверное, так отреагировал. То есть, ну, шаманы, они вот, блин...
1: Это шаманы.
0: Это шаманы, да, скорее всего. То есть не то, чтобы совсем так, как бы сказать, так это шаманы, так завистливо сказать.
1: А задумчиво.
0: А задумчиво, это да, это шаманы. Это абстракция.
1: И смиренно.
0: Совершенно. Да, вот на самом деле смиренность. То есть надо привыкнуть, то, что они грибы вот эти вот курят. Причем некоторые любят такие сыроватые немножко. У некоторых такие специальные такие крамультуки большие, такие трубки. Они туда гриб прям берут, срывают. Но, к сожалению, я не рискнул выкурить этот гриб, потому что как-то так курю постоянно бийский беломор, либо астру, либо луч. Вот, то есть мне как-то этого достаточно. С голодухи оно вставляет так более-менее. Вот, а по поводу грибов, ну, как-то наркотики, они и в Африке, как говорится, на Алтае наркотики. Поэтому, ну, стараюсь как-то сильно не вникать в это дело.
1: Там уже стрелять тяжело после этого.
0: Да, потому что вот глаз тупится, и рука дрожит, и коленка в левую сторону.
1: Понятно, наверное, мениск у вас. Ну что же, следующий телефонный звонок. Да, не важно.
0: Ладно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот в ближайшие зимние месяцы я хочу посетить вашу республику, вот Алтайскую, и как-то залипнуть там на пару месяцев. И вот, соответственно, у меня два вопроса. Первый к Алексею Юрьевичу.
0: Да, пожалуйста.
2: Чего брать, а главное, чего не брать из всяческого охотничьего снаряжения с собой. И второй вопрос, соответственно, к Михаилу Бенедиктовичу. Какие документы нужно вот на эту тему оформить?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что сперва, наверное, практический совет даст Алексей Юрьевич, что брать и что вообще не брать. Что не брать?
0: Значит, ситуация такова.
1: Именно в зимние месяцы.
0: В зимние месяцы. Да, в зимние. То есть летние никак не относятся. То есть летние месяцы предпочтительно там...
1: Ну, это мы просто еще ближе к лету собираемся.
0: Да, сейчас уже, в общем-то, зима ближе, чем лето, как минимум. Значит, по поводу, то ли, коль уж вы собрались поохотиться в зимние месяцы, значит, вам я советую брать какие-нибудь такие вот специально приготовленные для этого предметы, как то, по списку. То есть, если у вас есть какое-нибудь оружие, то если у вас хватит смелости его увезти в каком-нибудь самолете или вертолете, то, пожалуйста, берите все, что угодно. Вот. Значит, если у вас есть обрез, с которым в бытность такую ходили кулаки, то его не берите. Вот. То есть это к разделу тех предметов, которые не брать. Значит, не берите с собой утюг, не берите клещи, не берите бензопилу, потому что это три самые ненужные в данный момент вещи. Вот видите, стихами даже заговорил, потому что как-то чувствую, что звонит человек, который как-то так...
1: Поэт.
0: Ну, поэт, ну, yeah. Вот. То есть поэт охоты, поэт тайги. То есть я думаю, что... Мы с вами свидимся. Вот. А далее, значит, то, что
1: канатные
0: нужно...
1: дороги.
0: Вот. Ну и там, кстати, интереснее всего. А далее. А значит, лыжи. Если у вас есть лыжи, возьмите с собой лыжи. Но чтобы лыжи удобнее ходили по снегу, надо купить специально 4 лыжины, то есть как минимум 2 пары.
1: И... То есть, чтобы склеить, да. Их, что ли, поширше?
0: Да, кстати, Александр, вы уже знакомы с этой ситуацией.
1: А еще... можно отодрать ролики от скейтборда?
0: Но
1: вместо
0: это...
1: лыж легко.
0: Нет, это уже получатся эти самые снегоступы.
1: А, извините,
0: но в то же время самая главная тонкость — это не надо брать лыжную мазь. Это опять же в тот список, который вещи не берут. Надо купить 16 кроличьих шапок. Ну, если у вас немножко больше денег, то купить 16 лисьих шапок. Разорвать их в клочья, а потом эти клочья приклеить аккуратнейшим образом, самым-самым таким, на клей. Прям к лыжам, чтобы снег не прилипал. Он будет забиваться, конечно, то есть вам будет тяжело идти, но вы не провалитесь в сугробы. Потому что сугробы достаточно глубокие, порой до 6 метров.
1: Потом, кстати, эти же лыжи можно использовать как палатье,
0: да,
1: чтобы спать.
0: Да, и как палатье, и как кроватью. Вот, если вдруг доведется вам с собой взять боевую подругу-охотницу, вот, которая будет оруженосцем, то, в общем-то, даже как-то так и это достаточно комфортное такое меховое ложе, то есть по типу тех, которые вот мы смотрим иногда с вами в каких-то телевизионных передачах.
1: Сериалах,
0: да. Да. Вот таким вот образом выглядит.
1: Что касается, скажем, каких-то украшений, вот косметика, там, понимаете.
0: Ну, в принципе, можно, да, немножко взять в этой самой зубной пасты, немножко взять, что еще, ну, чтобы зубы вычищать. Вот, затем... Солнцезащитные очки можно не брать. Или взять один такой, чтобы одно стекло стояло, потому что, коль уж вы охотник, целиться удобнее. То есть с левым глазом очки должны быть. Вот. Каску нужно взять обязательно мотоциклетную, потому что зимой замерзшие шишки, они могут просто-напросто, если
1: травмировать.
0: Вы... Да, травмировать голову, и несмотря на то, какая там на вас будет надета шапка, кепка, там, что угодно, она, шишка, может вам просто проломить голову, это, в общем-то, болезненно. А там, как известно, с больницами проблемы.
1: Больницу, да.
0: Вот.
1: И значит, со связью тоже, чтобы докторов,
0: да,
1: призвать
0: докторов
1: на помощь.
0: Не вызовешь.
1: То есть только
0: там...
1: нужно лезть на сопку и кричать «Help me!»
0: Вот, да.
1: Махать каской.
0: А, кстати, это знакомый позывной для йети, и поэтому последствия могут быть самые разнообразные.
1: Йетина баба, она как бы тоже...
0: Она ведь скажет, опять ты, елки-палки, вот таким вот образом.
1: Да.
0: То есть и вот такие вот нюансы. Вот.
1: Понятно.
0: Подробности можно узнать, в общем-то, здесь, у Александра, прямо на «Эхо Москвы», вот,
1: да,
0: без всяких подробностей.
1: Просто
0: мы вам даже факсом просто сбросим список нужных и ненужных
1: список
0: вещей.
1: Нужно.
0: Но самые ненужные вещи — это утюг, бензопила и клещи. Это как минимум. Вот.
1: Правильно. Теперь, что касается документов, этот вопрос к Михаилу Бенедиктовичу. Какие нужны документы вот, для того, чтобы там быть?
4: Ну, в первую очередь, загранпаспорт не нужен.
0: А фотография?
4: Достаточно будет общегражданского российского паспорта. По адресу Денежный переулок, дом 8, вы можете обратиться в представительство МИДа Республики Алтай. второй этаж, восьмая комната. Вам там, в принципе, все расскажут, но мне на самом деле будет нетрудно повторить.
0: А консула звать Бахакытов Кузьма Евгеньевич.
1: Бахакытов Кузьма Евгеньевич, да, отвечает за это. Бахакытов
0: Кузьма Евгеньевич.
4: Четыре фотографии.
0: Выдача визы, разрешение на ввоз рублей, потому что, ну, рубли хоть и возишь, хоть, в общем-то, нет, но сколько ввез, столько и вывезет. То есть так вот, надо аккуратно, аккуратно.
4: Четыре фотографии 3x6 и две фотографии 10x12.
1: Если, кстати, не будет Бахакытова Ильи Евгеньевича, можно спросить Кузьму Евгеньевича, это его брат, не менее компетентный. Или Сергея Евгеньевича Бахакытова, это еще один их брат. Ну, в общем, спросите просто кого-нибудь с Бахахытовым.
4: Вот там вы заплатите единовременную пошлину за въезд и единовременную пошлину за выезд. Это в размере 24 960 рублей.
0: Нет, простите, на въезде 8300 рублей, а на выезде вот именно та сумма. Вот,
4: да? Простите, это в том случае, если вы на месте оформляете все. А если вы оформляете все это в Москве, вы платите...
0: Да, это дороже, да, посредники, жулики. Да.
1: Жулики, Бахахытовы. Клан Бахахытовых.
4: Это единовременная пошлина за весь въезд. Так вы будете экономить 6345 рублей за каждый день.
0: Да.
4: Очень немаловажно для наших неимущих граждан.
0: Адрес, адрес. Нужно повторить.
4: Денежный переулок, 8. Дом 8.
0: Да.
4: Второй этаж, 14 комната, и имя, фамилия, отчество.
1: Простите, третий этаж. Извините, вот, да, третий, да, этаж, да.
4: Да,
1: да,
4: да. Да, там совершенно верно. Надстроили дом... уже третий этаж, они перешли на третий этаж.
1: И в дом номер 11, дом 8 сейчас в капремонте. Ну, это вот только что мне референтка подсказала. Дом 11.
0: Угу. Да. Вот. Поэтому вот все посольские такие консульские дела, консульские сборы, это, в общем-то, для удобства, в общем-то, делается
1: только
0: все
1: граждан.
0: Здесь. Ну, да,
1: что же,
0: кстати,
1: один,
0: декларируется на вывоз. Без пошлины из Республики Алтай вывозится... буквально 5 шишек, вот, если вы что-то там в желудке вывезете, там, предварительно как-то так, то это, в общем-то, да. А уже пошлина там, ну, по-моему, $1 за шишку, то есть это если вы везете ведро шишек, которое вмещает себя 116 шишек, то вот, в общем-то, и считайте, математика простая, да, прям для 2,5 класса.
1: Что касается вывоза золотого корня, когтя медведей, моральего рожек, это вообще
0: это,
1: запрещено.
0: Это строжайшая контрабанда, да. И я вез это, в общем-то, ну, с риском для жизни, не для здоровья, то есть это карается. Да. Тем не менее,
1: плюс основываясь на том,
0: да,
1: что
0: Александр,
1: вас
0: кстати,
1: знает,
0: вот,
1: да.
0: В общем-то, вас многие знают, это очень приятно, что и мне, в общем-то, в данный момент приятно общаться с вами, беседа замечательная.
1: Взаимно,
0: да.
1: Взаимно.
0: Я думаю, коготь, который вот принадлежал ранее убитому медведю,
1: да.
0: Вот, то есть он, я думаю, украсит достойное место там в вашем интерьере, там где угодно,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: либо, я... либо в катере, либо на яхте, вот, где-то вы его на нужном месте закрепите, то есть это... своеобразный талисман. И еще я вам по секрету скажу, что у меня в самолет не пустили с моралями рогами. Вот, рогов 2 для вас и для одного нашего общего знакомого.
1: Кстати,
0: поэтому...
1: жуткий произвол.
0: Да, то, да, да.
1: Они пускают в самолет.
0: Нет, видите ли в чем? Я вез на починку крышку от двигателя.
1: Зелковского.
0: Да, вот крышка была. То есть заменить. Мне просто прислали не ту. Сломался автомобиль. И крышка там такая вот. Оказывается, в крышке все дело. То есть дело крышка.
1: Это вот потому, да, что вот мы тогда и так и это самое,
0: да,
1: получился этот казус
0: именно...
1: с Марией. То есть Мария,
0: да,
1: кстати, до сих пор, я так знаю, под часами все так и ждет.
0: Это вот как вот...
1: Да, вот она под часами, ее все видели, говорит.
0: Это тот будильник.
1: Да, да.
0: Бог ты мой.
1: Представляешь?
0: Вот. Поэтому меня просто, мне таможенники сказали в городе Горно-Алтайске, говорят, а что у вас в руках? Я говорю, вот это рога, а вот это крышка от двигателя. Они говорят, давайте что-нибудь одно, потому что за один раз нужно вывозить только одну единицу, либо рога, либо вот это вот.
4: Простите, Алексей, а что у вас на голове, они не спросили?
0: У меня на голове обычно головной убор в виде монтажной каски, кстати. Я ее оставил сейчас в данный момент у рефери, вот, референта. То есть она обещала ее подеколонить.
1: Подеколонить, кстати, начистить вот этим...
0: Канифолью, да. И немножко туда вот как-то эссенции.
1: Ну что же, последний на сегодня телефонный звонок.
0: Да,
1: ваш вопрос,
0: да,
1: нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Дело в том, что я с своим другом собрался поехать на экскурсию, нас интересует такой вопрос. Как вообще там с бабами и вот были ли замечены случаи? И вообще принимали участие ваши гости в каких-то сексуальных оргиях с местными аборигенами? Вот, скажем так, и если это опасно для жизни, стоит ли брать с собой какие-то контрацептивы? И,
1: понятно,
3: возможно...
1: понятно. То есть вас интересует так называемый секс-туризм?
3: Да, и возможно, если как бы... брать с собой или их не брать, или там можно в местных аптеках.
1: Это понятно, понятно. Вопрос понятен. Просто у нас совсем мало времени. Спасибо. Действительно, если люди едут как туристы, какова там ситуация с публичными домами, с проституцией в тайге в том числе? Или только к Йетевой бабе?
0: К Йетевой бабе, в общем-то, недоступно. С проституцией в тайге тяжело. Коль уж некоторые нюансы возникают, то это как-то так влетает в копейку. Вот. То есть вас попросят копейку, а вас ее с собой может не найтись элементарно. Вот. С контрацептивами, в общем-то, беспроблемно. В аптеках все в наличии, в ларьках тоже. Естественно, не в тайге. То есть,
1: а в крайнем случае, да, давайте уж прямо скажем, что просто спросите у местного населения, можно
0: где-то
1: воспользоваться...
0: У вас оргия?
4: Ребята, ребята, за шестой сопкой, за шестой сопкой.
1: Нет, там можно просто есть. На самом деле
4: можно
1: воспользоваться хвостиком морала. Это маленький катышек, это лучший контрацептив таежный. Вот. А о методе его употребления мы, наверное, расскажем в следующий раз.
0: Да, просто при моей следующей встрече с вами, потому что улетать...
1: просто рейс. Спасибо вам, уважаемый Алексей Юрьевич, и вам, Михаил Бенедиктович. Я думаю, что наша встреча не последняя.
0: Да, это вот, хороший почин, в общем-то, да, потому
4: каламбур,
0: что...
4: Каламбур не за горами, вернее, не за сопками.
1: Да, а я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня были исполняющие обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат на Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, уйменский леспромхоз, человек, который его создал и работает там долгие годы, при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. До свидания.
0: Спасибо, спасибо внимательным слушателям, спасибо всем за звоночки. В общем-то, это была достаточно плодотворная, интересная беседа. Вы почерпнули массу полезных и нужных вещей, массу совершенно такую, то есть это совершенно раритетная информация, это для самых любознательных, для самых интересующихся вообще истории.
4: Самых стойких.
0: Да, именно вот за это-то мы вас всех любим. Слушайте «Эхо Москвы». Спасибо, Александр, Саша. Да, спасибо вам большое, как чой-чой, замечательно.
1: Классно, и вам спасибо за коготок.
0: Вот. Ну, а нам-то коготку рознь. Вот, ну что ж, прощаемся с вами. До свидания. Мы еще увидимся в эфире, пообщаемся с вами в мою следующую командировку. До свидания.

0: Нес корзиночку яиц.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Теперь вот я все-таки спустился с крыши. Вот так как, ну почему с крыши? Потому что сейчас мы решили поменять крышу, которая у нас тут наверху, так как она немножко протекает. И то, что заболела Катя Половинкина, это все неправда, потому что она главный инженер по покрытию крыши, потому что она закончила строительный институт. Вот, и теперь вот я дождался того времени, когда наступит халява, можно сесть в теплой студии и говорить там что-нибудь, пока все остальные там что-то делают. Ну, там Катя Половинкина просто командует, ей больше повезло, а мне приходилось таскать шифер. Вот, ну как, лифт сломался, как ножом.
2: Еще вот эту, то есть ты очень хорошо сегодня нес вот этот тюк, как у рубероида, и вот прям женщину зацепило, она так вот и лежит. Ты же очень невнимательный. Ну, правда, может быть, ты не куском рубероида, а другим чем-то, там каким-то своим этим торшином цепанул.
1: Не, ну, судя по тому, что у нее остался такой черный след на лице, то это был именно рубероид. И то, что она лежит, я сказал всем, что просто женщина спит, и никто ее поэтому не трогает. Может, она и действительно спит. Вот. А так, вроде, покрытие крыши идет к завершению. Вот я замучился таскать эти шиферы всякие. Вот. Они, правда, немножко дебильны. Они идут волной, как стиральная доска. Вот. И таскать ее очень неудобно. Вот, ну и так как две головы, они более-менее спасают, остальным вообще грузчикам очень тяжело. Вот, ну а сегодня вот с нами опять Марти Фридман со своей гитарой и с альбомом 92-го года. Вот, почему опять он? Потому что его музыка вдохновляет так более всего и несет такой волнистый, такой положительный заряд. Вот, ну она как шифер музыка волнами. Вот. Ну, а сегодня еще вот добавить, вот кроме того, что к нам приехал Марти Фридман, к нам приехали в студию «Пингвина», о которых, в принципе, сегодня и пойдет речь. Вот рядом со мной сидит «Пингвин». Его имя довольно-таки сложное. Его зовут Адели.
2: Ну, ты знаешь, надо сразу сказать, то есть, во-первых, этот пингвин действительно долгое время воспитывался в Тбилиси на частной квартире, вот, и, да, потом его хозяин эмигрировал в Израиль, поскольку, как бы, это дружественное достаточно государство, а пингвин, ты несколько неправильно выразился, это рядом с тобой сидит наш вот референт новенький.
1: А что же он выродился как пингвин?
2: Нет, он просто так родился такой. Он ничего вообще не понимает и полностью бесполезен. Ну, просто это часть нашей благотворительной деятельности. А пингвин вот рядышком с тобой стоит. Ты очень невнимательный. Вот ты сконцентрируйся.
1: Да, извините меня, Адели, пожалуйста. Я вас немножко перепутал с этим чудотворцем, скажем так. Вот, ну, а в принципе, вот пингвины, вот мне вот друг сказал один, его Сережа Хризали зовут, что пингвинов стали ловить на улице Москвы и продавать на птичьем рынке. Вот. Ну, Greenpeace, конечно, пробовал вмешаться, но влиятельные круги птицы бизнеса повлияли на то, чтобы это дело не прикрывали, временно откупились. Вот, так что будет все хорошо. Можно вот сейчас прям, ну не сейчас, а завтра утром. Ну, сейчас можно пойти очередь занять, а утром, вот, ну, совсем утром, когда уже 7 утра, не 4, а 7, вот можно поехать на птичий рынок и урвать себе либо самца, либо самку, либо пару. Вот, один пингвин сейчас стоит до $3000.
2: Кстати, тут нужно сказать еще дело в том, что частенько вместо пингвина вам, ну, просто могут подсунуть рыбу. Вертикально поставленную рыбу, к которой эпоксидкой приклеены ноги, самую вот обычную банальную рыбу.
1: Перекрашенную немножко.
2: Да, да. Вот.
1: Или хотя бы нашего референта, который сидит у меня с правой стороны. Вот, вообще у торгов, ну, надо обязательно смотреть, чтобы не было никакой лажи, там, чтобы все там было нормально, не подсунули ничего. И главное там требовать памятку об уходе за пингвином. Дело в том, что пингвин — это не только птица, это еще и рыба. И так как она совмещает в себе две такие животные отрасли, и за ними надо ухаживать очень серьезно. Вот вам продавцы пингвинов могут предложить специальный замораживатель воды ван, вот, который, ну, создает пингвинам более близкую
2: микроклимат,
1: да,
2: среду.
1: Вот, наверное, такое слово действительно. Ну, так как у меня словарный запас слишком маленький, чтобы там говорить хотя бы микроклимат, вот, тем более двухсложное слово. Вот, ну и с чего бы начать? История вообще началась давно, еще в 1562 году. Дело было во Франкфуртском зоопарке. Один мальчик...
2: Да, кстати, как раз в тот же период получилось так, что вот во Франкфуртском институте полиграфическом разработался первый проект вот той 100-долларовой бумажки, которая сейчас, ну, просто у каждого из вас лежит либо в карманах брюк, либо под стеклом, либо просто где-нибудь лежит. И вот эти события очень плотно пересеклись. Ну, ты продолжай.
1: Да, почему плотно? Потому что на лапах у пингвина изображена именно эта 100-долларовая бумажка. Ну, природа так сделала. То есть это, ну, не то, что природа, а природа вместе с учеными Франкфуртского исследовательского института отпечатков следов пингвинов и других млекопитающихся птиц. Вот, ну я продолжу. Той истории, которая была в 1563 году, вот, был зоопарк во Франкфурте, вот, тусовались там дети, родители, и один мальчик, вот, тусовался рядом с клеткой или бассейном, я не знаю точно, у меня не сохранилось ни фотографий, ни зарисовок.
2: Не, но сохранилась видеозапись тех дней, и мы все смотрим, вспоминая эти печальные события. О, слушай, это я не о том, что-то
1: перепутал. Да, это из другой радиопередачи.
2: Из другой.
1: Да, вот, и, в общем, мальчик так крикнул на всю: да смотрите, в Антарктике они работают официантами. Вот, и после этого, ну, как говорится, уже с 1565 года пошла такая фенька, ну, в самых крутых и дорогих ресторанах официантами выставлять именно пингвинов. Их дрессировали, и они довольно-таки удачно приносили пищу. Вот. Ну и опять же, сейчас в современном мире те, кто не в силах делать такие затраты на таких официантов, вот, хоть им зарплату не надо платить, но стоят они слишком дорого, стали вот обыкновенных официантов одевать по имиджу пингвинов. Черный фрак, белая рубашка там и все остальные прибамбасы, ну, как у пингвинов. Вот, даже разработали специальные ботинки, следы которых оставляют 100-долларовые следы на полу, там, на грязи, на снегу, там, ну, где-нибудь, вот в краску, если наступить, особенно зеленую, то прям как раз будет гринец лежать. Ну, 100-долларовый гринец, прям вот так, нормально.
2: Кстати, тут еще вот нужно сказать, как хитроумно вышли таки из щекотливого положения вот те люди, которые впервые нашли применение пингвинам как официантам. Вот, ведь, ну, вот представьте себе, что вот вы сидите в ресторане, идет официант с блюдом аппетитным, вы голодны, с вами дама, и вдруг этот официант, извиняюсь, прям на ходу делает большую нужду. Или малую. А пингвин, он на рыбу, ему же не объяснишь, что вот это нельзя. Вот. Ну, ты расскажи, как хитроумно все-таки действительно они вышли из этого положения, чтобы просто официант-пингвин не испортил посетителям настроение. А в то время ведь очень об этом заботились в службе социального обеспечения.
1: Дело в том, что, ну, тогда-то, в 1565 году, где-то уже в мае, владельцы ресторанов поняли, что достаточно трудно общаться с пингвинами, что нужно что-то делать, чтобы они не гадили чуть ли не на стол клиентам и не отбивали аппетит и охоту приходить в этот ресторан. Вот. Но так как пингвины-официанты придавали шарму, вот, ресторану, то многие туда ходили не только, ну, не ради того, чтобы поесть, а хотя бы увидеть. Вот. Ну и поначалу это более-менее пользовалось популярностью, и когда все уже насмотрелись на это, рестораны стали терпеть убыток и решили что-то делать. И вот новое, внес в это дело, я сейчас прочитаю его имя, потому что оно, ну, трудно его сказать так, особенно мне. Допустим, Саша бы, наверное, бы сказал, а я не могу. Вот, его звали... Как же его звали-то? И куда его звали вообще? Да, его звали Хардалайн... Нет, не этот. Это другой. А, Свен Конгвест. Вот, и Свен Конгвест разработал специальный подгузничек для пингвинов. Вот. Ну, это была довольно-таки простая вещь. Они напоминают сегодняшние памперсы. Вот. Ну, весьма известная вещь. Особенно у мам. Вот у кого родились дети, прекрасно знают, что памперсы, ну, они недорогие, сейчас до 1500 рублей. Вот, памперсы. Вот, ну, нет, конечно, это были не памперсы, но что-то подобное.
2: Кстати, извини, что я вот несколько так увожу в сторону. Мысль просто у меня такая, что вот сейчас очень пошла мода у многих так называемых новых русских. Они нашли применение памперсам новые, они их вместо носков применяют.
1: Ну, правильно, ведь это самое. Сейчас стала погода теплая, плюс один вот даже объявляют. И ноги промокают. Луж полно же, у нас же не принято убирать их с дорог. То есть отсасывать, как это называется на Западе. И вот ноги мокнут. А носки, в системе, сделанные в системе памперс, вот они не пропускают влагу. И все, нога только пришел домой, вот эти носки памперсы снял. Ну, кто побогаче, тот их выкидывает. Кто не побогаче, тот сушит. Вот, и даже памперсы на ботинке есть, они сделаны прям как раз под вид ботинков.
2: А вот ты помнишь, раньше древние, ну, еще до революции носили вот поверх ботинок калоши специальные. Но сейчас как бы в калошах нельзя, поскольку разъедает резину вот то обилие соль, масло. Да. Да, раньше-то не посыпали соль, ее жрали, соль просто, ее же всего мало, а сейчас посыпают. И вот, кстати, действительно, им, давай уж назовем имя изобретателя вот носков, памперсов, и, которые, кстати, действительно еще есть на ботиночнике. На ботиночнике тоже памперсные системы, изобретенные Дэвидом Фриманом. Замечательный. Да, вот вы удивитесь, что Дэвид и Фриман, ну да, он наш соотечественник, живет в городе, да, в Клине, в Клину живет, город Клин. Кстати, город Клин тоже вот название ему придумал дедушка. Дедушка придумал. Я имею в виду не мой дедушка, не твой, у тебя никогда не было дедушки, а у тебя твой дедушка пробирка, а Дэвид...
1: Две пробирки.
2: Да, две. Дэвид Фриман.
1: Знаешь, такие сообщающиеся сосуды. То есть вот... В эти сосуды залили, и все пошло. Процесс. Кстати, и Маша, Даша оттуда. Вот, я даже обещал им стихи посвятить. Я как-нибудь вот соберусь и стихи посвящу. Да, так ты говорил про Клин.
2: Так вот,
1: да,
2: как дело ты в том, думаешь, что почему на... Клин? Вот Клин.
1: Ну, я знаю. Ну. Я знаю эту загадку из кроссворда. Значит, когда дедушка, ну, не мой, конечно, не твой... Вот, так как у меня не может быть дедушки, у тебя тем более. Вот, вбивал первый клин, ну, закладывали строительство, вот, ну и сказали, как город назовем. Да давай просто Клин, и все, и Клином обозвали.
2: Нет, было совершенно не так, я тебе могу объяснить. На самом деле просто... Знаешь, вот как поется в песне, в древней очень русской песне, «Летит журавлиный клин». Вот, и вот он там очень любил пролетать, и не только пролетать, а бывал
1: чипресец.
2: Клин журавлиный над тем местом, где сейчас стоит город Клин. Ага. По той же причине я же все перевожу к проблеме пингвинов. То есть, что вот, нет, подожди, да. Так ну, вот, этот клин, он периодически, садясь на землю, производил обильное калоизвержение, поскольку птицы, они же как рыбы, ну, глупые, да, собственно.
1: Где попало.
2: Да, вот и там, понимаешь, а как бы там то ли место такое, вот точка такая была на месте эйдемистическая, что вот она прям это привлекала животных.
1: Ну, там вообще энергетическое поле очень сильно, поэтому вот, они там и видимо, дебилов очень много выросло.
2: Вот типа Фримана.
1: Да,
2: вот нашего.
1: Ну, кстати, если вот эти изобретения рассмотреть с другой позиции, то очень сложно.
2: Кстати, тут знаешь, как еще я это чем объясняю? То есть вот это обилие птичьего помета создало там утверждение почв, которое позволило построить город. Назвали этот город Клин в честь журавлиного клина. А вот что касается конкретно Фримана, то его мысль о том, что вот там памперсы эти изготавливать, они, в общем-то, вызваны тем, что птицы эти не только вот летали из одного места, они собирали на своих лапках и на клювах вот все вообще, ну, даже не исключено, что они где-нибудь там потусоваться успели на урановых рудниках, вот, и все это в почву туда вот падало. На том месте, где сейчас стоит клин. Потому там вот сейчас такие великие изобретатели есть. И, то есть, как бы, ведь мутация-то, она происходит
1: не только отрицательная.
2: Да, как у тебя, например, да. Бывает положительная, конечно.
1: Не совсем же так плохо.
2: Нет, ну ты, конечно, очень милый, если к тебе привыкнуть. А так, да.
1: Ну ты же, наверное, привык.
2: Да, мы уж все тут... Это первое время нам было очень трудно.
1: Я знаю. Поэтому я и ходил с перископом. Так просто было легче общаться. А вот отгадай загадку. О какой птице говорится? Нет другой птицы, которая вызывала бы столько любопытства и добрых чувств, как...
2: Ну, как, наверное, грудилапчатый хватун.
1: Нет. Это заурядная птица, ее можно везде встретить. Ну, чуть ли не в каждом доме.
2: Вымяк?
1: Нет, это тоже на любой ферме... В любом колхозе.
2: То есть даже так?
1: Да.
2: А чего ж тогда ей восхищаться-то, если ее везде можно встретить?
1: Не, я говорю о птице, которая вот...
2: Ну, я понял, что о птице...
1: Вызвала бы столько любопытных чувств.
2: Наверное, глазовик?
1: Нет. Ну, это просто пингвин. Его, наверное,
2: ну так это же мы же договорились, что это не птица, а рыба. Ты же сам вот выше сказал.
1: Ну, а как, а что же, если бы я сказал птицы, то есть если бы я сказал рыба, ты сразу понял, что это пингвин. Загадка.
2: Понял.
1: Ну, ты в таких загадках вообще, наверное, вот, ну, типа такой, что стоят под кроватью коричневые, большие, на «п» начинаются. Ты знаешь, что это такое?
2: Птицы.
1: Нет, это ботинки.
2: А.
1: Вот, это такая, ну, я просто привел в пример, я не то, что там проявил эрудицию, как это говорится у вас.
2: Ага.
1: Ну, у одиноких людях, у людей. Вот, это нам вдвоем весело там. Ну, если что, там взяли, там потусовались между собой. А ты вот сидишь один дома, тебе, наверное, хреново как. Вот, и музыку начинаешь писать. А я почему не поэт и не писатель? Потому что мне скучно не бывает. Я вот развлекаюсь со своим младшеньким и нормально.
2: А, кстати, он у тебя выучил уже вот это слово, которому ты так долго его учил?
1: Ну, это какое? Он знает три слова. Какое из них?
2: Вот самое длинное.
1: Пошел?
2: Нет, ну это он давно, я знаю. Это он как только сюда пришел, сразу начал именно его кричать. Вернее, как только ты пришел.
1: А я не помню.
2: Да, ну ладно, давай не
1: да,
2: будем о грустном.
1: Это,
2: да.
1: Неважно. Ну что, я думаю, пора перейти бы к пингвинам.
2: Да, вплотную вот заняться темой сегодняшней нашей беседы.
1: Да.
2: А как вы уже поняли, да, я скажу как диктор, да, как вы уже поняли, дорогие радиослушатели, друзья, да, сегодня речь
1: даже
2: у нас...
1: товарищи.
2: Речь у нас...
1: Нет, да.
2: Речь сегодня у нас пойдет о животных очень интересных, очень всеми нами любимых, но мало нам известных. О рыбах по названию пингвин.
1: Сразу же я хочу, ну, как бы сделать небольшую популяризацию пингвина. Почему он стал появляться в семьях Москвы?
2: Где?
1: В семьях Москвы.
2: Да. Да.
1: Вот почему же наши вот москвичи стали себе покупать пингвинов? Только по одной причине. С ними легче перенести зиму. Ну, легче.
2: Дело в том... ты понимаешь, конечно, я не могу утверждать обратное.
1: Ну да, потому что тут трудно что-либо утвердить обратное. Так как пингвины живут на севере и все время тусуются во льдах, у них очень большая практика. Вот. И, соответственно, очень многим они помогают. Ну, нашим согражданам, которым...
2: Ну, даже вот личным примером.
1: Ну да, как бы вот я, видите, я тусуюсь, мне холодно, мне все нормально. Они там даже вот в ванне сидят со льдом почти весь день. И вот так и моржи появились. Ну, те, кто не то, что моржи животные, а моржи люди, которые в проруби купались. То есть на 100% факт тот, что те, кто моржи, у тех дома пингвины. Вот, и так вот как бы, ну, вот так вот. То есть все поняли, я думаю.
2: Да, ну ты знаешь, что, кстати, самое интересное, что вот пингвин, наверное, единственная рыба-птица, которая населяет вот те холодные края, а больше там никого нет, кроме индюков и глухарей.
1: Не, ну, на самом деле там очень много птиц, но это микроптицы, которые просто мы не можем увидеть. Ну, как бы в жарких странах это комары и мухи, а там это совсем другие животные. Ну, названия совсем другие, то есть морозоустойкие насекомые, но их называют птицами. Ну, там слишком сложный организм, и даже есть мозг. Вот, и сейчас идет активное исследование одного из видов, вот, который называется мерзляк.
2: А, птица-мерзляк?
1: Да, да. Вот очень интересная птица. И, ну, чем-то напоминает колибри. Вот только она...
2: А вот тут такой возникает вопрос. Хорошо, вот, ну, колибри, как известно, кстати, по отношению к колибри этот вопрос возникает. Птичка, собственно, маленькая. Как мы ее, любя между собой, орнитологи, называем? Птичка-невеличка.
1: Да,
2: Бубенц,
1: так,
2: да.
1: За застольем.
2: Так вот... По идее, птичка калибри, летая в жарком климате, должна наглухо галимо иссыхать под жарким солнцем, буквально вот в течение каких-то минут 15. А птица мерзляк, она должна промерзать.
1: Да, если она промерзает, то идет ее нормальный жизненный этот. Жизненный идет нормальный. Ну, то есть ей все нормально. То есть, если она не промерзает, то, соответственно, происходит процесс умерщвления тела, потому что температура тела ее составляет минус 40 градусов. Это птица обратная.
2: Обратная? Еще,
1: так, ну, такая научная терминология, обратная птица.
2: Кстати, тут нужно сказать еще, что птица калибри, ну, я так все-таки к югу туда, птица калибри...
1: Тепло это любишь, наверное.
2: Ну да, я теплолюбивый. Mm-hmm. Она вот единственная вообще в истории орнитологии птица, которая, извиняюсь, гадит больше, чем сама размером. Да, ты зря так вот скептически принимаешь. Это действительно факт.
1: Но это еще так слабо сказано.
2: Ну да, я потому что щадю наших радиослушателей, но, в общем, могу сказать так, что у нас в институте ГУСКИ содержится ряд птиц калибри, и вот люди, которые должны ухаживать за животными, вот они прям увольняются, текучесть кадров конкретно вот у обслуги калибри, потому что вот не могут в людском сознании уложиться такие вещи, как... Такая маленькая, а вот результат...

0: Ну и, соответственно, как бы мы несколько ушли в сторону от основной темы нашей беседы. Конечно, пингвинизация вот страны, она как бы вызвана, ну, многими причинами. Конечно, скорее всего, первый пингвин... Ты, кстати, расскажи, как появился в Москве первый пингвин?
1: Ну, я, кстати, сейчас об этом и хотел рассказать. Дело в том, что пингвины Адели — это, так сказать... рыба, которая никогда не боялась человека. Вот. И дело...
0: Тут надо сказать, что она вообще ничего не боялась, потому что она была очень глупая вначале. И вообще, то есть...
1: Она, по-моему, не поумнела даже.
0: Ну, немножко у нее появились, но у нее скорее приобретенные рефлексы.
1: Приносить.
0: Да, она даже были случаи, когда они не отходили от ледокола. Вот он идет, а они не боятся. Они просто не понимают, что это там вот может задавить. Вот проводились исследования. У них, кстати, мозг размер с глаз размером.
1: Ну, с чьей глаз?
0: Ну, с их же. Вот там, так как у них глазенки свинские, маленькие, вот единственное, что у них страшное, это глаза. Они действительно вот такие рыбьи. Не, ну сейчас научились, потому что такого, конечно, дома держать неприятно. Сейчас научились, им делают
1: темные
0: расширение.
1: Темные
0: очки
1: в основном.
0: А вот. Они, кстати, сразу засыпают. Они прикалываются, что ночь.
1: Вот, а вообще первый раз пингвинов Адели увидели советские. Именно советские эти, которые ходят в экспедиции. Экспедисты, вот. Они первые в 1955 году высадились в Антарктиде на одной из льдин. Вот, и
0: причем, надо сказать, они высадились, бухнули хорошо, и сперва им подумал, что померещилось.
1: А пингвины пришли на это чудо посмотреть. Вот как люди сидят, выпивают, даже парочка пингвинов было схватились за рюмашечки, дернули по маленькой, но как-то... Опыт их.
0: Ну, ты прямо скажи,
1: другим.
0: Что ну сдохли они сразу.
1: Не,
0: кинули.
1: Не сдохли.
0: Сдохли. Да нет, ты просто не знаешь.
1: Они опьянели для начала.
0: А потом сдохли.
1: Да не сдохли они. Они просто пошли.
0: И там уже сдохли.
1: Да, и там уже сдохли. Но это все не то. Почему пингвины ходят так как это рыба с плавниками врознь. Ну, то есть. Как бы расставив руки, ну вот если популярно объяснить, почему? Потому что у них, ну как бы, я все буду на примере человека, чтобы доходчиво, вот у них тоже есть как бы подмышки, вот, и в этих подмышках стоит перепончатая кость, которая не дает им опустить свои эти плавники, и они все время ходят, и, в принципе, обдувание ветра создает... свои там прибамбасы, и пингвин удерживается стоя.
0: Вот, тут надо сказать
1: рыбы
0: так, что...
1: же стоя никогда не плавают, правильно?
0: Не плавают и не ходят даже.
1: Да.
0: А у него-то получается, что он просто как бы он... Это у него вот эти плавники, они выполняют также роль таких, ну, грубо говоря, парусков. То есть, ловя потоки воздуха, он... как бы воздух в данном случае ему служит опорой, костыльками. Так, вот, да, так и называют исследователи пингвинов. Вот эти потоки воздушные, которые под крылья пингвинам задувают, так называют костыльки пингвини. Даже вот у нас у северянинов, которые на северах работают, зимуют, там кучкуются в лабораториях, которые потом погоду вам рассказывают. Так и называется. О, костыльки пингвини. Это значит такие низкие, но очень пронзительные ветерочки.
1: Да, ну почему? У нас в Москве гидрометцентр не сообщает о таких ветрах. Ну, у нас климат не тот, просто их не бывает. Поэтому и рыбы это там тусуются, а не в Москве. И даже сейчас лаборатория по высшей электронике изобрела специальный вентилятор, который создает костыльковый ветер. Вот, ну, чтобы пингвину дома было конкретно вообще хорошо, иначе...
0: Да, чтобы посподручнее было, да.
1: Да, иначе произойдет какой-нибудь дефект, и неизвестно, к чему приведет этот маленький мозг. Может быть, из добродушного пингвина, ну, он как бы переродится в злого монстра, который будет ходить с костылями по всей Москве и убивать там малолетних.
0: Подростков.
1: Да, в лучшем случае.
0: Не, ну, что касается, вот, на самом деле, хранения пингвина дома, то ему дома особо и ходить-то некуда. То есть, в принципе, ведь вот те пингвины, которых, то есть, мы как привыкли называть, вернее, как мы-то орнитологи знаем,

0: знаем, что это не так. А вот простые люди, вот они увидят на севере птицу любую, для них тоже пингвин. А на самом деле пингвин, вот маленькие, которые ходят, это плотва. Вот, которые...
1: Ну, это кличка как бы.
0: Да, там, кличка, да. Плотва. То есть мы их даже всерьез не воспринимаем. Они и глупые.
1: Ну да, да, плотва пошла. Да. Даже внимание обращаем.
0: Ну, типа мушкара. А вот настоящий пингвин, вот так мы его называем, королевский пингвин, он размером...
1: Не, очень... вообще это не королевский, а императорский пингвин.
0: Ну, это смотря где. То есть, например, в Германии долго был император, у нас в Лондоне всегда был король.
1: Король. Да, это в зависимости от страны, да?
0: Да, вот в России его называют, насколько я знаю, царский пингвин.
1: Да, еще есть монархические, анархические пингвины, пролетарские, социальные,
0: президентские. Президентский пингвин.
1: Вообще, ну, их суть... много.
0: Да, вот, так вот этот самый главный пингвин, вот он очень большой. И те, кто его держит в квартире у себя, могут... То есть ему там просто некуда упасть, потому что в комнату его пускать нельзя. Ну, в силу причин, как бы вот он очень неряшливый. А он обычно у людей живет в коридоре, и если он даже захочет куда-то упасть, ему некуда. Поэтому ему костыльковые ветерки не нужны. А вот единственное, только чтобы привычку, то есть у него же есть привычка, у него от отсутствия самого факта наличия костыльковых ветерков, он в депрессуху впадает. И вот просто вот эти вентиляторы, они, конечно, создают какую-то иллюзию. Ну, по крайней мере, облегчают пингвину как бы жизнь.
1: А вот передо мной письмо нашей радиослушательницы, которая спрашивает, а почему же глаза у пингвинов по боку? Ну, то есть не по одному по боку, а по двум. Вот. Я это сейчас объясню. Дело в том, что во всем виноват, опять же, все тот же костыльковый ветер. Вот. Так как сила его очень сильна, 100 метров в секунду, вот, то глаза, может, если они будут стоять, ну, как бы вперед на лице, то ветер будет их заминать в череп. Вот, и если вы когда-нибудь видели замятые глаза, это ужасное зрелище. Ну, и пингвин, соответственно, теряет зрение.
0: Ну, в общем, тут еще нужно сказать так, что он теряет зрение боковое. Ведь у них же пингвины, в силу того, что у них постоянный мороз там, у них это... Короче, глаза, они не вертятся. Они... Подожди, мы что-то заговорились. Так у них глаза по бокам или спереди?
1: У них по бокам, если бы...
0: А, я уже начал рассказывать, что кого-то бы спереди.
1: Нет, у них по бокам. И ходят они все время против ветра. Дело в том, что если они будут идти как-то по-другому, то у них будет происходить задув глаза. Вот, и когда происходит задув глаза, он краснеет, он увеличивается в размерах. Получается такая рожа конкретная. Вот у нас, ну, если вот вентилятор неправильно в комнате расположить, такая картина получится.
0: Кстати, вот еще мы потом ответим на письмо тоже радиослушательницы, совсем старушки, которая уже держит пингвины, и ее пингвину столько же лет, сколько ей самой. Она пишет, как лечить пингвиновый ячмень. Да, вот есть такая болезнь, такая глазная, в принципе, для
1: у
0: людей.
1: У пингвинов или людей?
0: Ну, вот пингвиновый ячмень у людей, да.
1: А, у людей. Ну, да. Тут средство-то очень простое. Надо взять просто желток пингвинового яйца и на ночь мазать ячмень.
0: Да,
1: и ставить
0: да.
1: Вентилятор обязательно. Чтобы, ну, конечно, не на самую высокую скорость, так, на малых оборотах, чтобы происходил поддув такой небольшой.
0: Под желток этот.
1: Да, чтобы этот желточек, он подсыхал немножечко. Даже, можно сказать, подмерзал, потому что костыльковый ветер – это холодный ветер. И происходит небольшое обмораживание этой части тела, и ткань умерщвляется, и за счет... сильного воздействия желтка обморожение происходит гораздо быстрее, но в течение там трех минут.
0: Кстати, вот еще можно ответить, что действительно, вот ячмени — это такая болезнь, которую принято всегда лечить какими-то глупыми мерами. Ну вот мы их перечислим, такие стандартные глупые меры. Первое — плюнуть в глаз неожиданно, самое глупое.
1: Еще такая примета есть, что если зайти на самую середину ячменного поля и простоять там 3 часа, то за это время ячмень сойдет.
0: Да, вот, пожалуйста, тоже известное очень средство. Потом положить на вот эту больную глаз, значит, положите мешочек с просом горячим, или там яйцо вареное, или пузырек с какой-нибудь там ерундой. То есть заметьте, что все так или иначе связано либо с поверьями и суевериями, либо с теплом. А вот наш институт...
1: Научный факт просто.
0: Да, да. А наш институт Гуски, он разработал другой метод замораживания ячменя. Да, то есть мы пошли от обратного, и результаты, они, вот опыты дали самые положительные результаты. Вот как раз с помощью пингвиньего желтка, вот этого яйца, с помощью вентилятора, еще сверху было бы, конечно, неплохо положить на всю переносицу, на всю носово-лобную часть здоровый такой пакет со льдом, чтобы его еще обдувало. И так вот, если вы поспите пару ночей, ячмень слезет, ну, как рукой снимет.
1: Ну вот, как бы дополнение вообще к Сашиным речам, вот, могу заметить то, что на основе научного факта, ну то есть методом обратного, да, мы решили эту проблему, пингвинчатый ячмень, вот на этом факте научном был основан институт обратных фактов науки и так далее. То есть теперь есть специальный институт, который занимается обратными явлениями. То есть, допустим, если есть там что-то, то и не может никто это решить, то можно прийти в этот институт, и он с обратной стороны все это дело рассмотрит по-научному и вперед. То есть проблемы будут как бы... Ой, как же это слово-то, а? Забыл я. Ну, неважно. То есть проблемы будут решаться в 2 раза быстрее. Если нет такого способа, то найдется обратный. Вот. А, про пингвинов же мы рассказывали. А ты мне про какой-то институт тут втираешь. Значит, пингвины под названием Адели, про которых мы сейчас рассказываем, они, самка у них несет только одно яйцо.
0: Нет, ты несколько перепутал. Пингвин — это вот конкретно, которого сегодня привел, вот его зовут Адели. Причем это женщина ихняя. Да, у пингвинов, кстати, ошибочно многие наши радиослушатели присылают нам письма, где просто уверяют нас, а потом прям приезжают сюда и рыдают, и благодарят за то, что мы им открыли правду. Многие думают, что пингвины — это гермафродитные существа. Ничего подобного. У них тоже есть и мужички, и бабцы свои. Вот сегодня тут бабца.
1: И птенцы тоже есть.
0: Птенцы есть, да. Но тут с птенцами очень странные у них происходят вещи.
1: Там
0: то есть они
1: не знают, как их назвать, мальками или птенцами, вот это что ли?
0: Да, то есть вот как бы в связи с этим в мире науки очень даже споры были достаточно серьезные. Ну, среди светилами, так скажем, Нуно Бет, он как раз был за то, чтобы их называть, ну, его полностью звали Нудо Бетенкоут.
1: Ну, я имею так в виду. Сокращенно себе позволяю, да? Вы, наверное, с ним на одной ноге стояли, да?
0: Ты знаешь, близок к истине у него, да, у него второй нету.
1: А, вот в чем. А ты, чтобы парня не обидеть, с ним рядом стоял на одной ноге, да?
0: Да, как будто вот он очень так это...
1: Но он очень злится, я знаю, мы с ним общались. Вот, мне тоже пришлось стоять на одной ноге, и он говорит, что иногда может и морду набить. Если вот кто-то мимо него идет на двух ногах, а не прыгает на одной ноге, то...
0: То он прям очень напрягается. И он, кстати, вот был за то, чтобы вот грудничков пингвина называть щенками.
1: Ну да, возразить-то никто не хотел ему, и поэтому так и называли щенки. Вот. Ну а вообще, когда он в люди выходит, ему там стараются, вот люди из общества защиты человека, стараются повязать повязку на глаза, чтобы он это самое, ну, не придирался. Ну вот видит он на улицу, там же все прыгать на одной ноге не смогут.
0: Ради него, конечно.
1: Да. Ну а он парень, правда, крутой, но...
0: Не, ну кстати, вот сейчас так это и повелось, то есть всех, например, рождает там птица, щенок, там вот, например, ну как вот там вы назовете человеческого грудничка, который вам, например, на штанину написал, вы скажете, а ну иди сюда, щенок, и за ухо его. Это все вот произошло, да, именно вот от огульное название. На самом деле, конечно, правильней называть либо птенец, либо малек.
1: Малек, да.
0: Да, то вот этот спор пока мы между собой не решили.
1: Ну, малек это как-то более ласкательно, больше подходит. Вот. Ну, а вот самка вот эта, Адели, нам рассказала, что они несут только одно яйцо. Вот, и при том в самое лютое зимнее время, что свидетельствует о том, что птица-то зимняя. Вот, и, в общем, яйцо немедленно отдается папаше при этом. Вот, он прячет его на лапах у себя, вот, под складкой теплого живота. То есть, ну, там эти папы как пиво обожрутся, у них сразу складки появляются на животах. И вот под эту складку они вот, ну, если взять очень толстого человека...
0: Ну, ты перепутал, ты сейчас не в этом, не в белом же доме находишься. Мы же о пингвинах говорим.
1: Я и говорю, что когда самка, вот, яйцо...
0: Не, ну, пингвины, они пиво не пьют.
1: Не, ну, это да, раньше они его не пили. Ну... Как бы тебе это сказать, такого человеческого пива они не пьют. Ну, ты понимаешь, что у животных тоже свои прибамбасы есть. От чего там живот нарастает. И у них есть специальное лакомство. Вот.
0: А, кстати, вот тут надо еще сказать. Вот, скажем, если мы видим беременную кошку или беременную женщину или собаку, ну, вот любое земноводное, то есть просто земное, да, то мы сразу можем определить, о, беременная, а про птицу такого сказать
1: сразу
0: нельзя.
1: Место в трамвае вступать ей надо.
0: Да, не? А про птицу такого сказать нельзя, поскольку, как бы, яйцо не, оно не, и не раздувает. У нее там же специальный яйцевой отсек внутри, который прям вот размером уже предусмотрен в тушке, кроме пингвина. Вот у пингвина, да, действительно, в момент возревания яйца вот живот очень сильно набухает. И вы можете заметить, например, в толпе пингвинов пару-тройку тусующихся беременных дам пингвиних. Там они ходят с брюхами. Им уступают тоже, кстати. Они очень там у них вот уступают они, короче, всем. А вот что касается отцовства, то тут ситуация такая, что у них ведь ты неправильно рассказываешь. Ты вот долго наблюдал за ними, но так ничего и не понял. В общем, что ты вообще можешь понимать? У них нету как такового отца. Вот они там непонятно. У них настолько все это свободно. А закатывает она вот под брюхо яйцо, как снесет любому, который первый попался. Они поэтому и разбегаются все. Как вот она видит беременная самка. То есть откуда это пошло? Они разбегаются не потому, что боятся ей там что-то повредить, а потому что боятся, что она им сейчас яйцо закатит.
1: Сидит,
0: а все думают,
1: полгода.
0: Что это вежливость. Понимаешь, и люди взяли от них эту традицию.
1: Уступать вот только... место, да, беременным,
0: да,
1: женщинам?
0: Да, да.
1: Вот, а если вот еще есть такой факт, что если сильно ногой ударить по беременной самке, по животу, то яйцо там расколется внутри. Вот, ну, конечно, самка не погибнет, но как у нас у людей, то есть у вас.
0: Подожди, тут надо сказать так, что этот метод, это поверье, оно тоже подтверждено реальными вещами. Ведь известно, что в Антарктиде периодически наступает сильный голод. И самка, вот ей надо жрать, все остальные уже прям они подыхают. Вот, а она прям разбегается и пузом бьется о скалу, разбивается внутри это яйцо, и как бы она носит все уже питание резервное.
1: Не, еще когда резервное питание, когда она так накушается, у нее происходит выкидыш. И вот все остальные пингвины, ну, как бы яишенки. Ну, то есть такой небольшой завтрак как бы на снегу. Вот, а вообще, вот когда птенец уже или малек появился... Вот, пингвины им пищу носят, вот, аж за 15 километров ходят к морю, и это достаточно большое для них расстояние, ведь они же не летают и не плавают, ну, по снегу плыть не могут, а так как жирные слишком, то излететь они не могут, но и опять же вот эти подпорковидные кости не дают им махать крыльями, вот, и так что не получается у них. Вот, к концу лета птенцы обычно сбрасывают свои свитера. Ну, понятное дело, что когда птенец рождается, ему достаточно холодно. И заботливые мамаши шьют свитерочки и одевают. Ну, а летом они сбрасывают. Лето у них, правда, в декабре.
0: Не, ну ты, опять же, неправильно говоришь. Не то, что шьют. Не то, что шьют. Просто они своих грудничков утепляют следующим образом. Они берут грудничка за шкибон, своего пингвинева, и прям вот так его измазывают в собственном помете. Самка прям берет, делает, извините, кучу, измазывает грудничка своего пингвиненка в этой куче. Потом подходит к первому, опять же, попавшемуся пингвину. Это вот, опять же, а люди взяли традицию дурацкую, типа думают, что это там вот из вежливости нельзя беспокоить мать, ничего подобного. А она, знаешь, подходит к первому попавшемуся взрослому пингвину мужской особи и просто его ощипывает. И потом налепляет вот эту ощупь, образовавшуюся на густой слой помета на грудничке. Вот это и называется свитер. То есть как бы у него получается искусственное оперение. Ну, естественно, его достаточно потом помыть, и вот это называется снять свитер.
1: Ну вот когда, если вы видите, там по телевизору показывают пастбище пингвинов, и вы видите такого самого общипанного пингвина, ну это у них как бы козел отпущения. То есть никому же не хочется там отдавать свой пух там на какого-то заморож, который, может, сдохнет завтра просто от чего-нибудь, просто так. Вот, и, соответственно, вот такие тоже у них происходят. Вот, на льдины они выбираются с приходом зимы, пингвины. Вот, к моменту свадьбы, выведения потомства. Вот, а так они в море тусуются тоже у них. Ну, вообще им классно, вот они на льдине туда-сюда плавают, мир глядят. Ведь известно же, что с Антарктиды все материки видны. Ну, вот если просто стоять, смотреть без подзорной трубы даже, то вот просто стоишь, смотришь, все видно. То есть вот пальмы вот так вот даже. Ну, там как бы происходит переломление воздушных масс, и расстояние очень сокращается.
0: Слушай, ты об этом же на другом радио обычно. Ты сейчас о птицах.
1: А, да, это я на другом радио, которое, кстати, называется «Географический монстр». Вот. А так здесь-то я про птиц. Всего пингвинов 17 видов, оказывается. Но это ошибочно. Тут...
0: То есть их гораздо меньше, поскольку, как мы уже сказали, вот всю эту ботву их мы не считаем за пингвинов.
1: Вот зато весной возле Мирного появляются небольшие, суетливые, как подростки, пингвины Адели.
0: А все это потому, что Мирный, он очень такой, это фамилия парня, он очень клевый, он их очень любит и вскармливает. Даже половину от их грудничков он вскормил собственной грудью.
1: Ну да. Ну, как-то так. Вскармил. Вообще, да, вот Адели хорошая мама, у нее много детей, и они вот к Мирному постоянно ходят. Зиму они проводят где-то в водных пространствах, а летом к нему.
0: А он им как вторая мама, прямо скажем.
1: Мирный-то?
0: Да.
1: Да он им папа, какой он мама. Ну, не, второй мама и первый папа. Вот, даже сериал вот этот «Моя вторая мама» был снят по сюжету, так сказать, вот этой книги, которую Мирный написал после того, как общался с пингвинами. Он даже научился понимать то, что они говорят друг другу. Ну, то есть он даже начал с ними общаться, как глухонемые друг с другами. Вот, так как пингвины все-таки могут немного помахивать крыльями и делать какие-то выражения лицом, вот, то он очень быстро научился понимать, и даже это самое, они его понимали.
0: Тут, кстати, еще следует объяснить то, что вот из-за мух все происходит. То есть почему нет вот мимики у птиц, живущих в тропических лесах?
1: Потому что там мухи.
0: А почему у пингвинов есть мимика?
1: Потому что нет мух.
0: Ты очень догадливый. Ты, вот, я теперь...
1: Зато есть мерзляк, который создает всю эту мимику. Вот. Ну, то есть, когда мерзляк мимо пингвина глаз-то пролетает, так пингвин так: о, мерзляк пролетел. Ну, то есть, ну, это он, конечно, это я перевожу, как бы. Вот,
0: не, ну, он думает так, естественно, да. У него мысль такая мелькает. Да у кого бы не мелькнула мысль, вот представьте, вот вы сейчас сидите, слушаете радио, да, и у вас, оп, мерзляк перед глазами пролетит. Вы что скажете? Оп, мерзляк пролетел.
1: Ну, то есть, удивитесь при этом, сделайте лицо такое удивленное, расширите глаза. У пингвина они тоже расширяются, они от 3 сантиметров до 15 где-то расширяются. То есть, ну, такое ощущение, что это просто вот такие две линзы по бокам у парня. Вот, и вообще просто картина, я никогда ее не забуду. То есть такая картина.
0: Да, ну, конечно, я представляю, то есть, когда ты появился там вот со своим младшеньким, то есть это, конечно, вызвало расширение их очей.
1: Вот обычно, могу я еще добавить, самка сидит в лунке из мелких камней. Ну вот, лунка...
0: А зачем же она это делает?
1: А у нее там это самое, пара яиц приложено к лунке. Ну, то есть, когда самки выдают лунку...
0: Нет, ты очень ты ошибаешься. Ты только что, вот мы недавно говорили, что самка несет одно яйцо. Значит, это может самец в лунке?
1: Но самка может нести и два яйца. Если оно одно может,
0: самка,
1: а
0: может
1: два,
0: и пять
1: может...
0: нести, нормальная
1: а
0: самка.
1: А что ты думаешь, у пингвинов не бывает близнецов сиамских, что ли? Я вот ради только этого ездил в Антарктиду, чтобы своими глазами повидать. Я не то, что там что-то тебе рассказываю, я видел это своими глазами. Такое спаренное яйцо двойное. Вот когда оно растрескивается, вылупляется оттуда сиамский пингвин. Вот есть же кошки сиамские, там, вороны. А пингвин еще не бывает, что ли? Я вот тебе точно говорю. Сам видел. Вот. А... Ну, я сейчас еще что-нибудь скажу. А что мы все про пингвинов и про пингвинов?
0: А ну как, сегодня тема нашей беседы пингвины. Мы
1: а
0: же...
1: кто ее предложил-то?
0: Ну вот постановление, видишь, на стенке висит.
1: А, мы же теперь работаем по плану, да?
0: Да.
1: На нас спустили план. Ну, мы не курим. Нет. Вообще, я тут где-то видел. Они у них эти есть зубы. И они в них носят еду. Ну, от этого и пошло то, что пингвины стали работать в ресторанах. То, что они умеют носить пищу. Вот. Ну, сейчас есть даже в одном из московских ресторанов. Он так и называется, пингвин. Вот кто знает этот ресторан, может сходить и посмотреть на пингвин. Там же вы можете приобрести пингвина, корм для него. Вот, мужская половина Адели, вот она сейчас мне так нашептала на ухо, что она, отдыхая от демонстрации преданности к любимой, вот, бродит вдоль побережья. Ну, вообще, пингвины поэтические натуры, они очень часто посвящают своим возлюбленным там поэмы, баллады, вот, всякие другие там романы любовные пишут, вот. Особо забавно наблюдать, вот когда темные силуэты пингвинов на белом снегу. Вот такое ощущение, что вот как клавиши у пианино. Ну вот пианино видел когда-нибудь, особенно белое. Вот эти маленькие черные клавиши, вот как будто пингвины в Антарктике лежат.
0: Да, ну кстати, такое бывало, когда случался мор пингвинов, они дохлые повсюду, вот прям разбросаны. Потому что если смотреть вообще на них сверху, когда они ходят, то это похоже скорее, вот знаете, на кожу свиньи, гладко обритую, увеличенную под микроскопом.
1: Вообще пингвины идут тихо.
0: Да, ну, в общем...
1: Слегка покачиваясь.
0: Кстати, можно сказать такую вещь, что вот снежный покров сам, он же имеет, как правило, привычку скрипеть. А у пингвинов так устроены их лапы, что вот он не скрипит. Почему? Потому что лапы слишком пористые. И
1: ну,
0: туда...
1: Да,
0: единственное место, ну, как мы уже говорили, следы у них вот эти такие своеобразные очень. Это единственное место, лапы у них, в которой очень высокая температура. И когда пингвин ставит лапу, то снег даже хрустнуть не успевает, он тает. Прям...
1: И поэтому пингвину приходится перебирать лапками быстро по снегу. Когда он идет, ну... чтобы не растопить Антарктиду. Вообще они никогда не стоят, они все время двигаются.
0: Как,
1: вот так
0: как,
1: вот
0: как
1: образовываются,
0: акула, да.
1: Да, образовываются льдины. Снег тает, и лапа поднимается и резко замерзает. 40 градусов, все это происходит очень быстро. Вот, а когда пингвину нужно куда-либо быстро перебраться, он прямо на брюхо ложится и покатил. И вот только сам своими плавниками перебирает. Ну, довольно-таки быстро, они так 50 км в час где-то развивают. Ну, даже вот этот мирный товарищ нас, наш, который занимался пингвинами, он прям катался на них, он садился и... Даже как бы, ну, у него упряжка целая была. Но если надо что-то перевезти, у него были специальные транспортные пингвины, как он их называл. Ну, они очень слушались его, но он же кормил их грудью. То есть вот с малолетства, как вот взял их к себе, так и...
0: А ты знаешь, давай сейчас прорвемся, отслушаем композицию.
1: А, вот мы о музыке-то и забыли.
0: Да, то есть отвлечемся от основной темы нашей беседы на композицию. После прослушивания композиции продолжим наш рассказ вам о замечательных двуногих друзьях.
2: Кобелино.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: и после столь продолжительного, знаете, вот отсутствия в нашей студии, по причинам, о которых он расскажет вам сам. У нас в студии снова объявился сиамский близнец Сержился Торшин с рубрикой «Набат железных ягодиц». Ягодиц, поскольку сегодня четное число, 20-е, понимаете, то, в общем-то, и ягодиц. Но сейчас вот она пришла и спрашивает, какого черта делает первый, вроде бы, казалось, грузинский космонавт Мира Туичи-Мамукович Пёр на подоконнике со своим брюшком, с орденскими планками в этой фуражке. Я вынужден объяснить ей, что происходит. Дело в том, что не все наши радиослушатели, особенно радиослушательницы за 40, верят в то, что тут действительно присутствует Туичи-Мамукович. И как бы мы попросили его встать, в общем-то, вот сюда, чтобы все наблюдали, так сказать, за его аэробикой. Вот. Но вы на меня так не смотрите своими четырьмя глазенками. Это я обращаюсь к Анжелу Торшину. Ни в коем случае не к вам, Туичи-Мамукович. Что? Где вы были? Расскажите.
1: Вообще в наших кругах... Я извиняюсь, что не поздоровался, я попозже. Вот, в наших кругах меня принято называть он, а не она, там, ей. Поаккуратней. Все-таки после того, как нас отправили на Марс, ну, конечно, не для того, чтобы мы исследовали, что там находится, а чтобы исследовали на нас более высшие расы, чем обыкновенные люди, исследовали на нас, как мы там будем себя вести.
0: Вот это очень интересно, поведайте.
1: Ну, в общем, вместе с американскими космонавтами наши космонавты подумали, что как бы незачем рисковать собой. И, ну, тут еще такая фишка прошла, что как бы если туда запустить нормального человека на Марс, и он там походит, побродит, и все нормально будет с ним, то потом не исключена такая возможность, когда пришли за сиамских близнецов, целое поселение, то они там будут нормально себя чувствовать. Вот, и решили сначала послать туда сиамских близнецов, в силу того, что это те же люди, только немножко другие.
0: Совершенствованные, как бы. Да. Но тут, как бы, я так понял, что помогает.
1: То есть убить двух зайцев, чтобы не тратить баснословные
0: деньги. Вы имеете в виду сиамского близнеца, вы назвали двумя зайцами?
1: Нет.
0: Ну, это пословица, я попросил просто
1: кстати,
0: после того
1: у нас,
0: случая.
1: Вот у нас дома есть сиамский...
0: У вас, кстати, появился дом, а почему же мы не отмечали новоселье?
1: Ну, на колесах.
0: А, это вот так называется.
1: Мы сняли фургон у автобазы номер 15. Вот, обставили.
0: Ну, там сейчас вроде сменился директор. Вот я, насколько знаю, взамен Озева Тумблера пришел Лев Свиридович Компас, который
1: Ну, вот именно Тумблера и уволили за то, что он разрешил такую акцию, как бы, в принципе, нормальным людям сдать для жилья фургон, который давно списали, и который он хотел себе поставить на дачу. Ну, как бы
0: картошку.
1: Его, да, и как бы ему совесть не позволяла это сделать, и он решил, как бы...
0: Так вот, я хотел сказать все-таки о сообщающихся сосудах, каковыми вы являетесь. Дело в том, что не происходит вот в случае, значит, невесомости вот этого, значит, запута кишкового, потому что у обычного человека происходит кишковый запут. Ну, в том случае, если он очень много перемещается в условиях невесомости пешком путем утяжеления, значит, подошвенных вкладок в ботиночную область, вот, то, собственно, лучше, конечно, вот в условиях невесомости находиться в каком-то горизонтальном положении из лежа, значит, нежели вот в вертикальном положении, значит, утяжеленного ботиночного хода, правильно? Запут кишков. А у вас и запут кишков не происходит, поскольку разделен кишковый вот этот, значит, он, значит, да. Ну, да. Я хотел сказать, сосудный.
1: Ну да, дело в том, что нас не просто взяли с фургона и запустили в космос, нас готовили к этому делу.
0: Кстати, костюмы, вот я бы вам советовал все-таки этот сменить, вы же сейчас не в космосе, на вас, наверное, странно смотрят.
1: Но сейчас модно, сейчас есть так называемые рейверы, они все так ходят, поэтому... Я не знаю, почему вы придираетесь.
0: Нет, ну
1: ко
0: так
1: мне.
0: Как вы вот ходите, ходят сейчас рейверши.
1: Ну, может быть. Но для нас сложно найти костюм. Вы понимаете, что в Наф-Нафе в том же нету для сиамских близнецов костюмов. И нам приходится из своих подручных материалов, так сказать,
2: что-то лепить.
0: Ну, я так понял, что торшину вы слепили какой-то чехол непотребный. То есть вы все-таки не хотите браться, вот, чтобы как бы вашего
2: на
0: брата
2: самом
0: считали
2: деле,
0: равным.
2: На самом деле, это вот на обочине очень часто стоят разбитые машины. Вот, и это чехол с подголовника в автомобиле. Вот из него я искусно сшил маленький реверский такой комбинезончик с шортиками.
0: Скажите, а вот, так сказать, участие ваше в рекламной кампании презервативов, когда сей предмет был натянут на торшины, и вот эта надпись «По всей Москве эти щитки были установлены, пользуйтесь презервативами, фирму мы не будем в рекламных целях как бы вот называть», тем не менее, вот доход, полученный вами от этой рекламы, а ведь доход был, каким образом распределился между вами и торшином?
2: Мы купили на него фургон.
0: Вам опять же?
2: Нам. С ним.
0: А.
2: Пополам. Мы же там вместе живем. Я же не вхожу туда без него один. Правильно? Ведь я же не могу его оставить бедного, мокрого на улице. Не могу. И поэтому мне приходится с ним входить в фургон вместе. Вот. Но спим мы на разных кроватях. Дело в том, что в силу того, что я большой, ну, по сравнению с торшином, то он маленький, и ему неудобно спать, когда я сплю на боку. То есть он находится в висящем положении,
0: да.
2: Вот. И на ночь я ему привязываю маленькую кроватку к спине. И получается, что он все время спит на кровати.
0: То есть, как бы, кстати, действительно, ведь это вот положение, что человек на кровати, оно весьма-весьма относительно, потому что если, да, например, человека положить под кровать, то тоже можно сказать, что он на кровати, ежели посмотреть, значит, со стороны пупковой лопасти, а не лопаточной.
2: Да, да, да. Особенно из космоса вообще там все по-другому смотрится.
0: Ну вот поведайте все-таки, как там на Марсе, ну вот такой чисто прозаический, значит, вопрос, может быть, многим он покажется наивным, но тем не менее, сейчас пора грибов, грибники там лазят там туда-сюда. Вот, собственно, есть ли там какие-то растения, если есть, то какие они, потому что ходят самые разные слухи, легенды, вот, то есть, дескать, даже, говорят, на Луне там война была, вот, ну там.
2: Но я могу сказать точно, что грибников мы там не видели. То есть, в принципе. А так говорят, что там какие-то бактерии нашли простейшие. Вот. И как бы нам дали поручение. То есть у нас на головах были...
0: Найти с ними контакт.
2: Ну, обоих на головах были видеокамеры здоровенные, вот эти профессиональные.
0: Бетакамовский
2: вот,
0: формат.
2: Бетакамовский формат. Вот. И мы, ну, мне это сделали нормальную, а ему какую-то маленькую камеру поставили, потому что его шейные позвонки и мышцы окружающие их не могут себе позволить выдержать бетакам настоящий. Ему, по-моему, вообще пластмассовый какой-то поставили.
0: Хорошо, ну, не обижался.
2: Да, потому что все-таки как бы обидно. Запустили нас обоих в космос, он там с пластмассовыми там... У него даже кислородный вот этот баллон был пластмассовый, там не было ничего. И, ну, в силу того, что мы питаемся-то одним воздухом, и как бы я дышал за двоих, но мне тяжело было, конечно.
0: Ну, кстати, я вижу, у вас так расширение ноздревого отсека произошло. То есть, как у коня, прям вот когда он бежит уже к старту, у него так прям пышет все, прям, знаете. Ну,
2: мне просто перерезали перемычку между ноздрями, ее просто убрали.
0: А, кстати, тут отдельный вопрос. Тут дело в том, что мы ставили в Думе, как бы вот на обсуждение эту тему, ведь...
1: На деньги.
0: Да, естественно. Что, собственно, сделать цельный зуб, как это было и раньше у человека от природы, вот отсутствие этих щелей, просто был верхний, нижний зуб сплошной. Также и не было никогда перегородки ноздревой. Была одна здоровая ноздрь. Ну, это таки хобот. Ведь вот по теории одного великого ученого, человек-то произошел не от обезьяны, а от слона.
2: Это как бы общий бивень, вот, да? Единый зуб.
0: Нет, бивень ниже находится гораздо.
2: Нижняя челюсть — это бивень, да. Верхняя челюсть —
0: ну,
2: это
0: вам,
2: первый
0: бивень. Виднее.
1: Да, но сейчас, когда стало так много нового известно о жизни на Марсе, уже этот вопрос как бы в Думе можно, так сказать, снять, наверное.
2: И общество стоматологов очень поднялось по этому вопросу, потому что как бы количество человека зубов уменьшилось сразу. То есть сколько людей, столько и зубов, умноженное на 2. А раньше было, то есть их доходы потерпели крах, и они сразу же зазвонили в колокола и проплатили немного денег, конечно, в Думе прям.
0: Да, чтобы как бы вот оставить такую же систему. И тут еще чем чем объясняется, что как бы вот не бывает в одном зубе два дупла. Ну, вот это уже мы стоматологи знаем, да, на все 100%. В одном зубе одно дупло. Поэтому, ну, как, соответственно, значит, человек зубов, значит, количество человек по переписи населения умноженное на 2. Соответственно, количество стоматологов сокращается на огромное количество. Ну, то есть, вообще, вот там, вот мы видели очень часто этим летом люди такие с очумевшими совершенно глазами ходят в таких белых, там, вот там торгуют и на чем-то тоже в белых. Это вот все, в общем-то, бывшие стоматологи, отряд совершенно освободившихся людей, опустившихся, понимаешь, вот. И даже кино на эту тему было сняться про сошедшего с ума дантиста. Ну, так называется «Тук-тук, ваш дантист». Кино такое. В кино, я говорю, такое. «Тук-тук, ваш дантист».
2: Чего? Ну и как
0: сюжет развивался? Давайте лучше о Марсе.
2: Сюжет вот развивался.
0: Нет, я не могу это рассказать. Давайте все-таки о Марсе.
2: Ну, мы, конечно, походили по Марсу в этих ботинках с набойками металлическими. И никаких простейших там не видели. Негров там тоже нету.
0: Ну а ГАИ, как вам их не ГАИ вообще?
2: ГАИ. Да ГАИ, оно везде ГАИ. Хоть на Марсе, хоть на Луне. Вот.
0: А вас не удивило то, что они все переспрашивают?
2: Не, мы показывали специальные пропуска, там суперкосмонавты.
0: А мы, ну и что, а мы тоже показывали, мы и есть суперкосмонавты, мы показывали. А мы вообще пришли к выводу, что...
2: Так у вас фальшивые, наверное, какие-нибудь были. Печать, как, наверное, не в левом углу, а в правом. Они же, гаишники, они разбираются. Или вас просто на деньги развели.
0: Да, фальшивые.
2: Вас просто развели на деньги.
0: Да, развели. А это у меня, значит, на плечах перхоть. Это, милый человек,
3: не перхоть. Это погона.
0: Александр,
3: секунду. Я знаю, как перхоть выглядит.
2: Это секунду, уже спор, вы подождите.
3: У нас тут ведерко с перхотью стоит всегда секунду, вот там на случай пожара. Вы знаете, что... Нет, подождите, вы знаете, что перхоть это лучшее средство от пожаров теперь. Вот вы думаете, пена, говорю, пена, там пожарный тушит, как там, на, вот на плакате, видишь, за спиной плакат.
0: Я все вижу.
3: Перхотью, а не пеной. Поэтому ведро с перхотью в каждом доме должно
2: Художники
3: стоять.
2: Художники совсем
0: так
2: уже.
0: Так вот, господа. Господа
3: снег.
0: Да, ага, перхоть, снег. Так вот, господа хорошие, это звездная пыль.
2: Пыль звездная. А, он по Млечному пути, как на истребителе. Раз, два. Тоже мне конь космонавтский.
0: Кстати, спасибо за комплимент. У нас на туманной Андромеде. Это, кстати, спасибо. Вот, а просто вот сразу.
3: Да вы ешьте еще, не стесняйтесь.
2: Александр, вы знаете, почему они ее называют туманной Андромедой? Потому что они пьют и пьют, и у них аж там дым идет от этого дела. Все пропили, всю галактику. Все вот эти космонавты, вот эти вот.
0: А я не буду спорить, просто вот здесь вот человек некомпетентен совершенно в этом вопросе. Пьют.
3: Ну а как же не пить-то?
2: Ну, как?
0: Ну, да, вот как.
2: Брать и не пить. Вот, не пить.
0: А, это, хорошо.
2: Это вопрос был с подковыркой, я не буду отвечать.
0: Ну, а как вы, собственно, избавляетесь от стресса? Вот когда там, вот знаете, песня такая даже есть. Пучит. Ох, как же все пучит. Вот даже поют так. Вот, а вот как
2: и
0: же...
2: Певцы такие есть.
0: Да, вот вас вот пучит даже сейчас, кстати. Мы об этом вам не говорим. Да, вот, но после Марса несносно.
2: На этот вопрос я могу ответить очень легко и просто одной фразой. Все-таки мы высшая раса. Так что у нас другие проблемы, у нас нету стресса.
0: Зато
2: у нас жизнь сплошной стресс, поэтому мы с ней не боремся.
0: Зато пучит. А дантисты есть в вашей расе?
2: Есть. У нас два дантиста. Один для этого придурка, один для меня.
0: Друг для друга, да?
2: Не, у него-то я дантист. Если у него болят зубы, то я ему их лечу. А ко мне приходит уже квалифицированный стоматолог.
0: В общем, вы самая вылеченная нация.
2: Почему на орбите таракан, я не понимаю вообще.
0: Ну, это фрагмент из видеозаписи, так сказать, телефонных переговоров космонавтов. А скажите, уважаемый Angel Sitsorshin, как там вот с женщинами дела обстоят? Ну, все-таки ведь посещение Марса, вот, ну, вот они же летали там, чтобы проверить способность, так сказать, к детозачатию, ну, вот там, в космосе. Вот. А, собственно, на Марсе должны были по логике вещей проводиться такие же эксперименты. И, я так слышал вкратце, что с вами посылали какую-то цыпочку.
2: А вообще на Марсе женщин много. То есть они как бы создают базу.
3: Так.
2: Но дело в том, что уже в 2053 году женщины, как рабочая единица, будет самая популярная вообще не только на Земле, а и в других раскрытых уже тогда галактиках, землях, там, планетах, просто глыбах льда, несущихся в пространстве. Вот, и как бы мужчина — это будет хозяин природы, а женщина, она будет ходить, во-первых, только на коленях, вот, и преданно смотреть в глаза.
3: А скажите, а вот как бы...
2: функция... Они создают базу там сейчас.
3: Ну, типа вот как ласточки, ласточкины гнезда.
1: А да. Вы уже знаете, как вы будете бороться с противоколенным движением?
2: Ну, вы знаете,
3: не,
2: что...
3: Это, кстати, вот движение лесбиянок... Ой, нет, не лесбиянок, а этих феминисток. Оно вот приведет к этому. То есть вы как бы сейчас...
2: А их просто расстреляют всех, и все, что там с ними мучаются.
1: Ну, это какое-то очень сложное решение проблемы.
3: Может быть, как-то... Да.
1: Давайте я почитаю.
2: Хорошо, их газов...
1: Сколько же это нужно газа, пули и всего прочего?
3: А вообще сколько нужно этих делать, ну, которые ударяют?
2: Сейчас компьютеризация страны делает свои шаги и уже в чреве матери определяют по импульсу мозга, феминистка это или кто, и ее сразу же уничтожают, просто аборт.
1: Вместе с маткой.
2: Ну, вообще, да, по теории, если как бы клиент болен феминизмом, то уничтожает вместе все. С корнем вырывает это
3: по
2: дело.
3: По поясу выдержит. А скажите...
2: И, кстати, отца могут порешить заодно.
1: Вместе с лабораторией, в которой это было обнаружено, чтобы заразу не разнесли.
3: Да поскольку
2: дело-то
3: это же...
2: заразное. Но... И, кстати, не только половым путем, дорогие радиослушатели, передается.
1: А почему по радио тоже по радиочастотам? А почему мы не предупредили так?
2: Вообще,
1: наших радиослушателей, они слушают нас без презервативов, да, радио, надо... без радио. Мы-то сидим нормально, все.
3: Да, у нас целиком изолированы. И, кстати, вот нет, ну вы знаете, мы, в общем-то, выдавали. Вот тут очередь просто была большая, наверное, не все успели получить.
1: А я думал, это ко мне, к Тучи Мамукевичу все пришли.
3: Нет, на вас.
2: Я думаю, через день, через два или через год мы не удивимся, когда увидим толпы ходящих в презервативах.
3: Просто что... повсюду, по улице.
2: Да, сейчас еще редкость. Не во всех аптеках есть головной презерватив. Но это уже скоро грядет. Просто...
3: Вот так вот. Вот лучше, так, да. Да. Так вот, скажите, а, собственно, ведь сейчас по последним сведениям вот все эти инфекции, они передаются с помощью насекомых, там вот птиц, вот, ну вот бывает протер ветровое стекло, под ноготь попало птичье, и все, на следующий день слег, еще там месячишко помучился и вообще слег. Да.
1: Вообще слег, я его видел вчера, кстати.
3: А ну как он, кстати?
1: Ну вообще слег.
3: Ага.
2: Я думаю, что вот это только проблема решит все проблемы.
3: А вот скажите, а вот эмансипация и вот движение феминисток в животном мире у вас вот
2: как? А в животном мире там все просто. Как? Там лапы в морду и пошел. Там даже разговаривать не станут. Что это тут? Еще какая-нибудь Клава мне будет там что-то говорить. Это непорядок просто. Надо обратиться к мусульманинам.
1: Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, кто такая Клава.
3: А, Клава? Не все же знают сейчас просто.
2: Это просто термин, который сейчас широко входит в массы. Клава обозначается женщина.
1: То есть по начальным буквам сокращенно, да? То есть Клаудия...
2: Шифер.
1: Шифер, да?
3: Нет, шифер это на крыше кладут.
2: Ну, а есть Клаудио Шифер, которая кладет этот шифер на крыше.
1: А вы видели, как ее на крыше клали?
2: Как ее раскладывали, да, на крыше? Ну, как же я не видел.
1: Я потом вам расскажу.
2: Я стоял на соседнем доме, у меня была здоровенная, я ее снял с бортового корабля.
1: А вы тоже там были, да?
2: Но у меня подзорная труба, оптический кабель стоит внутри, я все.
1: Нет,
2: видел.
1: А я справлялся сам, у меня все было.
3: А, что
2: ну,
3: справлял?
2: Вообще, руки. Нет, дело я... такое. Это понятно.

0: Хотелось бы узнать, каким образом происходит предохранение вот на, в общем-то, на орбитах, на Марсах. Я имею в виду предохранение вообще от каких-то воздействий внешних. Ну, там, например, как
1: бы... Старым классическим способом. Так. Ну, мы одеваем скафандры.
0: Ага, это предохранение тушки, а вот предохранение каких-то поверхностей, например, окрашиваемой поверхности от коррозии, там, или, например, счищаемой поверхности от окрашивания.
1: Дело в том, что перед полетом туда, ну, допустим, возьмем планету Марс, вот, перед полетом отправляется спутник-разведчик. Он, то есть, весь... заблокирован, ну, такой вот он, как бы, да. Антикоррозийка, подкрылки, все дела. Вот. И он проводит исследования и изучает там, почему ездить будут танки, почему ракеты пойдут. Вот. И уже дает запрос в центр. Потом выходит спецназ, все окружают, и мы уже на вертолете сверху всех их берем.
0: Угу. То есть вы хотите сказать, что все это как-то делается очень...
1: Это централизованно. Централизованно. Это очень большая машина. То есть свернуть ее никому не под силу. Только если поставить двигатель 5-литровый такой вот, ну, сильный, ну, как у Мерседеса 500, ну, лучше 600 взять. Вот, и тогда вообще это пойдет как по маслу. 4 секунды разгон, и все, и мы в космосе уже.
0: А нужно ли это? Там опять Марс,
1: все нормально уже.
0: Так нет, подождите, а нужно ли это? Вот сейчас, например, я знаю, что последний вей... Нет, последний это нет. Не то, не последний.
2: Первый.
0: Первый вейни, да. Вот, что наоборот, все к упрощению. То есть, ну, скажем, полная отмена каких-то мощных двигателей, вот даже компьютеры.
1: Так я и говорю, мы на велосипедах до Марса легко подъезжаем, там девчонки стоят. Мы к ним подходим, девчонки. Вот, смотрите, у нас модные велосипеды.
0: А как же вы с Торшином-то? Вы что-то расфантазировались как-то? За...
1: Не, ну, когда я еще был тоже молодым, заметил, да. Когда я еще был молодым, Торшин был такой маленький. Как
0: что
1: пенис,
0: все про него.
1: Как пенис. И я проходил в легкую. Даже люди удивлялись, а ну, когда уже так обнажишься слегка, уже вроде думали, что как бы там все нормально. Вот, но я не всегда раздевался там, ну, правую сторону просто не снимал, рукава. Ну, у меня рукава пристегивались, у меня он пришит прям, ну, то есть на липучке. Липучка приклеена к телу, и на ней рукав. В общем, я не снимал, мне говорят, а ты что? Да я говорю, странностями, дурак. Вот, мне как бы верили, проходило. Я что-нибудь наплету там.
0: Скажите, ты че, Мамукиш, а все вот такими из космоса возвращаются?
2: Нет, вот только одноклеточные организмы, и, кстати, вот с которых и начинался у нас вот тема у Марса, я все сижу, молчу, жду, когда мы, так сказать, вернемся. Это же величайшее открытие в истории, так сказать, вообще в истории. Величайшее открытие. И мы обходим его про шифер, про то, про все. Вот, ведь мы в конце концов, после того, как увидели, что на Марсе постоянно все, куда ни подойдешь, что бы ни случилось, вы же знаете, да, там любой шаг рождает как бы противошаг, да, постоянные вопросы все переспрашиваются, все. Мы в конце концов решили, что у этой планеты не предусмотрен, вообще у организации этой планеты, Саша...
0: Сейчас я ему дам. Все, улетел.
1: Ага. А ведь он мог жить дальше.
0: А, кстати, вот я хотел поговорить о гуманизме. Вот здесь, вы знаете, Дуичи Мамович, я так и понял, что вы к этому клоните. Гуманизм. Вот, например, не задумываясь, давим мы таракана, не задумываясь, хлопаем мы комара.
1: А в итоге это влияет на эволюцию.
2: Да, перестают люди думать вообще.
1: Да, вот сидят и так тараканов щелбанами и сгоняют с пульта управления.
2: А вы подумайте, планета Марс, подумайте.
1: А что тут думать? Марс, он и в Африке тоже вот Марс.
2: Да, а, например, то, после, так сказать, то, что у этой конструкции не предусмотрен вход. Вас, кстати, это не смущает?
1: Главное, так, чтобы был выход, парашют и 3 скафандра на всякий случай. И куда угодно можно выходить.
2: Это просто байки космолетчиков. А реальный суровый...
1: Да вы когда-нибудь с космическими пиратами так вот на «ты» разговаривали? Вы тут сидите, пальцы упираете,
2: да,
1: в
2: вы меня еще скажете, что я космобаксов никогда не видел.
1: Ну, я думаю, не видел. Вам тихули фальшивку какую-нибудь. Гаишники вас тормозят все время. Фальшивые баксы принимаете за нормальные. Я не знаю, это...
0: Ну, прям с оружием.

0: Лайк — это эстонский правозащитник, которого туда послали таким путем, он никакого...
1: Ну, совы-то когда летали, там тоже у них были имена.
0: А вот, кстати,
2: извините, молодой человек, извините, молодой человек, почему так пренебрежительно?
1: Я не молодой.
2: Пёр. Между прочим, меня Рейган боялся.
0: А почему ты пёр, да? Мы же о совах.
1: А кто такой Рейган?
2: А кто такой?
0: Мне почему-то кажется, что это вообще самым таким подходящим вариантом решения этой проблемы, которую вы так обсуждаете, Рьяна, является все-таки, может быть, засыл вот не пёров и не сиамских в космос, а вот сов.
1: Ну, а им проще, там же темно все время. Да, ну вот. Как, Марс, он далеко от Солнца, и поэтому лучи не пробивают толщу космическую.
2: А вы что, не знаете эту знаменитую, так сказать, восточную мудрость, то, что затуманенный взгляд, он не видит ничего?
1: А по мне разве не видно?
2: Поэтому
1: знаю
2: вам...
1: я восточный прибамбас, да, или не знаю?
2: Да поэтому вам в космосе и темно, а нам вот в космосе, вот, и вот я вот
1: да
2: за себя
1: могу... Да вам понаделали
2: могу...
1: в лоб фонариков. Вот вы и видите там все нормально.
0: Нет, простите, а не это шахтерам. Вот сейчас вот...
1: А космонавты — это шахтеры космоса. Так что у них тоже фонарики есть.
2: Обидели шахтеров.
1: А по-моему, их обидели, им зарплату не дают, им обидели. А космонавтам сейчас тоже не дают. Вот они сидят по полгода на орбите, бастуют. Вот так вот.
0: Да, ну что же, я предлагаю все-таки рассказать вам
1: о... О музыке-то? А что они рассказывают? Музыки сейчас много. Вот... Недавно мы слушали группу King Diamond. Новый альбом он выпустил. Молодец парень, деньги зарабатывает.
0: А мне казалось всегда, что это группа молодых людей.
1: Ну, как бы King Diamond, да, группа молодых людей. Но там сам присутствует King Diamond.
2: Давайте кажется. Я вот космонавт угадаю. Наверное, все те же 7 нот. Все то же самое.
1: Мы уже послушали, так что угадывать там нечего. 7 нот, вот кого не возьмите. А вот сейчас вот за окном играет группа Heaven Woods. Молодые ребята.
0: Woods вы говорите? А какой Woods?
1: Heaven Woods.
0: А, Woods, понял. Это что-то связано с тяжестью, видимо.
2: Да, но никак не с космосом.
1: Не, ребята от космоса далекие. Они живут на планете Земля. У них вот эти вот мирские проблемы. Как сходить с девочкой в кино. Сколько им купить сегодня мороженого. Вот, а... Надо жить по-другому, надо читать звезды, надо разговаривать о других галактиках, представлять инопланетян. Это целое творение. Мы даже рисуем картины. Вот вы видели, наверное, в компьютерах заставка, когда ничего не показывают, там звездочки мерцают. Это наш исследовательский институт вот это сделал.
0: А скажите, вот я знаю, что вы как бы вот занимаетесь тем, что вызываете в своем мозгу вот всякие картины. Вот смотрите, ваше последнее видение, которое вас посетило, вот не могли бы вы красочно описать? Потому что действительно, это же великую вещь сейчас сказал Энджерс, вот уважаемый Туичи Мамукевич. Вот что, дескать, там девочка мороженым накормил, там на заднем сиденье кинотеатра там что-то с ней сделал, потом это...
1: Ну что, целовался, говорите прямо, что
0: ну,
1: вы
0: да,
1: с ней
0: да,
1: делали.
0: Да. А вот тут звезды надо считать, это совершенно верно. То есть какая-то, да, ведь не хватает нашей жизни романтики. Вот, а зачем представлять инопланетян, если смутно сейчас могу представить? Но тем не менее, вот не могли бы вы поподробнее об этом нам
1: поведать? Об представлении инопланетян?
0: Ну, в общем, да, польза этого и смысл, может быть...
1: А насколько пугливо ваше визуальное восприятие?
0: Пугливо?
1: Да. Ну хорошо, я не буду научными фразами бросаться. Тут все-таки не в кегли играем. Скажем так, как вы реагируете, когда вам страшно, вы видите какой-нибудь страшный образ?
0: Ну, обычно происходит, значит, газоотторжение активное. Там,
1: и вы улетаете, по-моему, сразу же.
0: Нет, это вы спутали с шариком воздушным меня. Нет.
1: То есть вы не похожи на шарик.
0: Подрог вот происходит, конечности, как бы, ну, всякие активные.
1: Подгиб.
0: Подгиб до коленных
1: суставов.
0: А у вас то же самое, я вижу.
1: Но я все-таки, да, к этой категории тоже отношусь.
0: А вот вы-то еще, Мамукичка, вам страшно.
1: А космонавты ничего не боятся.
0: А они боятся, что их уволят только.
1: лобная броня.

0: Там все дела, это все спасает.
1: Я вижу, кстати. Да, так вот. И что там дальше вот про насчет визуального страха?
2: Да, дело в том, что прорабатывать вот эти картинки предполагаемых инопланетных существ надо делать каждодневно, чтобы при вот неожиданном появлении инопланетян не испугаться его, потому что они любят это дело. Они
1: в смысле сразу... любят вот, как бояться.
2: Да, этим и объясняется и все привидения, вот это все дело. Вот. Их главное не испугаться, а улыбнуться. Потому что когда вас напугают, вы же не улыбаетесь и не смеетесь, а вы пугаетесь. И вот эта вот пугливость, в нем сразу вскипает инопланетянская кровь. Ведь у инопланетян кровь кипит, до 100 градусов доходит. Вот. И он сразу же меняет свою тактику. У них же две планки всего в голове. На плюс и на минус. Если на плюс, то он... То есть, когда вы улыбаетесь, он сразу перемыкает на плюс, и у него компьютер работает в системе дружелюбия.
1: Так, простите, а вот именно поэтому я так пока то еще мамукаешь, что отвернулся в окно посмотреть. Вот сделал ему такая пластическая операция «Вечная улыбка».
2: А, ну это всем космонавтам делают обязательно.
1: А ты как хорошо, а это же еще более странно, если ты там увидел инопланетянина, у тебя улыбка, однако подгиб, газоотторжение, все это осталось, и дрожание. То есть вы хотите сказать, что ты инопланетянин?
2: Ставят клапана, все, вот эти мягенькие рессоры, чтобы не было вот этих сильных.
0: Чтобы без проблем ходить в контакт с цивилизациями, с любой цивилизацией.
1: Ага.
2: Легко так. Как дети в школу.
1: Только, а в принципе получается, что инопланетяне, они как бы вот все равно, вот они могут оценить, так сказать, визуальную карту человеческого лица.
0: Не, просто в основном все цивилизации, они не нам подобны, они подобны так вот иголки наши, да, и игольное ушко обязательно у них есть. И туда легко входишь.
1: Куда?
0: С улыбкой.
2: Начитаются фантастики. Ну ладно, это все фигня. На самом деле у каждого... Да подождите вы, отвечает он. Это вы будете вон там внизу отвечать перед этой толпой фанатиков ваших. На самом деле...
0: Кстати, привет. Привет всем фанатам.
2: Да, здравствуйте, фанаты. Эй, еще свистните. Давайте, устройте тут клоунаду перед микрофоном. Это все-таки российская радиостанция «Эхо Москвы», политизированная.
0: Правда?
2: Да.
0: Так я, правда. Подождите, я разве сейчас не в это... Нет.
1: Оттуда вас забрали.
2: Это
1: уже
2: не передача «Веселые картинки» или «Утренняя почта».
0: И не 18-е отделение милиции.
2: Ну, вам туда еще придется сходить.
0: Не Государственная дума.
1: Увы, мой друг.
2: Паспорт-то есть вообще у молодого человека? Вообще точно космонавт? У него национальность, космонавт написано?
1: У него орденские плавки.
0: Простите, но меня все у вас узнали, и охрана, все узнали прекрасно.
2: Да вас везде за кого-то другого принимают. Вы же мне только что об этом рассказывали.
0: А это чтобы в контакт входить. Я же вам объясняю уже 2 часа. С любой цивилизацией. Вот с вами я вошел легко и просто.
2: Да я вас обманул. Если вам улыбку пришивают, то я ее умею делать сам, когда вот чувствую, что вот как-то подрывает под меня.
1: Ну-ка,
2: вот
1: попробуйте. Что, ужас какой-то.
0: Вот вообще Джек Николсон какой-то космический монстр.
2: А что это за космонавт? Я такого
0: не знаю.
2: Кстати,
0: прекрасный астероид назвали этим именем.
1: Астероид?
0: Да.
2: Это новый вид сперматозоидов.
0: Ну вот, брошюрку, вот брошюрку вот за вами возьмите.
1: Нет, это брошюрка про энзимы тут вот.
2: А по-моему, в библиотеке «Эхо Москвы» есть все толковые словари.
0: Это просто английское толкование, это одно и то же.
1: Вот тут написано «Энзимы, катализаторы здоровья». Ну. Вот ребенок, папа счастливый, мама с ананасом. Дальше вот велосипедист есть. Еще тут руки две, одна грудничка, другая взрослая, синий дядька. Видишь, в искрах синий дядька, в искрах вокруг зеленого.
2: Видишь, тут уже пытаются людям так вот ненавязчиво впарить инопланетянные образы, чтобы они привыкли к ним.
0: Так вы считаете, что... Как вообще бы нужно... возмущен, что меню вот сейчас вот такие вот все это самое предлагают, да, вместе с вот такие вот, что если их в перевернутом виде смотреть, да,
1: то вообще страшно, конечно.
0: То
1: страшно.
0: Ужасно получается.
2: Да, я тоже люблю поесть.
0: Не должно такого быть, то есть пришел человек в ресторан, да, ему принесли меню, он заказывает, все должно. И взаимопонимание с официантом, и все.
1: Да, с официанткой.
2: То есть официант или официантка вам импульс дает 3 рубля. И вы ему сразу легко.
0: Да. А каждое блюдо, чтобы можно было прочитать так, как хочешь.
1: Да.
0: Так, как
1: так вот... это мы сейчас дойдем до того, что и питаться нужно дерьмом.
0: Нет, все зависит от вашей.
2: А везде полезные вещества есть, так что.
0: Ассоциативность.
2: Собаки-то едят.
1: Чего вот собаки все едят?
2: Ну, дерьмо.
1: Да нет, они нюхают.
2: Это почему они так территорию метят? Я видел сам, стояла собака, нюхала, а ей прям мордой туда раз, и она взяла ее, облизалась.
1: Да?
2: Ну, естественно. Ну, не ходить же из.
1: Ну, видать, совсем мордой мало витаминов у нее там в организме. Это, наверное, по зиме, кстати, они этот
2: вам бомжам все есть нечего, а собакам-то куда деваться? Друг друга грызть, что же они, не люди, что ли?
1: Так что вы там об люди?
0: Я пью минеральную воду.
2: Да, он думает, что там нет ничего. А действительно минеральные.
1: А вот интересно, источник, откуда берется эта вода.
2: Я вам скажу, у нас вот тут неподалеку, в
1: Подмосковье... Судя по всему, этой водой мылась какая-то Вера.
2: Вот, это точно.
0: Венерианская, обычная венерианская вода. И сотрите ваши улыбочки, они совсем не похожи на наши профессиональные.
2: А я улыбаюсь так, от души всем радиослушателям.
0: Да никто не видит, успокойся, мне уже объяснили, это радио.
2: Я излучаю улыбку.
0: Еще теперь вам нужно объяснять, да, излучайте.
2: Мне не надо ничего объяснять.
0: Мне все объяснили все там, там,
2: в космосе.
0: Да?
2: Все объяснили.
0: А что ж вы здесь-то сидите и не предохраняете?
2: А я слежу за вами, за всеми, за вами, за всеми слежу. По вам туда, в космос, все передаю.
1: А скажите, все-таки насчет вот инопланетян, эта тема очень многих волнует, вот прям люди сейчас заинтересовались. Так насчет визуализации образа. Будьте здоровы.
2: Так, еще раз, я, знаете,
1: спасибо. Я хотел спросить, правда ли собака ела все-таки?
2: А, да, и мы прям прошли мимо нее, она глаза в сторону как отведет. Ну, мы думаем, не узнает. Ну, думаю, ладно, мы тебя в следующий раз здесь встретим.
1: А ее не Карим звали?
2: Не, это была это самое, Зульфия из кино.
1: А.
2: И она как будто нас не знает. Мы же ее всегда по телевизору видим, и она нас всегда видит. А нет, ну я вас не узнаю, ребята. И мимо прошла такая вся на понтах, там шпилечки, там ножки от зубов, там этот шарфик и, ну вот, пупаки эти узбекские.
1: А, тюбетейка.
2: Да.
1: Тюбетейка.
0: Тюбетейка.
1: Тюбетейка.
2: Это вам говорить уже нечем. Вот вы начали. Газон, тюбетейка. Нет газонов уже в Москве. Нету. Все, вся трава прям... Коровы все подмели подчистую. Коровам сейчас есть нечего в колхозах. Ну что, эти сеновальщики, они же... Все позабыли, у них косы подтопились.
1: Они соль лижут, вы знаете. Корова.
2: А корова.
1: Соль лижут, кстати, доказано,
2: а,
1: что...
2: А, вот помнишь, кризис-то был когда? Соли-то не было.
1: Соляной кризис, да, так называемый.
2: Коровы все срезали.
1: Полис постоянный, кстати...
2: Они набегут с автоматами по магазинам, нам соль по-быстрому, и все.
1: Простите,
0: это
1: кто?
0: Это группа такая, полис.
2: Какая? Полис?
0: Да.
2: А, ну да, в Америке у них все группы называются Полис. У них же так, там даже нашивка такая, Полайс такой, по-английски правильно.
0: И в Лондоне тоже.
2: Где? А, Лондон, что ли? Ну, у вас какое-то произношение, наверное, марсианское, что ли? Ландо, что это?
0: Ну и что, если я очень долго...
2: Вот они вот эти все мелкие космонавтишки, вот как приедут с этого Марса, ну такие они прям все, прям, ну чуть ли не в золоте, знаешь, у меня аж брови вот прям в пуху золотом.
0: Еще раз повторяю, это звездная пыль, это
2: да
0: не
2: какая перка. Там звездная пыль? Настригут там мишуры вот этой золотой силой, а у нас звездная пыль, да у каждого там по 15 космонавтовских проходов под Луной. Знаем мы все это. Кто за вами следит, кто вам дает указания, кто вам тычет пальцем в карту и говорит, ты куда смотришь, когда ручки жмешь на компьютере?
0: Ну что вы за конструкция, молодой человек? У вас только выход и вообще почти нет входов.

Ну вот, значит, приходит новый русский в музей, в Третьяковскую галерею, ходит там. Ну, как увидели, что он весь такой упакованный, при браслете на руке, там, с якорьком на шее, там, с сумочкой, с телефоном. Вот, и ходит там, картины смотрит. Ну, сотрудники заметили, сразу к нему искусствоведа приставили. И искусствовед ходит с ним, все им показывает, объясняет. Вот, ну, входит в одну из комнат, и там на одной стене очень много картин, а на другой одна такая маленькая. Ну, значит, вот новый русский спрашивает, как бы, а почему у вас вот на этой стороне много картин, а на этой одна только? Скупает, говорит, а вы знаете, что это сам Рембрандт писал? Тут да. И что, и действительно он писал? Вот как вы говорите, Рембрандт? Да, да, действительно. А сколько такая картина стоит? А вы знаете, вообще-то эта картина бесценна. Ну, может, для вас она и бесценна, но сколько она стоит-то? Вы знаете, вообще наш музей не торгует картинами, но в силу того, что дорого сейчас стоит аренда, что там надо платить налоги, мы вынуждены продавать некоторые наши экземпляры. Ну так сколько стоит картина-то? Ну, эта картина по каталогу стоит 100 тысяч долларов. Тогда заверните, я ее возьму. Ну, искусствовед там просто был весь в шоке, он обалдел, говорит, вы знаете, что вы сделали, вам сейчас все искусствоведы мира завидуют, коллекционеры и так далее. Он говорит, ты заворачивай, заворачивай. Вот это просто невозможно. Ну, в это время новый русский набирает телефон, и, видимо, своей жене, говорит, Зин, ну я открытку Федьке купил, сейчас поеду за подарком.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Господа, я, Туичи Мамукевич Пёр, первый в мире грузинский космонавт, пользуясь случаем, хочу сделать историческое, так сказать, заявление. Я хочу передать привет всем братьям по разуму, так сказать, в галактике, вообще во Вселенной. Ребята, все, кто нас сейчас слышит, и все, кто услышит нас чуть позже, всем вам привет, горячий привет из радиостанции «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Спасибо.
2: Сидим тут.
3: Да. Я что хотел сказать-то? Во-первых, сколько прогонов в одном послании? Первый грузинский космонавт. Представляешь? Это же что-то. На самом деле он не первый и не грузинский, не космонавт. Так, зашел с улицы самозванец. Но это не страшно. Я о чем хотел поговорить? Я хотел о привидениях поговорить. Вот я с утра сегодня смотрел прекрасный мультфильм. Потому что назывался он «Привидение замка». Ну и название...
2: Баскервилей.
3: Название там какое-то было. Вот. И вот там такой бедный. Ну ему плохо, он болеет. Он, во-первых, весь седой. Он весь прозрачный почему-то. Я, правда, никогда не видел привидения. Вот. Он ходит по замку, у него не смазаны вот эти цепи, он гремит, ему самому плохо. Вот, ну, знаешь, ты постоянно ходишь в оковах, у тебя все это гремит. Но хотя у нас есть некоторая прослойка людей, которые тоже ходят с цепями и гремят, и не смазываются. Им, наверное, так же грустно, и они, наверное, тоже все седые. Как котовые яйца. Да, и вот он просто был несчастный, а его маленькая девочка, которая всю жизнь боялась его, она его спасла, она не побоялась уйти вот в черную дыру вот эту космическую. Вы, наверное, псевдокосмонавты знаете, вот эти все космические дыры. Сколько раз вы входили в космическую дыру, вот мне скажите, в черную?
1: Псевдодыры мы входили несколько псевдораз.
3: Нет, ну это вы на тренажерах, а в натуре.
1: Ну, в натуре без тренажеров два раза.
3: Два раза, да?
2: А я вот, собственно, и не сосчитать.
3: Ну, по вам видно. Вы, по-моему, о космосе даже в журналах не читали.
1: Александр, выходите из своей черной дыры, пожалуйста.
3: Кстати, выход из черной дыры сейчас делают в одной из лабораторий.
2: Хотелось бы дальше вот о привидениях.
3: А, о привидениях. Ну, это не столь важная тема, но все равно. Вот, и это привидение, оно, что примечательно, для того, чтобы больше навести страха на посетителей замка, оно рисовало пятно из крови. Красным цветом, красным. Ну,
2: кровью уже. Наверное.
3: Да, а воровало эти краски у этой маленькой девочки, потом которая спасла, несмотря на то, что привидение воровало красную краску. И в итоге, когда у девочки, у маленького, ну, знаете, 12-летнее юное создание, которое красным цветом рисует красные флаги в этом замке, вот, у нее украли все краски красные, осталось только зеленые. Так этот наглец взял зеленую и рисовать стал зеленой. А маленькая девочка пошла и спасла его потом. А еще туда приехали...
2: Хорошая легенда, действительно красивая.
3: А еще туда приехали, я же не дорассказал. Еще туда приехали злые буржуи. Ну вот, толстый дядька со своими двумя паразитами. Паразиты — это вид мальчишек, которые вот главное, чтобы нашкодить. Ну знаешь, вот обычно нагадят под дверью в Новый год, газеты закроют и подожгут, и в звонок. А хозяева, они же все пожаротушители, и ногами это дело. Чтобы... Знаете, ржут там внизу.
2: Особенно в четыре ноги.
3: Ну да, это когда выходит муж и жена сразу.
2: Ну или вот вы.
3: Не, у нас тут.
2: Ну вот на самом деле вы рассказали эту старую такую шутку. Вот тем не менее все время попадаетесь. Вот наши ассистенты все время под дверью студии так делают с вами.
3: Не, ну знаете, обычно вот даже наш фургон, он не всегда может припарковаться в том месте, в котором бы нам хотелось. Вот, и поэтому бывает, что мы на таких местах останавливаемся, где не ступала еще нога человека. Вот. А привидение, то Там заклинание было на стене. И как бы вот привидение рассказало все. И пошло.
2: Угу. Так.
3: А еще я не могу себе зубы вылечить.
2: Ага, так.
3: Дело в том, что у сиамских близнецов у них очень странная разновидность сиамских зубов.
2: Вот по всему небу туда они как-то.
3: Вы не так давно говорили, что как бы не может быть две пломбы, а вот у нас может. И стоит это в два раза больше. И вам, простым смертным, не понять наших проблем. У нас все в два раза больше. Чехольчик пришлось украсть для этого несчастного из машины.
2: Денег больше.
3: Деньги, вот, мани, все помешались. И прям вот ринулись прям к этим ларькам, набитым деньгами. Все газеты стоят на улицах, продают. Не понимаю я, зачем? Вот коровы траву едят. Если бы люди ели бы траву, как хорошо. Ни денег, ничего. А, например, да мне зелени сегодня насыпали. Я что-то не понимаю этих выражений. Все, пошли там, накосили себе и по мешкам. Ну, знаешь, как мужики сенокос возвращаются. Да мы сегодня зелени три мешка накосили. Ну, и так и эти все говорят, там у них базары какие. Взяли вместе с мешками карету. Да. Все серьезно. У нас, а почему у нас ни разу не было заключенного никакого в эфире? Я бы с ним с удовольствием поговорил. Очень у них и слова все какие там, рамсы путать, это очень серьезно. Вот, и вообще блатной мир, он интересует меня сейчас. Все-таки я, наверное, построю себе тюрьму платную. Где можно, вот вас осудили на 5 лет, и вы хотите ее провести с комфортом. И вы платите деньги, и сидите там нормально. А еще мы хотим организовать кладбище для богатых. Где бедные будут им рыть могилы и смеяться над ним. Во, где собака-то зарылась.
1: Богатая.
3: Это, ну, собака.
1: Собака, либо кобель, либо сука.
3: Все эти богатые, они ходят, у них губы все в жиру, лоснящиеся. Они сами все жирные. Нажрутся в Макдональдсе этих своих бигмаков. И ходят, жуют, по-моему, целый день эту жвачку. Дирол. Селитом. На самом деле жвачку нужно жевать только после еды, иначе она потом вредная становится. Ну, то есть, когда не после еды. Вот. Дело в том, что жвачка разлагается, когда кровь попадает, она начинает. То есть она уже не жует.
2: Если, например, прокус губной лопасти.
3: Да, да, да.
2: Так вот это интересно.
3: Вот все эти лейкоциты, вот все, что в крови находится, красное. Оно попадает на жвачку, и как кислота. И уже жвачка не жуется, она так и глотается.
2: В смысле, получается жижка?
3: Ну, да, такая, ну, знаешь, с комочками еще. Ну, как вот манная каша в армии.
1: Да вообще все идет не так. Вот по опыту знаю, когда стирали машины, ломается все вообще. Все не так.
3: Я не говорю сейчас о кибернетике, я говорю о жвачке. Какие стиральные машины?
1: А где вы свою жвачку стираете?
3: Вы знаете, молодой, я уже чемодан измучен годами. Я никакие жвачки в холодильнике не кладу.
2: А, кстати,
3: у меня хватает денег, хватает, чтобы менять их каждый день. Вообще тяжело теперь с памперсами.
1: Ну давайте я вам, вот ваш микрочип запасной, вот возьмите.
3: Не надо этих широких жестов перед публикой. Все это наигранно, это не театр. Не театр, это не кино. Это же студия, это серьезная радиостанция политизированная. А вы тут про памперсы, про все мелочи, все мелочные стали и жадные. Идет старушка маленькая, дай ей денег. Где тебе деньги взять? И говорит, дай мне денег. Она ходит все время в одном и том же месте и у всех спрашивает. У нее денег, наверное, больше, чем у всех прохожих теперь. Все деньги собрала. А милиция с ними, потому что они эти деньги забирают потом. И в итоге старушка, правда, кажется голодной, потому что она действительно голодная. А еще я видел, что люди питаются объедками. Вот вы когда-нибудь замечали, что вы стоите в Макдональдсе и случайно не доели свой бутерброд? У меня, правда, такого не бывает. Я всегда бутерброд свой доедаю, чтобы, не дай бог, кому-нибудь досталось. Вот. И какая-нибудь пронырливая или какой-нибудь пронырливый этот кусок хватит с подноса и к себе в нору. И заражает всю семью. Ведь неизвестно, чем инфицирован был. Вот кто до этого ел бутерброд. Поэтому я всегда свой бутерброд доедаю до конца. И всем советую, чтобы все, посуда любит чистоту. Все, поели, из глаз долой. Иначе все в семью пойдет. Вот. А мы никогда про венерические заболевания не разговаривали. Очень интересная тема, развивающаяся. Оказывается, венерических заболеваний гораздо больше, чем людей на свете. На белом. Потому что если еще взять загробные миры, там вообще не проберешься. Вот. И оказывается, презерватив — это все происки империализма. Главное, чтобы денег побольше нажить. Когда-то давно, в 1958 году, когда был шариковый кризис, ну, то есть уже надувные шары не продавались с такой силой, как в 1918 году, когда все, кто брал зимние, вышли с красными шариками, тогда и получилось, что шарики перестали продаваться. И тогда проклятые буржуи придумали историю про то, что есть некая болезнь СПИД. Еще в 58-м году ее придумали. И что если не надеть на себя шарик вовремя, то все. Вы даже автоматы придумали. Подходишь, набираешь свой код, ну, который на лбу у всех написан. И тебе выдают, ну, за деньги, конечно, именно твой презерватив, который нужен тебе. И клаве твоей такое же. То есть клава должна знать твой код. Вот. Но ни в коем случае к другим мужчинам его не применять. Потому что у каждого презерватива есть некое биологическое поле, которое как бы и хранит все болезни, которые у клиента есть. То есть и не выпускает их уже наружу. Ну, как бы ему все равно, если он СПИДом болеет, пусть одевает и презерватив со СПИДом. Чего ему зря? Зря хороший презерватив на него используют. Раз заболел-то, нефига по улицам, правильно, по помойкам лазит, а потом у них СПИД. Можно подумать, сейчас очень много публичных домов в Москве, их уже около 300. Пожалуйста, секс по телефону. Опять же это. Ну, меньшинство. У них тоже свои какие-то проблемы. А я вообще книги люблю читать. Вот только это любимое дело как-то не по мне. Потому что, ну, как-то нет книг любимых. Сейчас же все про политику. Вот я даже читал книгу «Радиостанция «Эхо Москвы»» и написал ее. Прямо написал автор «Радиостанция «Эхо Москвы». Они все свои вот эти политические события в эту книгу занесли. И вот прям, то есть это подшивка всех новостей за последний год. Ну, за 95-й. Сейчас вот год кончится, выйдет второе издание, это за 96-й. То есть вот прям идет там год 1995, 13 марта, 7 утра. И какие новости были. Потом 8 утра. Опять, это очень интересная книга. Столько нового узнаю, что прослушал ранее. И я думаю, что другие радиостанции сейчас этим и займутся. Изданием своих новостей или своих музыкальных программ. Ну, даже вот это новшество было на компакт-дисках. Там радио там какое-нибудь 101 представляет там. И всех вот этих наших попрыгунчиков, которые скачут там. Вообще, и почему артисты выходят на сцену небритыми? Вот это мне непонятно. Видел Меладзе в клипе. Вообще, девки рядом с ним, все как бы в неглиже, там, груди, правда, не показывали почему-то. Вроде уже все разрешили давно, они там как бы прикрывались такими табличками, как этих зэков, вот когда показывают, чтобы их глаза не было видно, какие они бессовестные. Почему вот эту штуку ставить, чтобы не видно было, какие бессовестные глаза у него. Вот. И он такой весь небритый, нахальный. Он сзади них там чего-то как-то двигается странно. Эти влево, те вправо. Он прям молодец. Анжелика Варум. Да это вообще у нее платье такое прям желтое. И она с пылесосом, как вот все металлисты с гитарой там, умеет. Наверное, она вместе с нами в детстве ходила на концерты металлические. Изображала вот всех вот музыкантов также. Я не знаком ее внешность. Вот.
1: Ну что, Александр, я думаю, прекрасная, просто прекрасная реклама нового стирального порошка сейчас прошла в эфире.
3: Кстати, по поводу стиральных порошков. Очень болезнь широко распространенная – это негры. Да? Очень простой рекламный выход. Попробуйте тает, и все нормально. Сейчас в Среднюю Африку. Потом, если есть средняя, то какая есть еще? Левая и правая, да? Во все эти Африки просто в срочном порядке свозится весь тайт и хотят расизм уничтожить как нацию. Чтобы не было черных, белых. А даже анекдот могу такой рассказать. Значит, едут в автобусе. Ну, американский автобус едет. Ну, в нем сидят, соответственно, все негры и все американцы. Вот, они едут, едут. А, вышли на газон. Вот, постояли там, кто куда, вот. Ну и как бы заходить стали обратно в автобус. Ну, тут белые вскипятились, куда негры вперед нас лезут там. То есть все, скандал, драка, морды всем набили. Всех бланши по два... Ну, у всех бланш, это уже из другой серии. Вот. И, в общем, один такой мудрый встает, пацаны, хватит драться. Ну, все так и остановились. Я знаю, как выйти из этой проблемы. Все так, как? Давайте все будут зелеными. И по очереди. Сначала темно-зеленые, а потом светло-зеленые. В автобус медленно сядем.
1: О, ну что, Александр, по-моему, прекрасная была реклама старого стирального порошка, который уже сейчас снят с производства, правда, но реклама все равно, вот видите, так сказать, лучше даже иногда бывает, чем сам продукт, который...
3: А вот как можно объяснить стиральный порошок миф, вот называется? Это что, вообще, как вот люди называют стиральные порошки?
1: Это не нужно объяснять, это нужно применять. Так берешь, белье замачиваешь туда немножко этого порошка.
3: Не-не-не, не в этом дело. Дело в том, что как бы само название уже отталкивает. То есть я покупаю стиральный порошок, а мне на нем прям написано, это миф. То есть нет порошка-то. То есть, ну, там насыпали сахарный песок. Деньги-то платили за порошок, а порошок сейчас стоит дороже песка.
1: Да порошок, вот когда свернешь эту 100-долларовую бумажку, да, вы про это...
3: А, и вот так со стола там в зеркале, так, потихонечку, и
2: ну, ништяк... Осторожно, а то вы сейчас поролончик с микрофона в ноздрь утянете, потому что у вас носовая перегородка отсутствует, вы не забывайте, что поток сильнее.
3: И вот хорошо, что «Эхо Москвы» открыло вот этот диско-бар внизу. Хоть эти люди все, которые мерзнут, они сейчас могут выйти. Мы же спускали сейчас коктейль вот этот, Bloody Hell, отличный, прям с перчиком.
1: И, но процесс отталкивает. Отталкивает все равно процесс.
3: А, процесс
1: отталкивает? Да, вот
3: нет, это судебные вот... процессы, конечно, они уже отталкивают. Само собой,
1: и платить взятки, вот это все, вот это все, вот это...
3: Да на взятках сейчас все вылезают, все. От последнего гаишника до первого министра. Все прям, только они все поднимаются.
1: Как грибы плодятся, радиоактивные эти гибридные.
3: Да, а потом Саша спрашивает,
2: какие гибридные?
1: Гибридные грибы радиоактивные.
2: Где? Тут это интересно.
1: Ну, естественно, интересно. Сейчас, подождите. Интересно. А, понятно. То есть, понятно. То есть, это как бы востребуемо. Востребуемо, интересно. Грибы плодятся. Стихотворение. А. Давайте стихотворение обращим.
3: Во. Давайте. Я ведь тоже стихи люблю.
1: Так, какой вам прочесть? Давайте что-нибудь из моих первых.
3: Ну, первый вы уже читали. Давайте лучше средний. До них, наверное, не доходило еще.
1: Ну, какие вы?
3: Обычно, вот я, знаете, даже вот как-то вот песня поется. Я тебе читал свои не очень-то хорошие первые стихи. Зачем читать первые стихи, когда они плохие? Лучше давайте с последних начнем.
1: Ну, первый это был «Ножик перочинный». А...
3: Ну, вы уж совсем бандитскую тему затронули.
1: Почему? Ну, второй у меня, например, был «Пионерский галстук».
3: Вот.
1: А вы, кстати, слышали «Спичный коробок»?
3: Нет. Замашки ваши какие-то.
1: Ну, давайте.
3: Галстучки, коробочки.
1: Называется «Спичный коробок».
3: Давайте.
1: «Спичечный коробок». Коробок спичечный, спичечный коробок. Спичечный коробок. Коробок спичечный.
3: Саш, хорошая была реклама всей лесной промышленности. Очень хорошая.
1: Клево, да? Но берегите детей от пожара, леса от детей.
3: То есть у вас там все это идет, да, в стихотворении?
1: А у нас все схвачено
3: вот
1: вообще.
3: Вот лейбы вот берегите от пожара.
1: Там все схвачено вообще. Мы сейчас продали Голливуду, все это запатентовано. Вообще там все
3: да
1: одеваются.
3: Голливуд — это вообще два таких хрена сидят просто.
1: Один голый, а другой вуд.
3: Все знает. Все.
1: И, вот и делят козы... бабки, которые да. Мы на самом деле, мы зарабатываем, они эти бабки.
3: Но они-то делят на нас, эти бабки-то.
1: А на нас-то не нас, мы-то здесь, а нас-то вот на нас они делят эти
3: не,
1: бабки.
3: Но мы можем трансплантировать ваше тело в Голливуд, если вы хотите.
1: Ой, да, не надо вот этот ваш этот счет в офшорном лунном банке, это самое... И кредитные карточки ваши вообще.
3: А когда-то были мечтой такие слова, там, фонд озеленения Луны. А сейчас легко, пожалуйста, сдавайте.
2: И что сдавайте? Много... Анализы опять? Анализы на прошлой неделе все сдавали.
3: А я почему не сдавал?
2: А потому что вы отсутствовали в это время. Но с вас возьмут
3: уважительная причина, уважительная причина. Анализы. Я сдавал анализы.
1: Да вы не сдавал он анализы, нет.
2: По-моему, тоже сдавал. По-моему, на этот раз он
3: не... А, по-моему, эта тема разговора не для эфира.
1: Подожди, а это что на столе? Это разве не ваш анализ?
3: Нет, это торт.
2: Нет, что? А рядышком вот там вот левее вот. Да-да-да, вот это.
3: Так тут же тараканы ходили. Я тут при чем? При чем?
2: Так что-то они много сходили сегодня.
3: Так их же много, они все сюда и ходят. Прикиньте, ну ладно там, когда я один. Ладно. Когда много тараканов, я против них не попру. Они
1: много тараканов, все, сейчас Степанцов бахает компот, не надо. Давайте это самое немножко сейчас сплотимся, будем дружнее.
3: Да, давайте. Головы свои напряжем. Там,
2: а может быть, лучше пойдемте помоем их вот там.
1: Вообще,
2: пока.
1: Вы слышали о такой вещи, как мозговой штурм?
3: Я слышал. Это есть такая компьютерная игра. Когда ты сидишь, перед тобой компьютер, и ты не знаешь, куда нажимать. И ты штурмуешь его, как берешь клавиатуру и прям головой в него. Главное попасть на кнопочку Enter. И сразу вход и дальше вот по той же системе. Но, правда, очень много сотрясений мозга после этого. Иногда можно работать в паре. Вдвоем. То есть вот вы, Александр, и я, Энджел, садимся вместе за два компьютера и по башке друг другу.
1: Так и было, пока мир не узнал о компьютерах марки Apple.
3: То есть это где парень откусил яблоко? Это же хохлы были, это же у них эта фишка-то. Все, что не съесть, пооткусывать. Это они эту фирму создали на
1: самом
3: деле.
1: И нацепить на трезубец. И воткнуть это все кому-нибудь, москалю какому-нибудь.
3: Да.
1: Куда-нибудь.
3: А на самом деле мы же все хохлы. Вот.
1: И поем. Татары.
3: И татары. Никак это татары. Не, я нет. Может, вы это... Вот мы же все жадные. Жадные. Денег у нас тоже ни у кого нету.
1: Какая разница, когда все мечтают попасть в Голливуд? Все нации это объединяет. И даже
3: я вот на мусфильме хочу.
1: Ну, а я был, ну и что? И что, посмотрите, вот уже...
3: А я был в Голливуде, ну и что? Вот тоже весь седой. И чего? Нет там ничего в этом Голливуде.
1: И на мусфильме тем более нет.
3: Девки с каблуками.
1: А, девки были на мусфильме. О, да такие тёлки там вообще.
3: А что, есть халява-то пройти туда? Все там, все
1: на мусфильм? Да. Ну, договоримся.
3: Ну, чисто, я в вас в Голливуд, а вы меня на мусфильм.
1: Нет, уж лучше вы к нам.
3: Ну, вам придется доплатить тогда. Это у нас дороже.
1: Заплатим. И, как всегда, натурой.
3: Знаете, я все-таки как-то к большинству привыкать.
1: Большинству?
3: Да.
1: Ну, вот и ездите на метро тогда. А я, пожалуйста, серьезные спонсоры. Пусть обращаются серьезные спонсоры. Значит, к тёлкам на Мосфильм, это все, чтобы было, и гарантируем по полной программе, там, со всей, в общем-то, так сказать, полной клоунадой, там, со всеми делами.
3: А в моем большинстве все ездят на Мерседесах 600-х, а в вашем ездят на метро.
1: Да? А почему вы тогда не знаете, что такое пейджеры и на пальцах друг другу и закон Мерседеса все показываете?
3: А потому что мы выучили все язык этих, кто говорить не умеет. Вот, поэтому мы так и разговариваем.
1: Да вы не разговариваете, вы бренчите.
3: А еще мы умеем мычать. Вот так.
1: Ну-ка еще раз.
3: Сейчас тут еще.
1: Вот уже даже мыкнуть не можете.
3: Не могу.
1: А я вот пёр. Я вот могу и мыкнуть, и все другое.
3: Ну, что вы пёрли, это мы знаем. Мы из итальянский космоса... космонавт пёрли, знаем мы.
1: Мы все грузинский из космоса он. Пёрли, да. Во-первых, грузинский, да.
3: Всё, все звезды оттуда поворовали.
1: Мы себе в Грузию все пёрли, понимаете?
3: Да знаем, вот. Теперь воюете там на межгалактических кораблях. Никак не разлетитесь в разные стороны своей Грузии. Есть-то там... Три горы, два дерева, Грузия.
1: Вы всему верите, что в своей...
3: Скажите, еще космодром у вас свой есть.
1: Вы всему верите, что в своей азбуке читаете?
3: В азбуке любви? Конечно, во все верю. Я все попробовал. Все, все, что нарисовано. Вот видели маечку с чертиками? Все попробовал, как они там... Это же... Сейчас даже в Олимпиаду это взяли. Сексуальные акробатические упражнения. Вот была где? В Атланте?
1: Испражнение сексуальное?
3: Нет, упражнение. Может быть, я как-то и выдаю букву.
1: Но это пломба. Это то, с чего мы начали. То есть пломба, вот недостаток, недостаток. Стоматологу вам надо поработать все-таки со стоматологом.
3: А вас нет вот такого, чтобы, ну, академик наук, стоматолог там?
1: Что, чтобы академик чего?
3: Наук был, стоматолог.
2: Ну, дантист попросту.
3: Да, с физическим уклоном. Ну, я имею в виду не мужлан, а...
2: Цемент, чтобы лил там.
3: Физика.
1: В общем,
3: физика.
1: Короче, вы физика, вы имеете в виду просто, в общем, женщина, да? Нет, такого стоматолога нет.
3: Нет, ну зачем мне женщина и зубы?
1: А что?
3: Я пройдусь...
1: Женщина и нос, да? Женщина...
3: Я пройдусь по Тверской, все мои будут. Это все ерунда.
1: Да, по Тверской все твои будут.
3: Нет, я не имею в виду вот этих вот старушек с сумочками. Я имею в виду вот, которые стоят такие все. Ну, матрешки.
1: Да, то, что недоедено в Макдональдсе.
3: Нет, это, по-моему, в мой адрес, да, все вот это?
2: Вам видней.
3: Вот это мусорное ведро постоянно летит в меня,
2: это
3: по-моему.
2: Ведро с перхотью.
3: Ну, или с перхотью.
1: Звездной пылью, такой компьютерный мусорный ветер.
3: Ой.
1: Пролетая над
3: жаль, сейчас
1: гнездом.
3: Не 18-й год. Вызвал бы я 2000. Вас на дуэль. Расстрелял бы. А какой год сказал?
2: 18-й.
3: Нет, я не про 18-й год.
1: 2018.
3: Я 18 век хотел сказать.
1: Ну да, вы хотели сказать, когда вам было 18 лет. Сейчас вы уже никого на дуэль не вызовете. Не только на дуэль, даже в курилку.
3: Да у меня и носового платка нет, или перчатку, которую кидали друг
1: которую
3: друга.
1: Которую обронить вы хотели так случайно.
3: Ну,
1: ох уж
3: как
1: эти
3: это?
1: Ваши манеры поганые, извините.
3: Да, если бы вы были при дворе, вы бы, наверное, все это знали.
1: Я при своем дворе, при своем селе.
3: Да, и правильно, у меня все, и грабли.
2: Это, по-моему, намек на вашу бытность вот, до работы дворником, Туичи Мамукевич.
1: До работы дворником была работа. Сейчас я просто все по порядку. Была работа. Про горшки мы говорили, я помню.
2: Про горшки.
1: Вот, горшочником.
2: Гончарное искусство, кстати.
1: Да,
2: овладевание
1: да.
2: Гончарным искусством. Это не
3: это
2: не
3: когда
2: не
3: вот
2: один,
3: типа велосипеда сидишь, педали крутишь, крутится,
2: да.
3: А ты там его...
2: Лепишь.
3: Знаю.
1: Кетлер.
3: Ага, приятно точно, познакомиться. Вот фирма.
2: А,
3: это
2: вы об этом?
3: Нет, это шпёр.
2: А я просто подумал, что вот этого маленького старичка, который в студию вошел, под ним мне представили.
1: Нет, это был Кетлер.
2: А-а-а.
3: Известный немецкий дипломат. Александр. Нельзя путать, он же открыл Америку. Ну, ресторан в Германии, что вы так удивляетесь. Америку открыл Колумб, а ресторан открыл...
1: Кетлер.
3: Во. Уже понимает парень.
2: А
3: как...
2: что же Кетлер тут вот делает?
3: А он наводит мосты. Он хочет объявить бойкот Макдональдсам и открыть ресторан Америка в Москве. Ну, не один, а много.
1: К
3: кстати, это главный конкурент Макдональдс.
1: Если кому нужно по дешевке на чартерный рейс билеты на планету Голливуд, то, пожалуйста, обращайтесь в агентство первого в мире грузинского космонавта.
3: А мы можем предложить в Грузию шубы?
1: Нам не нужны в Грузии шубы.
3: Да, в Грузию мы можем организовать шоп-туры.
2: А вот скажите, а что, собственно, везут челноки вот из Голливуда?
1: Сельдь под шубой.
2: О,
1: с планеты Голливуд везут все.
3: Контрабанда.
1: Сельдь под шубой.
3: Везут шубы, а под ними сельдь. И называется это сельдь под шубой.
2: Кстати, здоровенный рекламный щит сейчас тут установлен. Сельдь — это куча свеклы, написано «Сельдь под шубой. Я люблю тебя».
1: Да, и рядом вот, здоровенная реклама, рядом со здоровенной бабищей такой, да? Рядом с которой стоит
2: бабища,
1: вот
2: уже
1: палатка.
2: Увезли. Тучи, мамыч, бабищу уже увезли. Она же всю ночь не могла там проваляться. То есть ее уже увезли. Не волнуй,
3: а я видел рекламу «Ты, я и Ро...» и планета Марс.
2: Вы микрофон-то вытрите теперь. Вот, а то как-то вот, да, вот
3: это. Волосатый такой, парень с бородой.
2: Да нет, это же, это вы, во-первых, не падайте на Тучи Мамукич, микрофон немножко вот выше. Вот-вот там, да, вот это вот. Во-во-во, да. Что вы хотели
3: сказать? А почему нам никто не звонит?
2: А потому что отключили телефоны.
3: А где
1: телефонная служба? Почему отключили телефоны, да, где телефонная служба?
2: Потому что никто не звонит же.
1: А я думаю, другое.
3: Но это не причина отключать телефон.
1: Да. Я думаю, просто...
3: На самом деле, телефоны были давно у богатых людей. Когда я был в 18 веке и изобрели уже второй телефон, раньше они назывались гонцы. Но это не те, которые гонят, которые бегают. Вот сидим мы с графом Дудкиным с каким-нибудь и разговариваем по телефону.
2: В смысле, по гонцу?
3: Ну да. Ну как бы по телефону, чтобы всем понятно сейчас было.
2: Не, ну лучше как бы окунуть людей, так сказать, в ипостась тех веков, описанных золотом.
3: Берется гонец...
2: На скрижалях.
3: Берется гонец Федька. Обувается в, так сказать, скороходы. Ну это кирзовые сапоги с тюремного комбината номер 15. Вот. Ну, ливрея такая одевается. Колпачок. Вот. И я ему говорю...
1: Но не ругайтесь, пожалуйста, в эфире.
3: И я ему говорю: передай графу Дудкину здрасте. И тот побежал. Прибегает и говорит: вам от графа Портнова здрасте.
2: Простите, Дудкина.
3: Нет, этому графу Дудкину прибежал.
2: А, вы как бы Портной.
3: Да.
2: Ага.
3: Он: здрасте. Тут... Говорит: ну ты беги теперь обратно и скажи, что я тоже сказал здрасте. Но это все было очень долго. Вот. И тогда решили сделать по-другому. Провели огромнейший трубопровод от одного графства к другому.
2: И орали туда.
3: И орали туда, как бешеные.
2: Причем я знаю, бралось... что целиком по голове крестьян выставляли хором. То есть,
3: нет, бралось, нет? Два Федьки.
2: А, два уже, да.
3: Одевались они в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. В ливреи и колпачки. И у них еще эти мегафоны были. И они прям орали туда друг другу. Вот. А вторая трубка поменьше шла. Отводящая такая. Прям сразу как рога. Их можно было приделать в зависимости от количества членов семьи на эту трубку, и каждый член семьи мог вот так стоять и слушать. То есть, в принципе, это параллельный телефон у них назывался, как бы. Вот. И вот происходило такое общение. Потом, когда, ну, уже знаете, как вот сейчас у нас есть понятие «новые русские», так и тогда было понятие «новые русские». То есть оно никогда не пропадало, оно всегда. И вот тогдашние новые русские, когда изобрели дирижабль, вот, они выбрали воздушный способ передачи информации. Брался Федька, обувался в кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15, в ливрею, колпачок, и сажали его в дирижабль. Ну, туда ему все, еды там, любимые видеокассеты с магнитофоном. Все. И он летит. Ставили специальные мельницы, которые создавали воздушные потоки, чтобы Федька прилетел прямо в графство Дудкину. И он прилетает и сразу ему там выдает словесно. Вот. Еще была такая штука, что если захватывали Федьку какие-нибудь иноземцы или вообще какой-нибудь перехватчик.
2: На предмет добычи вот ливреи, колпачка и да. вот этих сапог. Вот,
3: и Федька сгорал сразу, чтобы секретность информации сохранить. Мало ли о чем могут пацаны между собой по телефону разговаривать.
2: И сгорал, причем вместе с сапогами, колпачком и ливреей.
3: Ну да, вот все. То есть весь комплект вот этот вот. И даже открыли целую фабрику по изготовлению вот ливреи и колпачков. Ну, тюрьм-то было много, крестьяне там сидели. Вот, так что раньше вот так, а сейчас все просто. Сейчас мы едем в машине, телефончик достали, кнопочку нажали, так. Какую ты хочешь рыбу? Морскую или речную? Ну, конечно же, морскую мне рыбу подавай. И главное, киты у них в аквариумах в ресторане плавают. Вообще уже страх потеряли. Да. Вот.

Сегодня гаишника подвозил. Ну, он тоже в фуре сидит там. И мы едем. Справа девятка трогается, да, а там такое сужение идет в правую сторону. И, а парень этот, ну, еле едет на девятке, ну как, трогается так, знаешь, так, потихонечку так. Вот. И это самое. А гаишник торопится, ему некогда, ну, у него видно обед, там сейчас колбасу будут давать или котлеты по-киевски. Вот, а он торопится. Он говорит, в очках, а, не едет. А я тоже злой, ну, парень-то торопится, и мне некогда. Мне же тоже хочется котлет поесть на халяву. Я же ментат подвозил. Он и должен меня угощать. Я же с него денег не беру. Я же не такси работаю, но он мне тоже должен помочь. Вот, ну, конечно, денег-то мало надо. Все-таки фургон, они комфортабельное место. Вот, а еще, оказывается, очень дешево можно на Кадиллаке. А, я тебе уже говорил.

0: Ну и что мы там берем, мы как-то на прокат себе Кадиллак. Ну там выпить портвишка немножко, ну как вот раньше отцы наши, да. У нас в крови все это всегда было. Вот. У меня, может быть, даже и не кровь, портвейн. Я все никак не попробую. Там пойду анализы сдавать я обязательно. Вот, и друзьям посоветую. Может, тогда что там, деньги тратить? Так, с утреца встал, да, голова болит. Иглу в вену воткнул, накапал себе 200 грамм. Оп. И это самое, под загрузку. Ну, то есть пошел, поел там чего-нибудь. Ну, у нас у космонавтов обычно так есть. Поесть это, ну, в армии там пойдем заточим, да, там на загрузку. И все. И все побрели там.
1: 19-й магазин продуктовый, да, под загрузку это самое.
0: Ну да, там обычно в это время загружать начинают хлеб. Ну, в лоточки складывать. И... Вот. И, в общем, сели мы в Кадиллак, там портвины, я уже сказал, взяли, и на Тверскую. Ну там же много. Вот. Ну, мы проехали, посмотрели там в подземлю, спустились там, все там потрогать можно. Вот, ну и мы говорим, а что, девчонки-то есть серьезные? Ну, нам говорит, есть, конечно, одна. Мы говорим, ну, покажите. Ну, и выводят, вы бы видели, это действительно серьезное. То есть это хохлушка в квадрате просто, она здоровенная, как памятник в Америке, вот этой с рогами девки. У них вот стоит какая-то, они еще как-то называют там. Ну, у них это что-то такое святое, они молятся, там мужик какой-то лазит на лифте, туда ее моет каждый день с пеной. С каким-то тайдом, наверное, вот все дело это у них проходит. Но американцы, у них свои проблемы, у них там, они все жирные, кушают Макдональдс и вообще отдыхают все время. Они ездят к нам в Россию. Я когда служил в ракетных войсках, так у нас нас не пускали к ракетам, а этих сволочей пускали. Говорит, смотрите, у нас вот ракеты. Вот. Ну и, в общем, мы говорим, ну мы вот эту хохлушку берем. А нам говорят, знаете, ребята, это $200. Мы, ну вы что, ну, у нас же нет таких денег, посмотрите. Ну, мы вдвоем с Торшином взяли Кадиллак-то. Вот, знаете, нам скидка должна быть там в два раза. Я говорю, как же вам скидка, если у вас двое? Я говорю, так нас-то двое, а он-то один. Кто он? Ну, не я же, он один. Ну, они там посвящались, у них что-то день какой-то неплатежный был. Ну, то есть в кассу мало денег пришло. Ну, и сутенеры их очень там напрягали как-то сильно. Говорят, ну, ладно, давайте там по полтиннику с носа. Да кого этого придурка носа-то нет, ему же откусил собаку, он же дурак, он все время лезет, куда ему нравится. Но он один раз идем, и это самое, что это овчарка, вот как К-9, видел фильм, да? Прям злая, как пес. Он к ней подходит, и палец ей в ноздри так, бах, собака-то обозлилась, и как за нос его, и таскать. Но я-то дернул, что мы будем за собакой бегать. И шнапак там с ноздрями прямо остался у собаки в пасти, она его и съела сразу же. Вот, я говорю, ну знаете, тогда 50 гривен мы вам платим. Он говорит, как 50? С носа по 50? Я говорю, ну.

Вкуса-то у парня нету. Вот, ну так с каждой руки по полтишку. Он говорит, ну у нас рук-то 4, это опять 200 гривен получается. Они так вообще растерялись, говорят, вы вообще какие-то странные клиенты, мы так не торгуем. Вот, если там, может, зайдите к соседям, у них там бывают эксклюзивы. Заходим, сидят Маша и Даша, эксклюзив. Нам этого добра хватает, нам это не надо. Мы возвращаемся опять, где наша хохлушка в квадрате? Да, тут приехали два армяна, забрали ее. Мы так, а какая у них машина? Ну, у них там был Мерседес, там какой-то 300-й кабриолет-купе там. Но мы их догнали на следующем светофоре. Потому что пока они там на своем раз-два, мы так раз-два-три-четыре. Догнали, говорят, слышь, армяны, мы вот это самое надо забрать. Ну, и пацаны, конечно, не стали спорить. Говорят, ну, а забирайте, дали нам еще денег, чтобы мы бабу это угостили чем-нибудь. Мы поехали с ней в Макдональдс, просидели там часа три, хохотали на весь Макдональдс, сбежали все эти вот, которые убирают, вот, а мы же разбрасывали там всю эту картошку ихнюю, они ходят, убирают, им уже не весело, блин, уже закрываться час назад надо было, а тут посетители, а мы как, мы же не обычные посетители, и вот как бы марку держать надо. Вот, ну ладно, в общем, выгнали нас оттуда, ну пришли, то есть, когда мальчики вот эти с вениками ходят, это одно, а пришли дядьки с надписи «Security», и нам говорят, здесь распивать спиртное нельзя, мы говорим, а мы же не пьем, а мы говорим, все равно уходите отсюда, мы взяли и ушли, поехали тогда в Сохо, вот, а у них там негры на входе, ну хохлушка тут вообще разнесло, она ржет все время. Я не знаю, а на шо они, что ли, перед клиентурой курят? И как давай ржать, говорит, мужиков уже в гуталин мажут. И кепки на них, как у таксистов. Говорит, и хохлушка кричит, кто это, таксисты или негры? Я говорю, ну это, наверное, и негры, и таксисты сразу. А негр, он такой весь в слюнях стоит и обижается. Говорит, я не таксист, я негр. А она кричит, да нам все равно, хоть ты негр в шляпе. Он говорит, ну я же в кепке. Ну, в общем, там уже другие базары пошли. Прошли мы кое-как, сдали свои курточки в гардероб. Торшин свой номерок потерял сразу же где-то. Негры, по-моему, его искали весь вечер, а он, оказывается, наврал им и держал у себя в кармашке. А Торшину почему-то и номерочек дали какой-то маленький. Мне дали вот где-то сантиметра 3 на 3, а ему дали почему-то сантиметр на сантиметр. Ну, наверное, подумали, что он маленький, и там, наверное, раздевалка у них своя для детей есть. Его приняли за грудничка какого-то. Мне, правда, там сначала попытались на входе сказать, что как бы с грудными детьми не пускаем. Я говорю, да посмотрите, он бреется уже лет 500. А у него как раз щетина такая была трехдневная, но он журналы любит. Журналы любит читать модные. Вот. Ну, мы прошли, сели за столик. А это хохочет все, а деньги-то идут там. Вот, но это правда, армяне все платят. Вот, и, ну, мы посидели в Сохо, выпили немножко. Ну, то, что он не пил, он еще маленький. Вот, а мы с хохлушкой вдарили. Меня что-то на баб потянуло. Я говорю, надо брать. Она говорит, я тебе сейчас подгоню. На вокзале, говорит, по трехе легко. И 15 минут из тебя такое сделают, что у тебя воды не останется в организме. Я говорю, да. Она говорит, легко. Я сама там раньше работала, теперь поднялась, в Тверскую пошла. Ну, мы с ней на Казанский вокзал. Давай все там шмонать. А там одни эти, в ливреях. Ну, уже не негры, а эти милиционеры. Видно, всех забрали уже, ни одной нету. Вот, и ходят все такие сушеные, сушеные. С Африки приехали. Вот, но мы я говорю, а может мы как-нибудь там, ну, меня же на баб-то тянет все еще. Я говорю, может, мы с тобой как-нибудь договоримся. А то, что он напился, что-то пьяный там сидит, вообще ничего не понимает. У него картинка пропала, глазки прикрыл, такой весь блаженный, все. Им вот так было нормально, сны, наверное, снил, что-то ручками вздрагивал там. Слюнки текли, ну, наверное, пирог какой-нибудь вкусный, яблочный, приснился.
Вот, ну я там к линии подкатываю к этой и стараюсь все левой стороны, потому что если я буду правой, там торшину все достанется на халяву. Я тут как бы все организовываю, а он только спит и слюни пускает. Ну я к ней подкатываю, но она же вся здоровенная, я на ней как на батуте могу прыгать. Вот, и мы там потихонечку что-то смотрю, что-то она как-то вот не так себя ведет. Я говорю, что за дела, ты что, может... как-то не понимаешь ситуацию, вроде за тебя армяне деньги заплатили. Вот он говорит, ты понимаешь, я сегодня не могу. А я ее спрашиваю, это почему? Она говорит, я не готова. Я говорю, как это не готова? Ну, ты, говорит, такой необычный весь, и вас двое. А я с двумя не привыкла работать. Я говорю, какие двое? Вот этот сушеный, что ли? Это не двое, это так. Довесок просто. Вот. Ну, я дальше проталкиваю тему, все дела. Ну, ты знаешь, мне все равно сегодня нельзя. Я говорю, почему? Ну, это очень трудно объяснить. Вот если смотришь, телевизор там показывают иногда, вот говорят еще, сухо. Я говорю, да ладно мне прогоны тут устраивать. Какой сухо, на улице дождь уже 3 дня идет, сухо. Ты мне обещала подогнать, что? Она все на своем. Ну, я ее беру под мышку, говорю, пойдем. Вот. Ну, и приезжаю в тот переход на Тверской, там, подхожу к сутенерше, я говорю, что за дела? У них сутенерши все беременные, чтобы менты их не забирали. Вот. Или они специально это делают, или подкладывают себе там накладные беременные животы вот эти. Ну, я говорю, что за дела, почему фуфловый товар подсовываете? Она говорит, почему фуфловый? Говорит, да у него глаза косые, а у нее, правда, глаза уже косые, ну, выпили-то много. Вот. А сейчас, кстати, очень модно стал самогон подавать, русский называется, в клубах во всех ночных. Вот, ну, я ей говорю, сутенёрша, давайте мне другую. Она говорит, а у нас других нету, всех забрали. Остались только по $20. Я говорю, кто? Ну вот, собаки вот эти вот. А у них прям сидят сучки такие. Прям ушки стоят, все дела там. Я говорю, знаете, у меня денег много, мне давайте людей лучше. Вот. А собаки так почуяли, мужской запах-то оживились, так все прям и смотрят на меня, главное. А я так им говорю, вы что, собаки, озверели, что ли, совсем уже на людей бросаетесь? Вам что, своих кобелей, что ли, мало? Ну, они так прям, ну, как-то так отвернулись, даже две что-то гафнули там между собой. Я уж хотел было костылем как дать там одной для этого, для примеру. По морде-то. Вот. Ну, что-то вот движение Гринписа меня остановило. Ну, я часто телевизор смотрю, как они на моторных лодках вокруг кораблей здоровенных плавают, как муравьи вокруг медведей. И думают, что корабль остановится и не поплывет никуда. То есть вот, прям лодки поперек ставят, а тут их давят, тебе что-то кричат, куда прешь на красный. Вот, и с вертолетов на них нападают, а те в них бумерангами кидаются, и менты у них нафиг все отшибают. Вот, но потом сутенерша беременная говорит, ладно, я с тобой пойду. Я говорю, ты что, совсем же с дуба упала? Куда ты со мной пойдешь? У тебя там через неделю родится кто-нибудь, ты потом все на меня спишешь. Это же за мой счет обогатишься, одних алиментов на всю жизнь хватит. Да она так говорит, да ладно, ты не бойся, мне не привыкать, там, у меня это уже 5-я беременность, сейчас неделька подойдет, я аборт сделаю, там, все дела. Вот, ну ладно, пошли мы с ней. Макдональдс уже были закрыты. Куда податься, не знаю. Вроде там в клуб какой-нибудь, там уже все расходятся, скажут, пришли больные, блин. Ну какой-то двойной, она беременная. Вообще, скажут, дебилы какие-то, не пустят еще. Вот, и была у меня одна хатка на примете. Правда... Думаю, дай-ка я эту Клаву туда затащу. Ну и всякими окольными путями стал подбивать. Говорю, ты знаешь, у меня гостиница, там есть Метрополь, все заказано. Ну, ключи забыл где-то, потерял. Давай сейчас к другу, к моему зайдем, его нету, но все будет ништяк. Ну, заходим, мы как-то добрались на такси, по-моему, она поймала, что-то платила там.
Меня сажать не хотели, говорит, у нас по тарифу только двое должны сзади сидеть. Ну, доехали мы до дома. И меня что-то опять очень сильно на баб потянуло. Думаю, слушай, давай не будем никуда уходить, а прямо здесь твой посидим и поговорим. Ну, мы сели на лавке и весь день с ней протрепались. О чем мы с ней только не говорили? Про звезды, про Луну, про вокруглунное пространство, про все говорили. Она мне потом в конце дня так что-то на калькуляторе посчитала и бумажку выписывает. Я говорю, а что это такое? А это чек к оплате. Я говорю, какой к оплате чек? Ну, ты со мной сколько времени провел? Ну, я так прикинул, говорю, ну, часов 10. Ну, говорит, вот умножь на 200 гривен. Говорю, а почему 200-то? Он говорит, за беременность ребенка надо доплачивать. Вот, там же, говорит, у меня девочка, ты, считай, с двумя контакт имел. Вот, ну, думаю, вообще под статью попал. Сейчас скажут, грудного ребенка изнасиловал с мамашей вместе. Вообще хрен отбит. Ну, я и кидаю две штуки гривен прям на пол, так думаю. Ну, и на, забирай себе. Домой пешком пойдешь. Тачку и домой. И с тех пор я по проституткам больше не хожу.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Да, долго меня бросало по жизненной рутине. Ходил я, все думал, чем же мне в жизни заняться. Да. Вот, лет 10 не мог работу найти. Все как-то с этими ходил, у которых жилья нету. У меня-то фургончик, иногда соберемся, посидим. Пить-то нечего. Вот и сидим, разговариваем, рассказываем друг другу истории всякие. У одного вот жена была, дети. Спились, говорит. Всех в ЛТП отправили. Плачет. Жалко парня, а он без жилья остался. Он говорит, тебе теперь ни к чему дом-то, семьи-то нету. И забрали. То ли коммунисты, то ли империалисты. Там не поняли что-то. Вот. У другого тоже сын в Израиле родился. Как он там родился в Израиле? То ли жена беременная через границу перебежала, то ли сын там как-то приехал и написал задним числом. Вот. Ну, парень грустит. А сам весь махровый, как полотенце вафельное. Ну, Федька тоже, парень клевый был. Все мечтал найти $100 в мусорке. Нашел все-таки. Правда, фальшивого забрали, посадили на 5 лет. Вот, мы потом ездили к нему все вместе. Вот, но нас к нему не пустили. Он говорит, продукты ваши давайте. Менты бестолковые, мы же их на улице нашли. Они их все сами порубали. Вот. Ну, потом мне как-то начало везти. Вот. Стал подрабатывать. На вокзале вещи людям носил. То 10 копеек даст, кто 20. Вот так и поднялся. Первый капитал создал. Купил себе одежду, чтобы хоть прийти в отдел кадров с человеком, а не в шорстке. Вот. Бриться вот трудно было. Ну, ножик об асфальт заточишь и стоишь перед зеркалом. Поцарапаешься весь. Смолдать непривычно. Как после сабленного боя. Весь в порезах. А сейчас ничего. Сейчас нормально, вот бреюсь даже как-то. Вот, даже себе тут недавно бородку шкиперскую выбрил ножом. Вот. Думаю, в следующем году фигуру женскую себе на щеке выбрею. Вот народ, наверное, позабавится. Может, премию Гиннесса какого-нибудь дадут или Ленинскую. Почему бы и нет? Кто-то там ядро какое-то нашел, а я бабу выбрил. Может быть, тоже бизнес. Может быть, мне научиться выбривать людям всякие. Там портреты любимых женщин, например. Или там картины какие-нибудь интересные. Татуировки же делают, а почему бы вот... А женщинам тоже можно там что-то делать. У них там же есть тоже волосы. Вот. Ну да, я же о работе хотел, а вы все там про бомжей. Вот. Ну и как у меня одежда появилась, я сразу и пошел. Вот. Ну и открываю справочник, куда пойти работать. И вот думаю, как вот... Написано с первого и пойду по всем. Куда возьмут, туда возьмут. Не понравится, уволюсь. Ну и там почему-то с буквы П все начиналось. Птицефабрика имени Октября. Ну я прихожу туда, говорю, ребят, вот работать люблю, не могу, а работы нет. А мне сразу из порога говорят, да, работа дураков любят, на тебе веник. Я говорю, нет, дворником я не буду, дворником я не умею. Да не, у нас не дворником будешь птицеметом. Я говорю, а это как? Это все очень просто. Мы тебе сейчас технолога дадим, он тебе объяснит. Выходит технолог. Ну, то, что он никогда не пил, это он будет своим потомкам рассказывать. И те не поверят. Вот. Пил он всегда, наверное, и даже трезвым никогда не был. И специальности он своей не знает. Он даже не знает, что он технолог. Ему так сказали, вы технолог. И он так, вот технолог я. Вот. А так он просто был этим... птицебоем. Убивал он птиц. Вот. Ну и говорит, значит так, что от тебя требуется? Зарплата у тебя будет 120 целковых, то есть по-нашему это 120 рублей. Орудие труда у тебя будет метла, а ходить ты будешь спецодежде. Ну, это как обычно. Кирзовые сапоги тюремного комбината номер 15. Ливрея. И колпачок. Если бы вы видели, каким я был идиотом. Я как подошел к зеркалу, говорю, да меня куры испугаются, разбегутся все. Они мне говорят, это нам и нужно. Куры у нас сидят жирные все, а людям нужно мясо. Вот их и нужно этой метлой гонять по курятнику. Особенно петухов. Потому что петухи сидят на нарах, как кони. С места не сдвинешь. Ты им прям по сапатке и вперед. Вот, ну, взял я метлу. У меня даже рабочий день не начался. Меня выгнали почему-то. Какая-то комиссия приехала и говорит, а что это у вас клоуны на птицефабрике делают? И говорит, весь цирк долой, это птицефабрика. И уволили к чертям. Ну что, я не расстроился, мне пособие по выходное выдали 10 рублей. Я и напился с горя. Вот. А по пьянке же меня всегда на баб тянет. Но денег у меня уже не было. Поэтому это пришлось отменить до более удачного случая. Вот. Но почему-то в этом справочнике вторая буква была «Ф». Носочно-чулочная фабрика. Вот, по производству носков и чулков. Ну, я думаю, не зря меня на баб тянул. Там работают одни девки. Все. Кровь с молоком в возрасте. Ну, то есть, есть за что взяться и обо что ударить. Вот. Мне говорят, будешь левые и правые носки складывать в отдельные кучи. Им-то было не понять, что я не знаю такого понятия левые и правые носки, потому что у нас ноги, что левые, что правые, они одинаковые. Нам все равно. Мы можем носить левые ботинки, можем правые одни. Кстати, очень забавно. Некоторые смеются. Я думал, меня хоть в цирк возьмут таким. Не взяли почему-то. Говорит, не, нам такие не нужны. На вас обувь негде купить. Вот. Тоже выгнали сразу же. С фабрики, кстати. Ну, думаю, что же делать дальше. Пошел, посмотрел в справочник. Следующая буква опять была «П». Производственное объединение «Луч». Не знаю, то ли они там лазерные лучи изготовляли, то ли еще какую-то аппаратуру. Но меня туда не взяли. Сказали, что умственная диаграмма у меня слабая. А им нужны сильные люди. Вот. А еще я же потом в отпуск поехал. Я, правда, не работал, но решил, что я устал. Я поехал в отпуск. Думаю, дай-ка я отдохну с пацанами. Ну, взял всех своих друзей. Федьку, Ванька, Саню. Всех взяли мы и поехали. Вот, Саня-то он у нас боксером раньше был. Вот, но, правда, что-то ему потом ударили по голове сильно, и он говорить перестал. Ну и как бы ни мы в бокс не берут, его оттуда выгнали. Ну и пошел парень по рукам. Ну, то есть бить стал всех подряд. Чуть не посадили, правда, там. В силу того, что голова сильно болела, его в тюрьму не смогли посадить. Вот. Ну и поехали мы в Крым отдохнуть. Вот там, ну, зайцами на поезде проехались там. Саня все с контролером порывался поговорить, но мы боялись, что опять суд на него пойдет горой. И мы говорим, Сань, лучше сиди в тамбуре, не вякай. Но он вообще таких разговоров не любит. После того, как Валька посадили, он всем вот в форме морду готов расцарапать. Ни за что парня посадили. Вот. Ну, приехали мы в Крым. Надо где-то денег брать. Решили заняться чем-нибудь. Дело прибыльное. Все дела. Ну, что-то отдыхающий, денег, как грязи. Как кур в курятнике, как сейчас помню. Налетели на меня, перьями бьют. Радуются. А я, дурак, не понял. Начал их метлой гонять. На них улыбка с лица, как с куста поползла. Вот, ну, думаем, что делать-то. Ну, один говорит, я, говорит, в детстве 12 стульев читал. Там, говорит, Остап какой-то провал показывал всем. Ну, мы взяли, яму в песке вырыли и написали «Крымский провал». Ну, народ стал подходить, спрашивать там. Вот, только почему-то у нас вот это вот множество милиционеров подошло в одном лице. Нас всех забрали. Ну, денег с нас не сняли, но бить били долго. Ну, 15. Потом всех отпустили, сказали, что нас больше не видели. Ну, мы переехали в другой город. И там началось. Мы стали продавать кирпичи от старой крепости. Ну, всем желающим. Вот, бизнес пошел хорошо, что по 20 рублей за кирпичик-то. А народ прям как взбычился весь, там в очередь стали. Но мы день один отторговали, даже ходили кассовый аппарат поставить. Вот, ну как бы для этого надо налоговый инспектор регистрироваться и фирму открывать. Ну мы думаем, может, втихаря проработаем там дней немного. Ну нам чисто на портвишок там, на девочек. Вот. Ну и, значит, вечером, ну как обычно, у пацанов там, когда денег много сняли, там сразу в кабак там. Все там. Лярвы пялили глаза там на нас. Ну, мы прикинулись, соответственно, ну, люди загорают, раздеваются, купаться идут, а ты как бы мимо так зацепился за одежку-то. Вот, я себе там костюм какой-то, дурак в костюме на пляж пришел. Я и взял его с ботинками. Потом мне говорили, что народного артиста Табакова костюм был. Наверное, ну он пришел. Наверное, не положено артистам без костюма на пляж выходить. Как, ну, целый артист, и как бы без пиджака. Это уже полуартист получается. Вот, ну и сидим мы в кабаке, там все дела. Заказали пельмени себе под портвейн. Сидим все это дело. Едим. Говоря культурным языком. Тут уже пошел портвейн вход. А у портвейна такая особенность, что когда вот только начинаешь пить, он вроде бы противный, а потом входишь во вкус, и чем дальше, тем больше дров. Ну, то есть вкус лучше. И мы уже напились, меня опять на баб потянул, думаю, надо брать. А у них проститутки халявные, по 20 гринца. Думаю, надо взять. Нет, в Москве-то собаки, а тут люди прям по двадцаточке-то. Вот, ну и пошли на место лобное, это у них так называется. Стоят. Одна хуже другой. Инвалиды и то лучше. Ну, а вы, ну, на баб-то тянет. Федьке-то с Ваньком вообще по барабану, у них уже с этим давно проблема. А я как бы в стиле еще. Вот, где-то на пип-шоу пошли. Вот. А я говорю, мне вот за 20 гринца. Ну, мне выдали. Я с ней пошел. Ну, что-то там у меня произошло в организме. Я говорю, стой, я отлить отойду. Только я отошел, денег на туалет уже не осталось. Думаю, вот туда пригреюсь. Ну, пригрелся потихонечку, возвращаюсь. Эта Клава уже стоит с какими-то двумя кренделями разговаривает. Я подхожу, говорю, слышь, там деньги уплочены, давай пойдем. А мне пацаны говорят, слышь ты, иди отсюда, козел. А у самих пальцы почему-то кривые. Все в ошейниках каких-то прям. Глаза прям красные, как у быков. Я смотрю на них и думаю, то ли мне сон снится, то ли я напился здорово, то ли что-то землетрясение какое-нибудь произошло. Потому что как землетрясение, так у мужиков глаза красные. И прям вот что-то ужасное, прям пальцы все крючатся. Вот. Ну я ладно думаю, пацаны. Я ей говорю, пойдем. Они мне опять говорят, иди отсюда, козел. Ну я обиделся. Говорю, ладно, я сейчас приду, вы меня тут ждите. И ушел. Прихожу. А Федька с Ванькой там пип-шоу вовсю смотрят. Девки перед ними там трынди-брынди, балалайки выплясывают. Я говорю, пацаны, бросайте свои детские дела, пойдем. Там на меня наехали. Ну, братва поднялась там, И мы поперли. Тут Санек как навстречу нам. Я говорю: Саня, все, сейчас биться будем. Не на жизнь, а на смерть. Он говорит: да мне только в радость. Главное, ментов близко не подпускать. И все, и пошло дело. Но мы подходим к нему и говорим: ну че, девчонка наша и ваши деньги. Вот. Ну, они говорят: мы больше 200 грин вам не дадим. Ну, мы как услышали, грины какие-то. Нам говорят: рубли давайте. Вот, они говорят: у нас рублей нету, забирайте всю зелень. Мы говорим: что, обалдели, что ли? Какая зелень? У нас мешков нет для травы, и трава нам не нужна. Ну, те говорят: вы вообще откуда? Кто вы такие? Ну, я там дурку включил, как погнал он там про паханов, там, по всем делам там. Вот, ну, ребята там что-то струхнули, говорит: ладно, ступайте. Ну, я ему под конец говорю: ты так больше со мной не разговаривай, а ты будешь всю жизнь на меня работать. А тут берет и как даст, вот почему-то Ваньку дал, не мне, не знаю. И тут как началось, Санек дорвался до халявы, ну, бесплатно морды набить. Он так их всех отметил, но они лежат, как шпалы на рельсах. Ну, и мы взяли Нюшу это и пошли, только в сторону отошли. И тут на нас местные как налетят, воронье нападали. И давай мы биться. Я-то пьяный сильно был, меня на баб тянуло, а тут драка какая-то. У меня даже руки не болели. Не чувствую рук, не болят. Думал, дрался, не дрался. Наверное, нет, ну руки не болели. Вот, ну думаю, все, пропали. Я по кустам летаю вовсю. А Саня там отбивается за всех. Ванек лежит вообще почему-то. Я вообще уже в шоке. Ванек-то он здоровый, он обычно оглоблями дерется. А тут их нет уже. У хохлов откуда оглобли? Они верхом на лошадях ездят. Вот. Ну, в общем, бились недолго, и тут местных осенило. Че мы налетели-то? Че за дела-то? А мы говорим: да че, вот эти подошли, там у нас девок стали отбивать, мы тут деньги проплачивали. Вот, а тут как на меня наедут, а я как крикну: да я за 5 штук гринца тут весь ваш город построю. Ну, те как сели на задок, и все, сразу, ладно, там, пацаны, вы поймите нас, мы тут поставлены, чтобы порядок был, чтобы всем отдыхать было клево. Я говорю: да ладно. В общем, мы их простили, они нам по сотке дали рублей. И мы ушли от них. Пошли еще по стаканчику выпили по домам. Фингалы у нас были на следующий день. Прям аж как ядра пушечные. Такого же цвета. Вот. А потом уехали мы оттуда. Как фингалы сошли, так сразу домой, в Москву. А тоже нас на вокзале примут с фингалами сразу в приемник. Вот. Ну, постирался я, как приехал. Думаю, надо... Это самое, на работу устраиваются. Вот сейчас на радио подрабатываю. Платят немножко. И то хорошо.
1: На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая распирды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Саторшин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афишу, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну,
0: с двумя
1: ногами. Ну, логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имидж. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Он должен нефтяным магнатом много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел?
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Такое. Но это тоже не важно.
0: В принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши. Мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на,
0: в принципе,
1: развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот, и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну,
0: да,
1: даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь. И им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле. Вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленное, то сейчас туда добавляют немножко бензола. Ну, вот это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается такой, такой привкус небольшой, такой, да, да, как да. бы, вот, как бы. Вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая установка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да? Как развивались сигареты? Были индусы. В Америке жили. Ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, наши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да. что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, значит, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А так до метра, да.
1: А так до метра его растягивали, ну там своя технология, засовывали парня туда и как бы брали, ну вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх, ну такая вышка такая да. была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да. держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если
1: ну, или мочевик, там, мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски, ты просто вот, не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова, там, ну, знаешь...
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как, ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а знаешь,
0: отлички.
1: Кого...
0: А этот был вот мочевик, там, один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого да... туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормишь.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, да. раньше, не придирайся к словам. Да. Раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том,
1: ну,
0: что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же нет. были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот ну, натягивают да. шкуру и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: башки
0: просол как-то... там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была, как раз соль бы вот как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мышевик.
0: Мышевик. Ну, был еще...
1: Да, есть... когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? Бывает. В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты,
1: да?
0: Да, естественно. Ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась. Оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился, и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением,
0: она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же люди, у которых аллергия.
1: И пальма это потом все-таки падала, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я её смотрю, носили, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь... Смотри, вот смотри,
1: а
0: ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет,
1: я
0: подожди,
1: тебе
0: нет, подожди. Ты можешь, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорил?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Меконг Дельта. Ну, я сейчас как диджей сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу, а вот эти отвлечения музыкальные — это как бы шутка. Сейчас играет группа Меконг Дельта. Альбом называется «Классик». 93-й
0: год. Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет,
0: душа.
1: Ну, там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи,
1: нет,
0: залежи
1: вот
0: соли,
1: да,
0: норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Это такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как, да, на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного,
1: да,
0: движения.
1: Как
0: радиослушатели просят...
1: Миграции подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там
0: свои
1: перископы доставать. Давайте знаки считать. Потому что у них
0: она
1: там
0: может
1: свои
0: проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А,
1: кстати,
0: перископ,
1: конкурент...
0: ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы Г. Вот эта буква Г туда заходит, оттуда,
1: да,
0: не выходит. Когда лодка назад испугалась,
1: крючок,
0: она плывет назад,
1: получается.
0: И всю эту байду утягивает вместе
1: а
0: с рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке какая-нибудь другая тоже побрела за ними. Брела, вот тут они кинули сеть, эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашисты показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука. И прям она плывет, а там такие... Тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на
0: и
1: них такие шар такой, как ежик, как ежик.
0: В таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: И еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет просто плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там она сидит. То есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, его будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже
1: глаз
0: некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино... Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой.
1: А как?
0: Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да. То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям, ни к
1: прочим. Это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричку, да?
0: Нет. Но я тоже у меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну да, ну, проститутки
0: там. И бабы там с ними, да. Такие вот эти ужасные, в штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А
1: да,
0: потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так... Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, он ладонями скользит.
1: Ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны. И бывает, что они там ради шутки, там раз, это расцеп. производят. Там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал, весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Кто его...
1: Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот.
0: Нет, он не шел, он уже...
1: Там, не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют, и тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение, здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Драцители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит.

0: возьмет чужое чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот как в спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас горнолыжных
1: ботинок. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, ну, там да. Только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Видно на спине, да, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: кстати,
0: что
1: вот
0: там.
1: Зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое. Он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому, если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать. Или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передышения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь тут меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, он вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Okay. Один насос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Тратить энергию.
0: Да, и он так. И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде, или на коне скачет. Тогда уконяет он, коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, давит на почки, те на надпочечники, те на селезенку, те, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень давит на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольно выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит, вот я вам принес анализ. А ему говорит, ну ты что так много? Он, я сейчас отопью. Я отпил. И вот еще его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы
0: их же...
1: берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Как они сами себя называют...

0: это королевские войска. Ну, как бы, вот, короче, их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
1: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком ты попутался.
0: Ну, правильно, когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но... проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
1: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
0: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
1: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это безэтическое.
0: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном.
1: Ну ладно, ты так не переживай.
0: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Не, они из этого же магазина
1: не
0: снимают 2 месяца.
1: Ну ничего, все будет хорошо у тебя. Да,
0: так я же без этой швабры жить теперь не могу.
1: Ну давай перейдем к полезнее. Значит, ездили вы в город Самара.
0: Нет, мы ездили в Бердянск.
1: Ага,
0: так. В Самаре мы были по другому поводу.
1: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
0: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
1: А, например?
0: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: здравствуйте, а эта контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но что примечательно, бывают и мужчины секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
1: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая, ты называет название.
0: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
1: Рядовой Талимуддинов.
0: Ефрейтор.
1: Есть, что есть. Ура!
0: А, это у вас так в армии шутили, да?
1: Да.
0: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
1: Это, кстати, болезнь, когда 3-дневный, предположим, поход войска состоится. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны
0: не растут
1: тоже.
0: В огороде,
1: да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще, как-то и сваривать не надо.
0: Да.
1: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам автомобиль разбомбили, он поставил так, через месяца четыре приходит, автомобиль снова едет.
0: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот для укрепления.
1: У сапога, да, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может, ну, хвост вырасти.
0: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
1: Да,
0: и там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
1: А потом
0: даже порой
1: может...
0: специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
1: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
0: Нет,
1: тоже...
0: вот знаешь, вот с кожаными ремнями им выдают, их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело.
1: Так, а у курсантов-то там, да, нарастает. Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
0: корнями,
1: второй кожей.
0: Корнями.
1: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
0: то да. есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
1: Щеткой, да, да, да.
0: И у вас просто идет до колен. То есть там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
1: А чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно,
0: да,
1: никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановые пакеты, надевать.
0: Не,
1: на...
0: но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом магазине.
1: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
0: Не, ну там специально все сделано.
1: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название,
0: но
1: надросль.
0: Дело в том, что
1: надножная надросль, надкожная.
0: В зависимости от темперамента,
1: Вот как раз.
0: От темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчин не ходит в армию.
1: А там тоже есть эта болезнь.
0: Да, вот расперды там очень
1: у них,
0: должна,
1: да,
0: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил-ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм привык.
1: А просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот,
0: да,
1: этого,
0: да, да,
1: материала. И скажем, в порох они растут.
0: Серые вещества, даже... откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
1: Даже ведь были случаи, когда такие, скажем, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже распирать делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на 3-й, 4-й год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
0: А, как бы брелочки такие висят, да?
1: Да.
0: А, ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет, но вот черная пилотка у него такая на голове, и
1: вот
0: уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет... И уже даже когда он входит там, в какое-то общество, ему говорит, молодой человек, вы шляпу снимите. Вот. И он говорит, да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
1: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
0: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
1: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
0: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово какое-то придумал.
1: Ранизм.
0: Ранец. Раницизм.
1: Да, извиняюсь, раницизм, прошу вот,
0: я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там учительские энциклопедии я не знаю.
1: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
0: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм. Вот, появились.
1: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм.
0: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
1: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть, вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
0: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
1: Не знаю.
0: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
1: вот Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
0: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что? Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
1: Да.
0: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. То есть он встает вот так вот против ветра и...
1: То есть у него какое-то у змеи, вот есть змея ушастая.
0: Да, кобра, да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Только что язычок вот этот двойственный не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат, они еще как паруса раздуваются. Вот, и некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
1: На досках.
0: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
1: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
0: Это понятное дело, это все от расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
1: А мы, кстати, все так не рассказали, сущность расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
0: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
1: нет,
0: не
1: ты сейчас говори о последствиях расперды, который называется перепонкизм.
0: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
1: Пупсика тоже можно, пупсика, да.
0: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
1: Не обязательно на ногах, под мышками.
0: Но под мышками это уже другая болезнь.
1: Это дельтапланеризм, собственно.
0: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то у них потихоньку происходит нарост. И,
1: потому принципе, что природа видит его стремление, и воля да, поневоле да, пытается компенсировать поощрение. Да.
0: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
1: Дескать, вот, теперь и... вот многих нагоняют. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
0: Насчет чего я не понял?
1: Насчет левитации.
0: Ну это ты без меня, я не понял.
1: Ну ты продолжай там свою тему.
0: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание – это же очень сейчас развитой вид спорта.
1: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация Спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
0: пытаются
1: вид спорта.
0: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
1: Да, еще? Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый – это как бы гребля грудями, второй – подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
0: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
1: Так.
0: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемый на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
1: Лунки в бильярде и в рыбной ловле в земной, в зимней.
0: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
1: И как лучше вот буравить.
0: Ну, это просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
1: Буравишь лед, я имею в виду.
0: Ну, я про это говорю.
1: Нет, не надо. Совсем. Зачем трактор?
0: Или там дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну ладно, я не об этом. О чем? Ну как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
1: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
0: Ну от этого и пошло, ведь они же...
1: Еще есть человек гольф, такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
0: Ну, лучше о нем
1: не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
0: Крут, вообще. Да. А и, значит, женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
1: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахматы, и живыми людьми играл в шахматы. Ну, то
0: да.
1: есть там вот
0: а баба... убивал, да?
1: Да, как-то. Да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так
0: не,
1: вот,
0: но он еще такой, ну, не жестокий.
1: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
0: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на поле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
1: Это чтобы... так называемая арка.
0: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
1: И кстати, 300 сейчас метров уже надо этот попасть. Вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
0: Ну, это, конечно, пока еще... можно сказать, так ну, не такой, очень так, популярный спорт, он так как не каждый...
1: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
0: Ну, это же опять какой длины должны быть руки, чтобы... Вот
1: мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наш радиослушатель достаточно богатый воображение.
0: Напишут нам письма с ответами.
1: Да, что используется
0: нарисуют это.
1: В арочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой используется.
0: Да. А вместо этого?
1: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
0: А, композиция.
1: А, или ты хотел сейчас сказать нет, вот, ну, по поводу Прохора что-то?
0: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
1: Ее, это же все время путаешь.
0: Ну, что-то с бородой как-то.
1: Ее. Ну понятно, она сильно оволошена.
0: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь, он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у нее сих. Инстинкты куриные у нее сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
1: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать кстати, вот этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица. И даже да, были случаи заклёва и поклёва.
0: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёва.
1: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно-точно как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
0: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
1: Да, конечно.
0: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него так, похоже, да. Ну в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть, там, в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть, там, в яйцо, как там птеродактиленок.
1: Даже тут еще нужно сказать, что, в принципе, было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно-точно динозавры яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
0: Не, это... ну, в основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птицы в высядке. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высидки яиц происходит гораздо быстрее. Ну, на недельку, на две.
1: И ну, тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказал, она?
0: Высядка.
1: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то, и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует, ну, она умеет дуть. Она
0: так... Но у нее как бы...
1: Обдув происходит яйца.
0: Идет, она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу, вот по этой...
1: По бронхам и трахеи.
0: Нет, вот, как же называется? На Г, что ли, как-то?
1: Гортань.
0: Нет, вот, вот здесь вот. Что такое птица? Вот,
1: трахея.
0: Где грудь? Вот.
1: Зоб.
0: Зоб. Во, зоб, по, да. Зоб, по зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти, ну, так как она с телом соприкасается, воздуха. И происходит постепенно нагрев яйца, и потом уже 60 градусов поддерживается.
1: Кстати, этих птиц, вот лысянок, их же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть происходил такой самогриль.
0: Ее даже можно было в сырую глину запечатать. Ну,
1: главное, чтобы голова торчала, ну, которой дышит. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
0: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
1: Потом косой отрубают.
0: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
1: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
0: Да, с пивком-то как дал. Целую неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь, в принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получается злой, здоровый как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
1: То есть такой выпуч.
0: Да.
1: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
0: те же.
1: По бокам. Да.
0: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот, и значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
1: ну,
0: такой.
1: Ну, от старых там да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
0: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. Вот. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом. Но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал. Только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недра зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
1: И световодики еще.
0: Да.
1: То есть сейчас последний мод, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие промо-центры очков, висят две такие штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он понял. Их берет, направляет и туда смотрит. Прям,
0: да, то есть они вытягиваются, даже, как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
1: Может просто пропутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв клипы,
0: ну,
1: то
0: да,
1: половина
0: вот
1: снята
0: основном,
1: в недрах зубных.
0: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
1: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
0: Про жену я продолжу, а то у меня
1: да.
0: Прям гудит все. Вот, ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады, все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубят, либо застрелят, либо еще какой-нибудь качество там прорастание там тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу. И вот насколько женщины добрые, меня вот это всегда поражало. Она укроет его голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается, обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
1: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
0: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
1: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
0: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Таксы, что ли?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки, межкоктевые перепонки.
0: Ну,
1: на
0: правильно, чтобы
1: отростков.
0: Удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилось, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. Ну, на пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлованы, говорят, для детских песочницы...
0: Ну, метростроевцев нужно... очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, в МПЛов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская
0: монтажники.
1: Песня. Да.
0: Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: знаю,
1: в переводе.
0: Да. Вообще, да, многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских, английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название-то...
1: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
0: Да, стыд и срам. Во-первых,
1: срам.
0: Село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седло. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
0: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить нашим радиослушателям, а может быть даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого и село пошло. Как бы это то село в переводе зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: И даже было они... вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Мол, они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну типа, давай мы сядем. Потом ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Да, просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
0: Ну, эти же идут постоянно.
1: Они там ходят туда-сюда.
0: Настраивали, да.
1: Да, и в результате назвали это все село Инесса. Это было первое село вот для золотоискателей, село Инесса, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
0: Инесса?
1: Инесса, с одной «С» писалось.
0: Но дело в том... 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
1: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса — это было имя.
0: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень... поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
1: история была такова. Она еще лепила, я знаю, уточек из глины. Вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
0: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью. Был штиль. Я... романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
1: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
0: Да, да.
1: Иначе, у вас же великая разница в возрасте, что ты ей мог нашептывать.
0: Любви,
1: и в росте тоже. Я же знаю, это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
0: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
1: Вот мы на одном колесе так.
0: Да, да, да, да. И я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла, ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал, вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот, я пытался... ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой, она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена, вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса — это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
0: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
0: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
0: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии, плотников, они все идут по родительским этим стопам.
1: Стопам, да.
0: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать на нашем радиослушателе.
0: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Но вот начинается достаточно романтично. И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь. Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: Mm-hmm. И все, то есть очень, это вот была вторая строка, да?
0: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
0: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
0: Ну, расшифровка.
1: Ага.
0: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
0: А, но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот качка, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут, и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или перевернуть.
0: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если
1: кстати,
0: чуть вперед
1: даже
0: зайдет.
1: Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть, там, и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то
0: да,
1: есть.
0: Да, да,
1: вот
0: да.
1: Так же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет, нет,
0: плавание?
1: Нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой, и там кулака...
0: Ну, когда к бордюру они
1: да.
0: подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно, барьер. Да.
0: Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда...
1: Чтобы
0: плывет,
1: увидеть, да,
0: да,
1: штамп стоит.
0: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось, да, скорость там высвечивает.
1: А иначе можно, может быть просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, все зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Давай, давай, про плавание. Чик дальше. Да. А,
0: ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка,
0: да,
1: это
0: да,
1: очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают кувырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, который он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Он чувствует его.
0: Да.